0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
0: Вы слушаете продолжение программы.
2: А в гостях у нас сегодня преподаватель, кандидат филологических наук, директор автономной некоммерческой организации АКМЭ Анна Владимировна Мещерякова из Владимира. Кроме инклюзивного образования, вы являетесь директором некоммерческой организации АКМЭ. Что это за организация, чем она занимается, как она возникла?
3: Эта организация достаточно молодая. Зарегистрировали мы ее в январе 2018 года. И, в общем-то, к ее созданию привело множество факторов. Во-первых, это неудовлетворенность нашей существующей системой образования для незрячих и слабовидящих. Неудовлетворенность как школьным образованием, так и вузовским образованием. Также к этому привел еще тот факт, что я в течение 4 лет работала в частной школе, то есть в альтернативной системе образования. И, в общем-то, мне есть чем сравнить. Официальное наше образование, предоставляемое государством, и образование такое, вот, скажем, несколько самодеятельное.
2: В чью пользу сравнение?
3: Я думаю, что сравнение все-таки в пользу частных учреждений. Во всяком случае, я работала в школе семейного обучения. У меня впечатления, конечно, двойственные, но я считаю, что альтернативное образование сейчас имеет гораздо большие перспективы, нежели наша государственная система. К сожалению, почему-то вот формальный бюрократический подход сейчас у нас процветает, а в частном образовании вот этого нет. Есть определенные минусы, да, и не всякая частная школа, конечно, дает хороший уровень образования. И не всякая семья может обеспечить ребенку полноценное образование вне школы. Это тоже факт. Тем не менее, видя ситуацию в университете и в школе, видя ситуацию со студентами, и сейчас у меня еще появились ученики, младшие школьники, которые занимаются пространственной ориентировкой, занимаются такими общеразвивающими коррекционными занятиями со мной, я просто понимаю, что надо включаться и пытаться что-то менять. Именно поэтому мы эту организацию и создали. Она специализируется на помощи молодым людям и детям с ограниченными возможностями здоровья, в основном с нарушениями зрения. В основном это консультативные услуги, образовательные услуги, да, такие реабилитационно-просветительские. И также мы участвуем активно в различных конкурсах социальных проектов культурной направленности. То есть сейчас мы сосредоточились на тифлокомментировании. За вот эти прошедшие полгода нами были выиграны и сейчас реализуются два достаточно серьезных для нашего региона проекта. Первый проект называется «Видят все». Он направлен на повышение уровня доступности культурно-массовых мероприятий в нашем регионе. То есть целью этого проекта является создание мобильного комплекса тифлокомментирования, то есть оборудование плюс профессиональный тифлокомментатор, который сможет, в общем-то, в любую точку нашей области, в любое учреждение культуры выезжать по требованию и осуществлять тифлокомментирование либо спектакля, либо какого-то иного культурно-массового мероприятия, либо, если это кинотеатр, то мы имеем возможность показать фильм уже с готовым, да, тифлокомментарием. Такая идея. В рамках этого проекта будет у нас проходить 6 тестовых мероприятий различной направленности, а впоследствии у нас как раз-таки вот эта система будет действовать по требованию зрителей с ограниченными возможностями здоровья. И второй проект у нас называется «Владимир Венчальный городок». Это проект организации «Тифло-экскурсии» по местам, связанным с пребыванием во Владимире Александра Ивановича Герцена. Дело в том, что этот маршрут, как ни странно, ни в один туристический путеводитель не входит, хотя у нас во Владимире достаточно много памятных мест, связанных с этим писателем и философом, но почему-то ни одно там турагентство или музей вот такую экскурсию пока не разработал, хотя материала краеведческого характера по этой теме достаточно много. Я, опять же, как филолог, да, мне было интересно заняться именно литературным краеведением, разработать эту экскурсию. Наши экскурсии, они действительно адаптированы для людей с нарушениями зрения. Эта адаптация заключается в следующем. Во-первых, осмотр каждой достопримечательности у нас сопровождается демонстрацией 3D-модели соответствующего объекта и каких-то его интересных, так скажем, элементов, да, скажем, Дмитриевский собор и несколько изразцов, которые являются точной копией барельефов Дмитриевского собора. Успенский собор и, скажем, икона Владимирской Божьей Матери, выполненная тоже в технике барельефа. Кроме того, показ каждой из моделей сопровождается тифлокомментарием. То есть мы рассказываем не только об истории этого памятника, не только о его роли в жизни Герцена, но и о его архитектурных особенностях, характерных чертах стиля, или рассматриваем, в какой части здания, да, что располагалось, для чего нужна та или иная архитектурная деталь. То есть мы стараемся, чтобы максимально приблизить наших экскурсантов к тем памятникам, о которых мы рассказываем.
2: Анна, я знаю, что вы занимаетесь также и проблемами восприятия незрячих людей, восприятия литературных произведений и фильмов с тифлокомментариями. Вы выявили проблемы, связанные с восприятием вот именно фильмов с тифлокомментариями. Расскажите, пожалуйста, о ваших наблюдениях на эту тему.
3: Проблема восприятия незрячими фильмов с тифлокомментариями, она имеет такой двусторонний характер. Далеко не все фильмы, особенно фильмы, имеющие такую серьезную концептуальную составляющую, да, то есть обладающие определенными символическими деталями, символикой цвета и так далее, они озвучиваются, комментируются недостаточно качественно. Все-таки озвучить фильм, такой как, например, фильм Андрея Кончаловского «Рай», это совсем не то же самое, что озвучить какую-нибудь комедию, где просто нужно максимально озвучить какие-то действия, да, персонажа, может быть, какие-то игровые ситуации и прочее. Здесь, на самом деле, символический пласт, он очень серьезный. И, к великому сожалению, многие создатели тифлокомментариев почему-то не считают необходимым советоваться с искусствоведами, филологами, культурологами, которые просто вот на таком профессиональном уровне выявили бы те детали, которые действительно должны вербализоваться. Потому что всю визуальную информацию в фильме озвучить, конечно, совершенно невозможно. Это понятно. И хронометраж фильма этому противится, да? Но, тем не менее, нужно к этому вопросу, мне кажется, подходить так более скрупулезно. Почему-то у нас укоренилось именно такое американское понимание тифлокомментирования как технического перевода. На самом деле, когда мы имеем дело с тифлокомментированием, это скорее синтез искусств. И когда мы создаем этот комментарий, главный принцип, который должен действовать, это «не навреди». И нельзя вносить в изначально целостное художественное произведение какую-то инородную составляющую, которая просто будет его портить. Поэтому тифлокомментарий должен как-то не только с технических, но и с эстетических позиций тоже оценивать. Достаточно много я занималась изучением процессов межсемиотического перевода, рассматривала, опять же, в диссертации различные формы синтеза искусств, и совершенно точно могу сказать, что тифлокомментарий, да, это один из видов синтеза искусств, и к нему нужно подходить, то есть, с такой более, вот, наверное, художественной точки зрения. Вторая проблема, она связана именно с восприятием самих незрячих людей. Слепорожденных, да, особенно тотально слепых, очень часто складываются либо неадекватные, либо вообще отсутствуют представление о визуальной культуре. Вот этим визуальным кодом, да, визуальной культуре, по крайней мере, ее основам, тоже надо как-то обучать.
2: Здесь имеется в виду мимика, жесты и так далее?
3: И мимика, и жесты, и символика цвета, и какие-то детали. То есть здесь много, на самом деле, вот в какую-то систему это в рамки вогнать, наверное, сложно. Вот даже те же дорожные знаки. Вот много ли незрячих понимает, как выглядят дорожные знаки? А это ведь только лишь вот такие элементарные знаки, да, вот, в общем-то, достаточно простые пиктограммы. А сколько у нас знаков визуальных, которые, в принципе, вообще незнакомы незрячим людям, да, они даже не знают об их существовании. Например, у нас вот студент на первом курсе, у него шнурки порвались, он пошел в магазин и купил первые попавшиеся шнурки. Он приходит в университет, а ему девчонки говорят: «Тимур, ты поосторожней, у тебя белые шнурки и черные ботинки, а это знак скинхеда. Ты там
2: ничего
3: не попади
2: себе
3: в нехорошую компанию». То есть просто, а человек даже не подозревал об этом, да, что вот это знак принадлежности к какому-то меньшинству, так скажем. И таких знаков в нашей жизни очень-очень много. И я считаю, что все-таки вот должен быть, наверное, какой-то спецкурс или в школах, или, ну, наверное, все-таки в школах, да, который все-таки знакомил бы незрячих с основами визуальной культуры. Потому что, конечно, вот та концепция, которую традиционно пропагандирует университет Герцена, да, что при обучении незрячих, там мы даже вот когда описания какие-то, да, берем из литературного произведения, мы стараемся, или картины описываем, комментируем, мы стараемся вот элементы, которые не могут быть восприняты, например, цвет, вообще умалчим.
2: А вам не кажется, что это пережиток какой-то советский?
3: Мне тоже так кажется.
2: Вот
3: потому
2: мне,
3: что, на мой взгляд, знать
2: что
3: это надо.
2: Конечно.
3: Пусть это для нас на уровне иностранного языка. Но знать об этом хотя бы логически, теоретически, мы обязаны.
4: На самом деле это комплексная проблема, действительно. Если даже говорить об экзаменах, там, я не знаю, по русскому языку, о диктантах, да, мы все знаем, что по Брайлю все пишется с маленькой буквы.
3: Да.
4: И, например, вы пишете где-то диктант. Там я, например, искренне узнал, что перед тире там и после тире пропущена клетка, когда я стал печатать на пишущей машинке.
3: Я очень часто замечаю проблему с большими буквами, да, как раз когда переписываюсь с незрячими по электронной почте или в мессенджерах. Это прям вот очень распространенная ошибка. И мне вот, например, да, когда я это вижу, меня как-то это коробит. А на самом деле, когда это видят зрячие люди, то есть это, опять же, вот помимо нашей воли, где-то там в уголке сознания, очень отдаленном, рождает ощущение неграмотности, да, человека. Как-то странно, когда тема письма подписана с маленькой буквой, или когда там письмо начинается с маленькой буквы. Ну, как-то вот несколько странновато, и уже отношение определенным образом меняет.
4: Может влиять. Ну, а то, что тифлокомментарий американский, наверное, это связано с тем, что он, собственно говоря, оттуда и пришел в начале 2000-х годов, и нам действительно нужно подумать о том, как его усовершенствовать, создать что-то свое, хотя, опять же, некоторые могут сказать, что это разговор об особом пути.
3: Дело в том, что я так понимаю, что в основе вот этой концепции тифлокомментирования лежит американская концепция журналистики, да? Это репортажная журналистика, журналистика факта, когда на читателя как раз-таки вот вываливают факты без какой-либо интерпретации, и читатель должен уже самостоятельно эту интерпретацию какую-то выстроить. А на самом деле в европейской традиции журналистика все-таки была более такой оценочной. Помимо факта, все-таки репортеры, журналисты старались дать какое-то его осмысление, какую-то интерпретацию, да, то есть найти какие-то в нем все-таки смыслы, выстроить связь с какими-то другими явлениями. И я не считаю, что на самом деле оценочность или какие-то вещи, связанные с интерпретацией, будут портить тифлокомментарий. Далеко не всегда в тифлокомментарии отражаются такие вещи, которые понятны, да? Например, та же мимика и жесты, но они априори не совсем понятны людям. И сказать, что герой улыбнулся или на его там губах появилась улыбка, значит ничего вообще не сказать. Улыбка может быть всевозможной, да, и жест может означать совершенно разные вещи, причем в разных культурах. Поэтому мне кажется, что вот моменты, все-таки связанные с визуальной культурой, с визуальными кодами, со значением каких-то визуальных знаков, они должны быть прописаны в тифлокомментарии. Это все равно, как мы откроем, например, «Войну и мир», и там часть текста приведена на французском языке. Ну, современный читатель не обязан знать французский язык. Может быть, в 19 веке эти сноски были не нужны, но в 20 и 21 они совершенно точно нужны. И нужен перевод, нужны пояснения, нужны какие-то комментарии, да, нужны, может быть, примечания даже более развернутые к этим фразам. И здесь мы имеем дело с такой же ситуацией, да, то есть это, в общем-то, ссылка, это сноска на определенный культурный пласт. Я считаю, что это не навяжет читателю инородное видение, точнее, зрителю, да? А в конце концов, почему мы так боимся навязывания каких-то интерпретаций? У человека всегда есть своя точка зрения, и он вправе согласиться, да, с авторской трактовкой, с трактовкой комментатора, а вправе с ней и не согласиться. И в любом случае любое восприятие, оно субъективно. И все, что дано в комментарии, разные люди все равно поймут по-разному. На самом деле. Истолкуют и поймут. И говорить, что если вот я в комментарии там какие-то элементы концепции туда вложу, да, попытаюсь зрителя навести на какую-то трактовку, что он непременно до этой трактовки дойдет и согласится. На самом деле, если он находится на достаточно хорошем уровне развития, он сам подумает и примет свое решение, да, принимать это или не принимать. А во-вторых, если он находится на таком уровне, что он не может свое мнение в принципе сформулировать, то из разрозненных каких-то фактов он вообще ничего не сформулирует и ничего не выведет. И там концепции вообще никакой не будет, никакой интерпретации. Будет просто восприятие фактов, которые лежат на поверхности, вне связи их друг с другом. То есть никаких обобщений, там выхода на идею уже в принципе не будет. А я, например, столкнулась с таким, когда вот мы с ребятами рассмотрели фильм «Рай», и я так поняла, что вот этот пласт символический, который связан с тем, что герои исповедуются перед Богом, да, и, в общем-то, вот их жизнь — это своеобразная исповедь перед Богом и их предстояние перед страшным судом, да, на страшном суде, она была вообще не понята, абсолютно. Люди восприняли как вот, ну, военная история какая-то, все. То есть вот это и то, что Бог в конце совершил этот суд и сказал, кто из них достоин войти в рай, да, кто более грешен, кто менее грешен, то есть они это не поняли совершенно. Хотя в фильме это вот на уровне именно композиции, на уровне цветового решения сцен эта линия проходила.
4: Чтобы это понимать, нужно формировать в себе какой-то навык анализа, но тут есть две проблемы, с этим связанные. Проблема первая заключается в том, что мы очень часто боимся высказываться, боимся, что кто-то что-то о нас не так подумает и тому подобное. Я вот вспоминаю, в школе читали мы поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», но так получалось, что я месяц проболел и лишен был этого анализа нашего учителя по литературе Татьяны Владимировны, да? И я понял, что я не могу написать сочинение. Не знаю почему. И второй момент заключается в том, наверное, что прочитали мы какое-то художественное произведение по Брайлю, в аудиоварианте, и у нас просто зачастую нет времени посидеть и подумать, действительно. Или мы хотим, чтобы подумали за нас, или мы не хотим думать вообще. Впечатления достаточно поверхностные. Вот этого навыка, к сожалению, у многих действительно нет.
3: Я с вами полностью согласна, но особенно страдают навыки интерпретации именно предметно-пространственной среды произведения и фильмов. Да? Каждая вещь, которая окружает героя, она обладает каким-то смыслом. И как-то о герое говорит. Но вот, к великому сожалению, у нас почему-то на эти описания, которые очень часто носят именно визуальный характер, стараются их опускать в школах именно незрячих, слабовидящих детей, потому что вроде бы сложно этот предмет представить, сложно как-то интерпретировать там его визуальные особенности и так далее. То есть почему-то считается, что это не нужно. А как раз-таки на это и нужно направлять особое внимание для того, чтобы человек все-таки мог видеть в обычных предметах какие-то знаки, какие-то смыслы.
2: Это касается фильмов с тифлокомментариями, но ведь в восприятии литературы, литературных произведений есть проблема. Кто-то, например, представляет себе литературные произведения и представляет, как выглядят герои. Кто-то представить себе не может. А вот с чем связаны вот такие проблемы?
3: Вообще такие проблемы связаны с тремя очень важными факторами. Первый фактор – это как раз тот фактор, о котором сейчас уже говорил Дмитрий, да, что есть определенный набор знаний, умений, навыков, которые входят в понятие читательская культура. Вот как человека, собственно, с детства приучили обращаться с литературным произведением, так он и поступает. То есть кто-то описание прочитывает и пытается себе эти предметы представить в своем воображении, да, воспроизвести. Кто-то их просто формально прочитывает, кто-то пропускает вообще. Кто-то, опять же, знает, в чем функции этих описаний могут заключаться, да, что они могут реально нести какую-то дополнительную информацию, концептуальную, подтекстовую и так далее. То есть не только говорить о внешнем виде, облике какого-то предмета или персонажа. И, соответственно, вот от этого зависит наше поведение как читателя. Это первое. То есть углубляемся мы, не углубляемся, обращаем внимание, не обращаем, пытаемся представить, не пытаемся представить. Второй момент связан с чувственным опытом и с запасом представлений, да, которые содержатся в нашей памяти. Дело в том, что, опять же, когда мы воспринимаем словесное описание, в нашем сознании происходит своеобразная перекодировка вербального кода в визуальный. То есть мы пытаемся себе предмет представить. Если он в вашем чувственном опыте был, вы его когда-то ощущали, да, или видели, или слышали, да, или как-то иным способом воспринимали, вам это сделать гораздо проще. В памяти актуализируются определенные представления, у вас образ как бы всплыл, да, в сознании. Если такового образа нет, то, соответственно, включается воспроизводящее воображение. И оно уже пытается скомбинировать, сконструировать образ из тех кусочков, которые, опять же, содержатся в памяти. Ну вот, например, такой хрестоматийный пример. Описание барского дома в рассказе Тургенева «Муму». Там в начале рассказа приводится описание барского дома. То есть это дом, который стоял на одной из отдаленных улиц Москвы. Дом с колоннами, антресолями и покривившимся балконом. И вот опять же, мы понимаем, что если читатель когда-то видел вот эти старомосковские особняки конца 18-го, начала 19 века, у него в сознании сразу этот образ появится, да, он его вспомнит. А другой читатель, он никогда этих особняков не видел, но видел все-таки какую-то архитектуру классицизма, имеет о ней представление, и он уже вспоминает, ну, что-то такое подобное, отдаленно напоминающее, ну, может тоже воспроизвести. А кто-то вот вообще не имеет никаких представлений. Но видит, есть слово «колонна», есть слово «балкон», да, есть слово «антресоль». Ну, примерно представляем, что это такое, каждый из этих элементов. Да, ну, такой среднестатистический читатель, он, в принципе, способен вот эти вот отдельные элементы сконструировать и соединить в какой-то целостный образ. Понятно, что незрячий читатель может и вообще не иметь представления о том, что такое колонны, антресоли и балкон, да, и в принципе не сможет это все в голове как-то воспроизвести и сконструировать хотя бы из отдельных элементов. Вот, это вопрос о как раз чувственном опыте и уровне развития воспроизводящего воображения.
4: За современной литературой вы следите сейчас? И есть ли в ней шедевры или все уже как бы написано, а остальное компиляция?
3: Я слежу в основном за зарубежной современной литературой. И в основном это авторы эпохи постмодернизма. Сейчас она вроде бы уже у нас к концу подходит. Но, тем не менее, есть авторы, да, которых стоит почитать, как, например, Антония Байет, Исигура, Джулиан Барнс, Умберто Эко и так далее.
2: Как относитесь к отечественной литературе, сейчас популярной? Алексея Варламова таким современным классиком считают, Водолазкина.
3: Отечественная современная литература, честно, не привлекает. Я, конечно, знакома, но каких-то дифирамбов петь не буду. Вот. Ну, вообще, я такой читатель достаточно придирчивый, и мне хочется, когда есть какие-то новации на уровне формы, на уровне содержания. То есть мне, конечно, скучновато, честно сказать, читать какие-то действительно вещи, которые, ну, наверное, повторяют отчасти какие-то элементы и особенности поэтики предшественников, но ничего нового именно в саму художественную форму не вносит. А все-таки я вот смотрю не только с позиции содержания, да, но и с позиции формы на произведение. Хочется откопать какую-то изюминку.
4: Ну и еще хотелось бы удовлетворить свое любопытство, поскольку вы сказали, что работали в частной школе. Вот дети стали читать меньше?
3: На самом деле, я не могу сказать, потому что у меня нет статистических исследований, да, как вот в количественном отношении меньше или не меньше. Я, например, видела в частной школе семьи, которые действительно пытались детей привлекать к чтению и пытаются до сих пор. И там, в принципе, с чтением ситуация обстоит неплохо. У нас в формате читательского клуба мы проводим, и до сих пор я там работаю, да, именно в формате читательских клубов. А мы собираем где-нибудь там в соцсети ВКонтакте, в Фейсбуке, кидаем клич, спрашиваем, что хотели бы прочитать и обсудить. У нас дети и родители очень активны. Вносят свои предложения, то мы выбираем какую-то одну книгу, и один раз в месяц вот мы проводим такое заседание читательского клуба, обсуждаем произведения. И дети, что удивительно, читают. Нет такого, чтобы ребенок пришел с непрочитанным текстом. А вот что касается моей работы на филфаке, вот там я с этим сталкиваюсь сплошь и рядом, да, когда приходят студенты с непрочитанными текстами. Хотя вроде бы это входит в их профессиональную компетенцию, они это делать должны. А может быть, здесь, конечно, еще проявляется такой элемент, как принуждение и непринуждение, да, то есть если в читательском клубе все-таки это в более свободном формате происходит, то когда мы сталкиваемся с университетом, да, с практическими занятиями, с экзаменами, то здесь уже формат, конечно, совсем другой. Что касается незрячих студентов, то здесь я вот просто поражаюсь, насколько люди мало читают. То есть вот здесь я явно вижу разницу между тем, сколько читали мы в свое время, читали, слушали, и тем, сколько читают сейчас. Поражает то, что у людей нет такой потребности. Причем люди, которые не сильно, так скажем, загружены какими-то учебными текстами и могли бы вполне себе позволить. Сейчас все это гораздо легче происходит, да, есть библиотека Михайлова, есть тифлофлешплееры, и там гораздо проще найти и прослушать нужную книгу, которая тебя интересует или тебе необходима, но тем не менее у людей вот какой-то потребности внутренней нет. И вот это меня, конечно, очень беспокоит.
4: Ну, а школьная программа, она насколько соответствует, скажем так, возрастной норме детей? Потому что, ну, сложная тема, да, периодически я встречаю какие-то дискуссионные статьи об этом, что хватит там детей заставлять читать, потому что они классику в их возрасте воспринять не в состоянии. С другой стороны, если бы мы там не читали в школе, скажем, «Войну и мир», учитывая нынешний темп жизни, я вообще не уверен, что я когда-то стал бы это читать.
3: На мой взгляд, школьная программа вообще не соответствует возрастным нормам. Для того, чтобы как-то обогащать социальный опыт учащихся, а, собственно, это и есть основная, главная цель, да, литературного образования в школе, мы должны все-таки подбирать произведения с такими героями и ситуациями, которые, с одной стороны, ну, все-таки были бы понятны, с другой стороны, как-то все-таки обогащали бы чувственный эмоциональный опыт. Ну вот, например, в шестом классе рассказ Олдриджа «Последний дюйм». Да? Действительно, герой-сверстник, но вряд ли кто-то из пятиклассников, шестиклассников попадал в такую ситуацию, когда ему приходилось там раненого чуть живого отца самостоятельно на самолете перевозить за много миль, да, и причем в ситуации, когда там поднялся буран, сильный ветер, шторм, ситуация совершенно экстремальная, да, и вот здесь действительно произведение может обогатить чувственный опыт. С другой стороны, герой все-таки по возрасту это 10-летний мальчик, он близок учащимся 5-6 класса, да, в принципе, себя представить в такой ситуации вполне можно. Но как, например, 9-класснику себя представить в ситуации Печорина, я вот, честно, всегда ломаю себе голову. Вот как бы так вот суметь?

0: очень здорово пересматривать и многие произведения вообще поднимать куда-то выше в систему университетского образования, потому что вот там литература, мне кажется, очень нужна. Это то же самое, что философия. Она формирует мировоззрение. И многим литература более понятна, чем философия. Да? Она эмоционально воспринимается, она все-таки как-то связана с жизнью, а философия – это абстракция. Вот как раз-таки абстракции мало кому понятны. А с литературой в таком возрасте работать вот самое-самое милое дело. Вот. В то же время в школе имеет место быть такой фактор, как инфантилизм учащихся, да, как зрячих, так и незрячих. Потому что с введением множество технических каких-то нововведений, изобретений, у нас дети получают достаточно мало социального опыта. К сожалению, этот социальный опыт очень часто получают где-то в интернете, в виртуальной среде, да, а не в процессе реального общения, реальной деятельности. Деятельность вся какая-то вот виртуальная. Поэтому сейчас уже вообще случаи иногда бывают, что ребенок, например, не знает, как выглядит трамвай, да, никогда в нем не ездил, там, или троллейбус, или там не был в ситуации какой-то совершенно бытовой, которая еще там лет 10-20 назад была совершенно нормальной для любого ребенка, да, то есть это гиперопека родителей, это, опять же, какие-то технические изобретения, нововведения, они как-то вот человека от мира несколько отдаляют, я бы сказала. Вот, поэтому мне кажется, что сейчас вообще понимание литературы в школе, оно затруднено многими-многими факторами. Там очень многие произведения, которые вот я бы дала 16-17-летним людям, как, например, «Каменный цветок» Бажова, «Корзина с еловыми шишками» Паустовского, там «Аталия Принцепс» Гаршина, они почему-то попали в 4-5-6 класс. Как вообще это получилось? Как воспринимают эти произведения те, кто эту программу составляли? У меня очень большие, конечно, вопросы. Это произведение для юношества явно, а то и для взрослых людей. То есть в таком возрасте они никак поняты быть не могут.
1: Блиц-опрос.
2: Ну, наша программа близится к завершению, и напоследок Анна предлагает для вас небольшой блиц-опрос. Ваше жизненное кредо.
0: Стремиться к вершине, наверное.
2: Ну, про любимую книгу, наверное, спрашивать бесполезно, но все-таки ваш любимый литературный герой или тот герой, с которым вы себя, может, сравниваете?
0: Наверное, я себя сравню не с героем, а с типом лишнего человека, который много чего хочет, но достаточно редко находит себе применение вот в реальном теперешнем мире. Либо все приходит тогда, когда уже как-то это не слишком надо.
2: А ваше любимое блюдо?
0: Я очень люблю грудинку.
2: А есть ли у вас какое-то хобби?
0: Хобби есть, это выступление на публике, которое не обязательно носит творческий характер. Общение с людьми в такой, скажем, открытой аудитории. Передача какой-то информации, какого-то своего видения людям.
2: С какими студентами вам приятно работать и какие вас раздражают?
0: Меня раздражают студенты без инициатив, которым ничего не надо и которые сами не проявляют ни к чему интерес. Я очень люблю работать со студентами, которые задают вопросы, которые как-то откликаются, которые даже спорят, дискутируют, но тем не менее я вижу, что я в их сознании что-то могу изменить и что-то могу затронуть. Хуже всего, когда студент сидит вот такой беспомощный, безинициативный, совершенно где-то в другом мире.
2: Представьте себе, что сегодня вам предстоит читать лекцию, но проснувшись утром, вы поняли, что пропал голос. Что делать?
0: Я думаю, что я буду читать даже шепотом.
2: А есть какой-то рецепт по восстановлению голоса на короткое время?
0: Вообще, один раз у меня был такой случай, но не с лекцией, а с записью материалов для журнала. Был голос очень сильно охрипший. Честно сказать, муж посоветовал выпить 2 глотка коньяка, и вот на буквально 20 минут голос приобрел нормальные качества, но потом было то же самое. Там кровообращение как-то усиливается, поэтому, видимо, и обжигает, да, коньяк, и начинается активная деятельность, и вроде бы что-то появляется.
2: И напоследок, если бы в ваших руках сейчас оказался 7-й лепесток, какое желание вы бы загадали?
0: Наверное, я бы загадала желание, чтобы

0: У меня была хорошая команда, которая бы меня всегда сопровождала во всех моих начинаниях, во всех случаях жизни. Я понимаю, что хорошую команду собрать очень-очень трудно. Мне нужны люди. Я думаю, что если есть голова и будут люди, все приложится. Команда у меня есть, но она пока очень маленькая. Хочется, чтобы она стала больше и надежнее.
1: А какая мелодия отражает ваше настроение в данный конкретный момент?
0: Я думаю, что это мелодия из оперы Глюка «Орфей». Там есть такая очень красивая мелодия, которая исполняется на флейте и клавесине.

0: Ну что ж, Анна, будем нашу встречу завершать. И какие будут ваши пожелания, напутствия, может быть, тем, кто нас сейчас слушает?
1: Основное главное пожелание и напутствие заключается в том, чтобы каждый человек шел своей дорогой. Почему-то мы очень часто себя ощущаем недотягивающими до зрячих людей. У нас почему-то существует стереотип, что мы должны всех догнать и перегнать. А я думаю, что у каждого есть своя дорога и свой путь. И вот не поддавайтесь всеобщей вот этой истерии, да, и какому-то желанию совершать там, не знаю, невероятные подвиги и прочее. На самом деле, часто более ценен тот человек, который в повседневной жизни выполняет какую-то определенную, да, свою работу тихо, мирно, не пиаря себя, вот, но тем не менее достигает больших результатов, чем те люди, которые стараются участвовать в каких-то очень там крупных, броских проектах, пытаются какие-то рекорды ставить миру. Нужны не столько подвиги, сколько такая вот планомерная, постоянная работа. И мне кажется, каждый из вас свое место в этом мире может найти, несмотря ни на какие там проблемы со здоровьем. На этом месте вы действительно окажетесь незаменимым. То есть идите своей дорогой. Вот это мое пожелание.
0: Полностью с вами согласна.
2: Ну, а я со своей стороны пожелал бы вам, Анна, все-таки как можно реже чувствовать себя лишним человеком, потому что то, что вы делаете, все-таки очень важно. И я вот задумался над тем, что действительно вот... А что было бы, если бы не было литературы? Да, может быть, сейчас действительно собирать какую-то технику важнее, но зачастую получается так, что мы и технику собирать не умеем. Но литература, она действительно нужна для чего? Хотя бы для того, чтобы видеть в ней какое-то отражение, может, себя, образы, это очень важно. И, ну, я не знаю, как бы выглядел наш мир, если бы не было книг, если бы мы их не читали.
1: Спасибо, что вы разделяете мое мнение и мою вот такую страсть к литературе.
0: Ну, а мы напоминаем, что в гостях у нас сегодня была Анна Мещерякова. И ждем ваших отзывов, предложений, пожеланий на наш почтовый адрес skmf@rancis.org. А над сегодняшней программой работали редактор выпуска Кирилл Зорин, звукооператор Павел Малышев и ведущие Дмитрий Балыкин
2: и Мария Кочедыкова.
0: До новых встреч в эфире Радио Рансис.

В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность». Слова Роберта Барса.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Всем привет! Для Эвы звучит польская песня «Не сполчнеми». Мы не успокоимся. Музыка Северина Краевского, слова Агнешки Осецкой, «Червоной гитарой».

В эфире радио «Ранси», «Соломянка переводчица». Песня на русском языке прозвучит в исполнении Льва Барашкова. «За далью снова будет даль».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. А вот другой вариант песни на русском. Исполняет Бобков Александр. «Нет покоя».

0: В эфире «Радио Рамсес», с вами Анка Переводчица. Неистребимо в человеке стремление вдаль волшебную. Поэтому столько песен посвящено дороге. Заходите на огонек, погреться и снова в дорогу. Пишите anka@ramses.org. Добрый час, дорогие друзья. Добра година, дродзи пшиячели.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
1: Радио «Рамсес» продолжает свои передачи.
3: Стив Кавана, 50/50. Глава 21. Кейт. В день проверки на полиграфе Кейт сидела на стальном стуле перед кабинетом эксперта и всем сердцем желала спрятаться в какой-нибудь норе, где ее никто не смог бы найти. Левая рука у нее безудержно дрожала, поэтому она засунула ее под коленку.
4: «Вы вроде нервничаете сильнее меня», — заметила Александра. Клиентка Кейт сидела рядом с ней, потягивая воду из полугаллонной пластиковой бутылки. Кейт заметила, что когда бы она ни встречалась с Александрой, у этой женщины почти всегда имелась под рукой большая бутыль воды, к которой та регулярно прикладывалась. Кейт никогда еще не встречала человека, который потреблял бы воду в таких количествах. Когда Александра в очередной раз поднесла горлышко к губам, Кейт заметила, что рука ее клиентки слегка подрагивает. Каблук Александры трижды стукнул по плиточному полу. Блок стояла, прислонившись к противоположной стене. Холодная, невозмутимая и настороженная. Ничто не ускользало от ее внимания. Она была словно машина. Все вокруг нее было информацией, которую требовалось усвоить и при необходимости принять к сведению, не упуская ни единой мелочи. Блок постоянно переводила взгляд с Кейт на Александру.
5: «Просто сохраняйте спокойствие. Говорите правду», — произнесла Блок.
3: Александра кивнула, сделала еще глоток. Кейт тоже кивнула и прикусила ноготь на правой руке. Блок оставалась совершенно непоколебимой. Наконец, слева от Кейт открылась дверь, из-за которой вышел какой-то мужчина в лабораторном халате. Поздоровавшись, он представился лицензированным экспертом по проверкам на полиграфе по имени Картер Джонсон и пригласил их войти. Окон в комнате не было. Один из угловых столов был подсвечен лампой. И не считая не более чем 10-футового пространства по обе стороны от нее, комната была погружена во тьму. Рядом с лампой виднелись лэптоп и стационарный компьютер с двумя большими экранами над ним. Рядом со столом стояло кресло, развернутое спинкой к стене. Джонсон усадил на него Александру и принялся прикреплять датчики к большому пальцу, рукам, лбу и шее.
5: «Я здесь только в роли наблюдателя», —
3: послышался чей-то голос из темноты. Определив местонахождение его источника, Кейт увидела половину лица Уэсли Драйера, освещенную голубоватым светом экрана его мобильного телефона.
5: «Я не давала согласия на ваше присутствие здесь», — возмутилась она. «А еще вы никогда не говорили, что мне не разрешается при этом присутствовать. Я уже здесь. Я не буду мешать. Буду сидеть тут, в углу, тихо, как мышка», — ответил Драйер.
3: Когда глаза Кейт немного привыкли к полумраку, она различила в противоположном углу комнаты ряд стульев. Они с Блок устроились там бок о бок и стали наблюдать, как Александра готовится к предстоящей проверке. Та делала глубокие вдохи через нос, медленно выдыхая через рот. Длинные и медленные. Затем задышала быстрее и короче. И, наконец, выгнула шею и прикрыла глаза. Александра была готова. Эксперт Джонсон объяснил, что собирается задать ей несколько вопросов, чтобы получить базовую реакцию.
6: «Вас зовут Александра Авелина?» — спросил он.
5: «Да».
6: «У вас светлые волосы?»
5: «Да».
6: «Вы живете в Нью-Йорке?»
5: «Да».
3: Отвечая на вопросы, она смотрела прямо перед собой и старалась держаться как можно неподвижней. двигались лишь ее пальцы, поглаживающие браслет из кожи и черного жемчуга с несколькими металлическими подвесками. Александра не крутила браслет на запястье, как будто ей было не по себе. Вместо этого потирала пальцами кожу, вертела жемчужины и оглаживала подвески, словно пытаясь определить их форму на ощупь. «Хиллари Клинтон, президент Соединенных Штатов?» «Нет». Пока продолжались эти вопросы, на двух экранах мелькали какие-то строчки, а Джонсон делал пометки в блокноте и щелкал мышью. Это была новая технология. Кейт подумала, насколько же далеко они ушли от бумаги, которая поедается из гудящего аппарата и летающей над ней иглы, выводящей тонкие волнистые линии. «Сегодня среда?» «Нет». «Когда вы вошли в здание, шел снег?» «Нет». «Это вы убили Фрэнка Авелина?» «Нет». «Это ваша сестра убила Фрэнка Авелина?»
7: «Да».
3: «Вы солгали в своих ответах на данный момент?»
7: «Нет».
3: Джонсон оглянулся через плечо и кивнул Драйеру, который вздохнул, а затем показал ему поднятый большой палец. Затем левой рукой полез вниз и достал что-то в прозрачном пластиковом пакете. «Это тот нож, которым вы убили Фрэнка Авелина?» Пауза. Александра уставилась на предмет перед собой, в то время как Кейт встала и разразилась тирадой в адрес Драйера. С каждым словом ее голос и негодование поднимались все выше и выше. «Это ловушка. Тест окончен. Я согласилась позволить вашему эксперту задавать вопросы, а не показывать моей клиентке нож, которым был убит ее отец. Это совершенно возмутительно. У вас совсем нет стыда?» Драйер примирительно поднял руки. Блок подошла к Александре. Та так и не ответила на этот вопрос. Отвернулась от ножа, пряча от него глаза. Грудь у нее тяжело вздымалась. Блок сорвала с нее датчики. «Это совершенно недопустимо. С нас хватит, и мы уходим. Моя клиентка — жертва. Как вы посмели показать ей орудие, которым был убит ее отец? Что за больное животное так поступает?» — бушевала Кейт. «Она не жертва, пока 12 человек в жюри не скажут, что она невиновна, мисс Брукс. Вы это знаете. Факты о том, что здесь произошло, могут быть упомянуты в ходе перекрестного допроса. Скажите своей клиентке, что я не купился на ее фальшивые слезы». Блок повела Александру к двери. Кейт последовала за ними. В коридоре она наткнулась на спину Блок. Та вдруг неподвижно застыла на месте, глядя прямо перед собой. Если б Кейт не стояла позади них, то не заметила бы, как Блок протянула руку и крепко схватила Александру за правое запястье. Шагнув в сторону, Кейт посмотрела вперед, наконец обнаружив на другом конце коридора причину, вынудившую Блок остановиться. Навстречу им шли Эдди Флинн, Гарри Форд и Харпер со своей клиенткой Софией. Кейт резко обернулась и увидела Драйера, выходящего из лаборатории. Пройдя вперед, он тоже остановился. Теперь им пришлось бы пройти мимо него и другой команды защиты, чтобы выйти из здания. Кейт не хотела, чтобы для Александры этот момент наступил так скоро. Одним из главных страхов Александры был оказаться со своей сестрой в одном помещении. Столкнуться лицом к лицу с убийцей своего отца – это одно, но тот факт, что это твоя сестра, способен лишь усилить боль. «Александра, опустите глаза в пол и идите со мной. Не смотрите на нее, не разговаривайте с ней», — приказала Блок. Они двинулись дальше.
8: «Вы все это заранее подстроили», — прошипела Кейт Драйеру, когда они проходили мимо него.
3: Тот ничего не ответил. Условия освобождения Александры под залог были такими же, как и у Софии. Ни одна из них не должна была вступать в контакт, прямой или косвенный, ни с кем из свидетелей по делу или друг с другом.
8: «Если вы скажете ей хоть слово, Драйер добьется вашего ареста и попросит суд отменить залог. Не разговаривайте с ней, не смотрите на нее, не поднимайте головы», — сказала Кейт Александре.
3: Судя по всему, Эдди Флинн втолковывал то же самое своей клиентке. Открыв первую попавшуюся дверь, он распахнул ее, и Харпер втащила туда Софию. Они были уже всего в 10 футах. София держалась за дверной проем, а Эдди прикрывал ее от обзора из коридора. София все повторяла им «нет, нет, нет». Когда они проходили мимо, Кейт заметила, как София выглядывает из-за плеча Эдди, и подумала, что никогда не забудет выражение ее лица. Глаза у той горели огнем, кожа вокруг них покраснела, глаза набухли от слез, ненависть и горе так и пылали в них. София больше ничего не сказала, когда они проходили мимо. Гарри Форд прижался к стене, и Кейт приветственно кивнула ему. Он кивнул в ответ, затем посмотрел на клиентку Кейт. Александра прикрыла глаза рукой, как будто ее сестра была вспышкой на солнце, и от одного только взгляда на нее можно было ослепнуть. Ни одна из сестер не проронила ни слова. Кейт положила руку на спину Александры, мягко побуждая ее ускорить шаг, и ощутив, как та резко напряглась, словно из этого дверного проема исходило ядовитое облако. Без происшествия, разминувшись со своими оппонентами, они свернули за угол и направились к выходу. Блок придержала для них дверь, а затем повела к ландроверу Александры, оставленному на стоянке. Порывшись в сумочке, та уронила ключи. Кейт подняла их, открыла машину и усадила Александру на водительское сиденье. Все еще держа дверцу открытой, она дожидалась, пока ее клиентка перестанет плакать.
7: «Просто не знаю, как со всем этим справлюсь», — наконец выдавила Александра. «Мы будем рядом с вами на каждом шагу. Вы сильнее, чем думаете», — заверила ее Кейт.
3: Александра издала нервный смешок.
7: «Я в полном раздрае. Я не могу находиться в одном помещении с Софией, зная, что она сделала. Просто не могу». «Сможете и будете находиться», — сказала Блок.
3: Некоторое время все молчали. Наконец Александра кивнула, высморкалась в салфетку и поблагодарила своих спутниц.
5: Кейт пообещала чуть позже отправить по электронке видео со осмотра места преступления. Вдруг Александра сможет обнаружить что-нибудь полезное. Потом захлопнула дверцу машины и проследила, как Александра уезжает. Драйер хотел посмотреть, как она отреагирует на нож и на присутствие своей сестры.
9: «Умно», — сказала Блок.
7: «Он не уверен, кто из них убил Фрэнка Авелина. Он оценивает их. У меня такое впечатление, что Драйер намеренно выводит их из себя. Он хочет, чтобы сестры разорвали друг друга на части, чтобы потом спокойно смыть кровь с рук и осудить их обеих. Будем надеяться, что результаты теста Софии окажутся намного хуже, чем у Александры», — заключила Кейт.
3: Позже, в тот же вечер, Кейт и Блок проследили за тем, чтобы прибыть на Франклин-стрит для осмотра места преступления в строго назначенное время и чтобы Александра при этом не присутствовала. Они больше не хотели никаких контактов между Александрой и Софией. Видеооператор из офиса окружного прокурора встретил их у входной двери, и парень в синей форме полицейского управления Нью-Йорка впустил внутрь. Кейт надеялась, что, увидев дом изнутри, сможет выстроить дополнительную линию защиты, заметит что-то, что поможет доказать невиновность Александры, или, скорее, вину Софии. Когда час спустя, сделав множество фотографий и засняв собственное видео, обе покинули дом, они были разочарованы тем, что так и не нашли какого-то убойного аргумента, позволившего бы выиграть дело. Хотя обе стали лучше понимать планировку и размеры особняка, так что это не было совсем уж пустой тратой времени. К тому времени, как Кейт вернулась домой, оператор окружного прокурора успел прислать оба видео по электронной почте. Пощелкав мышью, Кейт переправила их Александре. Может, ее клиентка сумеет увидеть что-то, чего не заметила она сама. Глава 22. Эдди. Лишь убедившись, что Кейт и ее клиентка благополучно прошли мимо, я отпустил Софию. Она без того была встревожена мыслью о проверке на детекторе лжи, и все это лишь усугубило ситуацию. Когда я увидел, что они направляются к нам, то понял, что должен увести ее. В углу комнаты, в которой мы оказались, были свалены какие-то коробки, а все остальное пространство на стене занимали полки с канцелярскими принадлежностями. Сначала она сопротивлялась. Я видел, как в Софии нарастает гнев. Ей тоже было больно. Сначала она попыталась вырваться, говоря мне «нет», и повторяла это, ухватившись за дверной косяк. София хотела добраться до своей сестры. Александра забрала у нее все. Эмоции захлестнули мою клиентку с головой. Потом София схватила меня, прижала к себе и уткнулась лицом мне в грудь. Схлипывала и крепко обнимала меня. Я положил руки ей на плечи, шепча, что все будет хорошо. Теперь, отпустив ее, я сказал ей, что Александра ушла. Она разжала руки, обнимавшие меня, отступила назад и поправила волосы. София плакала,
7: и на кармане моей рубашки осталось мокрое пятно.
10: «Простите», — пролепетала она.
7: «Все в порядке. За все эти годы на этой рубашке перебывало много слез. В основном моих собственных. Не волнуйтесь, ее больше нет. Вы в полной безопасности».
10: «Все чисто», — объявил Гарри из коридора.
7: Мы присоединились к нему и направились по коридору в кабинет с полиграфом. Внутри я увидел Драйера и эксперта в лабораторном халате, который что-то набирал на компьютере с парой экранов над ним. Рядом стояло кресло для испытуемых. Я попросил Софию расслабиться и присесть на него. Гарри пошел с ней, чтобы убедиться, что она готова, и понаблюдать за ходом проверки. «Надеюсь, это того стоило», — сказал я Драйеру, который, даже не повернув ко мне головы, уже что-то записывал.
10: «Поживем, увидим», — ответил он.
7: Пока эксперт в белом лабораторном халате подключал Софию к своим аппаратам, Гарри мягко разговаривал с ней, напомнив, что нужно говорить правду и, главное, расслабиться. Эксперт начал проверку на детекторе лжи с простых вопросов. Через несколько минут София несколько освоилась и вошла в ритм. Отвечала все более уверенно, придерживаясь своей истории. «Вы убили своего отца?» — спросил экзаменатор. София посмотрела прямо на него, а затем на Драйера совершенно бесстрастным лицом. Она явно держала себя в руках. Драйер же, напротив, выглядел как человек, который понял, что, скорее всего, сел не на тот автобус. Он прикусил ноготь указательного пальца, затем поправил галстук и снова зажал в зубах уже обкусанный ноготь. Какую бы подлянку он на сегодня не заготовил, все явно пошло не так, как он надеялся. Я вновь переключил внимание на Софию, осознав, что она не ответила на очередной вопрос. Губы у нее задрожали, и она не сразу произнесла «нет». Теперь эксперт что-то держал в руке. Это было в пластиковом пакете для улик. Он положил его рядом с Софией и спросил: «Это вы втыкали этот нож в глаза своему отцу?» Слезы навернулись у нее на глаза и быстро потекли по щекам, когда она прошептала «нет».
10: «Черт возьми!» — воскликнул я. «Это низко! Немедленно прекратите этот тест!»
7: Прежде чем Драйер успел вмешаться, София произнесла:
10: «Нет, все нормально. Я в полном порядке. Спрашивайте дальше».
7: Я покачал головой.
10: «Это ловушка, София. Результаты этого теста искажены. Ваша реакция на орудие убийства вполне естественна. И это будет зафиксировано в виде всплесков данных этого вот доктора Мудозвона, который будет утверждать, что вы солгали в этом ответе», — сказал я, указывая на эксперта.
7: Тот повернулся ко мне и сказал: «Я просто выполняю свою работу».
10: «Если ваша работа состоит в том, чтобы запугивать мою клиентку, то вы отлично с этим справляетесь. Да ладно, это же просто шоу уродов, а не тест».
7: «Нет, все в порядке. Я говорю им правду», — вмешалась София. Вообще-то мне сейчас оставалось лишь подойти к ней и снять с ее кожи все эти чертовы датчики, но я на секунду задумался. И правильно сделал. Я посмотрел на средний из трех экранов перед экспертом, довольно плавная линия на котором сменялась какими-то дикими каракулями, сигналом того, что от реакции Софии на орудие убийства сенсоры просто с ума посходили. Было тут что-то не то.
10: «Задать ей последний вопрос еще раз», — потребовал я.
7: «Разумно», — ответил эксперт.
10: «Это вы воткнули этот нож в череп своего отца?»
7: «Нет», — сказала София. Я посмотрел на экран. Ни единого всплеска.
10: «Правда».
7: На меня нахлынуло облегчение. Теплой волной, которая омыла меня, унеся с собой все сомнения. Я не ошибся в своем выборе. София была невиновна. Однако утешение от этого знания длилось недолго. Как бы быстро ни возникло это чувство, оно быстро рассеялось под натиском ответственности. «Если я потерплю неудачу, эта ни в чем не повинная, психически нездоровая молодая женщина отправится в тюрьму и при первой же возможности накинет себе на шею веревку из одеяла. Процесс по делу об убийстве с невиновным клиентом подобен спасению человека, готового сорваться с обрыва. Ты держишь его за руку, ты должен держаться сам, ты должен вытащить его обратно, туда, где ничего ему не грозит, его жизнь в твоих руках. Твоя сила и выдержка — вот все, что отделяет его от дна пропасти».
11: Просто еще пара-тройка недель. Затем суд.
12: Тогда как я не сомневался, что Драйер совершенно противоположного мнения и был готов поспорить на что угодно, что он просто рассчитывал немного прояснить отношения между обвиняемыми с помощью этого теста на детекторе лжи, это вышло ему боком. И вот теперь он грыз ногти, игнорируя меня и наблюдая за экраном эксперта. Потом вздохнул, встал и сказал: «Будьте готовы к слушанию. Миндальничать я не стану, Эдди». «Флаг в руки», — отозвался я. Осмотр места убийства в тот же вечер оказался практически безрезультатным. Я не получил ничего, кроме лучшего представления о планировке особняка. В машине, на обратном пути в мой офис, Харпер и Гарри подтвердили, что тоже мало что вынесли из этого осмотра. Копы ничего не упустили из виду. Мы сделали несколько фотографий, но, похоже, в этом не было особого смысла. Прокурор скорее покажет присяжным снимки своего официального фотографа, на котором место преступления изображено во всей красе, с истерзанным телом жертвы, и наверняка вызовет его в качестве свидетеля. Наши фото не имели никакой доказательственной ценности. Можно было, конечно, просмотреть их еще разок, вдруг чего и вытряхнется, хотя я в этом сомневался. Через 2 часа после возвращения в офис, когда Харпер и Гарри уже ушли, я получил электронное письмо из прокуратуры с видеозаписями нашего осмотра. Посмотрел видео Кейт. Не похоже, чтобы они получили какие-либо откровения в результате осмотра, а если и получили, то хорошо скрыли свою реакцию. Я переслал все эти видео Софии, чтобы она тоже их просмотрела, допил свой кофе и завалился спать. Глава 23. Она. Эхо ее гортанного животного рыка отразилось от стен квартиры. На противоположной стене темнело большое пятно, с которого на пол капало красное вино. Под пятном виднелись осколки бокала, который разбился, когда она швырнула его в стену. Она провела пальцем по экрану своего телефона, чтобы отобразить панель управления видео. Выбрав перемотку, прокрутила ролик на 30 секунд назад и посмотрела его еще раз. Она уже изучила обе записи. 2 команды защиты на них осматривали дом, делали фотки, что-то записывали. Она не искала на них ничего, что могло бы помочь ее защите, как это от нее ожидалось. Вместо этого всматривалась в экран, дабы убедиться, что ни одна из сторон защиты не обнаружила в той спальне ничего, что могло бы связать ее с убийством отца. Потому что там наверняка что-то было. Что-то, что она упустила из виду. Пол, испещренный множеством разных отпечатков ног, большое рыжее пятно на голом матрасе. Ничего, что отличало бы ее от другой обвиняемой, что касается кровавых следов. На этот счет можно было не переживать. Нет, посмотрев это видео, она увидела лишь единственный прокол в своем плане. Четко и ясно. И, похоже, одна из групп защиты могла раскрыть ее ошибку с помощью одной единственной фотографии. Вспышка мобильного телефона сработала как раз в том месте. Если они не заметили этого сразу, а она была уверена, что этого не произошло, то наверняка заметят, когда напечатают эти фотографии. Судя по видео, та, кто сделала этот снимок, не сознавала его значения, никак не отреагировала, но со временем обязательно поймет. Имелся реальный риск. Только 1 команда защиты сделала фото в этом месте. Этот снимок не должен увидеть свет. Если кто-то изучит его, то сразу поймет, кто из сестер настоящая убийца. Слишком уж все очевидно. Надо этому помешать. Никто из живущих на земле не должен узнать, что она убила своего отца. Этого просто нельзя допустить. Все, ради чего положено столько трудов, пойдет прахом из-за одной дурацкой ошибки и 1 удачного снимка на мобильник. Ей нужно действовать. Сегодня же. Прямо сейчас. Достать фотографии. Убить фотографа.

0: Часть четвертая. Темно-красная ночь. Глава 24. Она. С новым рюкзаком за плечами она продвигалась вдоль темного ряда домов, избегая ярких янтарных пятен, отбрасываемых уличными фонарями на тротуар. В рюкзаке лежали фонарик Maglite, моток веревки, складной нож, зажигалка, небольшая ацетиленовая горелка, тейзер и мощные кусачки-болторезы. Тейзер, английское «тейзер», электрошоковый пистолет, выбрасывающий две тонкие стрелки на тонких проводках под высоким напряжением. Бьет на 5-10 метров. Это будет быстрое убийство. Избавляться от тела не требовалось. Она обставит место преступления так, чтобы все выглядело как неудачная попытка ограбления. При удаче даже не придется задействовать набор для взлома дверей. Если дверь приоткроют на цепочку, придется воспользоваться тейзером. А когда открывший ее будет лежать на полу, разжечь горелку и разогреть ею цепочку. Через 10 секунд болтореза перекусит ее, как спагетти. Она предположила, что на то, чтобы проникнуть внутрь, уйдет примерно 20 секунд в случае с накинутой цепочкой. Стремно торчать так долго на пороге у жертвы, но иначе никак. Заходить с черного хода гораздо рискованней. Она никогда не была внутри и не знала, какого рода система сигнализации при этом может сработать. Кроме того, на заднем дворе установлены фонари, наверняка срабатывающие от датчика движения. В общем, входить с задней стороны дома не вариант. Она обошла участок по кругу. Залаяла собака, где-то неподалеку. Было сложно определить, доносится ли этот лай из дома объекта или какого-то из соседних домов. Она стояла на задах дома в переулке. На втором этаже зажегся свет. Настольная лампа или торшер. Для потолочной люстры свет был недостаточно ярким, приглушенное теплое свечение. Не исключено, что собака разбудила объект. Она вышла из переулка, плотно натянув капюшон поверх бейсболки. Козырек не позволял капюшону сужать поле зрения. Ей нравилась темнота. Она никогда не боялась ночи, не то что ее сестра, которая хныкала и ныла каждую ночь, пока они росли. Сестре всегда требовался свет, чтобы уснуть. Лампа или просто луч света, падающий в комнату из коридора. А вот она любила темноту. Это было все равно, что надеть прохладный уютный плащ. Она знала, что в темноте нет ничего, что могло бы причинить ей вред даже в самом раннем возрасте. И вполне могла обходиться без сна. Пока вся их семья дрыхла без задних ног, бродила по притихшему дому, всматриваясь в смутные силуэты, вырисовывающиеся в тени, наслаждаясь знакомыми и в то же время чужими углами комнат и мебели, которые в темноте преображались и создавались заново. Лунный свет казался ей прекрасным. В мыслях он представлялся ей неоном дьявола. Сухо треснул гром. Дождь хлынул так, словно кто-то включил душ. Сильный, обильный ливень. На миг она подняла лицо к небесам, позволяя дождю стекать по щекам, придавая ей сил своей холодной лаской. Потом сняла рюкзак и, держа его перед собой, расстегнула молнию и вытащила нож. Открыв его, защелкнула лезвие и аккуратно положила в карман куртки. Пришло время. Собака опять залаяла, когда она поставила ногу на первую ступеньку крыльца. Потом ступила на вторую, сопровождаемая уже целым залпом лая. Она насчитала 5 каменных ступенек, ведущих до входной двери. На крыльце автоматически зажегся фонарь, осветивший ее. Она огляделась по сторонам. На улице ни души. Лай стих. Остались лишь тишина и шелест ветра в ветвях деревьев, выстроившихся на противоположной стороне улицы. Она еще раз оглядела улицу. Там по-прежнему было пусто. Постучала в дверь и поставила рюкзак на крыльцо. Рюкзак был полуоткрыт. Наготове, если придется выхватить тейзер. Больше она ничего не слышала и не заметила, чтобы в коридоре зажегся свет. Она бы увидела его в узкое окошко над дверью. Постучала еще раз, выждала. Подступив ближе, повернула голову, прислонилась ухом к двери. Услышала слабое поскрипывание ступенек на лестнице. Кто-то спускался. Не быстро, размеренно. Осторожно по причине ночного времени. Сердце у нее забилось быстрее, когда она почувствовала, как кто-то приближается к ней по ту сторону двери, теперь уже всего в нескольких футах. Она выпрямилась, подавила возбуждение, зная, что через несколько секунд окажется внутри, и горячая кровь потечет по ее запястью, когда она вонзит клинок в мягкую плоть. Гарри. Он понимал, что опять все в том же проклятом сне. И в этом странном сумеречном состоянии между сном и явью сказал себе, что он в полной безопасности, что это всего лишь сон. Что на самом-то деле он вовсе не стоит на коленях в том треклятом подземном тоннеле в джунглях в 20 милях от Ханоя. Что пот, от которого его военная форма прилипла к коже, не настоящий. И что М-16 на самом-то деле не выскальзывает из его мокрых рук. Рук, обогренных кровью его лейтенанта, который наступил на мину и потерял обе ноги после оглушительной, реальной до жестокости вспышки. Ему все это всего лишь снилось. Бывший судья проснулся, пыхтя и отдуваясь, как и почти всегда по ночам. Сел в постели, выпрямив спину, и набрал в легкие больше воздуха. Этой ночью он подавил желание глянуть себе на руки, убедиться, что все это не по-настоящему. Услышал, как заскулил Кларенс, пес поднялся со своей подстилки и осторожно подошел к нему. Мокрый нос пса коснулся щеки Гарри, а затем он ощутил шершавый холодный язык на своем собственном носу.
1: «Умница, Кларенс, все в порядке», —
0: произнес Гарри, поглаживая пса. Через несколько минут дыхание нормализовалось. Только тогда он заметил, что и вправду весь взмок от пота. Его белая майка пропиталась насквозь. Гарри снял ее и зашвырнул в угол. Утром он подберет ее и бросит в корзину с грязным бельем. Самая последняя, теперь тоже уже бывшая миссис Форд, отчитала бы его за такое. Она сейчас на Гавайях, наверняка со своим тренером по теннису.
1: «Это был просто сон, старина», —
0: сказал Гарри, поглаживая Кларенса. Но когда-то все это происходило в реальности. Много лет назад, и это чувство никогда не покинет его, сколько бы ему еще ни отмерено, какая-то часть Гарри Форда всегда будет оставаться в том подземном тоннеле. Кларенс резко повернул голову к двери спальни, глухо зарычал, а затем спрыгнул с кровати и залаял на дверь. Гарри включил лампу на ночном столике, отыскал рядом свои очки и надел их.
1: «Что такое, Кларенс?»
0: Пес повернулся к Гарри, разок гавкнул, а затем опять устремил настороженный взгляд на дверь. Откинув одеяло, Гарри почувствовал, как холодный воздух коснулся его ног. Он спустил ноги с кровати и встал.
1: «Ну, это уж точно не вьетконговцы, черт возьми!»
0: Пробормотал он себе под нос. Сухо треснул гром. Почти сразу же Гарри услышал, как по крыше застучал дождь. Кларенс даже не вздрогнул, не отрывая взгляда от двери. Гарри захотелось в туалет. Старость не радость. Он воспользовался тем, что имелось в спальне, прислушиваясь к тому, как Кларенс все рычит и лает у двери. Гарри велел ему угомониться, но теперь был уверен, что пес услышал или почувствовал еще что-то помимо раскатов грома и что надо бы это проверить. Он спустил воду в унитазе, вымыл руки и для полного счастья ополоснул лицо прохладной водой. Образы из сна уже стерлись из памяти, по крайней мере до следующей ночи. Выйдя из ванной комнаты, Гарри увидел, что Кларенс скребет лапами дверь. Что-то тут было не так. На секунду он подумал про свой старый армейский ствол, надежно упрятанный в запирающемся ящике комода. Ключ лежал в горшочке на комоде, погребенный под слоем мелочи. Потом покачал головой и открыл дверь спальни. Кларенс извернулся, просунул нос в щель между дверями и протиснулся в нее так быстро, как только мог, а затем сбежал вниз по лестнице. Гарри уже собрался последовать за ним, когда вдруг что-то услышал и остановился. Прислушался еще раз. Вот оно. Слабый стук. Спускаясь по лестнице, он так и не сумел понять, откуда исходит этот стонущий звук. От старых ступенек или от его собственных коленей. Это не имело значения. Ни то, ни другое в ближайшее время чинить не собирались. Спустившись вниз, Гарри уже ожидал увидеть Кларенса, стоящего на страже у входной двери. Только вот Кларенса там не было. Оглядевшись, он увидел его съежившегося в углу коридора. Маленькая головка опущена, хвост поджат. Пес дрожал всем телом, не рычал, не дышал тяжело. Он молчал. застыв, как показалось Гарри, от страха перед тем, что находилось по ту сторону двери. Кларенс был уличной собакой, и одному богу известно, через что ему пришлось пройти и кто мог обижать его в прошлом, но сейчас Гарри впервые увидел на мордочке своего четвероногого друга откровенный страх. Было ясно, Кларенс до смерти боится того, что находится снаружи, поскольку, как бы ни был напуган, не сводил глаз с входной двери. Гарри двинулся вперед, к двери. У него пересохло во рту. В прихожей было холодно, и золотая цепочка на шее, казалось, усиливала озноб, обвиваясь вокруг тела ледяной петлей. Сдвинув ригель мощного замка, он взялся за дверную ручку и начал поворачивать ее. Блок. Ей всегда было нелегко заснуть. Даже совсем еще маленькой она часами лежала в постели без сна, уставившись на светильник на потолке и на тени, которые тот отбрасывал в комнату в свете уличных фонарей снаружи. Сейчас Блок лежала в комнате, которая когда-то была спальней ее родителей. Она переехала сюда уже несколько месяцев назад, но ей еще только предстояло распаковать вещи и как следует обставить комнаты. Футон, кое-какая мебель для спальни и диван составляли единственную меблировку во всем доме. Сегодня Блок проехала мимо трех магазинов для дома и сада, но мысль о том, чтобы обставить дом своего детства новой мебелью, все еще представлялась ей немного странной. Почему-то казалось, что мама и папа этого не одобрили бы. Умом Блок понимала, что это полная чушь, но пока этого было достаточно, чтобы обстановка дома оставалась до предела спартанской. Вдруг она что-нибудь купит, а это будет не совсем соответствовать ее представлениям об этом месте. Эта мысль беспокоила ее. Она хотела, чтобы все было безупречно. Матрас был безжалостно жестким, но, как ни странно, довольно удобным. На полу стояла старая настольная лампа, провод от которой оказался слишком коротким, чтобы поставить ее на новую тумбочку. На приведение дома в порядок уйдет порядком времени, так что до тех пор ей придется мириться с некоторым несовершенством. Она повернулась, щелкнула выключателем лампы и с треском раскрыла роман Элмора Леонардо, который читала много лет назад, но сейчас уже напрочь забыла. Элмор Джон Леонард-младший, 1925-2013. Американский писатель и сценарист, мастер криминальной литературы и вестернов, произведения которого отличались энергичными диалогами, персонажами-неудачниками и лаконичным юмором. У нее заболела челюсть, и она напомнила себе о необходимости перестать скрежетать зубами. Именно лампа, стоявшая на полу, а не на прикроватной тумбочке, заставляла ее до боли стискивать зубы. Лампа у нее всегда стояла на тумбочке. Блок любила, чтобы все было как полагается. Что-то неуместное в комнате ощущалось, как камушек, попавший в ботинок. Она задумалась о том, где бы раздобыть удлинитель для розетки в такое время суток, сказав себе, что чем-то подобным выпускает ситуацию из-под контроля. Встав с постели, прошлепала в ванную. В стаканчике рядом с умывальником лежала ночная зубная капа. Предполагалось, что она будет надевать ее каждый вечер, чтобы не скрипеть зубами, но из-за этого у нее болели десны, и засыпать было еще труднее. Прополоскав капу, Блок уже совсем собралась вставить ее в рот, когда вдруг услышала собачий лай. Доносился тот не из дома отца Кейт, расположенного по соседству. У Луиса не было собаки. Наверное, других соседей. Молодой пары из Сан-Диего, которые ездили на Таурусе и парковали его слишком близко к подъездной дорожке Блок. Сухо треснул гром. Собака опять разразилась лаем. Звучал тут не слишком громко. Блок могла сказать, что собака находится где-то в доме. Если б на заднем дворе, лай был бы намного громче. Эти дома были построены не для того, чтобы удерживать шум внутри. Дождь хлестал по дому, как из брандспойта. Блок немного помедлила, после чего выключила свет в ванной и уже возвращалась в спальню, когда услышала что-то еще, кроме шума дождя. Вроде как глухое постукивание, словно ветка задевала о стену. Звук доносился откуда-то снизу. Она перегнулась через перила и вгляделась в темноту внизу. Прислушивалась, но ничего не услышала. Выпрямилась, поднесла капу к губам, открыла рот, и тут услышала это снова. Это была не ветка. Кто-то стучал в ее дверь. Время было позднее, настолько позднее, что вообще-то скорее раннее. Блок быстро прошла в ванную, бросила капу в стакан и медленно спустилась по лестнице. На стене напротив перил висели две фотографии. На одной из них была запечатлена она сама в день окончания полицейской школы, а на другой ее мать и отец где-то на пляже. Вид у обоих был счастливый. Мать подносила к губам рожок с мороженым, а отец целовал ее в щеку. От этого поцелуя она прикрыла глаза. По морщинкам в уголках глаз было понятно, что мать была рада этому поцелую. Он казался ей таким же сладким, как мороженое. Блок продолжила спускаться по лестнице, но, проходя мимо фотографии своих матери и отца, наклонилась и подобрала молоток, который вечером, повесив это фото, оставила на лестнице. Молоток приятно лег в руку. В идеале ей полагалось бы вернуться наверх и взять свой пистолет, прежде чем даже приближаться к входной двери. Кто бы это ни был в это время ночи, ничего доброго это наверняка не сулило. Босиком, в одной только пижаме, Блок прошлепала к входной двери. Постояла там некоторое время, прислушиваясь, потом еще крепче сжала молоток, опустила руку с ним вдоль бока, а затем повернула ручку, сдвигающую засов. Тот щелкнул, вернувшись на свое место в двери. Потом она осторожно толкнула дверь, опасаясь того, что может за ней увидеть. Она. Нащупав в кармане рукоять ножа, она вытащила его и спрятала за спиной. Покосившись вправо, убедилась, что оружие остается незаметным для того, кто сейчас окажется прямо перед ней. Все ее чувства обострились. Она чувствовала себя единым целым со всем миром, с природой, естественным хищником на вершине пищевой цепочки. Ее уши уловили щелчок отпираемой двери, почти неуловимый скрежет металла о металл, когда дверная задвижка отодвинулась, притянутая поворотной ручкой, а затем дверь совсем чуть-чуть приоткрылась. Темный коридор открывался перед ней, словно в замедленной съемке, и она затаила дыхание, приготовившись к внезапному яростному броску. Плечи у нее напряглись, она приподнялась на цыпочки, словно тигрица, готовая выпрыгнуть из высокой травы на добычу, разинув пасть и выпустив когти. Дверь открылась еще шире. Гарри. Гарри стал медленно толкать дверь, держа левую руку на ручке, а правую сжав в кулак. Когда постепенно открылась улица, он увидел стоящую там фигуру. Ночь окутывала ее, как саван. Кларенс жалобно заскулил, а потом завыл. Она. Цепочки, способной преградить ей путь, на двери не оказалось, и она метнулась вперед, ударив дверь правым плечом, чем застала свою жертву врасплох. Внутри в коридоре было темно, но глаза у нее уже привыкли к полумраку. Завыла собака. Когда жертва отлетела назад, она сделала три хорошо рассчитанных быстрых шага и вонзила нож в плоть. Лезвие вошло чуть ниже грудной клетки, под идеальным углом. Скользнула под ребра, чуть отклонившись от вертикали. Кончик ножа нацелился прямо в сердце. Кулак крепко сжал рукоять, и она повернула клинок. В этот момент через канал посередине лезвия хлынул поток артериальной крови, которая потекла по ее руке и запястью. Она выпустила рукоять из руки и услышала глухой стук, с которым тело упало на пол. Ее жертва была мертва еще до того, как ее затылок ударился о ковер. Она опустилась на колени и обыскала тело. Ничего. Потом побежала наверх, в спальню, достала сотовый телефон с фотографиями, порылась в ящиках и высыпала их содержимое на пол. Нашла небольшую сумму наличными, которую положила в карман. Разбила вдребезги лежащий рядом мобильник, а затем сбежала вниз по лестнице. Там низко наклонилась, подхватила безжизненное тело и протащила его дальше по коридору. И тут увидела, как на полу что-то блеснуло. С шеи женщины неподвижно свисала тонкая золотая цепочка. Когда она поднимала труп, то, видно, зацепилась за эту цепочку. Одно из звеньев вытянулось, цепочка порвалась и теперь наполовину лежала на полу. На вид дешевая. Пожалуй, ни один грабитель не счел бы нужным прикарманить ее. Она вышла из дома, закрыла за собой входную дверь и побежала прочь, придерживая лямки подпрыгивающего на спине рюкзака. Блок. Когда она открыла дверь, по телу пробежал холодок ночного воздуха. А когда увидела, что находится по ту сторону, прикрыла рот рукой и в ужасе зажмурилась. На тельце маленькой зеленой птички, одного из попугаев-квакеров, сидел большой жирный ворон, который с такой силой клевал свою жертву, что его клюв насквозь пробивал добычу, стуча о доски внизу. Большая черная птица кормилась с такой алчностью, что вся голова у нее была в какой-то бурой каше, а кровь попугая залила крыльцо. Блок прикрикнула на ворона, и тот захлопал крыльями, взлетев на перила крыльца. Подобрав одну из немногих пустых упаковочных коробок, она оторвала от нее верх и, воспользовавшись им как совком, собрала в нее останки попугая. Потом закрыла коробку и занесла ее в дом. Закрывая дверь, Блок увидел, что ворон уставился на нее, а потом отрывисто каркнул, возмущенный прерванным пиршеством. Попугай был давно мертв. Но Блок не могла спокойно смотреть, как его тельце разрывает на части у ее входной двери. Утром она закопает птицу вместе с коробкой и всем остальным на заднем дворе. Гарри. Фигура, стоявшая у его входной двери, выглядела странно, скрюченная, сутулая, словно придавленная какой-то непосильной тяжестью. Кларенс опять заскулил. Фигура быстро шагнула вперед, на свет. Эдди выглядел так, словно едва не утонул под дождем. Костюм и рубашка прилипли к телу. Он поднял голову, и Гарри увидел, что лицо у него мокрое не только от дождя. Оно исказилось от боли и страдания. Эдди не мог говорить, хотя губы у него шевелились. Пальцы Гарри инстинктивно потянулись к золотой цепочке на шее, с которой свисали личные жетоны двух его лучших друзей, так и не выбравшихся из своих туннелей одной темной ночью в жарких джунглях к востоку от Ханоя. Эдди поднял руку. Там, вплетенная в его пальцы, поблескивала золотая цепочка, с которой свисал старый потускневший крестик. Даже под дождем Гарри мог разглядеть кровь на цепочке и на крестике. Это была цепочка Харпер. И только тут Гарри заметил, что Эдди сжимает в другой руке промокший букет цветов в обертке с логотипом Circle K. Дешевые цветы с бензоколонки. Circle K, английское Circle K, крупная американская сеть автозаправок с магазинами повседневного спроса. Ее больше нет. Я пошел туда, чтобы подарить ей эти цветы, и увидел возле ее дома полицейские машины. Проговорил Эдди, в голосе у него звучала боль, грозящая разорвать его на части. Харпер убили.

0: Часть пятая. Суд. 3 месяца спустя. Глава 25. Она. 1:00 ночи. Судебный процесс начнется через 9 часов. За ее ногами было не уследить и глазом, так быстро она перебирала ими над тротуаром, сохраняя устойчивый темп, а впереди были еще многие мили. Бег позволил вернуться мыслями к событиям последних дней. Она не смотрела на свою сестру в те первые 2 дня в суде, когда адвокаты отбирали присяжных. Чувствовала на себе ее взгляды, но не смотрела, не могла смотреть. Взамен сосредоточилась на судье, своем адвокате и присяжных. Вот и все. Знала, что если повернет голову и посмотрит на свою сестру, то не сможет удержаться от улыбки, и нельзя было допустить, чтобы кто-нибудь это увидел. Она не могла снимать свою маску во время судебного процесса. Все ее труды сводились к этому. Шахматная партия у нее в квартире была точной копией той старой игры, в которую она некогда играла со своей сестрой. Все фигуры оставались на прежних местах с того самого момента, как был сделан последний ход, прямо перед тем, как мать свернула себе шею. С того самого дня она переигрывала эту партию с сестрой у себя в голове, выстраивала пешки, выводила коня и ладью на идеальную позицию для атаки. Ее ферзь оставался в резерве. Скоро тому тоже предстояло вступить в игру, самой сильной фигуре в ее арсенале. Заполучить все состояние отца было бы и вполовину не так приятно, если б не удалось заодно наказать сестру. Заключительные ходы в этой игре длиною в жизнь будут сделаны в зале суда через 9 часов. Ей понадобятся все ее силы, чтобы довести дело до конца. Днем она была ни в чем не повинной сестрой, ложно обвиненный в убийстве собственного отца. Ночью у нее будет очень много работы. Приближаясь к ресторану, она замедлила бег. Пробежала мимо, заглянув в витрину. Хэл Коэн держал за руку какую-то молодую женщину, сидящую напротив. На нем был элегантный черный костюм от Армани или Лагерфельда. На женщине настолько обтягивающее красное платье, что оно наверняка затрудняло кровообращение. Хотя явно и стимулировало кровообращение Коэна. Она предположила, что эта женщина вдвое моложе его и по меньшей мере на 20 лет моложе его жены. Она остановилась у большого бокового окна ресторана. Ее мобильный телефон в прозрачном пластиковом чехле был прикреплен к нарукавной манжете. В ушах беспроводные наушники. Легонько прижав пальцем кнопку на одном из наушников, она включила камеру своего телефона, держа руку под идеальным углом, чтобы запечатлеть тайную пару. Вытащив телефон из манжеты, выбрала фотографию и отправила ее через мессенджер Хэлу, а сама свернула за угол в переулок. Но предварительно сделала еще один снимок и отправила его тоже. Хэл должен пройти через кухню и встретить ее на заднем дворе. Переулок проникало совсем мало света. Она прошла дальше, мимо мусорных контейнеров, к стальным дверям в задней части ресторана. Одна из дверей открылась, Хэл вышел и закрыл ее за собой. Если то, что он ей сказал, полностью соответствовало действительности, то требовалось провернуть кое-какую сделку, из тех, которые лучше всего заключать в темноте.
1: «Я получила ваше сообщение. Это правда?» — сходу спросила она.

0: «А вы не забыли, что у нас уже есть сделка?»
1: «То было раньше», — сказал Хэл.
0: «Раньше чего?»
1: «Раньше того, как я это нашел», — ответил он, ткнув пальцем в листок.
0: «И как это все меняет?»
1: «Ну, я думаю, твоя сестра могла бы заплатить и больше», — заметил Хэл, и на его темном лице появилась ехидная ухмылка. В полутьме она выглядела еще более зловеще, как у собаки, обнажившей зубы перед тем, как укусить.
0: «Где оригинал?» — спросила она.
1: «Он у окружного прокурора. Я отправил его пару дней назад».
0: «Что?»
1: «Без меня этот документ не имеет никакой ценности. Разве ты не понимаешь, без моих показаний он практически ничего не стоит?»
0: «Что вы сказали окружному прокурору по этому поводу?»
1: «Совсем мало, но им не терпится узнать больше».
0: «И сколько же стоят ваши показания?» — поинтересовалась она.
1: 10. Исключительно для тебя. Авансом».
0: «У меня нет таких денег», — ответила она.
1: «Это твои проблемы. У тебя есть время до 9 часов завтрашнего утра, а затем я пообщаюсь с твоей сестричкой. Я могу изменить свои показания в любую сторону, в зависимости от того, кто готов заплатить больше».
0: Хэл распахнул заднюю дверь кухни, возвращаясь к своей красотке в ресторане, и закрыл ее за собой. Она уперла руки в бока. Сейчас у нее не было 10 миллионов долларов. Когда она получит наследство, то сможет без особого труда снять такие деньги, но прямо сейчас никак. Бросившись бегом, она промчалась по переулку, а к тому времени, когда добралась до уличных фонарей, у нее в голове уже созрел план. Глава 26. Эдди.
2: «Не знаю, сколько времени прошло с той ночи», — произнес я. «Когда я думаю об этом, то никак не могу собрать все воедино. В памяти сохранилось не все, только отдельные фрагменты. Может, это и к лучшему. Психиатр сказал бы мне, что это основной симптом душевной травмы». Я провел пальцами по надписи на надгробии. «Мэри Элизабет Харпер». Я не смог заставить себя дочитать остальное. Несмотря на то, что Харпер и ее партнер по детективной фирме Джо Вашингтон уже почти 2 года как уволились из ФБР, бюро устроило ей похороны со всеми почестями. Джо не стал со мной разговаривать. Ее бывшие коллеги оказались более любезны, позволив мне постоять у могилы вместе с остальными скорбящими. Вероятно, потому что я пришел с Гарри. Когда служба закончилась, ко мне подошла одна из агентов. Пейдж Дилейни. Не так давно мы вместе с Харпер работали над одним делом, и Пейдж и Харпер спасли мне жизнь. Она была аналитиком в отделе поведенческого анализа ФБР и одним из умнейших людей, которых я только встречал. Дилейни уже несколько месяцев находилась в Нью-Йорке, выслеживая убийцу с Кони-Айленда. «Джо одумается», — сказала она. «Ему больно, потому что его не было рядом, чтобы спасти ее». Я благодарно кивнул, хоть и знал, что эта рана не заживет никогда. Джо винил себя и меня за то, что нас не было рядом, когда она нуждалась в нас. Я не винил его. Это я должен был быть рядом. Мне следовало раньше сказать ей, как много она для меня значит. Наверное, если б я пришел к ней домой чуть пораньше, Харпер была бы до сих пор жива. В вечер ее убийства я долго стоял перед зеркалом, пытаясь собраться с духом, чтобы пойти к ней и высказать все, что накопилось у меня на душе. Если б я был более храбрым человеком, ничего из этого не произошло бы. Пейдж положила руку мне на плечо.
3: «Я спрашивала в полиции Нью-Йорка, нельзя ли мне взглянуть на материалы дела. Я уже работаю над профилем убийцы Харпер. Если что-нибудь услышу, в смысле, если они кого-нибудь поймают, ты узнаешь об этом первым».
2: «Спасибо, я ценю это».
0: На этом она развернулась и ушла, присоединившись к своим коллегам-агентам. Пейдж был уже за 50, она одинока и замужем за своей работой. Ее серебристые волосы разметались по плечам черного пиджака, и мне снова показалось, что меня ударили в грудь. Харпер никогда не достигнет такого возраста. Мой брак распался отчасти из-за того, что я оттолкнул свою семью ради их же безопасности. Моя работа часто вынуждает меня общаться с плохими людьми, хотя дело не в этом. Просто почему-то моя жизнь не приносит ничего, кроме боли и

0: потерь всем, кто меня окружает, тем, кого я люблю больше всего на свете. Потеряла свою жизнь не только Харпер. Мне казалось, что меня отняли какую-то часть моей собственной. Шанс обрести счастье с той, которую я любил. Смерть Харпер что-то перевернула во мне, что-то темное, что всегда было со мной. Я подавлял это чувство, боролся с ним с помощью друзей, с помощью Эми, с помощью Харпер. Теперь я больше не мог это контролировать. Я поднял взгляд над надгробием. Первый день процесса по делу Авелина солнце почти взошло. Мои губы коснулись мрамора, и я поднялся на ноги. «Я найду того, кто это сделал», — произнес я. «Прости меня». Основание надгробия было все еще усыпано цветами. Дань памяти от друзей. Открытки, почти полностью расклякшие от снега и дождя. Хотя одна выглядела посвежее прочих, засунутая под целлофан, в который была завернута дюжина роз. Открытка была от Софии. Там говорилось «Мои соболезнования». Слезы застилали мне дорогу обратно к машине. Я поехал на Манхэттен, стиснув зубы и вцепившись в руль побелевшими пальцами. Поставив машину возле своего офиса, я поднялся наверх. Гарри с Кларенсом уже были там. Гарри сидел за моим письменным столом, Кларенс лежал в своей корзинке, он проводил здесь порядочно времени, и я хотел, чтобы, по крайней мере, пес чувствовал себя комфортно. Теперь Гарри с Кларенсом были неразлучны. Гарри просматривал материалы защиты, которыми мы поделились с обвинением, и Кейт Брукс не далее, как на прошлой неделе.
1: «Тебе не кажется, что прошло уже достаточно времени?» — спросил он. «Не можешь же ты постоянно продолжать это делать?»
0: «Делать что?»
1: «Каждый день ездить к ней на могилу. Ее похоронили уже почти 3 месяца назад. Пора начать думать о том, чтобы оставить все это в прошлом. Рана никогда не исцелится, если ты так и будешь бередить ее».
0: «А я не хочу исцеляться. Я хочу добиться оправдания Софии, а затем выяснить, кто сделал это с Харпер». Зазвонил мой стационарный телефон. Я снял трубку.
2: «Эй, Эдди Финт, я внизу. Выходи на улицу, нужно кое о чем побалакать».
0: Голос был хоть и с нью-йоркским выговором, но с изрядной примесью итальянского акцента, и принадлежал он Джимми Феллини по прозвищу Кипарик. В последнее время больше никто не называл меня Эдди Финт, хотя некогда это имечко частенько звучало в стенах баров, букмекерских контор и бильярдных. Мы с Джимми вместе выросли, учились боксу в одном спортзале. А стоит лишь подружиться с Джимми Кипариком, как вам придется прибегнуть к хирургической операции, чтобы удалить его. Он всегда оказывался рядом, когда вы в нем нуждались. У большинства игроков в Нью-Йорке в любой сфере был друг в лице Джимми. Глава нью-йоркской преступной семьи – это тот человек, которого хорошо иметь в своем углу ринга.
3: «Привет, Джимми, я сейчас спущусь», – сказал я.
1: «Эдди», –
0: начал было Гарри, но я перебил его. «Я ненадолго». Гарри не одобрял эту сторону моей натуры. Перед тем, как податься в адвокаты, я жил по ту сторону закона, и иногда мне приходилось опять переступать эту черту. Спустившись вниз, я вышел на улицу. Посреди западной 46-й улицы стоял здоровенный лимузин с работающим мотором. Сзади к нему подъехал мусоровоз, и водитель нажал на клаксон. Мусоровоз не смог проехать. Лимузин не двигался с места. Я открыл его заднюю дверцу. Мусорщики вылезли из кабины, а некоторые обошли лимузин и начали орать, чтобы он убирался. Это были крупные мужики, их было 5, у них была работа, которую нужно было выполнять. Им не понравилось, что лимузин их задерживает.
2: «Шевели задницей, пижон!»
0: – орали они. Джимми выбрался из машины, повернулся к мужчинам и спросил:
2: «У нас какие-то проблемы?»
0: Все знали Джимми Кипарика. Если не в лицо, то по репутации. Мусорщики тут же примирительно вскинули руки и попятились, рассыпаясь в извинениях.
4: «Мне очень жаль, сэр», – залебезил водила. «Мы сейчас сдадим назад, не беспокойтесь, мы не хотели вас оскорбить».
0: «Джимми был, что твоя ручная граната». Я сел в лимузине напротив него. На нем были черные брюки, до блеска начищенные итальянские туфли ручной работы, белая рубашка с расстегнутым воротом и, конечно же, знаменитая кепка его деда, от которой и кликуха. Я ни разу не видел его без этой кепки с тех самых пор, как он возглавил криминальную семью Феллини.
4: В наши дни бизнес Джимми был на 99% легальным. Он владел целой кучей недвижимости, у него были солидные доли во всяких законных и прибыльных частных предприятиях и прямая связь с нью-йоркским отделом планирования. Любой застройщик на Манхэттене, желающий получить разрешение, мог убить пару лет по уши, зарывшись в бумажную волокиту, или же позвонить Джимми, после чего за малую мзду приступить к строительству буквально в течение месяца. Джимми протянул ко мне руки, и мы обнялись. Отпустив меня, он с размаху хлопнул меня по спине, как это делают суровые мужики, привыкшие выражать свою привязанность такими вот хлопками, тычками кулаком и поцелуями в обе щеки, которые вроде как причиняют боль, но имеют под собой одни лишь добрые намерения. Я и понятия не имел, что поцелуй способен причинить физическую боль, пока не подружился с Джимми.
2: «Паршиво выглядишь. Ты хоть когда-нибудь ешь?» — поинтересовался он.
4: «Последнее время у меня нет особого аппетита».
2: «Соболезную насчет твоей подруги. Я попросил Мэрию держать меня в курсе».
4: Это была не в том смысле подруга, хотя мы были очень близки. В кожаном салоне лимузина воцарилась тишина. Джимми кивнул и облизнул губы.
2: «Как я уже сказал, Мэрия даст мне знать, если копы найдут подозреваемого», — сказал он.
4: Джимми ко всему подходил с практической точки зрения. Если кто-то причинит вред другу или, не дай бог, члену его семьи, Джимми обязательно позаботится о том, чтобы правосудие восторжествовало. Он был давним знакомым и деловым партнером Фрэнка Авелина, и, похоже, у Джимми по-прежнему оставались кое-какие дружки в мэрии. Если ему требовалась информация о каком-либо деле об убийстве в городе, он мог получить ее в мгновение ока.
2: «Она занималась какими-нибудь стрёмными делами? Кто-нибудь имел на нее зуб?»
4: Я покачал головой. Насколько я знаю, единственным делом, над которым она работала, было мое, дело Авелина. Она посадила нескольких плохих людей, когда была федералом. Думаю, копы уже тщательно проверили ее предыдущие дела, чтобы убедиться, что никто из тех, у кого были причины убить Харпер, не был недавно освобожден из федеральной тюрьмы. Тут по нулям.
2: «Похоже на работу профессионала», — заметил Джимми. «Ты не можешь так вот запросто грохнуть кого-то в его собственном доме и бесследно исчезнуть. По крайней мере, все произошло быстро, Эдди».
4: Она умерла мгновенно. По крайней мере, как мне сказали копы. Хотя не знаю. Ты раздобыл то, о чем я просил? Джимми покосился влево на коричневый конверт, лежащий рядом с ним.
2: «Копы говорят, что ты был там в ту ночь», — заметил он.
4: «Да, но я почти ничего об этом не помню. Когда я добрался туда, ее уже увезли. Я протолкался в прихожую, нашел ее цепочку, лежащую на полу, и понял, что она мертва. Я взял эту цепочку, просто не мог оставить ее лежать там». В этот миг я ощутил потребность прикоснуться к собственной шее, где всегда носил медальон со святым Христофором на цепочке, на удачу. Цепочку Харпер я сохранил, исправил вытянувшиеся звенья и носил ее вместе со своей собственной. Было приятно позволить хотя бы чему-то нашему опять оказаться вместе, пусть даже это всего лишь дешевая золотая цепочка. «Мне нужно то, что в этом конверте, Джимми. В ту ночь я неважно соображал. Возможно, я что-то упустил», — сказал я.
2: «То, что там внутри, тебе лучше не видеть. Я привез это, но не думаю, что тебе стоит смотреть».
4: «Я должен», — сказал я. «Я не могу доверять копам в этом деле. Это слишком важно». Она была слишком важна. Джимми кивнул и передал мне конверт. «У тебя есть что-нибудь на Фрэнка?» — спросил я.
2: «Конечно, просто недавно я был немножко занят, вот и все. Один из моих парней из ресторана, малыш Тони П., загремел, блин, в больничку с черепно-мозговой травмой. Его сбили, когда он переходил улицу, представляешь? Я собираюсь навестить его, когда мы тут закончим. У меня много чего в голове. Прости, что это заняло так много времени. Но мне еще и пришлось подождать, пока вернутся все мои информаторы, чтобы рассказать мне, что они накопали. У Фрэнка было много друзей и еще больше врагов. Я должен был убедиться, что его убийство не было заказухой. Все вернулись домой с одной и той же историей. Не было ни мотива, ни возможности, ни старых счетов, которые кто-нибудь желал бы свести, ни денег, летающих по ветру, ни контрактов на голову нашего дорогого покойника».
4: Я так и думал, но мне нужно было в этом убедиться. Джимми подтвердил мои опасения, это не было заказухой. Это было отцеубийство.
0: вне всякого сомнения. «Насколько близки вы были с Фрэнком?» — спросил я.
2: «Зависит от того, кто хочет это знать.
0: Если это ты меня спрашиваешь, то да, мы были корешами. Если спросит окружной прокурор, то я едва знал этого мужика».
4: «А ты знал Софию или Александру?»
2: «Фрэнк по большей части держал семью в стороне, как и многие мои деловые партнеры. Я считаю, будет лучше, если ФНС, ФБР, да и любая другая правительственная лавочка из трех букв ничего не будут знать о наших отношениях. Мы не бухали и не ходили вместе по бабам, когда он был на своем посту. Но не сомневайся, что это я усадил его в кресло мэра. Он даже праймерис не прошел бы без помощи профсоюзов. Его дочки? На дни рождения, семейные торжества, не то чтобы их было так уж много. Фрэнк ходил с ними в мой ресторан».
4: «Какая-нибудь из них не показалась тебе малость эксцентричной?»
2: «Настолько эксцентричной, чтобы без всякой причины нарубить в капусту собственного старика? Нет. Они недолюбливали друг друга, вот это я знал. Фрэнк всегда на это жаловался. Я знаю, что у них в доме всегда было полно денег, но зелень — это еще не все. Семья. Вот самое важное, что у тебя есть. Фрэнк дважды становился вдовцом, ты в курсе? Это должно было оставить свой след. Эти девчонки не были счастливы в этом доме. Фрэнк как-то сказал мне...»
4: Джимми замялся. «Вообще-то он любил поговорить. Мы выросли вместе. Джимми не видел во мне законника, да и я знал достаточно подробностей, чтобы засадить его в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Хотя не то, чтобы мне этого хотелось. Хоть когда-либо. У нас было взаимное доверие. Тот факт, что Джимми колебался, означал, что он не хотел предавать доверие, которое было оказано ему кем-то другим. Фрэнком». Джимми был человеком старой закалки.
0: «Ты можешь мне доверять», — сказал я.
4: Джимми выглянул в окошко лимузина, разглядывая мой дом.
2: «Почему бы тебе не поселиться в каком-нибудь приличном месте, Эдди? Эта халупа не подходит для такого человека, как ты».
4: «Меня все устраивает».
2: «Да ладно тебе. Послушай, то, что я хочу тебе сказать, может и ни о чем. Совсем ни о чем. Наверняка это не что иное, как... Джимми. Это насчет первой жены Фрэнка. Она свалилась с лестницы и застряла башкой в перилах. Обе девчонки были тогда в доме и видели тело. Это была настоящая трагедия, понимаешь? На следующий день Фрэнк пришел ко мне. У меня есть человечек в городском морге, который у меня в платежной ведомости. Только не спрашивай меня, почему».
4: «Если я и был в чем-то уверен, так это в том, что мне совсем не хочется выяснить, зачем Джимми свой человек в морге. Хотя мог и сам догадаться. Не нужно быть гением, чтобы сообразить, что некоторые мешки для трупов могут отправиться в печь с дополнительным жмуриком внутри».
2: Фрэнк попросил об одолжении. «Мой человек пообщался с судмедэкспертом, и я этим озаботился».
4: «Чем озаботился?»
2: «Отсчетом о вскрытии».
4: «Его Харпер уже тоже раздобыла в ходе наших предварительных исследований. Я уже читал его. Смерть от несчастного случая. Причина – обширная травма спинного мозга в результате падения с лестницы, приведшая к мгновенной смерти». Я не стал давить на Джимми. Просто молчал, позволяя ему самому закончить рассказ.
2: «В результате в этом отчете кое про что не упомянуто. Это не имело отношения к причине смерти. У Джейн Эвелина была характерная отметина на икре. След от укуса. Маленький. Примерно такого же размера, какой мог оставить ребенок».
4: Ярко вспыхнувший у меня в голове образ даже заставил меня крепко зажмуриться. Этот образ был словно резкий удар, болезненный, хотя и не физически. А увидел я Софию в допросной первого райотдела. Кровь на губах и щеках, след от укуса на запястье. Я отогнал эту мысль, поежился и сказал себе, что это совсем другое дело, вовсе не то же самое, что укусить кого-то другого, и что она сделала это с собой только потому, что у нее не было бритвы. Шрамы у нее на руках ясно говорили об этом. И имелся еще и эксперт по следам укусов, который утверждал, что отметина на груди у Фрэнка Авелина совпадает с отпечатком зубов Александры. Похоже, смерть Джейн Авелина была далеко не случайной. «Господи, ты думаешь, что София или Александра укусили свою мать, отчего та упала с лестницы и сломала шею?» Лицо у Джимми потемнело.
2: «Упала она или ее столкнули, сказать невозможно.
0: Судмедэксперт считает, что след от укуса появился позже. После того, как она уже была мертва. Все это тебе ничуть не поможет, поскольку Фрэнк так и не узнал, что произошло на самом деле. Через месяц после похорон он отправил обеих девочек в школу-интернат. Кто стал бы его винить? Он следил за тем, чтобы обе вне дома посещали психиатров, а те информировали Фрэнка касательно прогресса. Один из мозгоправов сказал ему, что укус мог быть реакцией на травму, вызванную обнаружением их матери в таком виде, и, возможно, попыткой разбудить ее. «Короче, чем-то в этом роде», — сказал Джимми, закатив глаза. «То есть ты так не думаешь?» «Фрэнк сказал мне, что Джейн была суровой женщиной, жесткой, со своими детьми, понимаешь?» «Фрэнк и сам был крепким орешком, но он любил своих дочек, хотя с Джейн я встречался всего лишь раз. Она мне не понравилась. Холодная, бездушная тетка. Фрэнк сказал мне, что она била девочек и кусала их. Мой вот старик тоже был тяжел на руку, но я любил его и никогда не поднимал на него руку в ответ. Это же был мой папаня. Одна из этих девочек была такой же суровой и холодной, как их мать».
3: «Жестокое обращение способно травмировать людей. Оно разрушает жизни».
0: «Дело не только в этом. Это тоже болезнь. Душевная. Вот что я тебе скажу. Я не знаю ни одной маленькой девочки, которая нашла бы свою мать мертвой на лестнице, а затем откусила бы от ее трупа целый кусок. Ты все еще ходишь в церковь?»
3: Я покачал головой.
0: «Я вот хожу каждое воскресенье. Я говорил об этом с отцом Лоуни. Он сказал, что у Фрэнка в доме жил демон. Одна из тех девушек была злом».
3: «Я не придаю большого значения тому, что думают священники», — сказал я. Джимми подался вперед, и когда он заговорил в следующий раз, его голос так и не поднялся выше шепота. Казалось, он боится, что кто-то или что-то подслушает его.
1: «В прошлом я совершал поступки, от которых тебя стошнило бы. Хотя то, что произошло в доме Фрэнка, было чем-то другим. Одна из этих девчонок укусила свою мертвую мать. Это не какая-то там девчонка, у которой просто не все в порядке с головой. Это зло в чистом виде».
0: Глава 27. Кейт.
3: В кабинетике для консультаций в здании суда на Сентер-стрит было холодно и неуютно. Александра, одетая в элегантный черный брючный костюм и белую шелковую блузку под жакетом, поеживалась, и Кейт не могла сказать, из-за температуры или же из-за мысли о судебном процессе, который должен был начаться через час. Блок облачилась в темно-синий блейзер, голубую рубашку и бежевые мягкие брюки чинос, специально для присяжных. Вид у нее был профессиональный и в то же время достаточно неформальный, чтобы не чувствовать себя скованно. Для появления в суде Кейт предложила подруге тоже надеть костюм, но та ничего не сказала в ответ, и теперь Кейт приняла этот наряд как вполне разумный компромисс. Натянув подол юбки на колени, Кейт перечитывала заметки к своей вступительной речи перед жюри. Она готовила ее почти неделю, репетируя перед зеркалом, в итоге сократив продолжительность своего выступления с часа 10 минут до всего лишь 10 минут. В речи затрагивались все основные моменты, касающиеся доказательной базы защиты, подчеркивался принцип презумпции невиновности и закладывалась основа для осуждения Софии. Александру и Кейт разделял старый, изрядно поцарапанный стол. Александра барабанила пальцами по столешнице. Последние недели она все больше нервничала, ее тревога росла с каждым днем. Это представлялось вполне естественным, и пока Кейт удавалось скрывать от клиентки свои собственные переживания, у Александры не возникало особых проблем. Отложив записи в сторону, Кейт переключила внимание на свою клиентку.
5: «Вы всерьез напуганы, и это совершенно естественно. Бояться — это нормально. Я бы скорее стала переживать, если бы вы были совершенно спокойны. Вам просто нужно пережить следующие несколько дней. Вот и все. Помните, что я вам говорила?»
3: Александра кивнула.
5: «Хорошо, я попробую».
3: Пальцы у нее разжались и неподвижно замерли. Она сделала глубокий вдох, и на нее сразу же снизошло нечто близкое к спокойствию. Кейт посоветовала Александре шевелить пальцами ног, если она вдруг занервничает. И никто этого не увидит. Этому трюку Кейт научили в юридической школе. Свидетели, обвиняемые и даже адвокаты просто не могут не нервничать.
5: Остановить это невозможно, но все-таки имелись способы справиться с волнением. Осознанное шевеление пальцами ног дает выход тревоге и беспокойству. Никто не видит, как вы это делаете, поэтому при взгляде со стороны вы совершенно спокойны и уверены в себе.
6: «Я приму сразу две, это поможет мне расслабиться», — сказала Александра, после чего вытряхнула себе на ладонь две таблетки из блистерной упаковки и проглотила их, запив водой. Это был довольно слабенький, противотревожный препарат. Александра принимала по одной таблетке каждый день. Удвоить дозу в первый день судебного разбирательства по делу об убийстве показалось Кейт неплохой идеей. За спиной у нее послышался стук в дверь. Блок отлепилась от стены, опустив сложенные на груди руки, после чего слегка приоткрыла дверь и выглянула наружу. Каким-то образом Кейт и Блок до сих пор удавалось избежать общения с журналистами и всякими писаками, которые вились вокруг подобных судебных дел, словно птицы-падальщики, жаждущие полакомиться свежим трупом.
7: «Это Драйер», — объявила Блок.
5: Кейт встала и последовала за ней в коридор.
6: «О, Господи, что случилось? Что-то плохое?»
5: — воскликнула ей в спину Александра. Всякого притворного спокойствия как не бывало. Плечи у нее напряглись, а руки поднялись, как будто она собиралась отразить удар.
6: «Я уверена, что все в порядке. Подождите здесь, я скоро вернусь», — успокоила ее Кейт.
5: Драйер стоял в коридоре в компании трех своих помощников, подтянутых моложавых мужчин, по меньшей мере лет на 5 помладше его. «Маленькие драйеры в роли придворной свиты», — подумала Кейт. В руках он держал документ в ламинированном переплете с заголовком «Дополнение к обвинительному акту».
6: «А это еще что?» — поинтересовалась Кейт. «Только не говорите мне, что я должна была получить это еще пару месяцев назад, иначе я подам уведомление судье. Вы даете мне отличные очки для апелляции еще до начала процесса».
7: «Мы можем поговорить наедине?» — спросил Драйер.
5: Кейт глянула на молодых людей у него за спиной и сказала: «Блок останется».
7: «Как пожелаете», — ответил Драйер.
5: Он шагнул вперед, его свита рассеялась. Документ он протянул ей так, словно тот был ядовитым. Не так давно на нее подали в суд, и она опасалась принимать любые бумаги, предварительно не выяснив, что в них содержится.
6: «В чем там суть?» — спросила Кейт.
7: «Мы получили запрос от Флина на токсикологическое исследование тела Фрэнка Авелина. Были проведены анализы крови и внутренних органов. Вот результаты. Я не обязан делиться этим с вами, но считаю, что вы с Флином должны, по крайней мере, бороться по-честному».
5: Кейт взяла документ и пролистала его до конца. «Что такое галоперидол?» — спросила она. Следы этого вещества были обнаружены в печени, мозге и крови Фрэнка Авелина.
7: «Могли бы и сами догадаться.
5: Сейчас мы переворачиваем все там вверх дном в поисках любых следов этого препарата.
7: Вообще-то вам стоит задуматься о том, как Флинн узнал, что нужно провести подобную экспертизу, когда мы сами до этого не додумались, и почему галоперидол вообще присутствовал в организме Авелина. Смею предположить, что ответы могут оказаться не слишком-то выгодными для вашей клиентки, мисс Брукс».
5: Когда Драйер ушел, Кейт передала отчет Блок. Та пролистала страницы, прочла заключение и менее чем через минуту вернула документ Кейт, которая уже открыла Google на своем телефоне и пыталась найти какую-нибудь научную статью про галоперидол, что-нибудь более надежное, чем Википедия. «Можешь не искать», — сказала ей Блок. «Это успокоительное средство. Одна моя давняя подруга когда-то работала в доме престарелых в Бэй-Сити. Говорила, что в основном ее работа заключалась в уборке дерьма. В Бэй-Сити любили, чтобы пациенты были послушными. Чему способствовал жидкий галоперидол, добавленный в овсянку».
6: «Это же довольно сильное антипсихотическое средство. Господи, они дают его старикам?»
5: «По крайней мере, в Бэй-Сити давали», — подтвердил Блок.
6: «А теперь нет?»
5: «Похоже, что нет, после того, как я узнала об этом и навестила заведующую медчастью. Похоже, в тот же вечер большую часть их запасов галоперидола кто-то случайно вылил в канализацию. А эта заведующая неудачно споткнулась о складку ковра и сломала себе обе руки». Кейт в очередной раз порадовалась, что Блок считает ее своей подругой. Она никогда не захотела бы видеть ее в качестве врага.
6: «Почему Фрэнк Авелина принимал его? В его медицинской карте ничего про это не упоминается?» — спросила Кейт.
5: Что-то в этом отчете заставило ее задуматься.
7: как будто она стояла на пороге чего-то ключевого для всего этого дела. Блок добралась туда раньше ее.
5: «Может, Фрэнк и не знал, что принимает его?» — предположила Блок.
7: Как только Кейт вернулась в кабинет, Александра резко вздернула голову от стола.
5: «Чего он хотел?» — спросила она.
7: Кейт взмахнула документом и театрально уронила его на стол. «Это токсикологический отчет. В нем говорится, что в организме вашего отца, когда его убили, наличествовало большое количество успокаивающего средства. Галоперидола. Вы когда-нибудь слышали о нем?»
5: Плечи Александры расслабились, выражение лица изменилось. Если до возвращения Кейт она была напряженной и обеспокоенной, то теперь выглядела совсем по-другому. Губы у нее сжались в некоем подобии решимости, в глазах блеснул огонь, и она сказала:
8: «Да, я слышала про галоперидол. Я знала о нем много лет. Моя сестра частенько принимала его, когда была маленькой».
9: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. В музыке жанр ВИА, вокально-инструментальный ансамбль, считался мужским делом, как, скажем, в спорте шахматы. Хотя женский вокал всегда был украшением жанра. Нани Бригвадзе, Варера, Алла Пугачева и Людмила Барыкина в «Веселых ребятах», Ирина Шачнева в «Самоцветах», а потом в ансамбле «Пламя», Наталья Шаманкова в «Поющих сердцах», Ирина Понаровская в «Поющих гитарах». В шахматах тоже были свои звезды. Вспомним: международные гроссмейстеры Нонна Гаприндашвили, Майя Чебурданидзе, Нанна Александрия. Мой сегодняшний рассказ о первом в нашей стране чисто женском профессиональном вокально-инструментальном ансамбле «Девчата». Раньше «Девчат» в 1969 году в Казахском женском педагогическом институте был создан ансамбль «Айгуль» «Лунный цветок», но этот ансамбль так и остался самодеятельным.

Открыла нашу программу песня Виктора Купревича на слова Анатолия Горохова «Девчата танцуют». Играл и пел ансамбль «Девчата». В 1970 году в Москве девчонки, энтузиастки жанра ВИА, решили не отставать от парней, купили электрогитары, барабаны и начали репетировать. Конечно, это была художественная самодеятельность, но девчонки мечтали о профессиональной сцене. В исполнении ансамбля «Девчата» послушаем песню «Ох, балалайка», ее авторы Виктор Темнов и Петр Черняев. Запись с первого миньона ансамбля «Девчата», выпущенного фирмой «Мелодия» в 1973 году.

Хорошей школой для девчат стала Всероссийская творческая мастерская, где они учились профессиональной игре на электрогитарах, ударных, саксофоне, трубе, балалайке. Кроме этого, они занимались хореографией и пантомимой, учились играть, петь и танцевать одновременно. В исполнении девчат послушаем песню Виктора Темнова и Вениамина Бутенко «Кнопочки баянные». Кстати, эта песня была написана специально для ансамбля «Девчата». Запись с первого миньона «Девчат», выпущенного фирмой «Мелодия» в 1973 году.

Прямо скажу, перспективный и необычный ансамбль взяла под свое крыло Московская областная филармония. В конце мая 1971 года была сдана первая концертная программа ансамбля «Девчата». Официальным днем рождения этого ансамбля считается 1 июня 1971 года.

В исполнении девчат прозвучала песня Алексея Черного и Дмитрия Иванова «Радуга нас соединит». Запись с первого миньона ансамбля «Девчата», выпущенного фирмой «Мелодия» в 1973 году. Ансамбль «Девчата» – это 7 молодых, красивых, талантливых музыкантов. Ирина Щеглова – барабаны, балалайка. Людмила Зотова – рояль, электроорган, аккордеон, балалайка. Наталья Воронина – соло-гитара, аккордеон, тромбон, балалайка. Людмила Гловацких – труба, балалайка. Надежда Ивченкова – саксофон, бас-гитара, балалайка. Наталья Воронцова – ритм-гитара, саксофон. Тамара Тебенихина – бас-гитара, балалайка. Все участницы пели как соло, так и вместе. Художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля «Девчата» стал Всеслав Лавров. Послушаем песню Виктора Темнова и Вениамина Бутенко «Самое главное». Поет и играет ансамбль «Девчата». Запись с первого миньона ансамбля, выпущенного фирмой «Мелодия» в 1973 году.

Репертуар ансамбля складывался из песен Александры Пахмутовой, Давида Тухманова, Виктора Темнова, Сергея Дьячкова, Алексея Черного, Олега Иванова. В отличие от большинства ВИА, стоявших на концертах по стойке смирно, выступления девчат превращались в настоящее шоу с танцами, шутками и пантомимой. На сцену девчата выходили в модных расклешенных брюках, пиджаках и галстуках. В исполнении ансамбля «Девчата» послушаем песню Владимира Шаинского и Михаила Львовского «Солдат молоденький».

ансамбль полюбился не только простым слушателям, но и руководству. Девчата выступали с концертами на разных площадках страны, в том числе и в недавно открывшемся Государственном центральном концертном зале «Россия». Ансамбль стали приглашать на правительственные концерты. В прессе публиковались положительные рецензии, что открыло девчатам путь за рубеж. Девчата гастролировали в Польше, ГДР, Чехословакии, Югославии и на Кубе. В Югославии был снят телевизионный фильм о необычном ансамбле. В Чехословакии были сделаны первые профессиональные записи ансамбля «Девчата». В 1973 году фирма «Мелодия» выпустила эти записи на первом миньоне вокально-инструментального ансамбля «Девчата». Песни с этой пластиночки уже прозвучали в нашей программе. Со второго миньона ансамбля «Девчата», выпущенного фирмой «Мелодия» в 1980 году, послушаем песню Юрия Маликова на слова Владимира Преснякова-старшего и Яна Гальперина «Не могу забыть».

1972 году вокально-инструментальный ансамбль «Девчата» стал лауреатом первой премии на фестивале молодежной песни. Смена состава в вокально-инструментальных ансамблях на советской эстраде – это обычное дело. Вот разве что челябинский «Ариэль» долгое время сохранял первоначальный состав в неприкосновенности. Ансамбль «Девчата» в этом смысле не исключение. Наталья Воронина и Людмила Гловацких перешли на работу в Москонцерт, где создали свой вокально-инструментальный ансамбль «Москвички», конкурировавший с «Девчатами». В 1974 году «Девчата» вместе с другими артистами из нашей страны приняли участие в международном фестивале «Подмосковные вечера». Впоследствии этот фестиваль стал называться «Мелодии друзей» и проводился ежегодно. В 1975 году руководитель «Девчат» Всеслав Лавров создал в Московской областной филармонии еще один шоу-ансамбль под названием «Фантазия», в котором тоже были девчонки. За короткие юбки Лаврову здорово влетело в прессе. «Фантазию» не расформировали, но надолго приостановили концертную деятельность. Лавров разрывался между двумя коллективами. Тогда в Московской областной филармонии для «Девчат» нашли нового художественного руководителя. Им стал Олег Сорокин. Вторая половина 70-х – это новые явления в музыке, новые ритмы, новые инструменты. Русский фолк-поп в творчестве «Девчат» сменило диско. Послушаем песню Иосифа Тамарина на слова Михаила Шаброва «Если любишь». Запись со второго миньона «Девчат», выпущенного фирмой «Мелодия» в 1980 году.

конце 70-х руководитель ансамбля «Девчата» Олег Сорокин перешел в голубые гитары Игоря Гранова. Новым руководителем ансамбля «Девчата» стал Сергей Бондаренко. Он никак не мог наладить дисциплину в коллективе. Бондаренко просто не успевал подготовить новые концертные программы, так как в составе ансамбля очередная солистка или инструменталистка приносила заявление о том, что уходит в декретный отпуск. Несмотря на это, фирма «Мелодия» в 1980 году выпустила второй миньон ансамбля «Девчата», две песни с которого уже прозвучали в нашей программе. В 1982 году, благодаря конкурсу песни «Золотой камертон», который совместно проводили радиостанция «Юность» и фирма «Мелодия», на советской эстраде появилось имя певицы Кати Семеновой. Песни в исполнении победителей конкурса Кати Семеновой и Юрия Шевчука были записаны на гибкой пластинке журнала «Кругозор». Катя Семенова около года проработала солисткой в ансамбле «Девчата». Потом перешла в ансамбль Юрия Антонова «Аэробус», а затем начала сольную карьеру. «Девчата» много гастролировали в Советском Союзе и за рубежом. Имели хорошую прессу. В 1985 году в ансамбль «Девчата» вернулся руководителем Олег Сорокин. К тому времени он уже был довольно известным композитором. В этом же году две песни в исполнении ансамбля «Девчата» были выпущены на одной из звуковых страниц журнала «Кругозор». Вот одна из них. Называется она «Такая молодость пора». Написали ее Олег Сорокин и Игорь Шаферан. Слушаем.

своих программах я не раз отмечал, что вторая половина 80-х – это закат эры классических вокально-инструментальных ансамблей. Не избежал этой участи и ансамбль «Девчата». Появились «Маркиза», «Мона Лиза», «Комбинация», «Мираж», «Ласковый май». В начале 2000-х на волне ностальгии Олег Сорокин попытался воссоздать ансамбль «Девчата», но, естественно, уже с другими участницами. Это совсем другая история. В заключении нашей программы послушаем песню Олега Сорокина на слова Натальи Шеметенковой «Только вперед». Поет и играет ансамбль «Девчата». Запись с пластинки Олега Сорокина, выпущенной фирмой «Мелодия» в 1987 году.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: В эфире радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
2: Виктор Конов. Суд в Ершовке.
3: Сыплет черемуха снегом, зелень в цвету и росе, в поле склоняясь к побегам, ходят грачи в полосе. В поле склоняясь к побегам, ходят грачи в полосе.

0: Ну что же? Давай, забивай вот этот глаз.
1: Второй месяц шли в окрестных деревнях тревожные разговоры и нелепые слухи о пожаре, о Яшке Воробьеве и обо всем, что случилось в Ершовке. И вот известие. Яшку, увлеченного в поджоге, будут судить здесь же, в родной Мещерской деревне, при всем народе.
2: Здорово, Люська.
3: Здорово.
2: Говорят, нонче Яшку судить будут.
3: Нонче. Народ придет со всей округи, вся поселенная. Рано ты еще, Моть.
2: Так я свидетель. Мне повестку прислали.
3: Да озоровался наш Яшка. Чего удумал, лес поджег. Мог и деревню спалить. Ужищевское болото до сих пор дымит. В горле першит, иной раз дышать нечем.
2: Торф! С ним не шути. Он под землей горит. Надо бы облажной дождь. А тут каменное ведро установилось.
3: Не говори. Он прут, он весь высох. Кое-как полведра зачерпнуло с лягушками.
4: Люська, а правда болтают? 20 000 посулили, чтоб только поджег.
5: Ой, да что?
4: Да.
5: Ой, Мотя. Ну что ты городишь? Заболталась я с тобой.
2: Люська, погоди.
3: Я еще комнату.
2: Люська, погоди, Люська.
3: Вот привязалась.
2: Люська, а чего в ней будут делать в этой комнате-то, а?
3: Чего? Тут свидетели будут сидеть, пока их судья не вызовет.
5: Что ты?
3: Чего только в этом клубе нет. Инструментов всяких на целый оркестр.
2: А Клавдия-то Яшкина похудела, плохая совсем стала. Все к начальникам в район ездила, прокурору. Просила, чтобы Яшку отпустили. Думала, если управляющее отделение была, так ей все можно.
3: Ну, постой, пусти.
2: Ой, да что ты? А не будем вашего мужа судить. Она в городе защитника наняла, адвоката, ловкача какого-то за деньги. А я, Люсь, сама видела у Яшки деньги перед тем, как ему поджечь. Много. Кто ему их дал, не знаю.
3: Суд разберется.
2: Чего ты?
3: Смотри, Мать, твоя внучка в пруд зашла, а там стеклянок полно.
2: Да что ты?
3: Уже собираются.
2: Подожди. Директор приехал.
6: Ирка! Ирка! Отойди от пруда! Отойди!
2: Отойди,
6: я тебя крапиву нагру.
2: Не успевай, не
3: слушается.
2: Ой, Люська, все вроде.
3: А я еще что видела?
7: Здравствуйте, бабоньки.
8: Здравствуйте, товарищ директор. Здравствуйте, Валерий Николаевич.
9: Добрый день.
8: Здрасте.
7: Ну, как тут у вас? Все готово?
8: Все готово.
7: Ладно, тогда дайте нам тут потолковать.
8: Давайте, Мать, давай. Пошли.
2: Пойдем.
1: Очень разных людей столкнул этот нелепый случай. Молодой, недавно назначенный директор совхоза Рогачев, заезжий художник из Москвы Аверьянов и инженер-изыскатель Мальков. Все они стали невольными свидетелями поджога. Говорят, что беда объединяет. Да, конечно, если каждый воспринимает эту беду как личную боль и утрату.
10: Ох, а душно как здесь.
7: Волнуешься, инженер?
10: Вам хорошо, молодые, росли непуганными.
7: А тебя-то кто ж напугал?
10: О, время было такое. Это сейчас языки у всех развязаны. Болтают, чего надо и не надо.
7: Вот и хорошо, что развязаны. Вот давайте и скажем сейчас, мужики, кто истинно виноват в пожаре. Ведь столько народу соберется, а, Петр Андреевич?
10: Бесполезно. Это же не деревня, болото.
7: Так, ясно. Ну, а что скажет художник? Валерий Николаевич, тебя же здесь уважают.
9: Да я скажу все, что думаю об этом пожаре.
7: А конкретней?
9: Да причина одна.
7: Какая же? Виноват я, директор.
9: Да, ты.
10: Если вы, Валерий Николаевич, скажете это на суде сейчас, ему как директору невозможно работать будет здесь.
9: Вы, Петр Андреевич, тоже виноваты.
7: Ого.
11: А я при чем? Я же первый сказал вам обоим про основной пожар.
7: Да, ситуация грустна. Придется воевать одному, но ничего, повоюем. О, гляди-ка, гитара. Ну-ка, дай-ка.

0: Жизнь в Ершовке за последние десяток лет как-то особенно хитро запуталась, разладилась, стала до боли нескладной, хоть и богатой. Люди ожесточались, черствели сердцем. Но почему? Отчего?
1: Эх, как я в институте на электрогитаре играл. В профессиональный ансамбль приглашали. Точно. Играл бы сейчас в оркестре, деньга бы шла, и никаких забот. А тут посевная, заготовка кормов, зимовка скота и тень суда над головой.
2: Дамское кокетство, Александр Павлович.
1: Да не кокетство, Валер. Жена изводит. Всю жизнь в городе прожила, а я ее заставил поросенка завести, кур, уток. Вот, думаю, корову купить, а? А что, детей двое, молоко любят. Вот ты сам-то у кого молоко берешь?
2: У Сафронова.
1: О, хозяйственный мужик. Две коровы, поросят штук пять, пчелы, гуси, утки без счета. Раньше таких раскулачивали.
3: А сейчас это можно. А линия сейчас другая. Работай, только не ленись.
1: Вот, кстати, вот ведь тоже вариант, а, Валер? Своим хозяйством, что ли, заняться? Дом построить, забор поставить, скотины полный двор. Да. Чтоб кобель на цепи. Спрятаться за забором и хоть трава не расти.
2: Что-то ты в игривом настроении сегодня, директор.
1: А что мне остается? С тобой киснуть. Дела идут, хоть и со скрипом. Вот новый прокурор, кстати, уже к тебе вызывал. Грозный сидит, а неприступный.
4: Скажите, товарищ директор, каким образом вы построили кормоцех?
1: Хозспособом, батюшка.
4: А он, я на тебя дело заведу. Шабашники, переполота, райком. И понес.
1: И ведь, в общем-то, прав. Ну, а как мне иначе этот воз вытащить? А ты говоришь, Валер, кокетство. Тебе это хорошо. Сидишь в кустах, рассветы, закаты рисуешь.
2: Ну да.
3: Такими людьми, как здесь, вы много не наработаете.
1: Да они тут всегда такие, ершовские. Одно слово, ерши. Мне в райкоме рассказывали, они тут до революции на фабрике часто бастовали. Ячейка у них была, колхоз первый в районе организовали. Народ боевой, палец в рот не клади. Только вот немного подзакисли. Но я их чертей расшевелю. Мы с ними такие дела закрутим. Кровь из носа, а вытащу колхоз из долгов. Миллионером будет.
2: Вот-вот, закрутим кровь из носа. Да все в мире взаимосвязано, все в хрупком равновесии. И в человеческих отношениях, и в природе. Ну вот хотя бы эта жара, засуха. Мы сейчас так раскачали биосферу, что она сигналит, ну осторожнее, а то плохо вам будет.
3: Это камень в мой огород?
2: Да и в ваш тоже. Вы осушаете болото, ну на редкость, бездумно, ну просто бездарно.
3: Я всего лишь инженер-изыскатель. Мое дело собрать данные.
2: Не надо, не надо только увиливать. Ужищевское болото бездарно осушили, вы тут ни при чем. Яшка с Сафроновым на ваших глазах подрались, вам на это начхать.
3: Как это начхать? Не надо,
1: Подожди, Петр Андреевич. Так, я все ждал, куда это клонит наш художник? Он ведь опять за свое. Это мы Яшку обидели.
5: Смотрите, судьи приехали, идут сюда. А Яшку милиция ты еще не привезла.
1: Пошли отсюда, а то прокурор опять будет ко мне цепляться.
5: Народище-то собралось. Народ собрался.
0: Выездная сессия суда – событие не только для Ершовки. Волновались и судьи. Ведь разбор дела проводился с воспитательными целями. И хотя мы часто повторяем, что лучший воспитатель – правда, не все еще готовы следовать этому правилу.
6: Проходи, Лен.
7: Слав, куда ты меня ведешь?
6: Я хочу с тобой поговорить.
7: Ой, какая колоритная комната.
6: Да.
7: Оркестр, афиши. О. Смотри, помнишь нашу институтскую? Ты у меня
6: одна. Ладно, Лен.
7: Смотри, как
6: ну, положи ты эту штуку.
7: Прекрасная
6: Лена.
7: Штука. Нет, Слава, ты все-таки... Ты рожденный прокурор.
6: Ну, перестань, ну, неудобно же.
7: Ну, ладно, давай, слушай.
6: Лен, знаешь, я хочу тебе сказать...
7: Ну?
6: Понимаешь, когда я узнал, что представлять защиту на этой выездной сессии будешь ты, моя бывшая однокурсница, я обрадовался, конечно.
7: Обрадовался?
6: Ну, конечно. Ведь ты понимаешь, как важно безукоризненно провести этот суд. Из-за жары в районе сложилась тревожная атмосфера.
7: Так.
6: Ползут вздорные слухи и вообще...
7: Что вообще?
6: Ну, надо что-то, надо как-то... Что-то делать с разгильдяями, выпивохами. От сегодняшнего суда в районе ждут очень многого.
7: Ага.
6: Да, и ты знаешь, подробный отчет о нем будет и в нашей районной газете, и в областной.
7: Так. И что?
6: Ну, ты как-то легковато настроена сегодня.
7: Почему?
6: Хочешь, кажется, добиться изменения статьи обвинения? Значит, нам с тобой придется вести бессмысленные споры. Ну зачем, Лена? Мы лишь собьем с толку людей, а ведь преступление очевидно и результат предрешен.
7: Даже так? Тут я смотрю, ты крутишься около меня. Кстати, не судья ли попросил со мной поговорить?
6: Ну что ты, Лена, ты не так меня поняла.
7: Значит, сам. Так вот, не думай, что сейчас будет дешевенький назидательный спектакль для народа.
6: Да нет, ну...
7: Подожди. Я буду защищать этого Яшку в полную силу. Тебе придется потрудиться.
6: Лена, это ведь не игра в суд у нас в общежитии института. Преступление-то очевидно.
7: Тогда в чем же ты не уверен?
6: Хорошо тебе там, в городе.
7: Хорошо.
6: И нечего смеяться, а тут район. Хозяйство, люди. Все грубо и просто. А ты любишь усложнить.
7: Нет, тут другое. Тебе бы хотелось нагнать на всех страху, да? Покрасоваться в качестве нового прокурора.
6: Лена, а? Ну не надо делать из меня тупицу. Посидела бы ты на моем месте.
7: Эх, да.
6: Вон, Воробьева привезли. Ну что, пошли?
7: Ну пошли.
0: В зале клуба люди сидели и стояли в проходах, у стен, устроились на подоконниках. Среди ярко освещенной сцены на фоне белого экрана стояли три стола, покрытые кумачом. Люди жадно вглядывались в Яшку, идущего по проходу. Был он небрит и бледен, левой рукой неловко прижимал свернутую телогрейку. Милиционер провел Яшку к сцене и усадил на табурет.
8: Встать! Суд идет!
6: Прошу садиться.
9: Внимание! Сегодня на выездной сессии районного суда слушается дело по обвинению гражданина Воробьева в поджоге леса. Подсудимый, встаньте. Ваша фамилия, имя, отчество?
10: Воробьев. Яков Алексеевич.
9: Где родились?
10: Здесь, в Ершовке.
9: Образование?
10: 7 классов.
9: Так, объявляю состав суда. Судья Нелиткин Михаил Степанович. Народные заседатели. Матонина Антонина Петровна. Панов Александр Иванович. Обвинитель. исполняющий обязанности прокурора Манаенков Вячеслав Дмитриевич, защитник Лозина Елена Тихоновна, секретарь суда Савушкина Маш, простите, Мария Николаевна Савушкина. Так, подсудимый Воробьев, нет ли у вас отвода составу суда или кому-нибудь другому? Ходатайств, заявлений?
10: Нет, нет, нет.
9: Сядьте. Итак, слушается дело о поджоге. 9 июля сего года житель деревни Ершовка Воробьев Яков Алексеевич в пьяном виде поджег лес в районе осушенного мелиораторами болота Ужищева. Пожар создавал реальную угрозу уничтожения лесного массива, а также ближних деревень. Благодаря самоотверженным действиям граждан и пожарной охраны лес удалось погасить. Но огонь перешел на осушенное болото Ужищева, загорелся торф, погасить который не удалось. На предварительном следствии Воробьев вину свою признал полностью. Действия Воробьева квалифицируются по статье 98 пункт 2 Уголовного кодекса Российской Федерации как умышленное уничтожение лесных массивов путем поджога. Так, тихо. Гражданин Воробьев, расскажите суду, как все было.
10: Ну, пошел в магазин, чтоб похмелиться. В магазине выпил бутылку красного. На сдачу Зинка дала спички. Дальше ничего не помню.
9: Выпил вино, и что было дальше, не помнит. Вот уже не одно дело рассматриваем и всегда так. Не помню, выпил. Повернитесь к народу, Воробьев, и скажите всем, что толкнуло вас на тяжкое преступление. Повернитесь, повернитесь.
10: Так ясно же, вино.
9: Есть вопросы к подсудимому? У прокурора?
11: Да. Кем вы работали в последнее время?
10: Ну, так это...
11: Отвечайте громче, подсудимый.
10: Ну, разнорабочим, грузчиком. Куда пошлют?
11: А до этого?
10: Ну, на трах. На трах. Тури...
7: Елена Тихоновна, дайте ему попить. Ну, может,
9: тихо, говорит. Маша, дайте.
7: Водички дайте.
9: Дайте Воробьеву воды.
7: Пожалуйста.
10: Спасибо, Клавдия.
9: Продолжим. Пожалуйста, прокурор.
11: Почему вас сняли с трактора?
10: Я нарушал. Выпивал. Ворота футбольные снес. Гуся задавил. Пруд заехал.
11: До того, как стать трактористом. Кем вы работали?
10: В школе учителем по труду.
11: Почему ушли?
10: Сняли. За выпивку на работе.
11: Часто пили последнее время?
10: Бывало.
11: У меня нет больше вопросов.
9: Так, есть вопросы у защиты?
7: Да. Скажите, Воробьев, с каких лет вы начали работать?
10: С 12.
7: Где работали все эти годы?
10: Здесь, в Ершовке.
7: Кем работали? Перечислите.
10: Ну, кем? Подпаском, потом пастухом. Как война началась, конюха взяли, я конюхом стал. Года подошли, на войну ушел. Как пришел, назначили бригадиром. Потом... сделали председателем колхоза. После я был завфермой, кладовщиком. Потом в школе, работал на тракторе.
7: Вы были на фронте. Есть у вас награды?
10: Так орден Красной Звезды, медали.
7: Спасибо, у меня нет больше вопросов.
9: Подсудимый, сядьте. Начинаем допрос свидетелей. Прошу свидетелей Рогачева, Малькова, Аверьянова, Сафронова и Воробьеву пройти в комнату за сценой. Пожалуйста. Так, вызывается свидетель Краюшкина Матрена Михеевна.
12: Я.
0: Выбравшись из духоты зала, Рогачев распахнул в комнате за сценой окна. С улицы потянуло свежим воздухом, сухим и горячим, с горьковатым запахом дыма. Вошли Валерий и Мальков, сели по углам.
1: Ну что, мужики, продолжим наши споры?
3: Да споров ли? Такая духотища.
1: Все ты виноват, инженер, со своим научно-техническим прогрессом.
3: Ну, а что я?
1: А кто же?
3: Я простой изыскатель. Мне сказали делать, я делаю.
13: Слышал? Вы знаете, есть такое понятие инженерный кретинизм. Это когда профессиональные заботы отрываются от жизни, от здравого смысла.
3: Так.
13: Вот, между прочим, такие, как вы, простые изыскатели и простые проектировщики, хотели когда-то осушить всю мещерскую низменность. Уничтожить озера, болота, вырубить леса, а землю распахать и выращивать картошку.
3: Страну надо кормить. Родину, вы об этом слышали, родину. Валерий Николаевич, да.
13: Да родина это реки, это озера, это родники, деревни, там погосты, города. Родина. А вот этот наш мещерский край вообще уникальный.
3: Да мы слышали. Ах, Мещера, ах, Есенинский край. Давайте сделаем только заповедник. Пусть, мол, здесь стоят избы, прясла, свясла, бабы в паневах. И пусть ездят сюда туристы да художники все это поглазеть. Но местные люди не хотят так жить. Ну вот. Им еще раз невозможно законсервировать. Здешние реки мелеют, озера заплывают илом. Мы просто обязаны вмешаться в природу.
13: Да вы взгляните за окно-то. Болотом 1000 лет, а вы их так ретиво взялись осушать. Я не знаю, ну реки же будут мелеть, и пожары начнутся, и пыльные бури. Журавли исчезают, им же гнездиться негде.
3: Но.
13: Да подождите, это же экологическая безграмотность, Саш.
3: За планету я не отвечаю.
14: Можно, мужики?
1: А, проходи, Сафронов.
15: Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Здорово. Красиво говоришь, Валерий Николаевич, прям заслушаешься.
13: Вот и слушай. Ведь то же самое и в деревне. У людей сложные взаимосвязи, желания, мечты. Да для них же все эти леса, луга, болота – часть их жизни. А если грубо и безграмотно вмешиваться в природу, в жизнь людей, не слушать их, то... Да вот с чего тебе надо было начинать, директор? Создать добрую атмосферу в деревне, праздник какой-то подарить. Да люди тогда горы свернут.
14: Кнута им хорошего.
3: Да.
14: Ты посмотри, Валерий Николаевич, у всех добра, сундуки не закрываются. И ковры тебе, и телевизоры, легковые машины, полдеревни накупила. А. Да разве когда так жили и недовольны? Вы плохо нас спасете. Мы мало заработали в этом месяце.
13: Так, ну да. Это же люди. Мироныч, ну...
14: Внук у меня, 5 лет ему.
3: Так.
14: Повадился добиваться своего слезами. На спине начал кататься.
3: Мона.
14: Взял я ремень, врезал ему, а ремешок в угол повесил. Теперь только в угол посмотрю, он уже деда, все, не буду. Парень как парень стал. Бабка избаловала, понимаешь?
1: Да, бывает, разболтанность так далеко зайдет, что всякие уговоры.
13: Ну вот ты, Мироныч, подошел к Яшке с кнутом на ужище. Видишь, что из этого вышло?
14: Ну что же мне молиться на него надо было? Он же с вином к нам пришел. Людей с толку сбивать,
1: спаивать. Товарищ свидетель, а Клавдия Васильевна, где же она? Она ведь тоже свидетель.
14: А он там, в зале, за баб спряталась.
1: Так ей же как свидетелю нельзя будет выступать потом. Но если она сейчас в зале находится, запрещено по закону.
3: Да.
14: Ей, брат, все можно. Так уж они с Яшкой привыкли. Эх, дура баба, так присмолилась к Яшке.
1: Уж не ревнуешь ли ты, Мироныч?
14: Ну,
1: Не вел ли Яшка у тебя ее, а?
3: Да.
1: Мне кажется, какое-то у вас давнее зло друг на друга. Так сцепились в лесу, едва растащили. А?
3: Слушай, Мироныч,
6: а
3: Яшка правда был тут председателем-то?
6: А было и такое, было.
3: Да? А когда это было?
6: Это еще когда мы с ним с войны пришли.
3: О-о-о.
6: Если бы не война, да не поклали бы там наши мужики головы, Яшка бы дальше пастуха и не пошел. А тут, понимаешь, вернулся с фронта, в фуражке, в ремнях, в медалях, а гармонь... Михалы растянет, так они и вспыхнут огнем. Mm-hmm. Ну, его бригадиром и назначили.
1: Mm-hmm.
6: Так он, стервец, чего сметил. Повезли рожь в заготовку.
3: Так.
6: Он написал на красной материи «Продукцию родине». Сел на мешки по деревне и в район. Как в город въехали, заиграл Яшка, заполыхал гармонью, за ним толпа валила. Ну и понравилось это всем, особенно районному руководству. Вот его председателем и выбрали. А меня он заместителя сагитировал.
1: Так ты заместителем был?
6: Ну?
1: Ну и давай к нам в совхоз. Чего на фабрике копейки шибаешь? Бригадир позарез нужен.
6: Подумаю.
3: А интересно... Дмитрий Миронович,
6: а?
3: Как же вас разнесло в разные стороны-то?
1: Небось, из закладки разбежались, ну. А?
6: Эх, директор, Клавдия девка особая была, видная, коса по пояс, петь, плясать ловкая, на нее заглядывались, брат, многие. Ну, стал Яшка председателем. Героем ходит.
1: Так интересно. Ну и что ж дальше?
6: Ну и что дальше? Поженились они. Что дальше? Нет, вижу, не могу я с Яшкой работать. Он гуляет, а я за него отдуваюсь. Плюнул и ушел на фабрику. Ну, а Яшка-то гулялся. Развалил колхоз, его и сняли.
13: Нет, вот это... Ну, не что? Его это дело руководить колхозом. Он же гармонист. Он для другого, ну, для праздника какого-нибудь.
1: Вообще-то, Мироныч, надо было самому убрать колхоз в руки. Какой из Яшки руководитель?
6: Нет, и я не подходил для этого. Тогда ведь как было? Пахать к такому-то сроку, посеять то-то и то-то к такому-то числу и доложить, клевер уничтожить, сеять кукурузу? Нет. Ни у какого председателя так дело не пойдет.
1: А как же Клавдия оказалась управляющей отделением?
6: Да она девка-то толковая была, совестливая. Вышла за Яшку и решила, надо своему генералу соответствовать. Училась, институт заочный закончила. Яшка вниз катился, она росла. Вот и получилось, он грузчик. Она управляющая отделением.
1: Да.
6: И ему это понравилось. За ее спиной опять при власти. Погуливал всю деревню с толку сбивал. Других дармоедов развел. А как окоротили его, он и... За спички?
1: Да, как все переплелось.
6: Вот так.
1: Видишь, Валер, в чем тут дело? А ты экология, атмосфера. Нас он с инженером обвиняешь.
13: Ладно, все-таки Яшка единственный на всю Ершовку веселый человек. Так спляшет, так вот, я не знаю, на гармонии сыграет. Черт его знает, ну жить хочется. А ты, Мироныч, к нему с кнутом. Хочешь, чтобы он был как ты, что ли, скучный? Чтоб тоже деньги копил?
6: Веселый. А зачем он, Валерий Николаевич, с целой сумкой вина к нам на Ужищева приперся? Он мужик хитрый, у него расчет ясный был.
1: Да остынь ты, Мироныч, остынь.
6: Остынь,
1: остынь. Нет, Валер, что-то ты во всем этом не понял.
13: Ну да.
1: Рассуждаешь вроде бы правильно, но свысока как-то вообще. Экология, атмосфера, доброта, веселый человек. Не будет веселый человек лес поджигать.
13: Да значит, вы довели его до этого.
1: Ну, знаешь. Яшка не ребенок.
13: Ладно, Александр Павлович, не так-то все это

0: Потише в зале, потише. Свидетель Краюшкин, вы все время отвлекаетесь и рассказываете пока несущественное. Давайте сразу же о том дне, когда произошел поджог.
1: Да, о том дне.
0: Да.
1: Ну, в тот день, когда случился поджог леса, Яшка зашел ко мне утром. А у меня Ирка, это малолетняя внучка-то моя, куда-то убежала. Ах, думаю, звяга ты этакая, что ж теперь будет-то? Она ведь ко мне с города приехала на лето.
0: Свидетель Краюшкина, пожалуйста, поближе к делу о поджоге.
1: Да я уж буду все кряду говорить, а то мне и не рассказать по-другому.
0: Продолжайте только о деле.
1: Хорошо. Ближе к этому делу. Тут, значит, Яшка и пришел. Налей, Матрёна, 100 грамм. Магазин закрыт. А я потом отдам, налью тебе. Вот магазин откроется. И показывай деньги. Много. И красненькие, и помельче. Уж кто ему их дал, не могу сказать. Откуда, говорю, у меня вино-то нету? И наливать мне ничего не надо. Разве я пьяница? Толкнул он меня в сторону и к буфету.
2: Ты чего это врешь? Чего ты врешь?
1: А
2: чего я тебя толкал?
1: А чего ж я сама, что ли, на диван упала?
0: Подсудимый Воробьев, сядьте, вам слова не давали.
2: Языком не виляй, толкнул ее, трепло.
1: О, как же не толкнул-то? Буфет-то где? А диван где?
3: А может быть, Яшке-то не вино нужно было?
1: Да ты крати! Ты придержи язык-то! Ну, к буфету я его не пустила. А тут как раз соседка пришла.
4: Ой, и помешала. Ходить надо было на крючок закрыть.
0: Граждане, перестаньте.
1: Вот так.
0: Перестаньте, иначе придется удалять из зала. Свидетельница, еще раз прошу вас, что вы знаете о поджоге?
1: Об нем? Ну, ушел Яшка. Я чай-то попила с соседкой, да думаю, пойду на выселки. Это у нас деревня маленькая, около Ужищенского-то болота. Может, это звяга-то, внучка-то моя, убежала туда к подружке? Пошла. А у выселков свернула на тропочку и напрямик. Гляжу, кто-то по тропе-то идет навстречу. Ой, Яшка! В одной руке это толстый сук, а в другой бутылка с вином. Я в кусты прижукла, дыхнуть боюсь. Остановился Яшка и стал пробку с бутылки об сосну сдирать. Потом сел на кочку и стал спички зажигать. Зажгет, подержит и бросит. Трава-то и взяла с огнем, а он пробку зубами снял и вино из горла хлыщет. Можжевелки-то как затрещат. Тут он с кочки соскочил и взялся огонь сапогами топтать, фуражкой бил. А каково там? Как пошло щеплять?
0: Минуточку, Ой. Минуточку.
1: Это...
0: Тише. Воробьев, это ваша фуражка?
2: Моя.
0: Вы пили из этой бутылки?
2: Моя бутылка.
0: Так, все это обнаружено на месте преступления. Продолжайте, свидетель Краюшкина.
1: Как он поджег, я кустами, и дай бог ноги на выселке. Там повстречался директор совхоза, Сафронов, да еще приезжий, который сушает болото. Я им сказала, и они побегли. На выселках я и свою внучку у подружки нашла. Вот, все.
0: Скажите, почему вы не подошли к подсудимому в лесу, когда он начал поджигать? Не остановили его? Никакого бы пожара и не было.
1: Ой, я забоялась. Вдруг ударит он еще этой бутылкой дубинищей-то.
0: Подсудимый Воробьев, тише. У вас есть вопросы к свидетельнице Краюшкиной?
2: Нету. Врет она все. Балда старая.
0: Тише, вы, Воробьев, ведите себя как следует.
2: Так я и...
0: Мы приехали не шутки шутить.
1: Кто это врет-то? Дьявол тебя возьми, на грех навел. Да если про тебя все доказать, на Колыму сослать надо.
2: Ого.
1: Надо разобраться, кто это тебе деньги дал. Кто поджигать научил? Кто тебе 20 тысяч посулил?
2: О, чего? Чего? Смотрите,
1: да ладно вам! Да ведь он куриные яйца у меня сушил и воровал! Он, больше некому!

0: то еще было на крышу залез, трубу кирпичом закрыл, а с меня содрал зачистку. А я думала, Саша и забила.
1: А ведь я одна живу. Мужик с войны пришел израненный. Пожил немного-то.
2: Мы вас выслушали, Краюшкина. Есть вопросы к свидетельнице? У прокурора.
3: Скажите, Краюшкина, как часто Воробьев выпивал?
1: Да как же. Как дрова привезть? Иди с поклоном к Яшке. Сено накосить или усадьбу спахать. Опять к нему. А у нас ведь как было? Без вина ничего не сделаешь.
2: Но ведь Воробьев не управляющий.
0: Зато жена его, Клавдия, была управляющей. И надо было сперва с Яшкой поговорить, а уж он разрешал. И угощать надо и его, и тракториста. Уж так у нас было заведено. А мы всю жизнь в колхозе работали, в войну и после войны, и считай даром. Нам обидно такое отношение.
3: У меня нет больше вопросов.
2: Есть вопросы у защиты?
4: Да. Расскажите, пожалуйста, Матрёна Матвеевна, подробнее расскажите, как Воробьев поджег траву?
1: Да из кустов-то мне плохо было видать. А он сидел на кочке и спички вот так отбрасывал. Зажгет спичку, подержит и отбросит, подержит и отбросит.
4: Я прошу обратить на этот факт особое внимание.
2: Свидетель Краюшкина, вы свободны. Вызывается свидетель Сафронов.
5: Свидетель Сафронов.
1: Это чего же? И все?
2: Все, все, все, можете идти.
6: Сафронова в Ершовке уважали. Мужик хозяйственный, рассудительный. Уважали, но не любили. Как-то он в стороне держался от общих дел.
2: Ваша фамилия, имя, отчество?
7: Сафронов Дмитрий Миронович.
2: Где работаете?
7: Кладовщиком на фабрике.
2: Свидетель Сафронов, расскажите суду все, что вам известно по обстоятельствам дела.
7: Я эти дни все думаю про Яшкин поджог. У меня в голове не укладывается. Как это он вдруг взял, да и пустил нам красного петуха? С чего это он?
2: Свидетель Сафронов, возмущение ваше понятно, но давайте разбирать конкретные обстоятельства поджога. Расскажите, что было в тот день?
7: Ну что в тот день? Мы, фабричные, совхоз, всегда помогаем. Как покос начинается, меня назначают бригадиром. Косить совхозу в порядке помощи.
8: Котинки своей накосить.
7: Ты, Матрёна, помолчи, я еще и про тебя скажу. Да, да, да. Так вот, в бригаде у меня человек 10. Большинство идет с охотой. И на фабрике зарплата сохраняется, и в совхозе платят.
9: Только деньги тебя интересуют.
2: Подсудимый, помолчите. Ну,
7: а ты на халяву живешь, Яша. За бабой своей устроился. Шлялся по деревне, шибал по 100 грамм, если уж до примата говорить.
9: А ты сам до прима скажи, чего от совхоза увиливаешь? Это чтобы в совхозе зашибать и еще где-то загребать? Так что ли? Скажи.
7: И скажу из-за тебя. От такого, как ты, убежишь. Устроился, понимаешь, совхозные как свое, свой карман с государственным перепутал.
8: Чего ты, Петрович, болтаешь, а? Ну чего ж ты все на Яшку-то валишь? Ведь звала я тебя, иди с совхозом, давай вместе в хозяйстве порядок наводить. А ты чего сказал, а? Пропадя, но пропадом, ваше хозяйство. Вот
3: прекратите, здесь не собрание, а суд.
2: Я вас, Сафронов, предупреждаю. А вы, Клавдия Васильевна, свидетель, почему здесь, в зале? Немедленно пройдите в комнату за сцену.
8: Ой, ухожу я.
2: Учтите, подсудимый Воробьев, ваше вызывающее поведение может, соответственно, отразиться в решении суда. Тихо.
9: Ну, хорошо.
2: Продолжайте, Сафронов. Что произошло в тот день?
7: Ну, тот день. Собрались мы у конторы. Вижу, Яшка около моей бригады и около совхозных тракторов крутится, нашептывает. Домой езжайте. Нечего козьбу начинать. Мы в понедельник начинаем. Не знал я тогда, что Клавдия Васильевна поспорила с директором. Она дала всем 3 дня накосить каждому своей скотине, а потом косить на Ужищеве. Директор приехал и отменил, а она против. Он ее и снял. А Яшка хотел, чтобы мы только Клавдию слушались, чтобы опять ее управляющие поставили. Ну, собрались мы, поехали, а уж с утра жарко. Ведра установилось каменное, кое-где в районе загоралось. Между прочим, едем по деревне, смотрим. У Моти в проулке зола высыпана, дымится. Куда сельсовет смотрит, так это пожару недолго.
8: Когда, я высыпаю-то?
7: Когда?
8: Я у продажный. Я и печку-то не топлю всю лету. Козе на газу варю.
6: Нет, не были люди в Ершовке какими-то особо крикливыми, злыми или жадными. Люди как люди. Этот крик был выражением более сложного разлада всей деревенской жизни. Наболело. Хотелось надсадным криком заглушить в себе чувство обиды, да и своей вины тоже.
10: Граждане судьи, надо всех баб сдать в милицию, а первую гражданку Краюшкину.
3: Граждане, мы человека судим, случай непростой, надо во всем внимательно разобраться. Зачем же вы из суда базар устраиваете? Продолжайте, Сафронов.
7: Все знают, в первый день народ тяжело на работу раскачивается. Только там на Ужищеве за дело взялись, тут нате вам Яшка является сумкой вина. Ясно, что работы не будет. Ну, пришлось нам с директором удалить его оттуда. И вот прошло, не помню, сколько, бежит, значит, вот она, Матрёна, кричит, что Яшка, гражданин Воробьёв, поджёг лес. Ну, тут и дымом запахло. Директор по рации пожарников вызвал, и мы бегом в лес. Я немного подстал, а прибежал и тоже начал тушить. Там были Яшка, директор, художник, инженер, а потом пожарники подоспели. И лес, и Ужищу мы погасили. Ну, так кое-где на болоте тлелось. Думали, погаснет, а оно, видать, за ночь раздуло ветром и задымило. Вот.
3: А вопросы к свидетелю есть?
4: Позвольте.
3: Защита, да,
4: пожалуйста. Есть. Так что же произошло у вас на Ужищеве с Воробьёвым до поджога?
7: Ну, что, удалили мы его. Со скандалом, не по-хорошему.
4: Что это значит?
7: Ну, гнать его пришлось, а он полез в драку.
9: О, я...
7: Ну, кто? Да, я что же? Я, что ли, полез? Понимаете, мы только приехали. Рабочие мы косить начали. Но ведь они все, как телята, которых на волю выпустили, в лесу от жен далеко, одни мужики. Знаю их не первый год. А Яшка, это такие дрожжи, все забродит, понимаешь?
4: В общем, вы там подрались с подсудимым.
7: Это он в драку полез.
4: После ваших слов или после действий, как вы его прогоняли, каким образом?
7: Ну... Тут как было. Появился, значит, Яшка. В руках бутылка и сумка с вином. Наш директор, товарищ Рогачев, пригрозил Яшке милицией. А какая в лесу милиция? Яшка лишь засмеялся. Ну, тогда я вырвал у него сумку с вином и сумкой этой об землю. Яшка на меня. Ну и сцепились по нему.
4: Еще такой вопрос. Скажите, какие пробки были на бутылках с вином?
9: Так это, эти.
7: Пробки? Обыкновенные, белые, пластмассовые.
4: Я прошу граждан судей особо отметить, что пробки на бутылках были пластмассовые. Скажите, свидетель Сафронов, принимал ли участие Воробьев в борьбе с огнем?
7: Принимал. Тушил лес, врать не буду, тушил.
4: Это обстоятельство тоже следует запомнить. Больше вопросов нет.
6: В комнате за сценой после ухода Сафронова некоторое время было тихо. Задумавшись, Рогачев невольно потянулся к гитаре. В предстоящем разговоре с народом ему нужны союзники, нужна поддержка.
11: Ну что, инженер, притих? Что? Боишься, как бы самого к суду не притянули, а?
12: Ну а почему меня-то к суду?
13: Думать надо, директор, а потом уже действовать.
11: А тебе, Валерий Николаевич, я прям скажу. Ты просто дачник. Дачник.
12: Чего?
11: И тоже боишься, как и Петр Андреевич.
13: А что чего я боюсь? Что
11: боишься
13: я...
11: выйти сейчас и прямо в лицо сказать людям. Вы опустились, вы плохо работаете, пьете, воруете.
13: Да не надо только сгущать краски.
11: Да. Ты ж... Режет уши, да?
13: Слушай, а что же им делать в таких условиях? Разве они в этом виноваты? Ну, не родились же они воришками, пьяницами. Слушай, ты руководитель, вот и разберись. Человек, да, знаешь, сложно устроен.
11: Тут... А я уже разобрался. Теперь двигаться надо. Вылезать из этой ямы. А ты не помогаешь и даже мешаешь мне.
13: Ну, не городи чепухи, ты о чем?
11: Хочешь отсидеться в стороне? Ты же третье лето живешь в Ершовке. А что ты сделал? Что ты сделал для деревни, для человека? Ничего. Ты Яшку рисовал. Может, вместе с ним и выпивал?
13: Да я не пью, мне это не интересно.
11: А что тебе интересно? Ты художник, а посмотри, какой неухоженный клуб. Ты в нем хоть что-нибудь сделал? Картину для клуба нарисовал, лекцию людям прочитал. Молчишь. А ведь я тебя просил, помоги помещение клуба обновить. А что ты ответил? Я, дескать, художник, а мне предлагают стены красить.
13: Да, я художник, а тут нужен обыкновенный маляр. Зачем я буду с этим возиться?
11: Вот. В соседней деревне тоже поселился такой дачник, как ты. Строчит на нас жалобы. В газету, в народный контроль.
13: Ну, пишет, значит, неравнодушный. Другие вот видят, да помалкивают.
11: Неравнодушный? Зашел я к нему, мол, помоги сено косить по неудобьям. Да. Какое там? Он меня учить стал, как совхозом руководить. Сколько вас развелось, теоретиков?
13: Слушай, что ты так много на себя берешь?
11: Беру. И сам не рад, а беру. Кому-то надо брать. Равновесие его волнует. 2 года назад, как я стал директором, я по уши окунулся в это равновесие. В конторе грязь, обои висят клочьями. Бухгалтер сам себе премии выписывает.
12: Вот.
11: Главный инженер утром в крыльцо на машине врезался. Тормоза не работают. И у машины, и у него. Ой. Доярки с ферм молоко воруют. Машины, трактора стоят у домов. На них дрова себе возят. Огороды пашут. Хорошо, кто-то устроился. В равновесии. Дома у всех, как дворцы. А совхоз в долгах, как в шелках. Поля кустарником зарастают. А ведь хороший, говорят, совхоз был когда-то. Гниение это, а не равновесие.
13: Да я же о другом говорю тебе. Люди не виноваты, их же довели до такого состояния.
11: Действительно. Начал я это равновесие разрушать. Бухгалтера заставил премию вернуть и выгнал. Главного инженера заменил, контору отремонтировал. Трактора и машины поставил на мехдвор. Человек 5 пьяниц сразу выгнал. Учет стал налаживать. Смотрю... Собаку охотничью у меня отравили.
12: Как?
11: Письмецо с угрозами, да, так. Без подписи, по почте пришло. Но ко мне и люди пошли. Помню, тракторист один отвел меня в сторонку. Ты, говорит, Александр Павлович, правильно дело ведешь. Ты нас приструни, а то самим на себя глядеть тошно. А ты говоришь, да мне любая ваша помощь во как нужна.
14: Любая помощь нужна, а Клавдию Васильевну от должности управляющей освободил.
11: Да, освободил. Яшка выпивоха повис на шее управляющей всего отделения. Надо же что-то делать. Вот я и освободил.
14: Угу.
11: Скажу откровенно, вот этот суд провести здесь, в Ершовке, я попросил. Пусть у людей глаза откроются.
13: Так, интересно. А ты, оказывается, хитрый политик.
11: Да. Да, я политик. Если я не переломлю настроение людей, мне в совхозе не работать. Грош мне цена. А гниль здесь так и останется. И ты ее своими картинами и разговорами о доброте не выведешь.
13: Ладно, хорошо. Вот ты снял Клавдию Васильевну. Ну что в результате-то, а? Без нее, я не знаю, ну как в доме без хозяйки. Все же пошло наперекосяк.
11: Слушай, а вот ты иди ко мне, комиссаром.
13: Ага, лозунги тебе писать.
11: А что? Хороший лозунг, он не помешает.
13: Ну, как-то ты бедновато судишь о художниках.
11: Ну, художник ты, художник. Ну, рисуешь чего-то, но ведь пока не Репин, то уж извини. А тут в твоих руках совхоз, кусище нашей земли, России, люди. Вот проповедуй им о душе, о красоте, как жить. И рисуй, рисуй, детишек учи. А, давай. Не пойдешь.
13: Знаешь, как-то я не гожусь в комиссары.
11: И я не родился директором. В этом-то вся и загвоздка сейчас. Все такие стали тонкие, сложные. А вот ты попробуй с такими, как Яшка, работать. Планы выполнять, красивую жизнь строить. Я тебе точно скажу. Если мы не будем работать честно, то все разговоры об экологии, о равновесии, о доброте – это пустые слова.
13: Ну, одной работой сыт-то не будешь. Человеку, я не знаю, ну праздник нужен. Ну, слово доброе, у него ж душа есть.
11: Ну, а
13: ты хоть знаешь об этом, а?
11: Прав ты тут, прав, не спорю. Слушай, как на переговорах. Наши позиции сближаются.
8: Ой, ну и народ у нас, а?
13: Что?
8: Чего только не наплетут.
13: Что там случилось, Клавдия Васильевна?
8: Да Сафронов этот все на Яшку валит. И другие тоже хороши.
11: Ты сама в этом виновата. Подзапустила их тут вместе с Яшкой. Ох, надо было мне тебя, Клавдия Васильевна, еще зимой снять. Никакого суда бы сейчас.
8: Снял бы он. Меня уж снимали. Как новый директор, так обязательно снимет. А через неделю-другую идет. Ты обиды не держи. Давай, работай. А с кем работать-то?
11: Да поймите, Клавдия Васильевна, для нового совхоза взять людей просто негде. Не хватает вообще в стране рабочих рук. У вас же в отделении они есть.
8: Откуда? Молодежь не остается. Старики старятся.
11: Ой, ты не прибедняйся. У вас в отделении 86 человек. Техники сколько?
8: Правильно.
11: Правильно.
8: Посмотришь ведомость, когда зарплату выдавать 86 человек. Но это же в 9 деревнях. Фермы разбросаны. Поля и здесь, и там. Все 86 при должностях. Доярки, телятницы, плотники. Кто там у нас еще? А на должности-то этой пальцем лишнего не пошевельнут. Паутину, вон, со стен смахнуть. Телятница Дунька потребовала наряд выписать. Моя бы воля, да я бы половину их прозагнала, а другим бы побольше платила.
11: Вот
8: и дела бы лучше
11: вот
8: пошли.
11: Да. Видишь, какие у тебя здравые мысли. Верно? Нет, верно, все верно.
8: Конечно.
11: Мы работаем еще не просто в полсилы, а в четверть силы.
8: Угу. Мысли-то здравые. Да ведь никто с нами не поговорит, не посоветуется. Кое-как вон, осушили болото, и нам, не спросясь его, спихнули. Что же вы так, Петр Андреевич? А?
9: Я вам все объяснял, Клавдия Васильевна. Ну, тысячу раз объяснял, что вы все ко мне. Я же не министр.
11: Да на наших осушенных болотах хлеб надо растить. Картошку, страну кормить.
8: Ой, Господи! С наших болот страну кормить.
11: А то как же? Ой, с наших болот, с чьих-то бугров, с каких-то лугов. Ой. На кого надеяться?
8: Да.
11: За границей хлеб покупать – это дорогое удовольствие.
8: Правильно говоришь, Александр Павлович. Много ли ты мне помог? Снять с должности – дело нехитрое.
11: Действительно. В колхозе, помимо твоего, еще два отделения. А снял я тебя... Поздновато. Надо было пораньше.
8: А раньше-то ты не мог со мной поговорить-то как человек?
11: Ой.
8: Приедет, это ему не так, это не нравится. Я женщина. Может, что я не понимала. У меня вон свое хозяйство, дом, да еще муж вон такой. Люди думают, мы с Яшкой мешок золота нагребли. Да откуда у меня большие деньги-то? Я ведь зарплату получаю, и все. На запчасть какую достать? Механику, о, на мой карман пальцем.
0: Давай, Клавдия Васильевна. Приходилось и свою зарплату в это вкладывать. А, что говорить? Да,
13: ну, все-таки надо было вам, Клавдия Васильевна, как-то по-другому приучать людей к порядку. Ну,
11: вот, Валерий Николаевич, вот о чем я и говорю.
0: Ой, Валерий Николаевич, да разве я против? Ну, я ж ведь одна. Прежний директор был кисель. А ты, Александр Павлович, вечно сердитый. Яшка, какой он мне помощник. За ним самим надо было смотреть.
14: Да-да.
0: О, а механик, бригадиры, все за мою спину прячутся. А тут еще Ужишевское болото нам спихнули.
14: Да.
0: Господи, думаешь, да что же это такое? Одна на всем белом свете.
14: Не волнуйтесь.
11: Да не надо было все это одной тащить. Да. Я как-то и не думал, что тебе так тяжело.
0: Тяжело. А сейчас совсем пропадаю. Тоска не могу без Яшки. Без хлопот прежних. Какая дура, ей-богу. Обиделась на тебя, ушла. Привыкла я, Александр Павлович.
11: Успокойся.
0: Ведь все с людьми, все дела. А тут, друг, такая тишина. Не могу. Изболелась. Ведь не преступники мы с Яшкой.
15: Свидетель Мальков вызывает.
9: Да? Уже? Да. Я иду.
11: Петр Андреевич, я на тебя надеюсь.
16: Ты, Александр Павлович, сам не плашай.
6: Где? За какой чертой поселяется в нас мыслишка о том, что плетью обуха не перешибешь, что наше время уже ушло, пусть другие повоюют, те, что помоложе. Вернуться бы к началу, к истокам. А где взять силы? Малькову оставался один год до пенсии.
2: Прошу внимания. Свидетель, ваша фамилия, имя, отчество?
17: Мальков Петр Андреевич.
2: Какие у вас отношения с подсудимым?
17: Отношений никаких не было. Ну, есть он и есть. Лет 7 назад мы начали готовить здесь данные изысканий для осушения болота Ужищева.
18: Осушил на нашу голову.
10: Тебя мы сейчас на Яшкино место.
19: Под конвоем.
17: Я уж не первый раз это слышу. Пытаются на нас свалить вину за пожар на Ужищеве. А я вам прямо скажу. Среди людей в деревне тоже болото, которое давно надо осушить.
10: Ишь ты, чем же это мы тебе не понравились?
2: Крапивин, прекратите.
10: Так а что же он несет, понимаешь?
2: Мы свидетель Мальков, рассказывайте по существу дела.
17: Это тоже существо. Конечно, Яков Воробьев свое получит. Но ведь Ужищевское болото горит совсем в другом месте.
2: То есть как в другом месте?
17: Воробьев поджег недалеко от Святого колодца. А основной пожар в центре Ужищева. Там глубокий слой торфа, а канавы и магистральный канал сухие, потому что даже в жару шлюзы не закрывали. Да они и не закрываются.
2: По какой причине?
17: Ну, это не ко мне вопрос.
9: А к кому же? Вы там где-то бумажки чертями тут расклевываете.
2: Подсудимый Воробьев, вам слова не давали.
9: Ну, ладно, понял.
20: Вопрос у защиты. Разрешите?
2: Да, пожалуйста.
20: Если я вас правильно поняла, свидетель Мальков, на Ужищеве два пожара. Один по вине Воробьева, и он практически погас. Другой возник по неизвестным причинам, и его не могут погасить.
17: Дымит в самом центре, а там, где поджег Воробьев, погасло.
20: Каким образом огонь оказался в центре?
17: Ну, точно это один бог знает. Может, ветром искры принесло с Яшкиного пожара? А вернее всего, потому что там трактора работали без искрогасителей. Механизаторы и шеф из фабрики курили где не следует. Да, даже костер разводили, рыбу жарили. Рыбу жарили, ну помнишь, Крапивин, рыбу жарили.
10: Ну, помню, и что?
17: Да ведь лето-то жаркое, верхний слой торфа высох. Он загорается от малейшей искры. Вот с вас-то, Крапивин, и не мешало бы спросить по закону при всем народе.
10: Ну вот, с больной головы на здоровую.
20: Скажите, свидетель Мальков, готовя проект, вы, как один из авторов, предвидели загорание по небрежности?
17: Я не автор проекта. всего лишь изыскатель.
20: Но вы обратили внимание авторов на такую вероятность?
17: Ну, обратил проект. Это был уж третий вариант, но и он оказался дорогим. Вот, наконец, дешевый вариант и прошел.
20: Значит, пожар на Ужищеве в какой-то степени... В какой-то степени был предрешен этим дешевым проектом?
17: Как предрешен?
19: Я протестую. То, что горит в другом месте, существа нашего дела не меняет.
20: Меняет, товарищ прокурор. Если б так не дымило, мы бы на это и смотрели по-другому. У меня нет больше вопросов.
17: Загореться может всегда и везде, особенно в деревне, в лесу. Мы же дома не бросаем окурки куда ни попадя. Костров на полу не разводим. Работа на торфяниках требует соблюдения элементарных правил пожарной безопасности. Не соблюдаются правила – пожар. Я еще раз говорю. Только при царящей в этой деревне атмосфере безответственности, равнодушия, пожар был предрешен.
2: Есть еще вопросы к свидетелю?
19: У меня нет вопросов.
2: Нет. Вы свободны, Мальков.
17: Спасибо.
2: Вызывается свидетель Аверьянов.
6: Валерий смотрел на знакомые до малейших черточек лица. Он рисовал многих из них и думал, что знает о каждом, если не все, то главное. Нет, он еще ничего не знает о них. Но сегодня нужно попытаться понять самому и выразить то общее, что связывает его с этими людьми. Сказать, не исказив и не смазав смысла.
2: Ваша фамилия, имя, отчество?
21: Аверьянов Валерий Николаевич.
2: Пожалуйста, что вы можете рассказать по существу дела?
21: По существу? Ну, значит так, я считаю, что этот поджог недоразумение. Якову Алексеевичу надо дать 15 суток и отпустить.
10: Правильно, 15 суток и хорошего.
8: Он жечь нас хотел.
2: Свидетель Аверьянов. Свидетель Аверьянов, приговор вынесет суд. Рассказывайте о поджоге. Что видели, что знаете?
21: Ну, хорошо. К сожалению, многого не расскажу. Ну, я в лесу писал этюды, чувствую, дымом пахнет. Побежал и увидел пожар. Горящий лес гасили директор совхоза Рогачев и Яшка. Потом появились Мальков, Сафронов, там пожарный. Ну, вот я, знаете, я сразу подумал, ну, что-то произошло, ну, что-то нелепое. Я и сейчас в этом убежден. Да если бы Яшка хотел поджечь всерьез, он бы это сделал похитрее как-то. Да все же знают те места. Густой лес, кустарник, там, безлюдье. Ну, понимаете, тем более, что он сам же начал тушить.
19: Я что-то не пойму логики ваших рассуждений, свидетель Аверьянов. Вы призываете простить поджигателя?
21: Да нет, не в Яшке дело, не в Яшке. Петр Андреевич, вы сказали, где и почему возник основной пожар?
22: Я сказал, но людям это не понравилось.
2: Свидетель Аверьянов, мы разбираем конкретное дело, поджог леса, Воробьевым. Причина второго очага пожара неизвестна. Что вы еще можете сказать по делу Воробьева?
21: Хорошо, сейчас скажу. Виновников загорания Ужищевского болота много. Все мы виноваты. И если наказать только Яшку, у некоторых возникнет чувство облегчения. Ну как же? Есть преступник, он наказан. Мы все хорошие. Это, знаете, это неверно. А если наказать его условно и отпустить, то вина будет лежать на всех. И это всех нас заставит подумать, как мы живем.
19: Мне кажется, несерьезной эта странная теория общей вины.
20: Может быть, вы ее объясните?
21: Я 3 года летом живу в Ершовке. И сегодня выяснилось, я плохо знал и Яшку, и других людей, и что происходит вокруг. Да мы плохо знаем друг друга, не понимаем друг друга, не слышим. Вот откуда наши беды.
19: Все это, знаете ли, общие рассуждения. Воробьев поджег лес. Факт очевиден, конкретен. И подсудимый должен ответить за это по всей строгости закона.
21: Да нет, ну нет, товарищ прокурор. Это упрощенный взгляд. Этот нелепый поджог леса произошел из-за того, что люди, ну, не поняли друг друга. Директор совхоза не понял Клавдию Васильевну. Воробьев не понял директора. Я чувствую свою вину перед Воробьевым, перед Клавдией Васильевной. Я в стороне жил. Думал, у меня свои дела, и вся эта деревенская жизнь вокруг не мое дело, а также нельзя. Ну и мои картины здесь тоже никого не интересовали. А это обидно. Они вон у меня висят. Любой, заходи и смотри. Все это знают. Только вот никто не заходит.
1: Зайдем, Валерий Николаевич.
3: А все-таки самовар поставь.
21: Я поставлю. Я вот что еще хочу сказать. Тут очень красивая природа. И заработки вроде у всех хорошие. Жить бы да радоваться. Только надо самому эту жизнь устраивать. А вы, мне кажется, надеетесь, что кто-то вот придет и все вам это сделает. Я вот что хочу сказать прокурору. Если сейчас обвинить в пожаре одного только Яшку, мы так ничего во всем этом не поймем. А значит, ничего и не исправим. Да я все сказал.
5: Есть вопросы к свидетелю Аверьянову?
23: Нет.
5: Спасибо, вы свободны.
21: Спасибо.
5: Вызывается свидетельница Воробьева Клавдия Васильевна.
24: Воробьева! Здесь я!
6: Клавдия Васильевна знала по опыту, что когда люди собирались вместе по важному делу, то это уже были не просто мужики и бабы, доярки и пастухи. Это уже был народ. В такие минуты надо говорить искренне, от души, говорить правду и целиком положиться на его справедливость.
24: Граждане судьи, это я вас тут виновата.
25: Не Яшку надо судить, а меня. Я сейчас все расскажу.
5: Нет, Клавдия Васильевна, так у нас дело не пойдет. Свидетельница Воробьева, давайте по порядку. Спокойно расскажите о том дне, когда произошел поджог.
25: Это я виновата. Я все расскажу. Директор меня снял с работы. Я и разозлилась. Придешь еще, сам просить будешь, чтобы опять работала. Я и дала Яшке деньги. Он сообразил, купил вино. И поехал на Ужищево какую-нибудь кашу заварить, чтобы все увидели, без меня, мол, дело не идет. Ну, вот он и говорит, что ничего не помнит-то, меня подводить не хочет. А это я его подтолкнула, я!
5: Но вы же не говорили ему, чтоб он лес поджег?
25: Я знала, что добром дело не кончится, знала я.
5: Нам, Клавдия Васильевна, конечно, не следовало так поступать. Но об этом разговор особый. А Воробьев взрослый человек, он сам отвечает за свои дела и поступки. Расскажите, какой ваш муж был дома, в семье?
25: Да какой? Разный. Иной день и ничего. Вроде трезвый. И дел делает. И по совхозу, и по дому. Телевизор посмотрим с ним. А то и сядем на крылечке. Он на гармонии играет. А иной раз, ну что поделаешь, я ведь не могу над душой-то у него стоять. У меня ведь тоже дело прорва. Думала, может, лечить его отправить. Да ведь позор какой. Яша, говорила я тебе, может, полечиться. Или уедем куда-нибудь совсем. Ведь пропадешь. Он не захотел. Вот видишь, как вышло-то. Надо было мне с тобой построже. Что ж ты рубашку чистую не надел, Яш? Я ж тебя приносила, Яша. А Яш, как же это мы с тобой? Ой, до чего дожили? Перед народом нас поставили. Под конвоем.
26: Клавдия, все, посадили Яшку.
25: Это я все затеяла. Меня надо посадить.
26: Да не убивайся, Клавдия. Теперь уж все. А я и мизинца твоего не стою.
25: Да плохо мне без тебя.
26: Да, Клавдия.
25: Яшка, дом-то пустой.
26: Да Клавдия, Клавдия.
5: Так, вопросы к свидетельнице Воробьевой есть?
21: Нет.
5: Нет. Вы свободны.
25: Ой, да если бы не я, так ведь ничего бы не было. Я добросовестным трудом искуплю свою вину. А он вот все теперь понял.
19: Ведь он же камнем висел у вас на шее. А вы опять готовы ему все простить?
25: Да не камень он, гражданин прокурор, а живой человек. Может, что у нас и не так было? Да мы же ведь с ним всю жизнь прожили. Детей вырастили. Он и людям-то, он сколько добра сделал, ну скажите. Ведь и дрова пилил, и печки клал. Ну чего же, вот вы все его за моей спиной поили, сами виноваты, да, а теперь вот все на него валите. Что же вы его с толку-то сами ведь сбивали? Нехорошо это, несправедливо. Не по-человечески это!
5: Клавдия Васильевна, мы внимательно выслушиваем всех свидетелей. Ваше мнение мы также будем учитывать при вынесении приговора. А сейчас вы свободны. Сядьте вот здесь вот, вот в первом ряду. Да-да-да, вот здесь можно. Вызывается свидетель Рогачев.
6: Рогачев вышел на сцену. Потому как он держался, было видно, что этот молодой человек – крепкий орешек. И народ в зале, чувствуя его внутреннюю силу, затих, готовый и покориться этой силе, и взорваться, если она окажется слабой и ложной.
5: Ваша фамилия, имя, отчество?
0: Рогачев Александр Павлович, директор совхоза.
5: Расскажите, что вам известно об обстоятельствах дела?
0: Об обстоятельствах. Вот меня спрашивают сейчас в районе другие директора совхозов. Что там у тебя произошло? Я отвечаю. Один мужик с пьян болото поджег. И всем сразу становится все понятно. Да, в ответ мне рассказывают, кто-то с пьяну перевернулся на тракторе, кто-то с моста в реку вместе с машиной упал, угол у избы своротил. А спрашивается, почему нам это понятно? Вот давайте, говорит, прямо и откровенно. Месяц назад я вынужден был снять Клавдию Васильевну. Она хороший работник, а могла бы работать еще лучше. Могла бы. Но рядом с ней был выпивоха Яков Алексеевич Воробьев. А кто его сделал таким? Вы?
4: Точно, точно! Избаловали мужика!
7: А ты сам-то, Сафронов?
4: А я и не отказываюсь. Как-то надо было крутиться.
0: Удобно вы все устроились. Налил Яшке 100 грамм и ком королю. Тащи зерно с поля. Вози на тракторе дрова себе или соседу.
12: А чего же это нам без дров, что ли, сидим?
13: А что же нам всем? Ты на себе, что ли, таскаешь?
14: Сейчас хотим удержать, можно.
0: Заплатите в кассу за привоз. Да? Да и корма можно купить.
13: Мы бы купили корма в магазине, но там нету. Вот и приходится добывать. И тыкать нас в это носом не надо.
0: Надо! Надо тыкать носом. Ведь сами себя обкрадываем. Надо честно работать, тогда каждый будет с хлебом и с кормами.
5: Пожалуйста, товарищ Рогачев, по существу дело. Время идет.
0: Хорошо. О существе. В районе начался сенокос. Ну, лето жаркое, травы созрели рано. Все хозяйства начали косить для совхоза. А тут Клавдия Васильевна дает вам 3 дня выходных.
9: Не выходных, а на покос. Так и всегда делали.
14: Надо выкосить. У нас же коробки свои.
0: Да знаю я, знаю, знаю, согласен. Но для себя вы косите вовремя. А в прошлом году на Ужищево не успевали до снега скосить совхозную траву. Потому что работали кое-как. Нет, говорю, Клавдия Васильевна, нельзя давать сейчас 3 дня. Она вспылила, уйду с работы. А это не устраивало Яшку. Вот он и приехал с вином на Ужищево. Мы с Сафроновым с трудом удалили его.
15: О-о-о.
20: С дракой, насколько нам известно.
19: Я прошу защиту не перебивать свидетеля, продолжайте.
0: Ушел Яшка, а вскоре и загорелась. Но я хочу прямо сказать, что Яшкин поджог это не самое главное. Сегодня мы судим не только Яшку. Сегодня на скамье подсудимых ваша разболтанность и разгильдяйство, от которых всего один шаг до какого-нибудь несчастья.
8: Сколько раз я пытался провести собрание отделения, но приходилось десяток человек. Оказывается, нужен пожар, нужен суд, чтобы вас собрать и встревожить. Нормальному человеку невыгодно работать плохо и терпеть рядом с собой выпивох. Это слишком дорого нам обходится. Жизни ломает. Вот инженер Мальков приехал нынче к нам, чтобы переделывать Ужищево по-новому, лучшему проекту. Ну давайте-ка и мы работать и жить по-новому.
10: Испугалась работать.
11: Вы нас организуйте как следует.
8: Вот это интересно. Вот это интересно. Вы нас организуете. За кого же вы принимаете своих руководителей, а? Ну что вы за мужики повисли на шею у своих жен и руководителей? За вами смотри, за вас отвечай. Плох руководитель, и все плохо. А вы-то на что же?
4: Нас кто когда спрашивал, советовался с нами?
13: Мы так приучены, да. Начать всех виднее. Да.
24: Мужики, да. Какие мужики? Где они? Барки вопрос. Да. Да. Да. Да.
8: Будете теперь своей головой думать, как на Ужищеве побольше хлеба выращивать. Даром деньги платить не будем.
10: А чего, не вырастим, что ли? Давайте технику, семена и не вмешивайте.
8: Вот. Народ вы боевой, неравнодушный. Давайте жить веселее. Сил у вас много. Дел впереди еще больше. Вот и клуб новый нужен. Мастерские с раздевалкой, с душем.
5: Так, товарищ Рогачев, напоминаю. Время.
8: Да-да. Все в наших силах. Но... это отдельный разговор, а сегодня, к сожалению, суд.
26: Можно мне?
5: Подсудимый Воробьев, у вас что, вопрос к свидетелю Рогачеву?
26: Он неправильно снял Клавдию с работы. Да. Ладно, я человек пропащий, а Клавдия хорошо работала. Она во сне и то про работу говорила, а ты такого человека снял. Ты еще поплачешь. Сам придешь ее упрашивать.
8: Дорогой Яков Алексеевич, Клавдия Васильевна работала неплохо, но ты мешал ей как только мог.
19: Свидетель Рогачев, правильно ли я вас понял? Воробьев хотел вредительски сорвать работу.
8: Нет, неправильно. Воробьев не вредитель, нет. Он бывало и работал неплохо. И настроение создавал. Только у него старая психология работы. Не спеша, в развалочку, с перекурами, а то и выпивкой в рабочее время. Ломать все это нужно. Круто!
20: Скажите, какую воспитательную работу вы, как директор, проводили с Воробьевым?
8: Воспитательная работа? Вы поймите, Воробьеву 57 лет, а мне 27. Я не скрываю, я ведь сам еще учусь. Но время заставляет нас шевелиться. Сегодня нам кровь из носа, нужен честный труд. Воспитывать. Некоторые люди не только совесть, облик человеческий потеряли. Крики, слухи, сплетни, воровство, кумовство. Поговоришь с человеком, по-человечески смотришь, да нет, ну неплохой он. Но просто забыл уже о нормальном отношении к работе, к людям. В голове каша, мусор, озлобленность. Люди вы грамотные. Газеты читаете. Обстановка сложная. Каждый должен понимать, не будет у нас порядка, не будет честного труда, сгорим мы с вами все к чертовой матери. Вот как сейчас стоит вопрос.
24: Правильно, хватит мужикам Ваньку-то валять.
10: Да и в самом деле, работать так работать.
24: Правильно. Мужики-то у нас неплохие, да только разбаловались.
5: Свидетель Рогачев, спасибо, вы свободны. Мы заслушали показания свидетелей. Нет ли вопросов, ходатайств, дополнений? Нет?
19: Нет. Нет.
5: Теперь приступаем к судебным прениям. Слово предоставляется прокурору района Манаенкову Вячеславу Дмитриевичу.
19: Граждане судьи, граждане собравшиеся, перед районом стоят большие задачи. Но сегодня в нашем лесном районе сложилась трудная обстановка. В жару все мы должны проявлять особую бдительность и осторожность. Даже простое равнодушие, разгильдяйство в этих условиях – преступление. И уже совсем тяжким преступлением является сознательный поджог леса. На это пошел подсудимый Воробьев. Случайно ли преступление Воробьева? Нет, не случайно. Воробьев не так прост. Его главная цель – разгульная, безответственная жизнь. Пользуясь тем, что он муж, управляющий отделением, он занимался вымогательством спиртного, а расплачивался совхозным имуществом. Это разрушало трудовую дисциплину в отделении, порождало разочарование и недовольство. Когда его жену сняли, он решил сорвать работу и установить прежний порядок, а вернее, удобный ему беспорядок. И когда это не удалось, он решился на преступление. Вина Воробьева здесь полностью доказана. Это его личная вина, ее нельзя перекладывать на других. В соответствии со статьей 98, пунктом 2 Уголовного кодекса РСФСР, я предлагаю, граждане судьи, меру наказания к подсудимому Воробьеву. 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. У меня все.
1: Что? Сколько?
2: 10?
15: Много.
16: 2, хватит с него.
17: Тише, граждане. Слово для защиты предоставляется адвокату Лозиной Елене Тихоновне. Пожалуйста.
20: Сегодня мы разбираем дело подсудимого Воробьева. Дело непростое. Сложны и непонятны мотивы. Зачем подсудимый поджигал лес? Злой умысел мы должны решительно отмести. Мой подзащитный родился в Ершовке, и очевидно, что ему дорого здесь все, как и другим. Когда подзащитный говорит, что он не помнит, как поджигал, я допускаю, что он говорит правду. Давайте еще раз вспомним события того дня. Накануне произошла ссора его жены с директором совхоза, в результате которой она была освобождена от обязанностей, хотя работала неплохо. Естественно, Воробьев был на стороне жены. Ему хотелось заступиться за нее, восстановить ее в своих правах. С бутылками вина Воробьев появляется на Ужищеве. И здесь, к сожалению, не на высоте оказались два руководителя. Директор совхоза Рогачев и бригадир шефов Сафронов. Сафронов отнял у Воробьева и разбил бутылки вина. В результате произошла драка между Воробьевым и Сафроновым в присутствии директора Рогачева и инженера Малькова. Во взвинченном состоянии Воробьев оказался в лесу с оставшейся бутылкой вина. Но и здесь у него не было замысла поджечь лес. И когда Воробьев говорит, что ничего не помнит, вполне можно допустить, что он говорит правду. Я прошу обратить внимание на показания свидетельницы Матрёны Краюшкиной. Она говорит, что Воробьев в возбужденном состоянии зажигал спички, держал их и отбрасывал. Он хотел открыть бутылку вина. И, сжигая пластмассовую пробку, в результате небрежности зажег и траву. Он первый, без чьего-либо понуждения, пытался погасить огонь фуражкой. Вы видите, граждане судьи, что фуражка его вся в прогоревших дырках. Все случившееся – несознательный поджог, а последствия действий, доведенного до отчаяния человека. Как мы уже выяснили здесь, сегодняшнее горящее болото – это результат безответственных, необдуманных действий многих людей, о чем всем нам следует хорошенько подумать. Учитывая все вышесказанное, я считаю, граждане судьи, справедливым определять действия подсудимого Воробьева не по статье 98, а по статье 99 Уголовного кодекса РСФСР как повреждение лесных массивов в результате небрежного обращения с огнем, по которой, как известно, максимальное наказание предусмотрено до 3 лет лишения свободы. Благодарю вас.
19: Я хочу воспользоваться правом реплики. Граждане судьи, я не верю, чтобы взрослый, психически здоровый человек в жару зажигал спички в лесу и не понимал, что из этого может выйти.
20: Все зависит от эмоциональности натуры. Ведь они только что подрались с Сафроновым.
10: Да, конечно. В горячке-то что не сделаешь?
14: У нас пылки, но отходчивы.
19: Я прошу граждан судей дать мне возможность сказать.
17: Минуточку. Минуту прошу защиту и там в зале не перебивать.
19: Почему же Воробьев не сразу стал тушить? Это промедление оказалось слишком велико. Поэтому в действиях Воробьева усматривается сознательный поджог.
10: Когда душа горит, то ничего не видит.
17: Гражданин, вы слишком разговорчивы. У защиты есть что добавить?
20: Да. Граждане судьи, думаю, многие из нас могут рассказать о случаях, когда, будучи в возбужденном или подавленном состоянии, мы сами не понимаем, как оказались в том или ином месте, сделали и сказали то, что в обычном состоянии никогда бы не сделали и не сказали. Мы уже выяснили здесь обстоятельства, которые довели Воробьева до такого особого состояния. Воробьев легко возбудимый, вспыльчивый человек. Это видно и сегодня, здесь. Но вся его жизнь в деревне, поведение на суде доказывают, что он человек открытый, понятный. У него нет затаенной, обдуманной злобы, враждебной хитрости, которая требовала бы длительной и суровой кары. Думаю, что наказание по статье 99 будет ему хорошим, достаточным уроком.
17: Подсудимый Воробьев, вам предоставляется последнее слово.
26: Я не хотел. Я пробку спичками жёг, а трава загорелась. Сама. Ну, не знаю как. Думал, сейчас затопчу ногами. Чего там? Пил вино. А тут как пошло. Можжевелки затрещали. Я стал тушить. Сапогами, кепкой, ну, всяко. Но видишь как. Я не хотел. Разве я враг всем?
14: Значит?
17: Скажите нам, Воробьев, как вы относитесь к своему поступку? Что довело вас до такой жизни? Даже преступления?
14: Да кайся, Яшка! Дадут меньше!
26: А ты, Матрёна, заткнись. Вышел, набрехала, не к делу, к путю.
14: Разве это я говорю? Да. Ты разуй глаза-то.
26: Все вы лодыри, а не работники. Клавдия с вами замучилась, куркули. Только все и думаете. Землю всю забросили, запустили. На государство вам наплевать. Утнули свои телевизоры, ковры, хрустали. Так не заметьте, как свой дом сгорит.
17: Подсудимый Воробьев, у вас все?
26: А что еще-то? Все.
17: Суд удаляется на совещание.
20: Прошу встать. Объявляется перерыв.
14: Неужто 10 годов дадут?
3: Червонец паяют, как пить дать?
6: Да держи карман шире.
14: Два, и то много.
20: Пожалели. Пожалели, да? Жалостливы. А если б сгорели?
6: Если бы, так обы.
14: Сами подожгли, а Яшку в тюрьму.
6: Они сами все виноваты. Да, тут надо подумать.
19: Ну что, Лена, ты довольна этим шумом и криком?
20: Да, Слава, я довольна. Пошумели и разобрались, что к чему. Я и сама многое поняла.

дождь полил ровно и сильно. Сухая земля быстро темнела. Все с облегчением и радостью представляли, как бьет сейчас дождь на лес, на дымящееся болото. По небу сплошь плыли низкие облака, быстро и озабоченно стремясь куда-то вдаль, туда, где ждала их истосковавшаяся по влаге земля.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время –

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Нет ни одной такой плохой книги, из которой нельзя было бы чему-нибудь научиться. Плиний младший.
0: Читаем вместе. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
0: Вы слушаете продолжение программы.
2: А в гостях у нас сегодня преподаватель, кандидат филологических наук, директор автономной некоммерческой организации АКМЭ Анна Владимировна Мещерякова из Владимира. Кроме инклюзивного образования, вы являетесь директором некоммерческой организации АКМЭ. Что это за организация, чем она занимается, как она возникла?
3: Эта организация достаточно молодая. Зарегистрировали мы ее в январе 2018 года. И, в общем-то, к ее созданию привело множество факторов. Во-первых, это неудовлетворенность нашей существующей системой образования для незрячих и слабовидящих. Неудовлетворенность как школьным образованием, так и вузовским образованием. Также к этому привел еще тот факт, что я в течение 4 лет работала в частной школе, то есть в альтернативной системе образования. И, в общем-то, мне есть чем сравнить. Официальное наше образование, предоставляемое государством, и образование такое, вот, скажем, несколько самодеятельное.
2: В чью пользу сравнение?
3: Я думаю, что сравнение все-таки в пользу частных учреждений. Во всяком случае, я работала в школе семейного обучения. У меня впечатления, конечно, двойственные, но я считаю, что альтернативное образование сейчас имеет гораздо большие перспективы, нежели наша государственная система. К сожалению, почему-то вот формальный бюрократический подход сейчас у нас процветает, а в частном образовании вот этого нет. Есть определенные минусы, да, и не всякая частная школа, конечно, дает хороший уровень образования. И не всякая семья может обеспечить ребенку полноценное образование вне школы. Это тоже факт. Тем не менее, видя ситуацию в университете и в школе, видя ситуацию со студентами, и сейчас у меня еще появились ученики, младшие школьники, которые занимаются пространственной ориентировкой, занимаются такими общеразвивающими коррекционными занятиями со мной, я просто понимаю, что надо включаться и пытаться что-то менять. Именно поэтому мы эту организацию и создали. Она специализируется на помощи молодым людям и детям с ограниченными возможностями здоровья, в основном с нарушениями зрения. В основном это консультативные услуги, образовательные услуги, да, такие реабилитационно-просветительские. И также мы участвуем активно в различных конкурсах социальных проектов культурной направленности. То есть сейчас мы сосредоточились на тифлокомментировании. За вот эти прошедшие полгода нами были выиграны и сейчас реализуются 2 достаточно серьезных для нашего региона проекта. Первый проект называется «Видят все». Он направлен на повышение уровня доступности культурно-массовых мероприятий в нашем регионе. То есть целью этого проекта является создание мобильного комплекса тифлокомментирования, то есть оборудование плюс профессиональный тифлокомментатор, который сможет, в общем-то, в любую точку нашей области, в любое учреждение культуры выезжать по требованию и осуществлять тифлокомментирование либо спектакля, либо какого-то иного культурно-массового мероприятия, либо, если это кинотеатр, то мы можем, имеем возможность показать фильм уже с готовым, да, тифлокомментарием. Такая идея. В рамках этого проекта будет у нас проходить 6 тестовых мероприятий различной направленности, а впоследствии у нас как раз-таки вот эта система будет действовать по требованию зрителей с ограниченными возможностями здоровья. И второй проект у нас называется «Владимир Венчальный городок». Это проект организации «Тифло-экскурсии» по местам, связанным с пребыванием во Владимире Александра Ивановича Герцена. А дело в том, что этот маршрут, как ни странно, ни в один туристический путеводитель не входит, хотя у нас во Владимире достаточно много памятных мест, связанных с этим писателем и философом, но почему-то ни одно там турагентство или музей вот такую экскурсию пока не разработал, хотя материала краеведческого характера по этой теме достаточно много. Я, опять же, как филолог, да, мне было интересно заняться именно литературным краеведением, разработать эту экскурсию. Наши экскурсии, они действительно адаптированы для людей с нарушениями зрения. Эта адаптация заключается в следующем. Во-первых, осмотр каждой достопримечательности у нас сопровождается демонстрацией 3D-модели соответствующего объекта и каких-то его интересных, так скажем, элементов, да, скажем, Дмитриевский собор и несколько изразцов, которые являются точной копией барельефов Дмитриевского собора. Успенский собор и, скажем, икона Владимирской Божьей Матери, выполненная тоже в технике барельефа. Кроме того, показ каждой из моделей сопровождается тифлокомментарием. То есть мы рассказываем не только об истории этого памятника, не только о его роли в жизни Герцена, но и о его архитектурных особенностях, характерных чертах стиля, или рассматриваем, в какой части здания, да, что располагалось, для чего нужна та или иная архитектурная деталь. То есть мы стараемся, чтобы максимально приблизить наших экскурсантов к тем памятникам, о которых мы рассказываем.
2: Анна, я знаю, что вы занимаетесь также и проблемами восприятия незрячих людей, восприятия литературных произведений и фильмов с тифлокомментариями. Вы выявили проблемы, связанные с восприятием вот именно фильмов с тифлокомментариями. Расскажите, пожалуйста, о ваших наблюдениях на эту тему.
3: Проблема восприятия незрячими фильмов с тифлокомментариями, она имеет такой двусторонний характер. Далеко не все фильмы, особенно фильмы, имеющие такую серьезную концептуальную составляющую, да, то есть обладающие определенными символическими деталями, символикой цвета и так далее, они озвучиваются, комментируются недостаточно качественно. Все-таки озвучить фильм, такой как, например, фильм Андрея Кончаловского «Рай», это совсем не то же самое, что озвучить какую-нибудь комедию, где просто нужно максимально озвучить какие-то действия, да, персонажа, может быть, какие-то игровые ситуации и прочее. Здесь, на самом деле, символический пласт, он очень серьезный. И, к великому сожалению, многие создатели тифлокомментариев почему-то не считают необходимым советоваться с искусствоведами, филологами, культурологами, которые просто вот на таком профессиональном уровне выявили бы те детали, которые действительно должны вербализоваться. Потому что всю визуальную информацию в фильме озвучить, конечно, совершенно невозможно. Это понятно. И хронометраж фильма этому противится, да? Но, тем не менее, нужно к этому вопросу, мне кажется, подходить так более скрупулезно. Почему-то у нас укоренилось именно такое американское понимание тифлокомментирования как технического перевода. На самом деле, когда мы имеем дело с тифлокомментированием, это скорее синтез искусств. И когда мы создаем этот комментарий, главный принцип, который должен действовать, это «не навреди». И нельзя вносить в изначально целостное художественное произведение какую-то инородную составляющую, которая просто будет его портить. Поэтому тифлокомментарий должен как-то не только с технических, но и с эстетических позиций тоже оценивать. Достаточно много я занималась изучением процессов межсемиотического перевода, рассматривала, опять же, в диссертации различные формы синтеза искусств, и совершенно точно могу сказать, что тифлокомментарий, да, это один из видов синтеза искусств, и к нему нужно подходить, то есть с такой более, вот, наверное, художественной точки зрения. Вторая проблема, она связана именно с восприятием самих незрячих людей. Слепорожденных, да, особенно тотально слепых, очень часто складываются либо неадекватные, либо вообще отсутствуют представление о визуальной культуре. Вот этим визуальным кодом, да, визуальной культуре, по крайней мере, ее основам, тоже надо как-то обучать.
2: Здесь имеется в виду мимика, жесты и так далее?
3: И мимика, и жесты, и символика цвета, да, и какие-то детали. То есть здесь много, на самом деле, вот в какую-то систему это в рамки вогнать, наверное, сложно. Вот даже те же дорожные знаки. Вот много ли незрячих понимает, как выглядят дорожные знаки? А это ведь только лишь вот такие элементарные знаки, да, вот, в общем-то, достаточно простые пиктограммы. А сколько у нас знаков визуальных, которые, в принципе, вообще незнакомы незрячим людям, да, они даже не знают об их существовании. Например, у нас вот студент на первом курсе, у него шнурки порвались, он пошел в магазин и купил первые попавшиеся шнурки. Он приходит в университет, а ему девчонки говорят: «Тимур, ты поосторожней, у тебя белые шнурки и черные ботинки, а это знак скинхедов. Ты там
2: ничего
3: не попади
2: себе
3: в нехорошую компанию». То есть просто

0: пропагандирует университет Герцена, да, что при обучении незрячих, там, мы даже вот когда описания какие-то, да, берем из литературного произведения, мы стараемся, или картины описываем, комментируем, мы стараемся вот элементы, которые не могут быть восприняты, например, цвет, вообще умалчим.
1: А вам не кажется, что это пережиток какой-то советский?
0: Мне тоже так кажется. Вот потому что, на мой взгляд, знать
1: что...
0: это надо. Конечно. Пусть это для нас на уровне иностранного языка. Но знать об этом хотя бы логически, теоретически, мы обязаны.
2: На самом деле это комплексная проблема, действительно. Если даже говорить об экзаменах, там, я не знаю, по русскому языку, о диктантах, да, мы все знаем, что по Брайлю все пишется с маленькой буквы.
0: Да.
2: И, например, вы пишете где-то диктант. Там я, например, искренне узнал, что перед тире там и после тире пропущена клетка, когда я стал печатать на пишущей машинке.
0: Я очень часто замечаю проблему с большими буквами, да, как раз когда переписываюсь с незрячими по электронной почте или в мессенджерах. Это прям вот очень распространенная ошибка. И мне вот, например, да, когда я это вижу, меня как-то это коробит. А на самом деле, когда это видят зрячие люди, то есть это, опять же, вот помимо нашей воли, где-то там в уголке сознания, очень отдаленном, рождает ощущение неграмотности, да, человека. Как-то странно, когда тема письма подписана с маленькой буквой. Или когда там письмо начинается с маленькой буквы. Ну, как-то вот несколько странновато и уже отношение определенным образом меняет.
2: Может влиять. Ну, а то, что тифлокомментарий американский, наверное, это связано с тем, что он, собственно говоря, оттуда и пришел в начале 2000-х годов, и нам действительно нужно подумать о том, как его усовершенствовать, создать что-то свое, хотя, опять же, некоторые могут сказать, что это разговор об особом пути.
0: Дело в том, что я так понимаю, что в основе вот этой концепции тифлокомментирования лежит американская концепция журналистики, да? Это репортажная журналистика. Журналистика факта, когда на читателя как раз-таки вот вываливают факты без какой-либо интерпретации, и читатель должен уже самостоятельно эту интерпретацию какую-то выстроить. А на самом деле в европейской традиции журналистика все-таки была более такой оценочной. Помимо факта, все-таки репортеры, журналисты старались дать какое-то его осмысление, какую-то интерпретацию, да, то есть найти какие-то в нем все-таки смыслы, выстроить связь с какими-то другими явлениями. И я не считаю, что на самом деле оценочность или какие-то вещи, связанные с интерпретацией, будут портить тифлокомментарий. Далеко не всегда в тифлокомментарии отражаются такие вещи, которые понятны, да? Например, та же мимика и жесты, но они априори не совсем понятны людям. И сказать, что герой улыбнулся или на его там губах появилась улыбка, значит ничего вообще не сказать. Улыбка может быть всевозможной, да, и жест может означать совершенно разные вещи, причем в разных культурах. Поэтому мне кажется, что вот моменты, все-таки связанные с визуальной культурой, с визуальными кодами, со значением каких-то визуальных знаков, они должны быть прописаны в тифлокомментарии. Это все равно, как мы откроем, например, «Войну и мир», и там часть текста приведена на французском языке. Ну, современный читатель не обязан знать французский язык. Может быть, в 19 веке эти сноски были не нужны, но в 20 и 21 они совершенно точно нужны. Нужен перевод, нужны пояснения, нужны какие-то комментарии, да, нужны, может быть, примечания даже более развернутые к этим фразам. И здесь мы имеем дело с такой же ситуацией, да, то есть это, в общем-то, ссылка, это сноска на определенный культурный пласт. Я считаю, что это не навяжет читателю инородное видение, точнее, зрителю, да? А в конце концов, почему мы так боимся навязывания каких-то интерпретаций? У человека всегда есть своя точка зрения, и он вправе согласиться, да, с авторской трактовкой, с трактовкой комментатора, а вправе с ней и не согласиться. И в любом случае любое восприятие, оно субъективно. И все, что дано в комментарии, разные люди все равно поймут по-разному, на самом деле. И истолкуют, и поймут. И говорить, что если вот я в комментарии там какие-то элементы концепции туда вложу, да, попытаюсь зрителя навести на какую-то трактовку, что он непременно дает.

0: этой трактовки дойдет и согласится. На самом деле, если он находится на достаточно хорошем уровне развития, он сам подумает и примет свое решение, да, принимать это или не принимать. А во-вторых, если он находится на таком уровне, что он не может свое мнение в принципе сформулировать, то из разрозненных каких-то фактов он вообще ничего не сформулирует и ничего не выведет. И там концепции вообще никакой не будет, никакой интерпретации. Будет просто восприятие фактов, которые лежат на поверхности, вне связи их друг с другом. То есть никаких обобщений, там выхода на идею уже в принципе не будет. А я, например, столкнулась с таким, когда вот мы с ребятами рассмотрели фильм «Рай», и я так поняла, что вот этот пласт символический, который связан с тем, что герои исповедуются перед Богом, да, и, в общем-то, вот их жизнь — это своеобразная исповедь перед Богом и их предстояние перед страшным судом, да, на страшном суде, она была вообще не понята. Абсолютно. Люди восприняли как вот, ну, военная история какая-то. Все. То есть вот это и то, что Бог в конце совершил этот суд и сказал, кто из них достоин войти в рай, да, кто более грешен, кто менее грешен. То есть они это не поняли совершенно. Хотя в фильме это вот на уровне именно композиции, на уровне цветового решения сцен эта линия проходила.
1: Чтобы это понимать, нужно формировать в себе какой-то навык анализа. Но тут есть две проблемы, с этим связанные. Проблема первая заключается в том, что мы очень часто боимся высказываться, боимся, что кто-то что-то о нас не так подумает и тому подобное. Я вот вспоминаю, в школе читали мы поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», но так получалось, что я месяц проболел. И лишен был этого анализа нашего учителя по литературе Татьяны Владимировны, да? И я понял, что я не могу написать сочинение. Ну, не знаю почему. И второй момент заключается в том, наверное, что прочитали мы какое-то художественное произведение по Брайлю, в аудиоварианте, и у нас просто зачастую нет времени посидеть и подумать, действительно. Или мы хотим, чтобы подумали за нас, или мы не хотим думать вообще. Впечатления достаточно поверхностные. Вот этого навыка, к сожалению, у многих действительно нет.
0: Я с вами полностью согласна, но особенно страдают навыки интерпретации именно предметно-пространственной среды произведений и фильмов. Да? Каждая вещь, которая окружает героя, она обладает каким-то смыслом. И как-то о герое говорит. Но вот, к великому сожалению, у нас почему-то на эти описания, которые очень часто носят именно визуальный характер, стараются их опускать в школах именно незрячих слабовидящих детей, потому что вроде бы сложно этот предмет представить, сложно как-то интерпретировать там его визуальные особенности и так далее. То есть почему-то считается, что это не нужно. А как раз-таки на это и нужно направлять особое внимание для того, чтобы человек все-таки мог видеть в обычных предметах какие-то знаки, какие-то смыслы.
2: Это касается фильмов с тифлокомментариями. Но ведь в восприятии литературы, литературных произведений, есть проблема. Кто-то, например, представляет себе литературные произведения и представляет, как выглядят герои. Кто-то представить себе не может. А вот с чем связаны вот такие проблемы?
0: Вообще такие проблемы связаны с тремя очень важными факторами. Первый фактор – это как раз тот фактор, о котором сейчас уже говорил Дмитрий, да, что есть определенный набор знаний, умений, навыков, которые входят в понятие читательская культура. Вот как человека, собственно, с детства приучили обращаться с литературным произведением, так он и поступает. То есть кто-то описание прочитывает и пытается себе эти предметы представить в своем воображении, да, воспроизвести. Кто-то их просто формально прочитывает, кто-то пропускает вообще. Кто-то, опять же, знает, в чем функции этих описаний могут заключаться, да, что они могут реально нести какую-то дополнительную информацию, концептуальную, подтекстовую и так далее. То есть не только говорить о внешнем виде, облике какого-то предмета или персонажа. И, соответственно, вот от этого зависит наше поведение как читателя. Это первое. То есть углубляемся мы, не углубляемся, обращаем внимание, не обращаем, пытаемся представить, не пытаемся представить. Второй момент связан с чувственным опытом и с запасом представлений, да, которые содержатся в нашей памяти. Дело в том, что, опять же, когда мы воспринимаем словесное описание, в нашем сознании происходит своеобразная перекодировка вербального кода в визуальный. То есть мы пытаемся себе предмет представить. Если он в вашем чувственном опыте был, вы его когда-то ощущали, да, или видели, или слышали, да, или как-то иным способом воспринимали, вам это сделать гораздо проще. В памяти актуализируются определенные представления, у вас образ как бы всплыл, да, в сознании. Если такового образа нет, то, соответственно, включается воспроизводящее воображение. И оно уже пытается скомбинировать, сконструировать образ из тех кусочков, которые, опять же, содержатся в памяти. Ну вот, например, такой хрестоматийный пример. Описание барского дома в рассказе Тургенева «Муму». Там в начале рассказа приводится описание барского дома. То есть это дом, который стоял на одной из отдаленных улиц Москвы. Дом с колоннами, антресолями и покривившимся балконом. И вот опять же, мы понимаем, что если читатель когда-то видел вот эти старомосковские особняки конца 18-го, начала 19 века, у него в сознании сразу этот образ появится, да, он его вспомнит. А другой читатель, он никогда этих особняков не видел, но видел все-таки какую-то архитектуру классицизма, имеет о ней представление, и он уже вспоминает, ну, что-то такое подобное, отдаленно напоминающее, ну, может тоже воспроизвести. А кто-то вот вообще не имеет никаких представлений. Но видит, есть слово «колонна», есть слово «балкон», да, есть слово «антресоль». Ну, примерно представляем, что это такое, каждый из этих элементов. Да, ну, такой среднестатистический читатель, он, в принципе, способен вот эти вот отдельные элементы сконструировать и соединить в какой-то целостный образ. Понятно, что незрячий читатель может и вообще не иметь представления о том, что такое колонны, антресоли и балкон, да, и в принципе не сможет это все в голове как-то воспроизвести и сконструировать хотя бы из отдельных элементов. Вот, это вопрос о как раз чувственном опыте и уровне развития воспроизводящего воображения.
1: За современной литературой вы следите сейчас? И есть ли в ней шедевры или все уже как бы написано, а остальное компиляция?
0: Я слежу в основном за зарубежной современной литературой. И в основном это авторы эпохи постмодернизма. Сейчас она вроде бы уже у нас к концу подходит. Но, тем не менее, есть авторы, да, которых стоит почитать, как, например, Антония Байет, Исигура, Джулиан Барнс, Умберто Эко и так далее.
2: Как относитесь к отечественной литературе, сейчас популярной? Алексея Варламова таким современным классиком считают, Водолазкина.
0: Отечественная современная литература, честно, не привлекает. Я, конечно, знакома, но каких-то дифирамбов петь не буду. Вот. Ну, вообще, я такой читатель достаточно придирчивый, и мне хочется, когда есть какие-то новации на уровне формы, на уровне содержания. То есть мне, конечно, скучновато, честно сказать, читать какие-то действительно вещи, которые, ну, наверное, повторяют отчасти какие-то элементы, особенности поэтики предшественников, но ничего нового именно в саму художественную форму не вносит. Все-таки я вот смотрю не только с позиции содержания, да, но и с позиции формы на произведение. Хочется откопать какую-то изюминку.
1: Ну и еще хотелось бы удовлетворить свое любопытство, поскольку вы сказали, что работали в частной школе. Вот дети стали читать меньше.
0: На самом деле, я не могу сказать, потому что у меня нет статистических исследований, да, как вот в количественном отношении, меньше или не меньше. Я, например, видела в частной школе семьи, которые действительно пытались детей привлекать к чтению и пытаются до сих пор. И там, в принципе, с чтением ситуация обстоит неплохо. У нас в формате читательского клуба мы проводим, и до сих пор я там работаю, да, именно в формате читательских клубов. Мы собираем где-нибудь там в соцсети ВКонтакте, в Фейсбуке, кидаем клич, спрашиваем, что хотели бы прочитать и обсудить. У нас дети и родители очень активны вносят свои предложения, то мы выбираем какую-то одну книгу, и один раз в месяц вот мы проводим такое заседание читательского клуба «Обсуждаем». Произведения. И дети, что удивительно, читают. Нет такого, чтобы ребенок пришел с непрочитанным текстом. А вот что касается моей работы на филфаке, вот там я с этим сталкиваюсь сплошь и рядом, да, когда приходят студенты с непрочитанными текстами. Хотя вроде бы это входит в их профессиональную компетенцию, они это делать должны. А может быть, здесь, конечно, еще проявляется такой элемент, как принуждение и непринуждение, да, то есть если в читательском клубе все-таки это в более свободном формате происходит, то когда мы сталкиваемся с университетом, да, с практическими занятиями, с экзаменами, то здесь уже формат, конечно, совсем другой. Что касается незрячих студентов, то здесь я вот просто поражаюсь, насколько люди мало читают. То есть вот здесь я явно вижу разницу между тем, сколько читали мы в свое время, читали, слушали, и тем, сколько читают сейчас. Поражает то, что у людей нет такой потребности. Причем люди, которые не сильно, так скажем, загружены какими-то учебными текстами и могли бы вполне себе позволить. Сейчас все это гораздо легче происходит, да, есть библиотека Михайлова, есть тифлофлешплееры, и там гораздо проще найти и прослушать нужную книгу, которая тебя интересует или тебе необходима, но тем не менее у людей вот какой-то потребности внутренней нет. И вот это меня, конечно, очень беспокоит.
1: Ну, а школьная программа, она насколько соответствует, скажем так, возрастной норме детей? Потому что, ну, сложная тема, да, периодически я встречаю какие-то дискуссионные статьи об этом, что хватит там детей заставлять читать, потому что они классику в их возрасте воспринять не в состоянии. С другой стороны, если бы мы там не читали в школе, скажем, «Войну и мир», учитывая нынешний темп жизни, я вообще не уверен, что я когда-то стал бы это читать.
0: На мой взгляд, школьная программа вообще не соответствует возрастным нормам. Для того, чтобы как-то обогащать социальный опыт учащихся, а, собственно, это и есть основная, главная цель, да, литературного образования в школе, мы должны все-таки подбирать произведения с такими героями и ситуациями, которые, с одной стороны, ну, все-таки были бы понятны, с другой стороны, как-то все-таки обогащали бы чувственный эмоциональный опыт. Ну вот, например, в шестом классе рассказ Олдриджа «Последний дюйм». Да? Действительно, герой-сверстник, но вряд ли кто-то из пятиклассников, шестиклассников попадал в такую ситуацию, когда ему приходилось там раненого чуть живого отца самостоятельно на самолете перевозить за много миль, да, и причем в ситуации, когда там поднялся буран, сильный ветер, шторм, ситуация совершенно экстремальная, да, и вот здесь действительно произведение может обогатить чувственный опыт. С другой стороны, герой все-таки по возрасту это 10-летний мальчик, он близок учащимся 5-6 класса, да, в принципе, себя представить в такой ситуации вполне можно. Но как, например, 9-класснику себя представить в ситуации Печорина, я вот честно... всегда ломаю себе голову. Вот как бы так вот суметь?
1: С Печориным мне другое запомнилось. Мы там написали как-то сочинение. Печорин там любуется природой, еще чем-то. А почему вы не обращаете внимания, что всего этого не делает Грушницкий? А я вслух не сказал, а про себя подумал. Так мы же журнал Печорина читаем, извините. Мы про Грушницкого ничего не знаем.
0: Да, там показано именно сознание Печорина, а каково сознание Грушницкого и что он в это время думает и чувствует, там вообще остается за кадром. Мне кажется, что все-таки надо программу очень здорово пересматривать и многие произведения вообще поднимать куда-то выше в систему университетского образования, потому что вот там литература, мне кажется, очень нужна. Это то же самое, что философия. Она формирует мировоззрение. И многим литература более понятна, чем философия. Да? Она эмоционально воспринимается, она все-таки как-то связана с жизнью, а философия – это абстракция. Вот как раз-таки абстракции мало кому понятны. А с литературой в таком возрасте работать вот самое-самое милое дело. Вот. В то же время в школе имеет место быть такой фактор, как инфантилизм учащихся, да? Как зрячих, так и незрячих. Потому что с введением множество технических каких-то нововведений, изобретений, у нас дети получают достаточно мало социального опыта. К сожалению, этот социальный опыт очень часто получают где-то в интернете, в виртуальной среде, да, а не в процессе реального общения, реальной деятельности. Деятельность вся какая-то вот виртуальная. Поэтому сейчас уже вообще случаи иногда бывают, что ребенок, например, не знает, как выглядит трамвай, да, никогда в нем не ездил, там, или троллейбус, или там не был в ситуации какой-то совершенно бытовой, которая еще там лет 10-20 назад была совершенно нормальной для любого ребенка, да, то есть это гиперопека родителей, это, опять же, какие-то технические изобретения, нововведения, они как-то вот человека от мира несколько отдаляют, я бы сказала. Вот, поэтому мне кажется, что сейчас вообще понимание литературы в школе, оно затруднено многими-многими факторами. Там очень многие произведения, которые вот я бы дала 16-17-летним людям, как, например, «Каменный цветок» Бажова, «Корзина с еловыми шишками» Паустовского, там «Аталия Принцепс» Гаршина, они почему-то попали в 4-5-6 класс. Как вообще это получилось? Как воспринимают эти произведения те, кто эту программу составляли? У меня очень большие, конечно, вопросы. Это произведение для юношества явно, а то и для взрослых людей. То есть в таком возрасте они никак поняты быть не могут.
1: Блиц-опрос. Ну, наша программа близится к совершению, и напоследок Анна предлагает для вас небольшой блиц-опрос. Ваше жизненное кредо.
0: Стремиться к вершине, наверное.
1: Ну, про любимую книгу, наверное, спрашивать бесполезно, но все-таки ваш любимый литературный герой или тот герой, с которым вы себя, может, сравниваете?
0: Наверное, я себя сравню не с героем, а с типом лишнего человека, который много чего хочет, но достаточно редко находит себе применение вот в реальном теперешнем мире. Либо все приходит тогда, когда уже как-то это не слишком надо.
1: А ваше любимое блюдо?
0: Я очень люблю грудинку.
1: А есть ли у вас какое-то хобби?
0: Хобби есть, это выступление на публике, которое не обязательно носит творческий характер. Общение с людьми в такой, скажем, открытой аудитории. Передача какой-то информации, какого-то своего видения людям.
1: С какими студентами вам приятно работать и какие вас раздражают?
0: Меня раздражают студенты без инициатив, которым ничего не надо и которые сами не проявляют ни к чему интерес. Я очень люблю работать со студентами, которые задают вопросы, которые как-то откликаются, которые даже спорят, дискутируют. Но тем не менее я вижу, что я в их сознании что-то могу изменить и что-то могу затронуть. Хуже всего, когда студент сидит вот такой беспомощный, безинициативный, совершенно где-то в другом мире.
1: Представьте себе, что сегодня вам предстоит читать лекцию, но проснувшись утром, вы поняли, что пропал голос. Что делать?
0: Я думаю, что я буду читать даже шепотом.
1: А есть какой-то рецепт по восстановлению голоса на короткое время?
0: Вообще, один раз у меня был такой случай, но не с лекцией, а с записью материалов для журнала. Был голос очень сильно охрипший. Честно сказать, муж посоветовал выпить 2 глотка коньяка, и вот на буквально 20 минут голос приобрел нормальные качества, но потом было то же самое. Там кровообращение как-то усиливается, поэтому, видимо, и обжигает, да, коньяк, и начинается активная деятельность, и вроде бы что-то появляется.
1: И напоследок, если бы в ваших руках сейчас оказался 7-й лепесток, какое желание вы бы загадали?
0: Наверное, я бы загадала желание, чтобы у меня была хорошая команда, которая бы меня всегда сопровождала во всех моих начинаниях, во всех случаях жизни. Я понимаю, что хорошую команду собрать очень-очень трудно. Мне нужны люди. Я думаю, что если есть голова и будут люди, все приложится. Команда у меня есть, но она пока очень маленькая. Хочется, чтобы она стала больше и надежнее.
1: А какая мелодия отражает ваше настроение в данный конкретный момент?
0: Я думаю, что это мелодия из оперы Глюка «Орфей». Там есть такая очень красивая мелодия, которая исполняется на флейте и клавесине.

0: Ну что ж, Анна, будем нашу встречу завершать. И какие будут ваши пожелания, напутствия, может быть, тем, кто нас сейчас слушает?
1: Основное главное пожелание и напутствие заключается в том, чтобы каждый человек шел своей дорогой. Почему-то мы очень часто себя ощущаем недотягивающими до зрячих людей. У нас почему-то существует стереотип, что мы должны всех догнать и перегнать. А я думаю, что у каждого есть своя дорога и свой путь. И вот не поддавайтесь всеобщей вот этой истерии, да, и какому-то желанию совершать там, я не знаю, невероятные подвиги и прочее. На самом деле, часто более ценен тот человек, который в повседневной жизни выполняет какую-то определенную, да, свою работу тихо, мирно, не пиаря себя, вот, но тем не менее достигает больших результатов, чем те люди, которые стараются участвовать в каких-то очень там крупных, броских проектах, пытаются какие-то рекорды ставить миру. Нужны не столько подвиги, сколько такая вот планомерная, постоянная работа. И мне кажется, каждый из вас свое место в этом мире может найти, несмотря ни на какие там проблемы со здоровьем. На этом месте вы действительно окажетесь незаменимым. То есть идите своей дорогой. Вот это мое пожелание.
0: Полностью с вами согласна.
2: Ну, а я со своей стороны пожелал бы вам, Анна, все-таки как можно реже чувствовать себя лишним человеком, потому что то, что вы делаете, все-таки очень важно. И я вот задумался над тем, что действительно вот... А что было бы, если бы не было литературы? Да, может быть, сейчас действительно собирать какую-то технику важнее, но зачастую получается так, что мы и технику собирать не умеем. Но литература, она действительно нужна для чего? Хотя бы для того, чтобы видеть в ней какое-то отражение, может, себя, образы, это очень важно. И, ну, я не знаю, как бы выглядел наш мир, если бы не было книг, если бы мы их не читали.
1: Спасибо, что вы разделяете мое мнение и мою вот такую страсть к литературе.
0: Ну, а мы напоминаем, что в гостях у нас сегодня была Анна Мещерякова. И ждем ваших отзывов, предложений, пожеланий на наш почтовый адрес skmf@rancis.org. А над сегодняшней программой работали редактор выпуска Кирилл Зорин, звукооператор Павел Малышев и ведущие Дмитрий Балыкин
2: и Мария Кочедыкова.
0: До новых встреч в эфире «Радио Рансис».

0: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Радио Рансис. www.rансис.орг.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи! В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев, а сегодняшний выпуск будет посвящен вовсе не программам, не устройствам и даже не каким-то онлайн-сервисам, а людям. Дело в том, что многие слушатели моей программы имеют представление о вот этих проблемах, которые создает введение тотальной интернет-цензуры, только из каких-то частных разговоров, из каких-то отрывочных сведений, доходящих из каких-то источников. Поэтому я решил в сегодняшнем выпуске систематизировать и описать всю информацию, которую мне удалось собрать, по следующему вопросу. Как известно, где-то в середине 2025 года у нас началась тотальная интернет-цензура. Начали блокировать и всячески искоренять иностранные мессенджеры, причем самые функциональные и популярные. Заблокировали доступ к различным онлайн-ресурсам, вследствие чего перестали работать видеозвонки через Be My Eyes. А сейчас на полном серьезе уже идет дело к тому, что предлагают заблокировать вообще доступ к любым не отечественным, не родным, а зарубежным онлайн-сервисам типа нейросетей, искусственного интеллекта. Ну, мол, они данные собирают и врагам куда-то туда передают. А большинство решений, которые инвалиды по зрению используют в своей жизни для решения и бытовых задач, и при учебе, и для работы, они базируются как раз на иностранных решениях. Ну, потому что у нас либо доступностью вообще никто не занимается, либо только делает вид. И об этом я сейчас чуть попозже расскажу. Так вот, в силу этого у людей проблемы только усугубляются. И многие задаются вопросом, ну, а почему же никто об этом не говорит? Почему же никто не пытается это донести до непосредственных виновников торжества, в кавычках? Почему же ситуацию не пытаются как-то объяснить тем, кому следует? Пытаются. Я попытаюсь сейчас вам пересказать то, что мне удалось набрать и систематизировать. Начну я с публикации, которая в самом конце марта появилась в блоге Анатолия Попко. Это сотрудник компании Яндекс. И это, кстати, единственное имя, которое я могу назвать вот имя конкретного человека. Потому что проблема большинства публикаций состоит в том, что там конкретные имена не называются. В том числе и в публикации Анатолия. Он здесь описывает, как он пытался прийти как раз на мероприятие под названием ВК-инклюзия. Ну, во-первых, это мероприятие, где должны были публично обсуждать проблемы цифровой доступности. Внимание! Публично обсуждать проблемы цифровой доступности. Но, оказывается, сначала нужно с организаторами выяснить и договориться, какие темы желающие там хотят обсудить. Так это публичное открытое обсуждение или это просто мероприятие, как в советские времена пионеры радостно рапортовали любимому Леониду Ильичу, как они учатся на благо любимой родины. Примерно то же самое. Так вот, выяснилось, что сначала они пытались дать понять, что надо обходить неприятные высшим, так сказать, сферам темы. У нас только позитивные темы, а вот эти все ваши рассказы о проблемах, которые создают введение интернет-цензуры, давайте только в кулуарах. Ну и зачем тогда вообще подобные мероприятия проводить? Провели мероприятие, радостно рапортовали о том, что у нас успехи в плане цифровой доступности, а о проблемах, которые создают те, кто вот эту цензуру вводит, вообще упоминать не надо. Ну, возвращаемся в те самые времена Советского Союза. То есть мероприятие проводят, но рапортовать и обсуждать там нужно только, как они выражаются, позитивные моменты. Но самое главное еще есть предцензурирование. То есть сначала организаторам нужно объяснить, кто и про что хочет говорить. Дальше. В этой же статье и в некоторых других источниках рассказывается о том, что еще в сентябре 2025 года некие инвалиды встречались с некими хозяевами вот этого самого пресловутого не то он Макс, не то он Мах, но в народе его уже называют Промах. Ну, действительно, промах, причем с разворотом на 180 градусов, потому что если даже когда-нибудь его сделают доступным, то в плане раскрутки, пиара и, ну, просто, что называется, создания информационного повода, это полнейший провал. Но это напоминает опять историю, как людей заставляли смотреть отечественные телевизоры, слушать отечественные магнитофоны, а народ все гонялся за эксклюзивными японскими, корейскими и прочими, ну, которые просто были качественными и удобными, и функциональными. А отечественные телевизоры, ну, сами понимаете, что из себя представляли. Так вот, якобы в сентябре эта встреча состоялась. И там сказали, что, мол, мы примем к сведению. Но в других источниках я встречал заявление, что якобы пообещали в сентябре 2026 года какую-то доступность в этом самом промахе реализовать. Но тут, люди дорогие, не то что здравому, даже не здравому смыслу ситуация не поддается. То есть в сентябре 2025 года информация об отсутствии доступности дошла, а в сентябре 2026 только ей заниматься начнут. Ну, люди дорогие, даже полноценную операционную систему с нуля, я думаю, месяцев это за 5-6 вполне можно сделать. А тут какой-то злосчастный мессенджер сделать доступным, ну, элементарно, поручить разработчикам зайти на сайт Google в раздел Developer Documents и почитать документацию. Прогнать через определенные утилиты и подкрутить этот самый промах. И на это нужно год? Ну, выводы делайте сами.
0: Инфотрон.
1: А это я все к чему все рассказываю. Доносят, сообщают, пытаются даже поднять публично это обсуждение. Но цензура не только в интернете, цензура на всех уровнях. Ну вот я здесь что-то по радио рассказываю, ну расскажу я здесь по радио. Я знать не могу, услышат ли это какие-нибудь ответственные товарищи. Ну, например, в России есть организация, которая называется Всероссийское общество слепых. У этой организации есть представители, которые время от времени приходят на какие-то официальные мероприятия. Даже вроде бы есть депутаты, которые состоят в этом самом Всероссийском обществе слепых, которые сидят в Государственной Думе. Так почему бы этим депутатам не попытаться поставить на разработку закон, который обязует любые программные и аппаратные продукты отечественного производства делать доступными? А те, кто этого делать не хочет, будут подвергаться штрафам. Почему же такой закон не принимают? Абсолютно идиотский закон. Я тут время от времени тоже встречаю законы, которые принимают. Вот без них, конечно, жить невозможно. А вот такие законы почему-то даже не пытаются реализовать. Кроме того, те официальные представители Всероссийского общества слепых, которые на подобных мероприятиях появляются, вполне могут сурово и по существу донести до этих самых ответственных товарищей, в кавычках, вот эту самую ситуацию. Потому что здесь нужно не церемониться, а прямым текстом говорить, что же вы, люди дорогие, делаете. У нас и так люди, благодаря вам, многое себе просто купить не могут. Смартфон купить, какой-то прибор, потому что они все бешеных денег стоят. А вы еще и блокируете доступные мессенджеры, доступные сервисы. И вообще делаете все, чтобы люди опять сидели и читали брайлевские книжки. А ведь люди вполне могут учиться, могут работать, используя всевозможные решения. Но все эти решения, как правило, не отечественного производства. А ваше отечественное производство – это вот самый промах. Ну и что? Будут ли официальные представители вот так вот напрямую все это рассказывать? Что-то я сильно сомневаюсь. Потому что если они так начнут все рассказывать, то, может быть, этих самых официальных представителей лишат официальной должности, официальной зарплаты и вообще объявят, так сказать, какими-нибудь врагами советской власти. Дело в том, что люди, которые возмущаются вот так на локальном уровне, в своих сообществах, в каких-то частных беседах и разговорах, конечно, все это высказывают, негодуют, но кто из них, когда им удастся попасть на мероприятие, где они это могут высказать уже каким-то ответственным товарищам, вот так рискнут? А людей, которые должностей не занимают, официальная организация не представляет, будут ли допускать на подобное мероприятие? Вот такой замкнутый круг и получается. Ну, взяли бы эти самые чиновники из какого-нибудь там министерства, по какой-нибудь там цифровой доступности или недоступности. Ну, взяли бы, провели бы открытую встречу, куда бы вот просто пригласили всех желающих. А лучше всего онлайн-встречу. Вот вообще в легкую. Взяли бы и провели онлайн-встречу, чтобы со всей страны все желающие могли подключиться и поговорить вот с теми, кто непосредственно вот такие вот издевательские приказы дают и такие решения принимают. Ну, взяли бы и на эту встречу притащили и хозяев этого промаха, и товарищи из Яндекса, и из Mail.ru, какие там у нас еще есть компании. Ну, вот и попытались бы послушать то, что им непосредственно народ напрямую скажет. Ну, например, там Bittrex24, Контур и так далее. Потому что пока что у нас все представители частных структур, они это в порядке личной инициативы, в порядке какого-то жеста доброй воли, вот эту доступность могут реализовать, а могут и нет. А могут просто отчитаться, что они ее сделали, но потом как-то особо этим не заниматься. И что мы имеем в итоге? Итак, все упирается в то, что непосредственные виновники торжества, в кавычках, они с народом даже разговаривать не хотят. Как я рассказывал, либо приходите и радостно рапортуйте о том, как доблестно трудятся все кругом и радуются той недоступности, которую нам тут навязывают, либо вообще сидите и помалкивайте. А если хотите нам что-то сообщить, то, пожалуйста, вот обращайтесь к третьему заместителю, второго секретаря, четвертого помощника. Он нам положит какую-нибудь записку, мы ее прочитаем, поставим резолюцию «принято к сведению» и пойдем дальше вам жизнь портить. Я не знаю, услышат ли мою вот эту передачу какие-нибудь ответственные товарищи. Ну, если бы у меня была возможность, я бы им сказал даже не пару ласковых, а как минимум 10-20 ласковых бы я им сказал. Да кто со мной разговаривать станет? Ну, в общем, что я, дорогие слушатели, в итоге вам могу сказать. Конечно, пытаются ситуацию эту донести, пытаются о ней говорить. Но, как я думаю, вы уже поняли, особо это тем самым товарищам, которые нам жизнь портят, и не нужна. Народная мудрость гласит следующее. Сытый голодного не разумеет. Так что выводы делайте дальше самостоятельно. А я с вами на этом прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького. Осень. Наши дни. Девушка стоит и смотрит на могилу монаха. К ней подходит молодой человек. Они вместе смотрят на могилу неизвестного солдата. Молодые люди после пикника сидят на мотоциклах, собираются уезжать.
2: Может, поедем?
3: Поехали!
2: Романтики! Да поехали же!
4: И вечный бой покойным только снится. Пошли!
3: Вперед!
2: За мной!
1: «А зори здесь тихие» в двух сериях. Сценарий Бориса Васильева, Станислава Ростоцкого. Режиссер-постановщик Станислав Ростоцкий. Оператор-постановщик Вячеслав Шумский. Художник-постановщик Сергей Серебренников. Композитор Кирилл Молчанов. Звукооператор Игорь Струканов. И другие.

Государственный симфонический оркестр кинематографии, дирижер Васильев. В главных ролях: Андрей Мартынов, Ирина Долганова, Елена Драпека, Екатерина Маркова, Ольга Остроумова, Ирина Шевчук. В ролях: Зайцева, Мещерякова, Емельянова, Чернов и другие. Военный консультант, генерал-лейтенант Осликовский. Директор картины Григорий Рималис. Первая серия.

0: Деревня. Трое военных уходят из дома.
1: Сами видели, товарищ майор, ну какой же это помком взвод, труган сапог найти не может.
0: Девушка в окне.
2: Ну вот он, сапог-то нашелся, и я его под кровать зашвырнула.
1: Выказалось.
0: Солдат в платке доит корову.
1: Бойцы, как их с передовой снимут, ужасно до жизни жадные. А я нарушение устава никак терпеть не могу.
3: Здравия желаю, товарищ майор.
0: Подходит к корове. Майор явно недоволен солдатом в платке.
1: Пять суток.
3: Не дается она без платка-то. Ладно, давай. Ты мне рапорт, я тебе выговор. И новых солдат. А потом опять все сначала, так что ли?
1: А вышлить не пьющих. Не пьющих, а чтобы насчет женского полу.
3: Явнухов, что ли?
1: Начальству видней.
3: Порядка в расположении навести не можешь. Бабы, бабы.
1: Гражданское население мне не подчинено, сами говорили. А от них все зло.
4: Товарищ майор, зашли бы в дом. Самоварчик не остыл еще.
3: Нет, спасибо, надо ехать. Ладно, Васков, ладно. Слушай, помком взвода, вытряхивайся в распоряжении штаба.
5: Есть.
3: А тебе, Васков, я пришлю таких, которые от самогонки юбок, но своротят живее, чем ты.
6: Может, останемся, товарищ майор?
3: Поехали.
5: Добился.
0: Мужчины уплывают на небольшом суденушке.
2: Возвращайтесь с победой!
0: Женщина и старшина провожают отплывающих.
7: Хорошие мужики, хорошие.
8: Да и мы тоже виноваты.
9: Коменданту наше почтение! Не поминайте лихо!
0: Старшина обходит деревню.

0: Подходит к сараю с надписью «Не курить». Проверяет замки. Двери закрыты. В доме старшина обедает.
1: Неаккуратно поступает начальство. Ох, неаккуратно. 3 дня уж как объект без прикрытия. Да, погорячился майор. Задал себе задачку. 2 отделения подходящих найти не могут.
2: Тихо-то как стало.
1: А все из-за вас. Выселить весь женский пол из прифронтовой полосы. Слопни!
2: Так ведь это как же? Обстирать вас и то.
0: Выходит из-за стола, садится к печке, достает кисет.
3: Приехали. Погружайся. С прибытием, товарищи бойцы.
2: Зенитчики прибыли.
4: С командиром прибыли?
2: Не похоже, Федот Евграфович.
4: Слава богу. Власть делить хуже нет.
5: Ребята, зенитчики приехали! Жить смотри!
0: Старшина выходит из дома.
6: Прибыли! Прибыли!
4: Так точно!
0: Видит взвод, состоящий полностью из девушек.
7: Смирно! Товарищ старшина! 1-е и 2-е отделения 3-го взвода 5-й роты отдельного зенитного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта. Докладывает пленком взвода Кирьянова.
4: Так, нашли, значит, не пьющих.
8: Принимай.
7: Живее разгружайтесь.
8: Веселее, веселее, нам еще обратно.
7: Заноси.
9: Да чуть полегче.
7: Кухню на берег.
4: Чего, не надорвешься.
7: Ноги не держат.
9: Живее, девчат, разбирайтесь.
1: Зенитчики, между прочим, по хатам жили.
7: Так то зенитчики, а мы зенитчицы.
9: А подушку где? Держи. Извиняюсь.
10: Мы вместе с тобой будем?
1: Как звать?
9: Принимай матрас.
7: Бричкина. Лизавета.
1: Откуда будешь?
7: Вологодская.
1: В колхозе, что ли, работала?
7: Работала. А больше отцу помогала.
1: Соображаешь.
9: Давайте стол на место поставим.
1: Значит так. Из расположения без моего слова ни ногой.
10: Даже за ягодами нельзя.
1: Ягод еще нету.
7: А щавель собирать можно, товарищ старшина? Нам без приварка трудно, отощаем.
1: Не дальше речки. Аккурат, в пойме прорву его.
7: Люда, Вера, Катенька в караул.
1: Это как понимать?
7: Что, товарищ старшина? Катя разводящая.
11: Благодарим за доверие.
1: Вот это вот. Развод караулов полагается по всей строгости делать. По уставу. А это насмешка полная. А устав? Устав для солдата? Это же...
7: А у нас разрешение, товарищ старшина. От командующего лично для соблюдения секретности. Шли бы вы отсюда. Нам прибраться надо. Кстати, о помещении побеспокойтесь.
1: Каком еще помещении?
7: Кустов поблизости не наблюдается.
0: Старшина уходит.
12: А устав? Устав это для солдата?
0: Старшина строит туалет.
13: Старайся, Федот Евграфович. Гляди размером, не ошибись. Ты не очень труждайся. Ты ведь у нас теперь один остался. Вроде как на племя. По дворам ходить будешь, как пастух.
1: Ты, Полина Егоровна, совесть пойми. Солдатка ты, али дамочка какая? Ну и веди соответственно.
13: Евграфич, может ты, мого, кто не то пригреет. Ему поди, тоже не сладко.
14: А баба, известное дело, щипком жива. Так что благодарность тебе от нас, от баб.
0: Старшина входит в дом.
15: Мария, у тебя самогонка есть?
0: Девушки у костра.
13: Пойдем печь, Рит.

Рид вспоминает школьный вечер. Молодой солдат с собакой сидит на стуле напротив пионеров. Солдат подает собаке команду лечь. Потом встать. Солдат и Рита встречаются глазами. Она улыбается ему. Он улыбается ей в ответ. Зима. Лесная просека. Солдат и Рита бегут друг другу навстречу.

заходит в дом. Она садится на стул, он на чемодан. Снимают головные уборы. Он что-то ей говорит. Они обнимаются. Сидят за столом, чокаются шампанским. С любовью смотрят друг на друга.

0: Воспоминания прерываются.
1: Спать пора, девочки! Отбой!
0: Одна из девушек стоит на карауле. Старшина смотрит за ней в окно.
2: Трудно все ж таки бабам на войне.
3: Они добровольны все. Ничего, молодые, здоровые, грудь колесом.
2: Колесом. А ну как в груди эти осколком зазубренным.
0: В казарме, где спят девушки. Одна из них встает, выходит на улицу.

0: Ложиться спать. Старшина выходит из дома. Подойдя к казарме, видит развешанное нижнее белье. Решительным шагом входит в казарму. Выбегает оттуда.
1: Стучать надо, когда в помещение входите, товарищ старшина. Тут вам не хлеб, а казарма.
2: Это что?
0: Показывает на сохнущее белье.
3: Неужели не узнаете?
2: Демаскирует, снять немедля.
1: А есть приказ.
2: Какой приказ?
1: Соответствующий. В нем сказано, что военнослужащим женского пола разрешается сушить белье на всех фронтах именно в целях маскировки.
2: Проверю. Если нет такого приказа, сам все посымаю и сожгу.
1: Кто это вам разрешит казенное имущество жечь?
2: Имущество.
0: Уходит.
4: Посмотрите, какой чувствительный старикан.
1: Ладно вам.
0: Две девушки идут по лесу. Старшина следит за ними из-за дерева.
2: Стой! Гуляете?
5: Гуляем.
2: За речкой?
5: За речкой. Нехорошо подсматривать, товарищ старшина.
2: А ну-ка, снимайте пояса. Снимайте, а не то я силу применю.
0: Девушки снимают пояса.
2: А теперь, товарищи бойцы, ступайте к своему командиру и доложите, что комендант арестовал вас на 3 суток. За нарушение режима в прифронтовой полосе. Бегом! Марш!
0: Девушки убегают. Старшина дома обедает.
6: Они думают меня на свои женские штучки взять. Хахали нашли.
7: А может, и не надо бычиться, Федот Евграфович. Они вас промеж себя старичком величают. Вы глядите на их соответственно.
0: В дом входит одна из девушек.
8: Стучать надо, когда в помещение входите, товарищ старший сержант. Тут ведь вам не хлеб.
1: Вот уж не думала, что вы при хозяйке-то нагишом ходите. И давайте впредь договоримся, что за порядок в своем подразделении я отвечаю.
8: Может, вы и за порядок в уверенном мне гарнизоне ответите?
1: Не отвечу, если надо будет. А то окопались тут, да еще командуете.
5: Это кто окопался? Это он окопался! Да из его еще, почитай, 16 осколков не вынуты. Да ты на его грудь глянь. Почище, чем у тебя будет, побольше блестит. Окопался. Да он, если не думал, а? Эти пусти, спасибо, не будут во всех.
8: Вот вам ихняя амуниция, товарищ полком взвода. И попрошу назначить занятие по уставу. Лично проверять буду.
0: Казарма. Рита опять вспоминает. Она сидит дома на руках с ребенком, входит ее муж. Укладывает ребенка в кровать, целует мужа. Вдвоем садятся у кроватки ребенка. Начинают играть с малышом. Отец берет ребенка на руки.

0: лежат в кровати, спят. Вдруг Рита будет своего мужа. Одетый в форму, он стоит в проеме двери и смотрит на нее. Взглядом показывает, что будет все хорошо. Улыбается, уходит. Дверь закрывается. Воспоминания заканчиваются. Казарма.
1: Боевая тревога! Все по местам! Быстро! Оружие не забывать!
2: Ричкина!
1: Каски!
2: Четвертак!
1: Живей, девчата, живей! Первый расчет направо.
2: Второй расчет налево.
3: Население в щели!
1: По самолету!
0: Заряжают орудие.
1: Над 12-м.
4: Правый заряжен. Левый заряжен.
1: Скорость 140.
2: Есть скорость 140.
1: 18.
2: Есть 18.
1: Короткими.
2: Цель поймана.
1: Огонь!
0: Сержант из блиндажа смотрит в бинокль за самолетом.
1: Скорость 150, 12, 10, 8. Подготовиться к экипажу.
4: Мастер справа!
1: Заводить головой! Скорость 180, длинными, огонь!
0: Девушки из зенитки стреляют по самолету.

0: одну из девушек ранила.
1: Ни духа! Огонь!
2: Что же они сразу по двум бьют, дурехи? В один надо было целить, в один!
1: Указывай! Девки, воюй! Да ты как дуракан в щель забился, герой! Ты туда иди! К ним! Чего сереть, баб, просто пырил!
2: Помолчи! На войне у каждого свое место!
1: Что, Лизавета? Ну как она? Нахуй! Заживет! Мастеры уходят!
3: Парами! На третьем! Скорость 140! Уточни наводку! Короткими!
1: Стреляй, Рита! Стреляй!
3: Цель поймана!
1: Огонь!

0: Вернись!
1: Молодец, Осянин!
2: Готов.
1: Так у него парашют не раскрылся.
2: А может, раненый? Чего, озеро он там ему не слад.
1: Брось, Рит. Не трать патроны, все равно не попадет.
2: Второй болтается. Смотри, Васьков спасать поплыл.
3: Она сейчас возьмет.
1: Интересно, в воду упадет или в лес?

0: Рита опять вспоминает лицо мужа, уходящего на фронт.
1: Ладно, брось переживать, все правильно.
2: Нет, неправильно. Живыми надо было брать, живыми.
1: Пошел ты! Сам знаешь, или дорогу указать.
0: В лесу у сбитого самолета. Майор приплыл на лодке.
2: Сильно! Товарищ майор!
3: Больно! Сам вижу. Чья работа?
2: Младший сержант Осянина, лично.
1: Не лично, а с отделением.
3: Молодец, Осянина, представим к награде.
1: Не надо мне наград.
3: Летчика взяли?
2: В озеро они попадали. У одного парашют не раскрылся. Другой сам в руки шел, она по нему.
3: Жалко.
2: Вот и я говорю, что жалко.
3: А зачем им понадобилось ваше расположение разведывать, а? Восков.
1: У нас двое раненых.
3: Раненых мы заберем. А я вам пополнение привез. Знакомьтесь.
0: Стоят две девушки.
3: Можно вас на минутку?
4: Привет новобранцам.
5: Надолго?
6: Как понравится.
7: А с Пашки...
8: У вас экскурсия, что ли?
9: Ага. Да. Женщина на фронте, вы сами знаете, объект, так сказать, пристального внимания.
0: Майор разговаривает с Ритой.
9: Но есть случаи, прямо скажем, нежелательные.
8: Зачем вы мне это говорите?
9: Да нет, я откровенно.
7: Какие-то глядифасонные.
3: Один штабной командир, между прочим, женатый, завел себе, так сказать, подругу, что ли.
8: Ну и при чем тут я?
3: Да нет, вы не обижайтесь, вы послушайте. Ну, а член военного совета узнал об этом. Полковник того в оборот, а мне приказано подругу эту определить к делу.
0: Показывает на одну из прибывших девушек.
8: Разрешите идти, товарищ майор?
7: Тебя найдется, ты не волнуйся.
10: Ступай. Да
7: я не волнуюсь.
8: У девушки Рита идет.
0: Девушки знакомятся.
1: Командир отделения Осянина. Боец Камелькова.
11: Боец Гурвич.
0: В деревне.
2: На вон и вам-то. Не надо мне наград, за место служу Советскому Союзу. А у меня в конце 4-го класса медведь отца заломал.
3: При чем тут медведь?
2: Я старшой. А кроме меня 7 кто? Пришлось образование закончить. А у них, поди, у всех по 10 классов. От 10 4 будет 6. Выходит, я от них на больше отстал, чем сам имею. Не могу я с ними, товарищ майор. Отправьте меня на передовую.
3: Чего, простудился, что ли?
2: Так точно, товарищ майор!
0: Майор заходит в казарму.
3: Восков!
2: Вот, и дневального даже нет.
3: Вот что, Восков, устрой-ка ты девчатам хорошую баню.
2: Будьте покойны, товарищ майор, устрою.
3: Ну и порядок.
2: Я уж и сам с ними хотел.
3: Чего-чего хотел?
2: По уставу. Да тут, понимаете, тревога.
3: Да нет, настоящую баню, с паром.
0: Раненых девушек отправляют в госпиталь.
12: Скорее выздоравливайте, девочки! Постарайтесь к нам вернуться!
13: Пишите!
0: К Рите подходит та самая девушка из вновь прибывших.
1: Ты зачем от награды отказалась?
8: У меня свой личный счет имеется.
1: Ишь ты! Какие мы самостоятельные!
8: Не могу я понять некоторых.
1: Меня, что ли?
8: Ну, хоть бы тебя.
1: Ага, доложили уже. Ну, давай, воспитывай. Сейчас будешь воспитывать или уж потом, после отбоя?
8: У меня был муж, Женя.
1: Отбил кто-нибудь? А ты не жалуйся мне, я не пожалею.
8: Не отбили, а убили 24 июня.
0: Она встает, кладет руку на плечо ей и уходит. В доме за столом у старшины.
14: А у меня это тоже за финскую.
15: Ну вот. Когда он, значит, в снегах-то там загибался, жена его с полковым митинаром загуляла. Он мальчонку-то потом через суд вытребовал.
0: Входит старшина.
15: И отправил мамаши.
4: Объявляю на завтра по веренному мне гарнизону банный день. Мыло у меня получите.
0: Рита и две девушки.
1: Я потому сюда и попросилась. Поближе к нему и маме. Теперь и не одна. Завтра опять пойду.

0: Счастливая ты. А у меня никого нет. Братишку, сестренку, маму. Всех из пулемета уложили.
1: Обстрел был?
0: Нет, расстрел. Семьи комсостава захватили под пулемет. Меня Истонка спрятала в доме напротив. Я все видела.
1: Женя, а как же полковник? Как же ты могла, Женя?
0: Могла вот.
2: Женя вспоминает.
3: Майор Лужин прибыл в ваше распоряжение.
4: С прибытием. Знакомьтесь, моя дочь Евгения.
2: Зима. Вдоль морского берега на лошадях скачет майор и Женя. Стоят на берегу. Майор обнимает Женю. Смотрит на лошадей. Подъезжает на лошадях к старому замку. Стоят внутри замка. Смотрят друг на друга и по сторонам. Казарме.
5: Двоих на двоих давай.
6: Кому?
5: Мне и Татьяне.
7: Третья оставь себе.
2: Берут мыло.
8: Спин кто потрёт?
6: Комендант.
9: Нет, прав, девчат, а чем комендант не мужик? Надо его по жребию разыграть.
10: Да ну, бродит по деревне пенёк замшелый. Запасть 20 слов, да и ты из устава. Несерьёзно.
11: Не скажи, хозяйка его очень даже им довольная.
10: Неправда это.
12: Влюбилась.
10: Тюрилась. Наша бричка на девочке в душку военного втюрилась.
11: Хотела, может, свадьбу сыграем.
10: Стыдно! Ты б не все, что у баб узнаешь, нам пересказывала.
2: Рита уходит.
9: Подумаешь, вдова героя! Молчала бы сама.
2: Женя.
0: Я, между прочим, товарищ старший сержант, очень нервная, и терять мне нечего.
9: Что ты сказала?
0: Не надо ссориться, девочки. Давайте я вам стихи почитаю. Хотите?
2: На берегу озера.

0: Мы на кордоне совсем одни жили. Отец лесник был. Мне мама всегда говорила:
1: ты верь, доченька, верь. Может, и придет она завтра, счастье-то не обойдет тебя стороной.
2: В доме в дверь входит двое мужчин, один пожилой, другой молодой и красивый. Он снимает шапку, она завороженно смотрит на него. Он тоже смотрит на нее, улыбается ей в ответ. Он сидит за столом, что-то пишет, она приносит ему крынку молока.

0: На столе стоит пустая консервная банка, стакан из-под чая и папиросы Казбек. Он сидит спиной к ней и что-то пишет.
1: Уезжаете?
2: Угу. Завтра.
0: Рвет бумаги, кидает их в печку. Ночь. Она идет по дому.

0: входит к нему в комнату.
1: Кто там?
2: Я.
1: Что, скучно?

0: глупости не надо делать даже со скуки.
1: Она выходит из комнаты. День. Он уезжает на санях.
2: А по весне открытку прислал.
0: Тебе надо учиться, Лиза. Приезжай в августе в город, устроив технику с общежитием.
1: Воспоминание заканчивается.
2: Это в прошлом, в 41-м году было. Ты верь, Лиза. Обязательно верь. Может, и верно, счастье-то рядом ходит. И придет оно к тебе завтра. Только обратной дороги к нему нет.
1: Вечером в казарме.
3: Пройди опасные года. Тебя подстерегают всюду. Но если выйдешь цел, тогда ты, наконец, поверишь чуду. И, наконец, увидишь ты, что счастья не надо было, что все несбыточные мечты и на полжизни не хватило, что через край перелилась восторга творческого чаша, и все уж не мое, а наше, и с миром утвердилась связь. И только с нежной улыбкой порою будешь вспоминать о детской той мечте, о зыбкой, что счастьем привыкли спать.
2: Соня, почитай еще, а?
4: Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно,

0: Ну что ты? Что? Что с тобой?
1: Хорошо, Осянина. Она и замужем успела побывать. И родила. А я с 18 лет в этой шкуре, мне ведь тоже.
0: Не надо. Все будет. Будет.
2: Женя вспоминает. Тир. Майор что-то говорит Жене на ухо. Женя стреляет по мишеням. Мишени в виде немецких солдат. Женя, отец, мать, маленький брат и маленькая сестра сидят за столом. Женя выходит из-за стола, прихорашивается перед зеркалом.

0: него семья.
1: Но я люблю его, папа.
2: Женя и майор танцуют. Семья пьет чай. Они танцуют, семья о чем-то оживленно переговаривается за столом.

0: Сражение. Землянка. В землянку входит майор и видит Женю.
1: Товарищ полковник, разрешите обратиться?
2: Чего,
1: ну, вот.
0: Он садится перед ней на корточки, она гладит его лицо.
1: Женя, откуда ты, Женя?
0: У нее на лице слезы. Воспоминания закончились. Казарма. Воспоминания опять нахлынули. Кадры, сидящие за столом семьи, меняются с кадрами мишеней в виде фашистов. Она хватается за голову.
3: Что вы делаете? Остановитесь! Убийцы!
4: Что с тобой, Женя? У меня тоже свой личный счет имеется.
0: Утро. Девушки умываются у озера. Старшина готовит веники для бани. Девушки в казарме распределяют сухой паек. Та, которую спрашивают, стоит спиной к столу.
5: Кому? Камельковой. Кому? Четвертак.
4: Возьми, Рит. Не надо же.
5: Возьми, возьми. Кому?
6: Спасибо. Ёлкиной.
7: Благодарю. Угу.
5: Кому?
4: Девочки, только не убивайте меня. Я вчера все слышала нечаянно.
5: Кому?
6: Мне?
4: Я никому ничего не скажу. До самой смерти.
5: Ну что, кажется, себя не забудь. Ладно.
4: Вот здесь сахар-концентрат не остается.
5: Сыграйте с вами, девчата.
4: Возьми, Рита.
8: Хорошие вы мои.
0: Девушки с троем подходят к бане.
5: Отделение! Стой! Больно? Разойдись! Берите веники, ребята!
9: Зарытый, товарищ старшина!
10: Не купаться! Вода холодная! Не поморозились бы!
9: Баньки-то лучше!
10: Вдруг рак хватит!
5: Пошли с нами, а! Спинку потрём!
10: Не работайте, товарищ старшина!
11: Не надо!
12: Да погодите!
5: Да ну вас все!
0: Девушки парятся в бане.
4: Русалка,
12: у тебя кожа прозрачная.
13: Хоть скульптуру лепи.
4: Красивая.
12: Какую фигуру в обмундирование паковать?
5: А ну-ка, я вам сейчас парту подбавлю.
0: Старшина на лодке подплывает к берегу, у которого плавает мертвый фашист.
14: Ребятишки, не трожьте ничего.
0: Девушки в предбаннике пьют чай.
15: Ой, хорошо. В солдатской жизни баня первое удовольствие. Вот станем мы старыми, будем мы внуков нянчить, и вспомним мы про эту баньку.
16: Сперва детей родить надо.
17: Ой, девчонки, что
18: ты погляди-ка.
15: Хорошее белье моя слабость.
18: Это, да?
15: Вот оденешь эту слабость. Я тебе влеплю наряд вне очереди.
16: Да я уж столько нарядов за это переполучала.
9: И все-таки носила.
16: Да и одевать-то зачем?
4: Ой, девочки, какая же я страшненькая.
13: Ну что, да.
10: Ну как
13: ты просто волос мокрый.
10: О, какая стройненькая.
5: Ну, мы все такую красотку сделаем. А что, давайте бал устроим.
10: Давайте.
15: С какой такой радости?
4: А не с радости, так назло.
14: Вот деревня наша, вот Легонтово озеро.
0: Старшина дома перед картой.
14: Урманская железная дорога, Беломорский канал. А вокруг стрелки да кружочки. Зачем, а? Все дороги обозначены.
2: И все-то им известно.
14: Все да не все. Вокруг озера путь знают. И болото обозначено, и обозначено, что непроходимое оно.
2: Девчонки-то у Полин патефон выпросили. Не иначе гулять будут. Ты гляди, как бы не напились после баньки-то.
14: Я им загуляю.
0: Девушки в казарме танцуют.

0: Шейн, ну скоро!
1: Можешь ставить другую пластинку?
0: Сейчас.
2: Женя вводит девушку, которая сделала прическу. Она растерянная, стоит по центру комнаты. Все девчонки ошарашены от ее красоты.

0: Ой, Женька, ты колдунья.
1: Ай, жалко, кавалеров нет. Ну что ж, была не была.
2: Одна из девушек приглашает красавицу на танец. Другие девушки, следуя их примеру, тоже начинают танцевать. Галя, которой только что сделали прическу, представляет.

Арена цирка. В красивом платье она сидит на месяце и кружится в воздухе. Снизу на нее смотрит ее молодой человек –

0: На арене цирка стоит пушка дулом вверх, а она танцует сверху. Кидает ему цветок. По зимнему лесу едет карета, запряженная четверкой лошадей. Они подъезжают к замку. Он подает ей руку, она выходит. Она бежит к входу, но теряет туфельку. Он смотрит ей вслед, поднимает туфельку. У входа она поворачивается, машет рукой. Надпись на двери: «Детский дом Крупской». Девушки смотрят фотографии ее молодого человека.
1: Ну, Галка, вот это да. И пишет тебе?
2: Конечно, каждый день пишет.
3: Вот это жених. Красивый, нарядный, блондин.
4: Как зовут-то, как зовут?
1: Все вам расскажи, как зовут.
5: Ну, молодец, Галка. Орденоносец, артист.
3: Сейчас, мужичка, какого-нибудь завалящего.
1: Ой,
6: да. Нет, бабоньки, а я завтра все-таки коменданта прижму.
3: О, местечки.
5: Уж если она прижмет, от него только одни усы останутся. Хватит глупости болтать.
3: Еще услышу, настоитесь на часах вдоволь.
5: Зря, Риту. Пусть тебя болтают.
3: Пусть влюбляются, слова не скажу. А так по углам лизаться не понимаю.
1: Пример подай.
5: Что, неправду говорю? А ну, стоп! Что-то мы не пели давно. Ты сама, Жень, спой что-нибудь душевное.
0: Женя берет гитару и садится в центре комнаты.

Воспоминания одной из девушек. У входа в институт молодой человек и девушка сидят на скамейке, читают книги.

Девушка засыпает, кладет голову ему на плечо. Они вместе едят бутерброды. Зима, каток. Молодые люди видят друг друга, с радостью бросаются друг другу навстречу, обнимаются, падают.

0: Он выходит из военкомата с ружьем. Она ждет его у подъезда.
1: Миша!
2: Сегодня уходим.
0: Протягивает ей книгу.
2: Это вам.
1: Спасибо.
2: Вы любите, я знаю.
1: Немцы Минск взяли.
0: Они с любовью и грустью смотрят друг другу в глаза.

0: Старшина в доме разговаривает по телефону.
1: Завтра лично доставлю. Служу Советскому Союзу.
2: Поют, товарищ третий, и танцуют. Не умею я. Есть.
0: В казарме девушки танцуют.

0: зовет. Ну, держись! Комендант, Васьков, Васьков идет!
1: Батюшки испугались! Смирно!
2: Входит старшина.
3: Товарищ начальник гарнизона, веренное мне подразделение отдыхает. Четверо несут караульную службу, больных нет. Благодарим за баню. Докладывает старший сержант Кирьянова.
4: Пляшите, пляшите. Я тоже погляжу.
2: Садится на стул.
0: Вернуться-то успеешь? Боюсь, не успею.
5: Сейчас спрошу.
6: Товарищ старшина, а что вы больше всего уважаете?
3: Спать пора, девочки, завтра подъем в 6 часов.
5: Ну, погоди, Рита. Ну, пусть Женя еще споет. Товарищ старшина тоже послушает.
3: Все, девочки, все, концерт окончен. Устав.
7: Правда, девчонки, так спать хочется.
8: Пошли, так и пошли.
9: Полин, ты хоть не уходи. Самый дождь, телефон сейчас промок, принесем.
4: Ну, раз такое дело.
2: Старшина одевается. Уходит. Девушка, влюбленная в него, смотрит ему вслед.
3: Ну ладно, девчата, отбой. Всем спать.
2: Ночью в казарме. Входит девушка, берет вещи, выходит на улицу. Вторая ей помогает, потом ложится в кровать.

0: Утро. По лесу бежит Рита. Резко останавливается, видит издалека немецкого солдата.
1: Эй, wo bleibst du denn? Nun komm doch endlich.
0: Рита пятится назад. Выходит второй немецкий солдат. Рита из-за кустов следит за ними. Они проходят совсем рядом с ней. Останавливаются, смотрят в кусты в сторону Риты. Рита подбегает к дому коменданта.
2: Товарищ комендант! Товарищ комендант! Товарищ комендант!
3: Чего тебе?
2: Немцы в лесу.
3: Откуда известно?
2: Сама видела. Десантники. Двое с автоматами.
3: Боевая тревога. Кирьянову ко мне. Бегом!
2: Есть. Боевая тревога! Кирьянова к коменданту!
4: Точно я, товарищ третий! Немцы в лесу возле расположения. Обнаружены сегодня в количестве двух.
3: Двух?
4: Младшим сержантом Осяниной. Я тревогу объявил, товарищ третий. Думаю, лес прочесать. Разрешите поиск организовать? Ведь двое их немцев-то, двое всего. Я их и сам возьму в случае чего. Пока след не остыл. Есть, товарищ майор!
5: А что это ты в лесу в 4 утра делала?
0: За обедом.
6: Просто по ночным делам.
5: Ночным. Я же вам для этих целей самолично нужник поставил. А вы не вмещаетесь.
6: Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана.
5: Нету. Нету здесь женщин. Есть бойцы и есть командиры. Война идет. И покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем.
6: То-то у вас постелька до сих пор распахнута, товарищ старшина среднего рода.
7: Мне показалось.
8: Креститься надо, коли что кажется.
7: Ящик у них тяжелый был.
8: Взрывчатку они несли, и маршрут у них на железку. На Кировскую дорогу, значит.
7: Туда не близко.
8: Зато лесами.
7: Но если так, нужно охране на железную дорогу сообщить.
8: Кирьянова сообщит. Вот эти трофеи, что я из воды извлек, третьему доставишь.
0: Достает сумку с картами.
8: Примерный маршрут наш укажешь. Ты ешь, ешь у себя.
3: Сырно!
0: В казарме.
3: Вольно. Давайте, Осяйна, командуйте, кто пойдет.
2: Женя! Галка!
3: Погодите, Осянина! Немцев идем ловить, не рыбу. И у них, между прочим, автоматы имеются. Так, чтоб хоть стрелять умели.
2: Умеют. Можно я пойду?
3: Я не возражаю. Да, вот еще что. Может, кто немецкий знает?
2: Я знаю.
3: Вы что, устава не читали? Докладывать надо.
2: Боец Гурвич.
3: А где пилотки ваши? Как по-немецки? Руки вверх.
2: Hände hoch.
3: Точно. Ну ладно, давай, Гурвич. Идем на двое суток.
9: Так.
0: В казарме 5 девушек с вещмешками и оружием. Старшина осматривает их.
9: Блядь, карабинчик-то.
0: Осматривает ружье.
4: Хорошо, хоть мокрич не развели. Всем чистить оружие и на совесть. От этого положения зависит, будете вы завтра чай пить или нет.
0: Смотрит на их сапоги.
4: Раз.
10: тут совсем.
11: Ничего себе, командочка. Хорошо, что не раздеться.
10: Отставить разговорчики, выполняйте.
0: Девушки садятся на скамейку, снимают сапоги.
10: С такой обувкой много не навоюете. Через 3 километра ноги до кровавых пузырей собьете. Всем обуть портянки вот таким манером. Пора бы уж обучить, товарищ старший сержант. Кобельковые сапоги заменить. А то прошибаешь каблучки.
0: В доме у коменданта.
12: Ты одна, Мария?
13: Одна.
14: Вообще-то противника не бойся. Он по нашим тылам идет.
0: В казарме девушки чистят,
14: значит,
0: оружие.
14: Сам боится. Живо собирайте затворы. И вот что.
15: В случае обнаружения противника и чего-нибудь непонятного, кто там по-звериному или по-птичьему кричать может.
10: Я серьезно спрашиваю. В лесу голосом сигнал не подашь. У немца тоже ухи есть.
13: Я умею.
10: По какому?
13: По ослиному.
16: А что, похоже?
10: Ослы здесь не водятся. Ну ладно, давайте крякать учиться, как утки.
17: Так Селезень утицу подзывает.
10: Точно. Условимся так. 2 кряка, внимание, вижу противника. 3 кряка, все ко мне. Все понятно, товарищи бойцы?
0: В доме у коменданта. Собирают ему рюкзак.
18: Летом крестьянствовал. Зимой двери бил.
19: Ну, хозяйственный.
0: Входит комендант. Берет рюкзак, кладет туда патроны.
14: Послезавтра вернусь. Либо крайний срок в среду.
0: Берет со стола блок папирос.
14: Откуда? Эх, бабы, бабы, мужику война, это как заяц курева. А уж вам-то.
10: Становись! Живее, живей! Бричкина! Смирно! Моим заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осянину.
11: Есть!
10: Про уток не забудьте. Нали! У! Шагом! Арш!
20: Скорее возвращайтесь, девочки!
21: Жирка!
10: Колонну по 2! Арш!
20: Галка! Не высовывайся, где не надо!
0: Старшина и девушка вдвоем идут по лесу.
15: Тять с маманей, живы у тебя? Или сиротствуешь?
17: Сиротствую? Пожалуй, знаете ли, сиротствую.
15: Сама, что ли, не уверена?
17: А кто теперь в чем-нибудь уверен, товарищ старшина?
15: Резон.
17: В Минске мои родители. Я в Москве училась. Готовилась к сессии. А тут...
15: Известие имеешь.
17: Ну что вы?
15: Родители еврейской нации.
17: Естественно.
15: Естественно. Были по Москве, не спрашивал бы.
0: Останавливаются.
17: Может, уйти успели.
15: Эх, ядрит ты.
17: Вы ругаться хотели. Вы ругались, я привыкла уже к этому.
0: Спотыкается об бревно, падает. Он помогает ей встать.
17: Нет.
22: А ну, боец Гурвич, крякни 3 раза.
17: Зачем это?
22: Для проверки боевой готовности. Ну, забыла, как учил?

0: Остальные девушки сбегаются на зов.
1: Что случилось?
2: Коли что б случилось, так уж вас бы на том свете архангелы встречали. Растопалось, понимаешь, как телушка, и хвост трубой. Устали?
1: Еще чего?
2: Ну и хорошо. В пути ничего не приметили?
1: Вроде ничего. На повороте ветка была сломана.
2: Верно. Молодец. А вы?
1: Ничего не заметили, все в порядке. С кустов роса сбита.
2: О, глаз. Молодец, поезд Бричкина. А еще было два следа от ботинок фрицев, десантников. По носкам судить держат они в круг болота. И хорошо нынче побегают, версток на 40. И пусть себе. А мы его возьмем напрямки.
1: Как это?
0: Показывает рукой через озеро.
2: Да не тут. Тропу я знаю. А сейчас 10 минут покурить, оправиться. Не реготать! Разойдись! Далеко не разбегаться!
0: Раздает всем длинные палки.
3: Держи. На.
4: А зачем это?
3: Прежде чем ногу поставите, дрыгву будете пробовать. Тут слева и справа трясины, маму позвать не успеете. Боец Бричкина несет вещи переводчицы.
4: Есть. К чему?
3: Потому что не спрашивают. Камелькова!
4: Я?
3: Взять весь мешок у бойца четвертак.
4: С удовольствием. Давай, четвертачок. Заодно и винтовочку.
3: Разговорчики. Личное оружие каждый несет сам. Я головной. За мной Гурвич, Бричкина, Камелькова, четвертак. Младший сержант Осяйна замыкающий. И что без ошибок? За мной в затылок, след. Слегой топь.
4: А что это такое слегой? Слегка, что ли?
3: Чего у тебя в ручке-то?
4: Дубин какая-то.
3: Так вот, от дубины есть слега, поняла?
4: Даль!
3: Какая еще даль?
4: А словарь такой, товарищ старшина.
5: Евгения, перестань.
3: Ничего. Она сейчас шутить перестанет.
1: Глубоко там.
2: Местами по... В общем, по это самое. Вам по пояс будет. Оружие берегите.
0: Идут по болоту.
3: За мной, чтоб ни шагу в сторону.

0: Девушки с трудом пробираются по трясине.
1: Зараза!
0: Становится глубже, по колено.
2: Эмелькова, не стоять!
1: Иду!

0: четвертак не подходи! Осянина, сама выбирайся!
1: Иди, Галка.
2: Товарищ старшина!
0: Чего тебе? Не стоять, не стоять, засосет!
2: Сапог с ноги снялся!
0: Нашла!
3: Одна из девушек проваливается по пояс.
2: Нет!
0: Куда стоять?
2: Я помочь!
0: Стоять! Нет, назад пути! Брички на слегу ей протяни! Выбирайся, выбирайся, Камелькова!
1: Собака!
0: За мной вперед!
2: А как же сапог-то?
0: Да разве найдешь его теперь? Давай, давай, Камелькова, еще чуток!
4: Крепче держись, Женя!
0: Спокойно, спокойно. До острова рукой подать. Идти надо. Вперед!
2: Галка,
0: за мной! След в след! Уморились.
2: Да ладно.
5: Ничего, девчат. Еще чуток осталось.
6: Ух, мать твою, так.
4: А пиявки тут есть?
0: Никого тут нет. Погибельное место, мертвое.
4: Ой.
0: Не бойтесь, газ болотный выходит. Старики бают, в таких местах лешак живет.
4: Кто-кто?
0: Леший, значит. Сказки, понятное дело.
2: Опять даль.
0: Не торопитесь только. Спокойно, спокойно. Здесь передохнем.
3: Выходит на небольшой островок.
2: Ой, хорошо.
3: Садятся на землю.
0: Умаялись. Отдыхайте покуда.
2: Растяп ты, Галка. Надо было палец-то загибать.
1: Не загибалась.
0: Ничего. Мы ей чуню сообразим.
2: Понятно.
0: Только уж за болотом потерпишь?
2: Терплю. Ох, возле баньки-то хорошо, а? Я мокрая. До самых... В общем, вам по пояс будет. Зря бережка-то не одела.
1: Жень.
0: Поднимайся. Разбирай слеги и за мной тем же порядком. Сушить, согреться. Там будем, на том бережку. Не растягивайтесь.
3: На привале старшина делает из коры ботинок.
2: Не все, смотри.
1: Жень, ну причеши меня,
2: Жень. Да и так красиво.
1: Да.
2: Сама давай. Жень, хватит полоскаться там.
1: Сейчас иду. Все готовы.
2: Идите, готовы. Можно.
0: Ну как, товарищи красноармейцы, порядок?
2: Порядок, товарищ старшина.
0: Не замерзли?
2: Mm-mm. Все равно погреть-то некому.
0: Сейчас от тебя пар пойдет.
2: С чего это?
0: Обувайся.
2: Ой. Во! Во, чунь какая!
0: Ладно ли?
2: Очень даже. Прямо лучше, чем в сапоге.
0: Ну, в путь, товарищи бойцы. Нам еще часа полтора ноги глушить. За мной, бегом, марш! Живей, веселей!
3: Бегут по лесу.
0: Ну как, Камелькова, согрелась?

0: Вот здесь Синюхина гряда начинается. С другой стороны эту гряду второе озеро поджимает. Легонтово называется. Монах тут жил по прозвищу Легонт. Безмолвие искал.
1: Смотрит на могилу монаха.
2: Безмолвия здесь хватает.
0: Немцам один путь меж этими озерами через гряду.
2: И вечный бой. Покой нам только снится. Сквозь кровь и пыль летит, летит степная кобылица и мнет ковыль.
3: Товарищи бойцы, противник силою до двух фрицев движется в район Вопь-озера с целью тайно проникнуть на Кировскую железную дорогу и Беломоро-Балтийский канал имени товарища Сталина. Я решил встретить врага на основной позиции и предложить ему сдаться. В случае сопротивления одного убить, а второго все-таки взять живым. На запасной позиции оставить все имущество под охраной бойца Четвертак. Вопросы.
4: Почему меня в запасные?
3: Несущественный вопрос, товарищ боец.
4: Бегалка наш резерв. Вопросов все ясненько.
3: А ясненько так на позициях лежать как мыши. Первым я с ними говорить буду.
4: По-немецки?
3: По-русски. А вы переведете, коли не поймут. Ясно говорю? Ежели вы и в бою так высовываться будете, то санбата поблизости нет, и мамань тоже. С немцем хорошо издаля воевать. Пока вы свои карабинчики передернете, он из вас сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать, пока лично огонь не скомандую. А то не посмотрю, что женский род. И не спать, вести наблюдение. Все.
5: Позицию?
1: На позиции. Обедают.
5: Ну, отличную выбрали. Гляньте сами. Немцы только вдоль берега пройти могут. Будут они на гряду подниматься сейчас это к три. И все время будут находиться под нашим наблюдением. И на запасную позицию мы сесть ко мне запросто можем отойти. В любой, можно сказать, момент. Но я думаю, что это нам не потребуется. Потому что с двумя диверсантами мы быстро управимся. Ты че стучишь? Я понимаю, что я не дролюшка. И нечего мне кусочки подкладывать. Наворачивай, как бойцу положено.
2: Я наворачиваю.
5: Вижу. Куючая, как весенний грач. Ноги не держат.
2: У меня конституция такая.
5: Конституция. Вон у Брючкиной. Такая же конституция, как у нас у всех. А все при всем. Есть на что приятно поглядеть. Немцев нам ждать часа четыре.
1: Старшина задремал. К нему подходит одна из девушек.
0: Немцы?
2: Где?
0: Фу ты, леший. Показалось.
2: Вы подремлите, Федот Евграфович.
0: Ну что ты, Осянина, ты так сморила меня. Будет мне вечный сон, ежели фрицев проворонили. Стрельнут кого из начальства или взорвут что-нибудь важное. Пойди тогда, доказывай трибуналу, почему я вместо того, чтобы лес прочесать, да фрицев прищучить, черт куда попал. Людей пожалел. Побоялся вас в открытый бой кинуть. Это не оправдание. Нет, не оправдание, ежели боевой приказ не выполнен.
2: А может, они спят сейчас, Федот Евграфович?
0: Спят.
2: Ну да, люди же они. Вы сами говорили, гряда – это единственный удобный проход к железной дороге. А до нее им...
0: Полста верст, вот. Это точно. Да по незнакомой местности, до каждого куста пугаясь. А? Маргарита, как по бачке-то?
2: Зовите просто Рита. Можно? Дорогому защитнику Родины.
0: Подарок. Закуривай, товарищ Рита.
2: Я не курю.
0: А вот насчет того, что они тоже люди, это я как-то не додумал. Правильно подсказала.

0: страшные поди.
1: Ой, свои.
0: Русалка.
1: Уж и причесаться нельзя.
0: Оправляйся, оправляйся.
1: Товарищ старшина, разрешите обратиться?
0: Обращайся.
1: Товарищ старшина, а у вас есть жена?
0: Женатый я, боец Камелькова.
1: А где ваша жена?
0: Известно где, дома.
1: А дети есть?
0: Дети? Был мальчонка.
1: Как это был?
0: Да так, не уберегла маманя.
1: Как же так?
0: Бросил у нас женат.
2: Старшина уходит.
1: Рит, расскажи ты ему все.
3: Расскажу, когда вернемся.
0: Сразу видно, бывалый ты человек, боец Бричкина. Толково устроилась. И крякаешь хорошо. Ничего не заметила?
1: Тихо пока.
0: Ты все примечай, Елизавета. Кусты, где не шелохнутся ли. Птицы не шевуршатся ли. Человек-то лесной, все понимаешь.
1: Угу.
0: Хорошо-то как.
1: Будто и войны нету.
0: Лиза, Лиза, Лизавет, что ж не шлешь ты мне привет? Что ж ты, дроли, не поешь? Аль твой дроля не пригож. Прибаутка была в наших краях такая.
1: А вы здешний, товарищ старшина?
0: Служил здесь долго.
1: А у нас поют.
0: После споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ. И споем.
1: Честное слово?
0: Ну, сказал ведь.
1: Ну, глядите, товарищ старшина, обещались.
2: Старшина уходит.
3: Рожденные в года глухие, пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы, безумье ль вас, надежда ль весть, одни войны, одни свободы, кровавый отцвет в лицах есть. Кровавый отцвет в лицах есть.
0: Кому читаешь-то? Кому, спрашиваю, читаешь-то?
3: Никому, себе.
0: А чё же в голос?
3: Так ведь стихи.
0: А, глаза портишь.
3: Светло, товарищ старшина.
0: Да это я так вообще. Ты на камнях не сиди. У него стынут скоро, начнут из тебя тепло тянуть. Шинельку подстилай.
3: Хорошо, товарищ старшина. Спасибо.
0: А в голос все-таки не читай. Вечеру воздух сырой, тут плотный. А зори здесь тихие. И потом услышь наш на 5 верст.
3: Угу.
2: Старшина уходит. Открывает первую страницу книги. Памятная надпись. Соня навсегда, Миша. Старшина продолжает обход.
0: Ты чего скукожилась?
1: Ничего, холодно.
0: Да не рвись ты. Жар у тебя, товарищ боец. Вот оно, болотце-то. Вот он, сапог.
2: Достает фляжку.
0: Так примешь? Или разбавить?
1: Че это?
0: Микстура.
1: Микстура, спирт!
0: Спирт!
1: Я не буду.
4: Пей.
1: Не буду я.
4: Пей без разговору. Приказываю, пей. Пей!
1: Ой, мамочка.
5: Не дыши.
2: Выпивает, он дает ей стакан с водой.
4: Мама, у тех будет, кто войну переживет.
1: Ой, голова побежала.
4: Ничего, завтра догонишь.
1: Как же вы без шинели-то?
4: Не боись, я здоровый. Выздоровей только к завтра. Очень тебя прошу. Выздоровей.
1: Я постараюсь.
2: Старшина уходит, она закрывает глаза.
4: Мама, у тех будут, кто войну переживет.
2: К ней подходят остальные девушки.
1: Что, немцы? Лежи, лежи. Всем спать приказано. Ну что, Галка, а Рита где? А Рита с Васьком осталась.
2: Старшина с Ритой.
6: Чудеса. Угу. Спи. Ноги-то поди гудят с непривычки.
7: Чего-чего, привычка есть. Вы бы отдохнули, а я подежурю.

0: хочет.
1: Сороки беловоги шебуршатся. Значит, идет кто-то, тревожит их. Кройся, Яна, поднимай бойцов.
0: Есть.
1: Мигом, курвичку мне. Но чтоб скрытно. Ни-ни.
2: Старшина наблюдает в бинокль.
3: Здравствуйте, товарищ старшина.
1: Здорово. Как там четвертак это?
3: Спит. Будить не стали.
1: Правильно решили. Будешь рядом для связи. Не высовывайся только.

0: нет же никого.
1: Тут они. Гряду, на которую мы лежим, оглядывают. Потому нет у них другого пути.
2: Девушки на своих постах внимательно следят за местностью.

0: Старшина наблюдает в бинокль.
1: Вот они.
0: Передают бинокль. Из леса вдоль озера появляется вереница немецких солдат.
2: Три. Четыре. Пять. Шесть.
3: Шесть. Семь. Восемь. Девять.
2: Девять. Десять. Одиннадцать. 12
3: 12 13 14 15
2: 15

0: В наши дни те же туристы, что и в начале фильма, копошатся у палатки и костра. Девушка, услышав кукушку, смотрит вдаль.
1: Кукушка, кукушка, сколько мне жить? Раз, два.
0: К ней подходит молодой человек.
1: Три.
0: Жестом она просит его помолчать.
1: Четыре, пять, шесть, семь, восемь.
0: Конец первой серии.
1: Девять, десять. 11, 12, 13.
0: Туристы оказываются на том месте, где сидели в засаде русские солдаты.
2: Кто это?
0: На другой стороне озера они видят двух людей.
2: Странные фигуры.
3: Двое вышли из леса.

0: Давай, Гусейный, чтоб немедля бойцов на запасную позицию отводила. Скрытно, чтоб скрытно. Води, Бричкину ко мне пришлешь.
1: Угу.
0: Ползком, товарищ переводчик. Теперь, покуда что, ползком жить будем.

0: товарищ старшина.
1: Приходит Бричкина.
2: Веселей дыши, Бричкина. Угу. Дорогу назад хорошо помнишь?
0: Да.
2: Самое главное – болото.
0: Знаю я.
2: Ну, погоди, Лизавета, не гнушись. Бродок узкий, влево-вправо ни-ни.
0: Пройду.
2: На островке отдышись малость. До ложки Кирьяновой скажешь, что обстановка изменилась. Своими силами не управимся. Все оставь, налегке иди. Слегу перед болотом не забудь. Ту, Елизавета Батьковна.
0: Патрону оставлю.
1: Бричкина грустными глазами смотрит в спину старшине. Оставляет патроны и уходит. Старшина в бинокль наблюдает за немцами. Старшина возвращается к девушкам.
2: Хорошо, что перебрались. Плохо дело, девчата. Плохо. Стало быть, 16 их. И будут они здесь часа через 3. Так надо судить. Бричкину я в расположение послал. На помощь только к вечеру можно надеяться, не раньше. Ежели в бой вяжемся, то не выдержать нам. Ни на какой позиции не выдержать. К тому, как у них 16 автоматов.
3: Что, смотреть, как они мимо пройдут?
2: Нельзя их тут через гряду пропустить. Надо с пути сбить. В обход, вокруг Легонд в озеро направить. А как?
1: Бричкина бежит по лесу.

0: обедают.
1: Алка в Ричкину натощак отправила.
2: Можно я за немцами послежу? Я их не видела еще.
1: Ступай, коли клемался. Нализух на позицию, иди там укрывести.
3: Только гляди, чтобы не обнаружили.
2: Я осторожненько.
0: Крадется через кусты, прячется за камнями и наблюдает за немцами. Старшина точит нож.
4: Нет, не для боя немцы сюда забрались. Осторожно идут глухоманью, чтоб противник не обнаружил. Чтоб тихо, незаметно просочиться к своей цели. А может, нужно, чтобы они нас увидели? А мы их вроде и не заметили. Тогда, возможно, отойдут и вокруг Легонта озера затопают. А вокруг-то сутки ходьбы. Ну, а кого я им покажу? Себя да вас четверых. Ну, вышлют они разведку, обнаружат, что нас пятеро. Окружат и без единого выстрела в пять ножей снимут всех пятерых.
5: Товарищ старшина, а если они лесорубов встретят?
4: Каких лесорубов? Где? Леса пустые стоят, война ведь.
5: Так сейчас бабы лес валят.
4: Верно, девчата. Тонко придумали.
3: Мы им устроим представление. И местечко я знаю подходящее.
0: Водопад. Старшина рубит дерево.

0: Девушки собирают хворост, складывают его в кучу.
1: Побыстрее, прими его пресс.

0: Девчата наши идут.
1: Одна из девушек берет топор, начинает рубить дерево.
0: Погоди, перенесу!
2: Я жду, не надо!
0: Из тебя еще хворь не вышла!
2: Идут, товарищ старшина!
1: Старшина переносит одну девушку через воду.
0: Подыми.
2: Не дустаю команду, товарищ старшина.
0: Военные слова на время забудем. У них они тоже переводчики имеются.
1: Перешли на другой берег.
2: Прям как с маленькой.
0: Мельстура захотелось. Там в сыром не больно бегай. Давайте, девочки, живенько. Нам еще одно мероприятие надо провести. Живо.
1: Девушки переодеваются в гражданскую одежду.
3: Откуда косынка-то? Лизухин платок пополам разорвала.
0: Так, с Лизухиным платком выловку думали.
2: Здрасте, порвали.
0: Ничего, мы ей новый подарим.
2: Вот, бельишко пригодилось.
0: Ей бы только покрасоваться. Бесстыжая. Прикройся пока, со мной будешь. Ну все, девчата, начинать пора. Костры палить подымнее, сучи палками рубить пошумнее. Не высовывайтесь только. Мелькайте там, показывайтесь, вот это верно. Но не очень. За мной.
4: Прасковья!
2: Чего?
4: Топор бери!
2: Да дела уж!
1: Начинают разжигать костры.
4: Помогай!
2: Помогаю! Эх, раз! Еще раз! Давай подмогну! Чё-то не зажигается, сырой, наверное. А у меня хорошо горит. Еще.
1: Начинают валить деревья.
2: Не поддается. Их все. Еще. Пошло.
4: Живо.
2: Здорово.
4: Прасковья, за мной.
2: Маша, картошку почистила. Да все, теперь ручки не отвалились.
4: Поберегись.
1: Немцы замечают рубку леса.
5: Sehen Sie mal, was denn das da?
6: Ich denke Waldarbeiter, Oberleutnant.
5: Ob die wohl Verbindung haben?
6: Möglich. Dann werden wir beobachten.
0: Девчата! Остерегайтесь только. Очень вас прошу. За деревьями мелькайте, не за кустами. Это дерево сами повальте. Оно еле держится. Камелькова, за мной.
2: Держи, Галка. Анюта, отдай топор. Ты там твой поищи, ты топор мой, мне нужен еще. Девчат, сучи подносите.
1: Старшина и Камелькова из-за камня следят за немцами.
2: Может, ушли?
0: Леша их ведает. Может, ушли. Они тоже птицы стрелянные. В такое дело не пошлют кого ни попадя.
2: Ты что, дурак?
0: Коти.
1: Они замечают немца, крадущегося в кустах, который следит за лесорубами.
2: Вижу.
1: Несколько немцев в кустах следят с другой стороны озера.
0: Разведка. Решились все-таки. Сейчас переправятся и все к черту. Ежели разберутся и поймут, что обнаружены, пересчитают нас по пальцам. И крышка тогда. Этих двух я прищучу. А Пока они по мне из всех автоматов шарахнут, вы, девчата, возможно, и дело уйти успеете, укрыться. Иди, Камелькова, беги к девчатам. Прикрою я вас.
1: Камелькова уходит. Двое немецких солдат переходят брод. Немцы пугаются, уходят. Раздевается, готовится к купанию.
2: Поплыли туманы над рекой. Приходила на берег Катина.
1: Старшина с винтовкой следит за происходящим.
2: На высокий берег.
1: Немцы на другом берегу из кустов следят за девушкой.
2: Приходила на берег Катюша. На высокий берег, на крутой. Приходила
7: будет. Вот я вам покупаюсь.
1: Старшина снимает рубашку, берет топор, идет рубить дерево.
7: А ну, берегись!
2: Осторожней, Женька, там камни острые. Бережок,
7: я вам покажу бездельничать.
1: Девушки бегут навстречу старшине.
7: Купаться после работы будете?
0: На мою позицию идите, в случае чего прикройте меня. Живо сучи рубить!
2: Ванюша!
1: Девушки начинают рубить деревья.
2: Вот это, наверное, как раз!
7: Эй! Где ты там прохлаждаешься?
2: Не хотите, как хотите! Я вылезаю! Ну что, девчат, пойдем купаться?
1: Немцы с другого берега следят за девушкой.
7: Иду, иду! Из района звонили. Сейчас машины придут. Так что одевайся, хватит плоскаться.
1: Старшина выходит к озеру. Начинает обнимать Камелькову.
2: Да ты что?
0: Уходи отсюда, Камелькова, уходи.
2: Купаться-то боишься, Ванюша?
1: Девушки с ружьями следят из-за деревьев.
3: Я больше не могу. Сейчас пойду и буду стрелять. Нельзя, Соня, нельзя.
2: Что ты делаешь? Вот я тебя сейчас...
1: Старшина на руках несет Камелькову.
0: Хватит с огнем играться! Хватит!
8: Одевайся. Согрейте ее.
3: Успокойся. Успокойся.
1: Немцы уходят.
0: Уходит унижение. Уходит.
1: Бричкина бежит по лесу.

0: Бричкина подбегает к болоту, снимает рубашку, берет длинную палку. Старшина сушит ботинки.
1: Первый выход на нуле.
2: Ну, Евгения, все ж таки искупала ты меня.
3: Она не нарочно.
2: Чего-чего?
3: Не нарочно.
1: Ой, юбку прожгла. Девчонки, смотрите.
2: Ничего, мы тебе новую выдадим. Ну, теперь все. Теперь мы их надежно вокруг озера наладили. Теперь им деваться некуда. Ежели, конечно, Бричкина вовремя прибежит.
3: Прибежит она быстрая.
2: Ну что, девчат, выпьем, что ли, по маленькой за это дело? Выпьем за ее быстрые ножки, за ваши светлые головы. Самое страшное позади. Как вернемся, всех вас на медали представлю.
3: А Женьку Кордину?
2: Правильно, не возражаю. А пока благодарю вас за службу.
4: Служим Советскому Союзу.
0: Бричкина пробирается по болоту.

0: Старшина и Маргарита крадутся по лесу.
1: Чуешь? Подвела немца культура. Кофе захотелось.
2: Почему так думаете?
1: Дымком тянет. Значит, завтракать уселись. Только в селе 16.
0: Смотрит в бинокль.
1: Придется их подсчитать, Маргарита. Если стрельба начнется, собирай девчат и уходите на восток аж до канала. Там насчет немцев доложишь, но мыслю я, Лизавета Бричкина уж до наших доберется. Вот, приказ ясен?
2: Нет, а вы?
1: Ты это Усянина брось. Не по грибы и по ягоды ходим. Что должна отвечать?
2: Ясен должна отвечать.
0: Старшина с пистолетом в руке уходит. Бричкина пробирается по болоту.

0: Доходит до островка, где они отдыхали. Падает на землю, тяжело дышит.
1: После споем с тобой, Елизавета. Вот выполним боевой приказ. И споем.
0: Встает, идет дальше.

Старшина крадется по лесу. Из-за кустов следит за немцами. Немцы жгут костер, обедают. Тяжело продвигаясь по болоту, Бричкина идет вперед. Неожиданно Бричкина проваливается по шею. Пытается выбраться, но у нее ничего не получается. Отчаянно борется, пытается зацепиться за что-нибудь твердое. Но трясина засасывает ее все глубже. Трясина засасывает ее с головой. Она у...

0: Жень, Женя, тебе страшно было?
1: Да нет, потом только. Если бы одна была, а тут вы рядом. Недаром говорится, на миру и смерть красна.
2: Не ушли они, лагерем стали. Расположение менять будем.
3: Девушки подходят к

0: Слава тебе, Господи, что нет у немцев настоящего охотника-промысловика.
1: А что?
0: Да я вас давно чую. Кисет-то мой принесла?
1: Ой, забыла. Миленький Федот Евграфович, забыла.
0: Да ладно уж, махорка имеется. Спасибо Сидору, мы не забыли. Кисет памятный. Жалко.
2: Одна из девушек убегает за кисетом.
1: Соня, куда ты? Я знаю, где он лежит.
0: Стой! Сядь! Назад! Сядь!
2: Вторая пускается вдогонку, но он ее останавливает.
0: Сапоги надо будет заменить ей. Топают, потому как номер на два больше. Нам сейчас главное себя не обнаружить. Так что Сидора как следует уложить, чтобы не брякали. По всему, Лиза Бричкина до наших уже добралась. Как только мы подмогу на след наладим, я вас всех за скалы отведу.
3: Это почему?
0: Подальше, чтобы мат не слыхали. Без рукопашной тут не обойдется.
3: Ничего, мы потерпим.
0: Не встревай. Сейчас замаскируемся и будем вести наблюдение на все стороны.
4: Чихать и не кашлять, потому чих далеко разносится. Кажись, Куревич крикнула.
1: Нет, показалось.
4: Камелькова за мной. Остальным ждать.
1: Есть.
2: Крадучись, бегут по лесу.

0: останавливаются.
1: Что, немцы?
0: Видит кровь на дереве.
2: Молчи. Неаккуратно. Неаккуратно.
0: Старшина находит убитую Соню в кустах.

0: Камелькова в шоке садится на землю. Старшина кладет Соню на камни. Расстегивает Соню рубашку.
1: Вот почему крикнуть успела. Удар у него на мужика был поставлен. Не дошел до сердца с первого раза. Погубил я тебя. Полежи тут, покуда, Сонечка.
2: Некогда трясти, Скобелькова.

0: Ложатся на камни.
1: Близко. Двое их.
0: Ползком пробираюсь.

0: видит пробирающихся через лес двух немцев.
1: Нельзя. Остальные сбегутся. Давай.
0: Камелькова уходит.

Два немца крадутся недалеко от них. Камелькова бросает камень, два немца оборачиваются, старшина прыгает с ножом на них. Одного сразу убивает ножом, со вторым начинает бороться. В борьбе катаются по земле.

0: Немец прижимает старшину к земле. Борется за нож, который держит старшина в руке. Немец сильнее, но старшина не сдается. Немец вырывает нож, но старшина снизу держит его руки. Камелькова прикладом убивает немца.
1: Молодец, Камелькова. Благодарность тебе. Объявляю.
0: Камелькова в шоке. Она отходит в сторону, ей плохо. Старшина забирает оружие у немца. У одного из убитых находит свой кисет. Старшина подходит к Камельковой.
2: Отойдите! Ой, Господи, что же это?
1: Преступили они законы человеческие. И тем самым сами вне всяких законов оказались.
0: Старшина и Камелькова сидят в небольшой луже в лесу. Старшина чистит рубашку. Камелькова задумчиво сидит рядом.
3: Может, ополоснешься?
0: Она смотрит на лежащий рядом немецкий нож.
3: Я понимаю. Тут привыкнуть надо. Душой зачерстветь.
0: Берет нож за лезвие, начинает рассматривать.
3: Здоровенные мужики и те... Покуда совесть на новый лад не перекроишь. Наших сама найдешь?
0: Кивает головой.
3: Ну, ступай к Соне, приходите. Туда, значит.
0: Кидает нож в воду. Старшина около Сони достал ее комсомольский билет. Кладет его себе в нагрудный карман. Подходит к девушке.
3: Прощайтесь.
4: Без истерик тут.
0: Старшина отходит. Девушки подходят к Соне.

0: круглая отличница была. И в школе, и в университете.
1: Да. Стихи читала. А главное, детишек могла обнаружать. А у них бы внуков и правнуков. И не оборвалась бы ниточка. А у них по этой ниточке ножом.
2: Снимает звезду с пилотки, заворачивает в тряпочку вместе с медалями. Убирает в рюкзак.

0: Одевайся.
1: Зачем вы это сделали?
0: Затем, что боец босой. Вот зачем. Не в цацки играем. О живых думать надо. На войне только этот закон. Приказываю одеть сапоги.
1: Нельзя. Как вы можете? Я родителям напишу.
2: Хватит врать. Хватит. Нет у тебя родителей и не было. Подкидыш ты. И нечего тут выдумывать.
1: Ну зачем ты так? Зачем? Нам сейчас без злобы надо. А то остервенеем все, как немцы остервенеем.
3: Дает немецкий автомат.
0: На, держи. Длинно не стреляй, вверх задирай.
1: Я знаю.
0: Коротко, жаль. Значит так, лишние вещи здесь прячем. Все оружие взять с собой.
3: Крадутся по лесу. Из-за камня кидает гранату.
0: Рассыпайся!
3: Несколько немцев падают, остальные начинают стрелять. Старшина вступает с ними в перестрелку. Девушки тоже начинают стрелять.

0: уходят.
1: Задело вас?
0: Нет, камушками посекло.
1: А.
0: Спасибо тебе, младший сержант, за секундочку, что мне дала. За ту секундочку до гробовой доски положено водкой поить. Чудом спаслись, как в сказке.
1: Я везучая.
0: Везучая. Счастье, что первым их увидел. Тут побудьте.

0: Мы с ней как с человеком, а она...
1: Комсомолка, тут каждый боец на счету.
2: Старшина возвращается.
1: Товарищ старшина, вы коммунист?
3: Ясное дело.
1: Просим быть председателем на комсомольском собрании.
3: И какая же повестка дня предполагается?
1: О недостойном поведении в бою членов ЛКСМ.
0: О трусости.
3: Мероприятие, значит, проведем. Осудим товарища Четвертак. Протокол напишем. А фрицы нам на этот протокол свою...

0: Отменяю на данное время все собрания. А что до трусости, так ее не было. Трусость девчат только во втором бою видно. А это растерянность, просто от неопытности. Верно, боец четвертак?
1: Она кивает головой.
0: Слезы и сопли утереть приказываю. Осянина, выдвинись вперед, следи за лесом. Остальным бойцам принимать пищу и отдыхать по мере возможности.
1: Протягивает ей кусок хлеба.
2: Поешь, четвертачок.
3: На, ешь.
2: Спасибо.
3: Почему они от боя уклонились? Как думаешь? Не знаешь. Вот и я не знаю. А врага понимать надо. Война ведь это не просто кто кого перестреляет. Война это кто кого передумает.

0: Передохнуть бы вам, Федот Евграфович.
1: Нельзя, Маргарита. В поиск надо идти. Сил нет, а надо.
0: С кем пойдете?
1: Хороший ты боец, Усянина. А устава не знаешь. А устав? В уставе что сказано? Командир ведь это не только военачальник. Он еще и воспитателем быть обязан.
0: Не надо. Лучше с Женькой.
1: Конечно, лучше. Не можем мы допустить, чтобы человек сам себя уважать перестал. За нами следуйте на большой дистанции. Налегке, только с оружием. Ежели выстрелы услышите или два кряка, затаитесь и ждите, пока мы подойдем.
0: Угу.
1: Ну, а коль не подойдем, отходите. Скрытно отходите через наши прежние позиции на восток, до первых людей.
2: Старшина и четвертак идут в разведку.

0: Тебе сколько лет-то?
1: По правде, 17.
0: Наврала, что ли, в военкомате-то?
1: Наврала, что родители немцы убили.
0: Вот это да.
1: Но ведь были же у меня родители.
0: Фамилию в детдоме дали.
1: Ага. Завхоз придумал.
0: А что, хорошая фамилия?
1: А, нравится.
0: Мал золотник да дорог.
2: Старшина дает условный сигнал. Разбирает заваленные ветки. Под ветками обнаруживает трупы двух немцев.

пристрелили свои же в затылок. Раненых добивали. Ну вот, девчата, и весь сказ. Звери они, о двух руках, о двух ногах. Лютые звери. Фашисты, одно слово. Значит, такой у них закон, раненых добивать. Учтем. 11 их осталось. Это для нас пустяки. Меньше, чем трое на одного. Порядок следования прежний. Четвертак, за мной.

Проходит мимо четвертака. Старшина держит автомат наготове.

0: Четвертак не выдерживает, выбегает из укрытия. Немцы убивают ее. Старшина начинает перестрелку. Старшина бежит вдоль камней, убивает одного из немцев. Убегает, второй немец стреляет ему вслед. Старшина бежит по лесу.
1: Первое отделение, с тылу заходи! Остальные за мной!
0: Камелькова и Рита стоят в лесу.
2: Бежим, Рита! Бежим, ведь вдвоем они!
3: Нельзя, Женя, приказ есть приказ!
1: Окружает, ребята!
0: Немцы бегут в атаку. У старшины в автомате кончились патроны. Достает из кобуры пистолет.
1: За мной! Вперед!
0: Бежит по лесу. Отстреливается.
1: Ура!
2: Ну, как хочешь. Тогда я одна пойду. Боец Камелькова! Это тебе не казаки-разбойники, это война.
1: За родину, за Сталина, вперед!
2: Слышишь? Уводит он их от нас и галки уводит.
0: Старшину ранили в руку. Отстреливается. Бежит по лесу. Остановился у дерева передохнуть. Пятеро немцев его преследуют. В доме у старшины.

0: Он к завтраму возвернуться обещал.
1: Может, еще чайку попьем?
2: В шестером они справятся.
1: Ночи какие светлые.
0: Светлые да холодные.
2: Север.
1: Не застудились бы девчонки-то.

вспоминает свою жену. Она несет ему крынку молока и тарелку картошки.

0: видит кулек одежды на палке, воткнутый в землю.
1: Как же это стало с тобой, Елизавета?
2: Торопилась я.

подходит к тому месту, откуда видна могила монаха. Стоит, задумавшись. Смотрит на пистолет в руке.

0: крадется по лесу. Слышит голоса немцев. Идет в их сторону. В лесу стоит изба. Он подходит к ней сзади. У входа избы стоят 8 немцев. Все немцы уходят, один остается в избе. Старшина следит за ним из кустов.
1: Это так, что ты способна.

Подходит к колодцу, начинает набирать воду. Старшина убивает его. Из избы раздается автоматная очередь. Он ползком подбирается к убитому немцу, забирает у него автомат.

Убегают в лес. Из дома стреляют. Но в него не попадают. Бежит по лесу.

0: с тоской опускает голову. Замечает девушек, бежит к ним навстречу. Бегут друг другу навстречу, обнимаются.
1: Что вы, девчонки? Что вы? Съели хоть в Сочи? Спали хоть в полглазик?
2: Не хотелось, товарищ Тарасунов.
1: Да какой вам теперь товарищ Тарасунов, а сестра? Я вам вроде как брат родной. Так зовите Федот. Или просто Федя, как мама не звала. Имечко-то у меня не круглое. Ну, душ, какое есть.
0: Сидят в лесу, Рита перевязывает ему руку. Камелькова чистит ему рубашку. Нащупывает в кармане звездочку, достает ее.

0: снимает с Галиной пилотки звездочку, подходит к старшине, протягивает ему две звездочки в руке.
1: Галю мы похоронили.
0: Старшина берет звездочки. Ощупывает свой карман.
2: Пали смертью храбрых наши товарищи. Галя Четвертак в перестрелке. А Лиза Бричкина в болоте утопла. Выходит, с Соней вместе троих мы уже потеряли. Это так. Но ведь зато сутки противника здесь кружим. Сутки. Так что помянем сестренок наших. Добром помянем.
0: Наливает спирт.

0: Начинают собирать молча вещи.
1: Почему приказ не выполнили?
2: Какой приказ?
1: Приказал я вам на восток отходить.
2: Так мы отошли.
1: Отошли.
2: Имущество вон собрали все.
1: За имущество спасибо. А теперь слушай новый приказ. Заправляйтесь, укладывайтесь и шагом марш отсюда. Помощи нам теперь ждать неоткуда. А немцы сюда идут, так что рассиживаться некогда.
3: А ты, Федот?
1: Теперь мой черед сутки выигрывать. Троих, которых не вернешь, мне до конца дней моих хватит.
2: Что потерял, Федя?
1: Остался я без артиллерии. Запал сгинул. А граната без запала — кусок железа. Булыжник и тот больше стоит.
3: Ничего, Федот, отобьемся.
2: Отобьемся, товарищ старшина.
1: А ну, чтоб духу вашего здесь не было! 3 минуты даю!
3: Никуда мы отсюда не уйдем.
1: Да я вас за неисполнение под трибунал! Что же вы со мной делаете, девоньки?
0: В доме у старшины.
2: Мы тоже волнуемся, товарищ третий, очень волнуемся. Более 2 суток. Ни слуху, ни духу. Никого не прислал. Не прислал, говорю, никого. Маршрут примерно знаю. Есть немедленно прибыть, товарищ третий.
1: Товарищи бойцы, противник, вооруженный до зубов, движется в нашем направлении. Соседей нет у нас ни справа, ни слева. И помощи нам ждать неоткуда. Поэтому приказываю всем бойцам и себе лично держать фронт. Держать. Даже когда сил не будет, все равно держать. На этой стороне немцам земли нету. Потому что за спиной у нас Россия. Родина, значит, проще говоря.
0: В засаде на позиции.
4: За нашей старшиною не приходится.
1: Так,
4: жить.
1: Стрелять будете только тогда, когда фрицы в воду полезут. А до этого и дышать приказываю через раз. Чтоб птицы не замолкали, поняла?
4: Поняла.
1: На, держи. Только через речку из карабина стреляй. Автомат прибереги. Как только форсировать начнут, он очень даже пригодится. Очень. Поняла ли?
3: Поняла, Федя.
1: Обожди.
0: Отходит в сторону.
1: Туда поглядывай. Смотри, чтобы не обошли.
3: Ясно.
1: Давай.
0: Старшина уходит на свою позицию. Сидят каждый на своей точке, наблюдают.

0: Немец кидает гранату.
1: Товарищ старшина! Скорее, Рита!
0: Подбегают к раненой Рите. Рита лежит, схватившись за живот.
1: Сюда.
2: Чем?
1: Граната. Пить. Сейчас.
2: Нельзя. Тряпки давай. Белье. Живей.
0: Старшина склонился над раненой Ритой.
2: Шелгоняное давай.
1: Нету.
0: Старшина убегает. Женя расстегивает ей воротник.
3: Спасибо, Жень. Немцы. Где немцы?
0: Женя берет автомат.
3: Иди. Иди.
0: Старшина приходит с тряпками, Женя убегает.
2: Прикроешь нас?
1: Угу.
0: Перевязывает ей рану.
2: Ничего. Ничего, Рит. Осколки поверху прошли. Заживет.
0: Женя стреляет в немцев. Немцы пытаются перейти брод, Женя стреляет в них.
3: Иди, туда иди, Женька там.
4: Куда там надо здесь?
2: Уводит она их, за собой уводит.
3: Брось меня, брось.
0: Поднимает ее на руки, уносит. Женя бежит по лесу.
4: Он говорил мне, будь ты моею!
0: Отстреливается.
4: И стану жить!

0: Четверо немцев бегут за ней. У нее кончились патроны.
1: Не любил он! Кончились меня! Он обещал!
0: Ее ранили.
1: Интересно.
0: Встает. Отбегает на несколько метров. Садится, заряжает оружие. Немцы, не видя ее, пробегают мимо.

0: Она убегает. Немцы кидаются за ней.
1: Он говорил мне яркой звездою, хладную душу. Ты озарила! Ты мне надежду!
2: Тот ист ты!
1: Сердце вселила! Ну, идите сюда. Ну, идите, идите. А, боитесь?
0: Кидает в них автомат.
1: Гады!
0: Берет камень, замахивается на них. Пуля попадает в нее. Она пытается встать. Еще раз замахивается камнем. Они убивают ее. Немцы подходят к ней. Видны только их сапоги.

0: Рита лежит, облокотившись на камень. Рядом сидит старшина. Держит в руках пилотку.
1: Сразу умерла.
2: Сразу. Затаиться могла. Не захотела.
1: А немцы где?
2: Ушли они. За взрывчаткой видно. Не победили они нас, понимаешь? Не победили.
1: Болит.
0: Кладет руку на сердце.
2: Здесь вот у меня болит. Положил ведь я вас. Всех пятерых положил. А за что? За десяток фрицев.
1: Зачем так? Все же понятно. Война.
2: Пока война понятна. А потом, когда мир будет... Будет понятно. Что ответить, когда спросят, что же это вы, мужики, мам наших от пуль сберечь не могли?
1: Не надо. Мы Родину защищали. Ее. Не мучь себя.
2: Полежи тут покуда. Я вокруг погляжу. Два патрона, правда, осталось. Но все-таки спокойней с ним.
0: Протягивает пистолет Рите.
1: Погоди. Сюда иди.
0: Достает из кармана бумажку.
1: Помнишь, я на немцев у разъезда наткнулась. Я тогда к маме в город бегала. Сынок у меня там, Игорь, 3 года. Мама очень больна.
2: Не тревожься, Рита. Понял я все.
1: Спасибо тебе.
2: Я сейчас разведку произведу и вернусь. К ночи до своих доберемся.
1: Поцелуй меня.
0: Целует ее в щеку.
1: Колючий. Иди. Завали меня ветками и иди.
0: Он закрывает ее ветками.
1: И обязательно дойди.
2: Вместе дойдем.

0: слышит выстрел, оборачивается, бежит назад. Берет пистолет из мертвой руки.
1: Что ж ты наделала, девонька? Что ж ты наделала?
0: Собирает вещи, кладет их в шалаш.

0: старшина пробрался к дому в лесу, в котором живут немцы. Идет, крадучись вдоль стены. Вход охраняет немец. Старшина достает нож. Как только постовой доходит до угла, он убивает его ножом. И быстро вбегает в дом. Убивает одного немца из пистолета. Угрожает гранатой. Немцы ложатся на пол. Бросает на пол невзрывающуюся гранату. Берет у убитого автомат. Убивает немца, схватившего автомат. Трое немцев поднимаются с пола. Трое в углу поднимают руки.
1: Ну что, взяли? Взяли, да? Пять девчат. Пять девочек было всего-всего пятеро. И не прошли вы! Никуда не прошли! Сдохните здесь! Все сдохните! Лично каждого убью. Лично. А там пусть судят меня. Пусть судят.
0: В избе работает радио.
2: От советского информбюро.
0: Он начинает его слушать. Вернее
2: сообщение. В течение 3 июня на фронте ничего существенного не произошло. На некоторых участках фронта происходили бои местного значения.
0: Он ведет впереди себя немцев под дулом автомата.

0: Он оборачивается и сквозь туман видит подоспевшую подмогу. Падает без сил. Наши дни. Те же самые места. Осень. Туристы развели костер. Кто-то моет посуду, кто-то просто так сидит на берегу озера.
1: Снова идет ночь над горами сонными. В дымке костра светят глаза ребят.

0: Вот бы им всем вдруг забрести нечаянно в эти края, где ледники шумят. В разных краях много друзей встречаю я, но почему нет среди них тебя?
1: Парень играет на гитаре и поет песню.
0: Буду искать, буду в пути надеяться.
1: Молодые ребята готовят еду на костре.
0: За тобой пройду. Буду искать, мне ведь немного верится, что я тебя в дальних краях найду.
1: Молодой человек принес девушке букет из осенних листьев.
2: Нравится?
3: Очень.
2: Между прочим, эти привидения все еще здесь.
4: Ну.
2: Ага.
4: И так на меня посмотрели, словно мы проникли в их владения.
5: Не иначе клад ищут.
6: Я сейчас пойду и спрошу их прямо, что вы тут делаете?
4: Присоединяюсь. Пойдем обратим их в бегство.
5: Правильно, ибо все это наше, и пусть не мешают нам быть дикарями.
1: Молодой человек в форме военного прикручивает табличку на большой камень. Снимает фуражку. Молодой человек обращается к старшине.
7: Все, батя. Ну вот и ладно, Игорь.
1: К ним подходит девушка.

Она смотрит на них, улыбаясь. Потом замечает табличку с надписью. Елизавета Бричкина, Софья Гюркевич, Евгения Камелькова, Маргарита Осянина, Галина Четвертак. Она кладет букет около таблички. Молча на коленях стоит перед ней. Подбегают ее друзья. Увидев ее, резко останавливаются. Один из молодых людей снимает кепку.

0: надпись внизу таблички «Вечная слава павшим защитникам». По очереди показывают погибших девушек.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: нашему дому!
1: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
2: 500 рублей могут спасти гиганта мысли.
3: Скажите, а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?
4: Я думаю, что торг здесь неуместен. Простите.
1: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Русский текст к песне из репертуара американской группы The Platters «Only You» написал Игорь Самойлов. Песню в сопровождении ансамбля «Дружба» записала Эдита Пьеха. Называется она «Только ты».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Радио Рансис представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@rancis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08.

0: небо ясное, Францев, это радио классное.
1: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
2: Фрагмент живого выступления.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Виктор Конов. Суд в Ершовке.
2: Сыплет черемуха снегом, зелень в цвету и росе, в поле склоняясь к побегам, ходят грачи в полосе. В поле склоняясь к побегам, ходят грачи в полосе.

0: ради бога. Ну кто что же? Давай, давай, забивай вот этот глаз.
1: Второй месяц шли в окрестных деревнях тревожные разговоры и нелепые слухи о пожаре, о Яшке Воробьеве и обо всем, что случилось в Ершовке. И вот известие. Яшку, увлеченного в поджоге, будут судить здесь же, в родной Мещерской деревне, при всем народе.
2: Здорово, Люська.
3: Здорово.
2: Говорят, нонче Яшку судить будут.
3: Нонче. Нонче. Народ придет со всей округи, вся поселенная. Рано ты еще, Моть.
2: Так я свидетель. Мне повестку прислали.
3: Да озоровался наш Яшка. Чего удумал, лес поджег. Мог и деревню спалить. Ужищевское болото до сих пор дымит. В горле першит, иной раз дышать нечем.
2: Торф! С ним не шути. Он под землей горит. Надо бы облажной дождь. А тут каменное ведро установилось.
3: Не говори. Он прут, он весь высох. Кое-как полведра зачерпнуло с лягушками.
4: Люська, а правда болтают? 20 000 посулили, чтоб только поджег.
5: Ой, да что?
4: Да.
5: Ой, Мотя. Ну что ты городишь? Заболталась я с тобой.
2: Люська, погоди.
3: Я еще комнату.
2: Люська, погоди, погоди, Люська.
3: Вот привязалась.
2: Люська, Люська. А чего в ней будут делать в этой комнате-то, а?
3: Чего, чего? Тут свидетели будут сидеть, пока их судья не вызовет.
5: Что ты?
3: Чего только в этом клубе нет? Инструментов всяких на целый оркестр.
2: А Клавдия-то Яшкина похудела, плохая совсем стала. Все к начальникам в район ездила, прокурору. Просила, чтобы Яшку отпустили. Думала, если управляющее отделение была, так ей все можно.
3: Ну, постой, постой.
2: Ой, да что ты? А не будем вашего мужа судить. Она в городе защитника наняла, адвоката, ловкача какого-то за деньги. А я, Люська, сама видела у Яшки деньги перед тем, как ему поджечь. Много. Кто ему их дал, не знаю.
3: Суд разберется.
2: Чего ты?
3: Смотри, Мать, твоя внучка в пруд зашла, а там стеклянок полно.
2: Да что ты?
3: Уже собираются.
2: Подожди. Директор приехал.
6: Ирка! Ирка! Отойди от пруда!
7: Отойди!
6: Погоди, я тебе крапиву нажму.
3: Не успевай, не слушается.
2: Ой, Люська, все вроде. А я еще что видела?
8: Здравствуйте, бабоньки.
9: Ой, здравствуйте. Здравствуйте, товарищ директор. Здравствуйте, Валерий Николаевич.
10: Добрый день.
9: Здрасте.
8: Ну, как тут у вас? Все готово?
9: Все готово.
8: Ладно, тогда дайте нам тут потолковать. Давай,
9: Моть,
8: давай.
9: Пошли.
2: Пойдем, пойдем,
8: возьми стульчик. Ага.
1: Очень разных людей столкнул этот нелепый случай. Молодой, недавно назначенный директор совхоза Рогачев, заезжий художник из Москвы Аверьянов и инженер-изыскатель Мальков. Все они стали невольными свидетелями поджога. Говорят, что беда объединяет. Да, конечно, если каждый воспринимает эту беду как личную боль и утрату.
11: Ох, а душно как здесь.
8: Волнуешься, инженер?
11: Вам хорошо, молодые, росли непуганными.
8: А тебя-то кто ж напугал?
11: О, время было такое. Это сейчас языки у всех развязаны. Болтают, чего надо и не надо.
8: Вот и хорошо, что развязаны. Вот давайте и скажем сейчас, мужики, кто истинно виноват в пожаре. Ведь столько народу соберется, а, Петр Андреевич?
11: Бесполезно. Это же не деревня, болото.
8: Так, ясно. Ну, а что скажет художник? Валерий Николаевич, тебя же здесь уважают.
7: Да я скажу все, что думаю об этом пожаре.
8: А конкретней?
7: Да причина одна.
8: Какая же? Виноват я, директор.
7: Да, ты.
11: Если вы, Валерий Николаевич, скажете это на суде сейчас, ему как директору невозможно работать будет здесь.
7: Вы, Петр Андреевич, тоже виноваты.
8: Ого.
10: А я при чем? Я же первый сказал вам обоим про основной пожар.
8: Да, ситуация грустна. Придется воевать одному, но ничего, повоюем. О, гляди-ка, гитара. Ну-ка, дай-ка.

0: Жизнь в Ершовке за последние десяток лет как-то особенно хитро запуталась, разладилась, стала до боли нескладной, хоть и богатой. Люди ожесточались, черствели сердцем. Но почему? Отчего?
1: Эх, как я в институте на электрогитаре играл. В профессиональный ансамбль приглашали. Точно. Играл бы сейчас в оркестре, деньга бы шла, и никаких забот. А тут посевная, заготовка кормов, зимовка скота и тень суда над головой.
2: Дамское кокетство, Александр Павлович.
1: Да не кокетство, Валер. Жена изводит. Всю жизнь в городе прожила, а я ее заставил поросенка завести, кур, уток. Вот, думаю, корову купить, а? А что, детей двое, молоко любят. Вот ты сам-то у кого молоко берешь?
2: У Сафронова.
1: О, хозяйственный мужик. Две коровы, поросят штук пять, пчелы, гуси, утки без счета. Раньше таких раскулачивали.
3: А сейчас это можно. А линия сейчас другая. Работай, только не ленись.
1: А кстати, вот ведь тоже вариант, а, Валер? Своим хозяйством, что ли, заняться? Дом построить, забор поставить, скотины полный двор. Да. Чтоб кобель на цепи. Спрятаться за забором и хоть трава не расти.
2: Что-то ты в игривом настроении сегодня, директор.
1: А что мне остается? С тобой киснуть. Дела идут, хоть и со скрипом. Вот новый прокурор, кстати, уже к себе вызывал. Грозный сидит, а неприступный. Скажите, товарищ директор, каким образом вы построили кормоцех?
4: Хозспособом, батюшка.
1: А он, я на тебя дело заведу. Шабашники, переполота, райком. И понес, и понес. И ведь, в общем-то, прав. Ну, а как мне иначе этот воз вытащить? А ты говоришь, Валер, кокетство. Тебе это хорошо. Сидишь в кустах, рассветы, закаты рисуешь.
2: Ну, да.
3: С такими людьми, как здесь, вы много не наработаете.
1: Да они тут всегда такие, ершовские. Одно слово, ерши. Мне в райкоме рассказывали, они тут до революции на фабрике часто бастовали. Ячейка у них была, колхоз первый в районе организовали. Народ боевой, палец в рот не клади. Только вот немного подзакисли. Но я их чертей расшевелю. Мы с ними такие дела закрутим. Кровь из носа, а вытащу колхоз из долгов. Миллионером будет.
2: Вот-вот, закрутим кровь из носа. Да все в мире взаимосвязано, все в хрупком равновесии. И в человеческих отношениях, и в природе. Ну вот хотя бы эта жара, засуха. Мы сейчас так раскачали биосферу, что она сигналит, ну осторожнее, а то плохо вам будет.
3: Это камень в мой огород.
2: Да и в ваш тоже. Вы осушаете болото, ну на редкость, бездумно, ну просто бездарно.
3: Я всего лишь инженер-изыскатель. Мое дело собрать данные.
2: Не надо только увиливать. Ужищевское болото бездарно осушили, вы тут ни при чем. Яшка с Сафроновым на ваших глазах подрались, вам на это начхать.
3: Как это начхать? Не надо.
1: Подожди, Петр Андреевич. Так, я все ждал, куда это клонит наш художник? Он ведь опять за свое. Это мы Яшку обидели.
5: Смотрите, судьи приехали, идут сюда. А Яшку милиции-то еще не привезла.
1: Пошли отсюда, а то прокурор опять будет ко мне цепляться.
5: Народище-то собралось. Народ собрался.
0: Выездная сессия суда – событие не только для Ершовки. Волновались и судьи. Ведь разбор дела проводился с воспитательными целями. И хотя мы часто повторяем, что лучший воспитатель – правда – не все еще готовы следовать этому правилу.
6: Проходи, Лен.
7: Слав, куда ты меня ведешь?
6: Я хочу с тобой поговорить.
7: Ой, какая колоритная комната.
6: Да.
7: Оркестр, афиши. О. Смотри, помнишь нашу институтку? Ты у меня
6: одна. Ладно, Лен.
7: Смотри,
6: ну, положи ты эту штуку.
7: Прекрасная штука. Нет, Слава, ты все-таки... Привет. Ты рожденный прокурор.
8: Ну, перестань, ну, неудобно же.
7: Ну, ладно, давай, слушай.
8: Лен, знаешь, я хочу тебе сказать...
7: Ну?
8: Понимаешь, когда я узнал, что представлять защиту на этой выездной сессии будешь ты, моя бывшая однокурсница, я обрадовался, конечно.
7: Обрадовался?
8: Ну, конечно. Ведь ты понимаешь, как важно безукоризненно провести этот суд. Из-за жары в районе сложилась тревожная атмосфера.
7: Так.
8: Ползут вздорные слухи и вообще...
7: Что вообще?
8: Ну, надо что-то, надо как-то... Что-то делать с разгильдяями, выпивохами. От сегодняшнего суда в районе ждут очень многого.
7: Ага.
8: Да, и ты знаешь, подробный отчет о нем будет и в нашей районной газете, и в областной.
7: Так. И что?
8: Ну, ты как-то легковато настроена сегодня.
7: Почему?
8: Хочешь, кажется, добиться изменения статьи обвинения? Значит, нам с тобой придется вести бессмысленные споры. Ну зачем, Лена? Мы лишь собьем с толку людей, а ведь преступление очевидно и результат предрешен.
7: Даже так? Тут я смотрю, ты крутишься около меня. Кстати, не судья ли попросил со мной поговорить?
8: Ну что ты, Лена, ты не так меня поняла.
7: Значит, сам. Так вот, не думай, что сейчас будет дешевенький назидательный спектакль для народа.
8: Да нет.
7: Подожди. Я буду защищать этого Яшку в полную силу. Тебе придется потрудиться.
8: Лена, это ведь не игра в суд у нас в общежитии института. Преступление-то очевидно.
7: Тогда в чем же ты не уверен?
8: Хорошо тебе там, в городе.
7: Хорошо.
8: И нечего смеяться, а тут район. Хозяйство, люди. Все грубо и просто. А ты любишь усложнить.
7: Нет, тут другое. Тебе бы хотелось нагнать на всех страху, да? Покрасоваться в качестве нового прокурора.
8: Лена, а? Ну не надо делать из меня тупицу. Посидела бы ты на моем месте.
7: Эх, да.
8: Вон, Воробьева привезли. Ну что, пошли?
7: Ну пошли.
0: В зале клуба люди сидели и стояли в проходах, у стен, устроились на подоконниках. Среди ярко освещенной сцены на фоне белого экрана стояли три стола, покрытые кумачом. Люди жадно вглядывались в Яшку, идущего по проходу. Был он небрит и бледен, левой рукой неловко прижимал свернутую телогрейку. Милиционер провел Яшку к сцене и усадил на табурет.
9: Прошу садиться. Внимание! Сегодня на выездной сессии районного суда слушается дело по обвинению гражданина Воробьева в поджоге леса. Подсудимый, встаньте. Ваша фамилия, имя, отчество?
10: Воробьев Яков Алексеевич.
9: Где родились?
10: Здесь, в Ершовке.
9: Образование?
10: 7 классов.
9: Так, объявляю состав суда. Судья Нелиткин Михаил Степанович. Народные заседатели: Матонина Антонина Петровна, Панов Александр Иванович. Обвинитель: исполняющий обязанности прокурора Манаенков Вячеслав Дмитриевич, защитник Лозина Елена Тихоновна, секретарь суда Савушкина Маша, простите, Мария Николаевна Савушкина. Так, подсудимый Воробьев, нет ли у вас отвода составу суда или кому-нибудь другому? Ходатайств, заявлений?
10: Нет, нет, нет.
9: Сядьте. Итак, слушается дело о поджоге. 9 июля сего года житель деревни Ершовка Воробьев Яков Алексеевич в пьяном виде поджег лес в районе осушенного мелиораторами болота Ужищева. Пожар создавал реальную угрозу уничтожения лесного массива, а также ближних деревень. Благодаря самоотверженным действиям граждан и пожарной охраны лес удалось погасить. Но огонь перешел на осушенное болото Ужищева, загорелся торф, погасить который не удалось. На предварительном следствии Воробьев вину свою признал полностью. Действия Воробьева квалифицируются по статье 98 пункт 2 Уголовного кодекса Российской Федерации как умышленное уничтожение лесных массивов путем поджога. Так, тихо. Гражданин Воробьев, расскажите суду, как все было.
10: Ну, пошел в магазин, чтобы похмелиться. В магазине выпил бутылку красного. На сдачу Зинка дала спички. Дальше ничего не помню.
9: Выпил вино, и что было дальше, не помнит. Вот уже не одно дело рассматриваем и всегда так. Не помню, выпил. Повернитесь к народу, Воробьев, и скажите всем, что толкнуло вас на тяжкое преступление. Повернитесь, повернитесь.
10: Так ясно же, вино.
9: Есть вопросы к подсудимому? У прокурора?
8: Да. Кем вы работали в последнее время?
10: Ну, так это...
8: Отвечайте громче, подсудимый.
10: Ну, разнорабочим, грузчиком. Куда пошлют?
8: А до этого?
10: Ну, на трах. На трах. Тури...
7: Елена Тихоновна, дайте ему попить. Ну, он же не
9: тихо, водить. Маша, дайте.
7: Водички дайте.
9: Дайте Воробьеву воды.
7: Пожалуйста.
10: Спасибо, Клавдия.
9: Продолжим. Пожалуйста, прокурор.
8: Почему вас сняли с трактора?
10: Я нарушал. Выпивал. Ворота футбольные снес. Гуся задавил. Пруд заехал.
8: До того, как стать трактористом, кем вы работали?
10: В школе учителем по труду.
8: Почему ушли?
10: Сняли за выпивку на работе.
8: Часто пили последнее время?
10: Бывало.
8: У меня нет больше вопросов.
9: Так, есть вопросы у защиты?
7: Да. Скажите, Воробьев, с каких лет вы начали работать?
10: С 12.
7: Где работали все эти годы?
10: Здесь, в Ершовке.
7: Кем работали? Перечислите.
10: Ну, кем? Подпаском, потом пастухом. Как война началась, конюха взяли, я конюхом стал. Года подошли, на войну ушел. Как пришел, назначили бригадиром. Потом... сделали председателем колхоза. После я был завфермой, кладовщиком. Потом в школе, работал на тракторе.
7: Вы были на фронте. Есть у вас награды?
10: Так орден Красной Звезды, медали.
7: Спасибо, у меня нет больше вопросов.
9: Подсудимый, сядьте. Начинаем допрос свидетелей. Прошу свидетелей Рогачева, Малькова, Аверьянова, Сафронова и Воробьеву пройти в комнату за сценой. Пожалуйста. Так, вызывается свидетель Краюшкина Матрена Михеевна.
11: Я.
0: Выбравшись из духоты зала, Рогачев распахнул в комнате за сценой окна, с улицы потянуло свежим воздухом, сухим и горячим, с горьковатым запахом дыма. Вошли Валерий и Мальков, сели по углам.
1: Фу. Ну что, мужики, продолжим наши споры?
5: Да споров ли? Фу, такая духотища.
1: Все ты виноват, инженер, со своим научно-техническим прогрессом.
5: Ну а что я?
1: А кто же?
5: Я простой изыскатель. Мне сказали делать, я делаю.
12: Слышал? Вы знаете, есть такое понятие инженерный кретинизм. Это когда профессиональные заботы отрываются от жизни, от здравого смысла.
5: Так.
12: Вот, между прочим, такие, как вы, простые изыскатели и простые проектировщики, хотели когда-то осушить всю мещерскую низменность. Уничтожить озера, болота, вырубить леса, а землю распахать и выращивать картошку.
5: Страну надо кормить. Родину, вы об этом слышали, родину. Валерий Николаевич, да.
12: Родину. Да родина это реки, это озера, это родники, деревни, там погосты, города. Родина. А вот этот наш мещерский край вообще уникальный.
5: Да мы слышали. Ах, Мещера, ах, Есенинский край. Давайте сделаем только заповедник. Пусть, мол, здесь стоят избы, прясла, свясла, бабы в паневах. И пусть ездят сюда туристы да художники все это поглазеть. Но местные люди не хотят так жить. Им еще раз невозможно законсервировать. Здешние реки мелеют, озера заплывают илом. Мы просто обязаны вмешаться в природу.
12: Да вы взгляните за окно-то. Болотом 1000 лет, а вы их так ретиво взялись осушать. Я не знаю, ну реки же будут мелеть, и пожары начнутся, и пыльные бури. Журавли исчезают, им же гнездиться негде. Да подождите, это же экологическая безграмотность, Саш.
5: За планету я не отвечаю.
13: Можно, мужики?
1: А, проходи, Сафронов.
13: Добрый день.
14: Здравствуйте.
1: Здорово. Красиво говоришь, Валерий Николаевич, прям заслушаешься.
12: Ну, вот и слушай. Ведь то же самое и в деревне. У людей сложные взаимосвязи, желания, мечты. Да для них же все эти леса, луга, болота – часть их жизни. А если грубо и безграмотно вмешиваться в природу, в жизнь людей, не слушать их, то... Да вот с чего тебе надо было начинать, директор? Создать добрую атмосферу в деревне, праздник какой-то подарить. Да люди тогда горы свернут.
13: Кнута им хорошего.
5: Да.
13: Ты посмотри, Валерий Николаевич, у всех добра, сундуки не закрываются. И ковры тебе, и телевизоры, легковые машины, полдеревни накупила. Да разве когда так жили и недовольны? Вы плохо нас спасете. Мы мало заработали в этом месяце.
12: Так, ну да, это же люди, Мироныч. Ну...
13: Внук у меня, 5 лет ему.
5: Так.
13: Повадился добиваться своего слезами. На спине начал кататься.
5: Мона.
13: Взял я ремень, врезал ему, а ремешок в угол повесил. Теперь только в угол посмотрю, он уже деда, все, не буду. Парень как парень стал. Бабка избаловала, понимаешь?
1: Да, бывает, разболтанность так далеко зайдет, что всякие уговоры.
12: Ну вот ты, Мироныч, подошел к Яшке с кнутом на ужище. Видишь, что из этого вышло?
13: Ну что же мне молиться на него надо было? Он же с вином к нам пришел, людей с толку сбивать,
1: спаивать. Товарищ свидетель, а Клавдия Васильевна, где же она? Она ведь тоже свидетель.
13: А он там, в зале, за баб спряталась.
1: Так ей же, как свидетелю, нельзя будет выступать потом. Но если она сейчас в зале находится, запрещено по закону.
5: Да.
13: Ей, брат, все можно. Так уж они с Яшкой привыкли. Эх, дура баба, так присмолилась к Яшке.
1: Уж не ревнуешь ли ты, Мироныч?
13: Ну?
1: Не вел ли Яшка у тебя ее, а?
5: Да.
1: Мне кажется, какое-то у вас давнее зло друг на друга. так сцепились в лесу, едва растащили. А?
3: Слушай, Мироныч,
8: а?
3: А Яшка правда был тут председателем-то?
8: А было и такое, было.
3: Да? А когда это было?
8: Это еще когда мы с ним с войны пришли.
3: О-о-о.
8: Если бы не война, да не поклали бы там наши мужики головы, Яшка бы дальше пастуха и не пошел. А тут, понимаешь, вернулся с фронта, в фуражке, в ремнях, в медалях, а гармонь. Михалы растянет, так они и вспыхнут огнем. Mm-hmm. Ну, его бригадиром и назначили.
3: Mm-hmm.
8: Так он, стервец, чего сметил? Повезли рожь в заготовку.
3: Так.
8: Он написал на красной материи «Продукцию родине». Сел на мешки по деревне и в район. Как в город въехали, заиграл Яшка, заполыхал гармонью, за ним толпа валила. Ну, и понравилось это всем, особенно районному руководству. Вот его председателем и выбрали. А меня он заместителем сагитировал.
1: Так ты заместителем был?
8: Ну?
1: Ну и давай к нам в совхоз. Чего на фабрике копейки шибаешь? Бригадир позарез нужен.
8: Подумаю.
3: А интересно, Дмитрий Миронович,
8: а?
3: Как же вас разнесло в разные стороны-то?
1: Небось, из закладки разбежались, ну? А?
8: Эх, директор, Клавдия девка особая была, видная, коса по пояс, петь, плясать ловкая, на нее заглядывались, брат, многие. Ну, стал Яшка председателем. Героем ходит.
1: Так интересно. Ну и что ж дальше?
8: Ну и что дальше? Поженились они. Что дальше? Нет, вижу, не могу я с Яшкой работать. Он гуляет, а я за него отдуваюсь. Плюнул и ушел на фабрику. Ну, а Яшка-то гулялся. Развалил колхоз, его и сняли.
12: Нет, вот это... Ну, не что? Его это дело руководить колхозом. Он же гармонист. Он для другого, ну, для праздника какого-нибудь.
1: Вообще-то, Миронович, надо было самому брать колхоз в руки. Какой из Яшки руководитель?
8: Нет, и я не подходил для этого. Тогда ведь как было? Пахать к такому-то сроку, посеять то-то и то-то к такому-то числу и доложить, клевер уничтожить, сеять кукурузу? Нет. Ни у какого председателя так дело не пойдет.
1: А как же Клавдия оказалась управляющей отделением?
8: Да она девка-то толковая была, совестливая. Вышла за Яшку и решила, надо своему генералу соответствовать. Училась, институт заочный закончила. Яшка вниз катился, она росла. Вот и получилось, он грузчик. Она управляющая отделением.
3: Да.
8: И ему это понравилось, за ее спиной опять при власти. Погуливал всю деревню с толку сбивал, других дармоедов развел. А как окоротили его, он и за спички.
1: Да, как да. Все переплелось.
8: Вот так.
1: Видишь, Валер, в чем тут дело? А ты экология, атмосфера. Нас вон с инженером обвиняешь.
12: Ладно, все-таки Яшка единственный на всю Ершовку веселый человек. Так спляшет, так вот, я не знаю, на гармоне сыграет. Черт его знает, ну жить хочется. А ты, Мироныч, к нему с кнутом. Хочешь, чтобы он был как ты, что ли, скучный? Чтоб тоже деньги копил.
8: Веселый. А зачем он, Валерий Николаевич, с целой сумкой вина к нам на ужищего приперся? Он мужик хитрый, у него расчет ясный был.
1: Да остынь ты, Мироныч, остынь.
8: Остынь, остынь.
1: Остынь. Нет, Валер, что-то ты во всем этом не понял.
12: Ну да.
1: Рассуждаешь вроде бы правильно, но свысока как-то вообще. Экология, атмосфера, доброта, веселый человек. Не будет веселый человек лес поджигать.
12: Да значит, вы довели его до этого.
1: Ну, знаешь. Яшка не ребенок.
12: Ладно. Александр Павлович, не так-то все это. Просто с этим пожаром и с поджогом. Не только Яшка виноват и в том, что пьет, и в
1: вот
12: том, что
1: верно.
12: Горит.
1: Вот это верно. Это верно. Об этом и надо сейчас всем сказать.
0: У края сцены стояла свидетельница Моти Краюшкина. Волосы выбились из-под платочка, лицо от волнения красными пятнами. Любила она поговорить, а тут такая аудитория раз в жизни бывает.
11: Потише, потише, в зале, потише.
9: Свидетель Краюшкин, вы все время отвлекаетесь и рассказываете пока несущественное. Давайте сразу же о том дне, когда произошел поджог.
11: Да, о том дне.
9: Да.
11: Ну, в тот день, когда случился поджог леса, Яшка зашел ко мне утром. А у меня Ирка, это малолетняя внучка-то моя, куда-то убежала. Ах, думаю, звяга ты такая, что ж теперь будет-то? Она ведь ко мне с города приехала на лето.
9: Свидетель Краюшкина, пожалуйста, поближе к делу о поджоге.
11: Я уж буду все к ряду говорить, а то мне и не рассказать по-другому.
9: Продолжайте только о деле.
11: Хорошо. Ближе к этому делу. Тут, значит, Яшка и пришел. Налей, Матрёна, 100 грамм. Магазин закрыт. А я потом отдам, налью тебе. Вот магазин откроется. И показывай деньги. Много. И красненькие, и помельче. Уж кто ему их дал, не могу сказать. Откуда, говорю, у меня вино-то нету? И наливать мне ничего не надо. Разве я пьяница? Толкнул он меня в сторону и к буфету.
14: Ты чего это врёшь? Чего ты врёшь?
11: А
14: чего я тебя толкал?
11: А чего ж я сама, что ли, на диван упала?
9: Подсудимый Воробьёв, сядьте, вам слова не давали.
14: Языком не виляй, толкнул ее, трепло.
11: О, как же не толкнул-то? Буфет-то где? А диван где?
15: А может быть, Яшка-то не вино нужно было?
11: Да ты крати! Ты придержи язык-то! Ну, к буфету я его не пустила. А тут как раз соседка пришла.
16: Ой, и помешала. А дверь надо было на крючок закрыть.
9: Граждане, перестаньте.
11: Вот так.
9: Перестаньте, иначе придется удалять из зала. Свидетельница, еще раз прошу вас, что вы знаете о поджоге?
11: Об нем? Ну, ушел Яшка. Я чай-то попила с соседкой, да думаю, пойду на выселки. Это у нас деревня маленькая, около Ужищенского-то болота. Может, это звяга-то, внучка-то моя, убежала туда к подружке? Пошла. А у выселков свернула на тропочку и напрямик. Гляжу, кто-то по тропе-то идет навстречу. Ой, Яшка! В одной руке это толстый сук, а в другой бутылка с вином. Я в кусты прижукла, дыхнуть боюсь. Остановился Яшка и стал пробку с бутылки об сосну сдирать. Потом сел на кочку и стал спички зажигать. Зажгет, подержит и бросит. Трава-то и взяла с огнем, а он пробку зубами снял и вино из горла хлыщет. Можжевелки-то как затрещат. Тут он с кочки соскочил и взял с огонь сапогами топтать, фуражкой бил. А каково там? Как пошло щеплять?
9: Минуточку, минуточку. Тише. Воробьев, это ваша фуражка?
14: Моя.
9: Вы пили из этой бутылки?
14: Моя бутылка.
9: Так, все это обнаружено на месте преступления. Продолжайте, свидетель Краюшкина.
11: Как он поджег, я кустами, кустами, и дай бог ноги на выселке. Там повстречался директор совхоза, Сафронов, да еще приезжий, который сушает болото. Я им сказала, и они побегли. На выселках я и свою внучку у подружки нашла. Вот. Все.
9: Скажите, почему вы не подошли к подсудимому в лесу, когда он начал поджигать? Не остановили его? Никакого бы пожара и не было.
11: Ой, я забоялась, забоялась. Вдруг ударит он еще.

0: послать надо. Ого. Надо разобраться, кто это тебе деньги дал, кто поджигать научил, кто тебе 20 тысяч посулил.
1: О, чего? Чего? Чего?
0: Да ладно вам, да ведь он куриные яйца у меня сушил и воровал. Он, больше некому. А то еще было, на крышу залез, трубу кирпичом закрыл, а с меня содрал за чистку. А я думала, Сашей забила.
2: А ведь я одна живу. Мужик с войны пришел израненный. Пожил немного-то.
1: Мы вас выслушали, Краюшкина. Есть вопросы к свидетельнице? У прокурора.
3: Скажите, Краюшкина, как часто Воробьев выпивал?
2: Да как же. Как дрова привезть? Иди с поклоном к Яшке. Сено накосить или усадьбу спахать. Опять к нему. А у нас ведь как было? Без вина ничего не сделаешь.
1: Но ведь Воробьев не управляющий.
2: Зато жена его, Клавдия, была управляющей. И надо было сперва с Яшкой поговорить, а уж он разрешал. И угощать надо и его, и тракториста. Уж так у нас было заведено. А мы всю жизнь в колхозе работали, в войну и после войны, и считай даром. Нам обидно такое отношение.
3: У меня нет больше вопросов.
1: Есть вопросы у защиты?
4: Да. Расскажите, пожалуйста, Матрёна Матвеевна, подробнее расскажите, как Воробьев поджег траву?
2: Да из кустов-то мне плохо было видать. А он сидел на кочке и спички вот так отбрасывал. Зажжет спичку, подержит и отбросит. Подержит и отбросит.
4: Я прошу обратить на этот факт особое внимание.
1: Свидетель Краюшкина, вы свободны. Вызывается свидетель Сафронов.
5: Свидетель Сафронов.
2: Это чего же? И все?
1: Все, все, все. Можете идти.
6: Сафронова в Ершовке уважали. Мужик хозяйственный, рассудительный. Уважали, но не любили. Как-то он в стороне держался от общих дел.
1: Ваша фамилия, имя, отчество?
7: Сафронов Дмитрий Миронович.
1: Где работаете?
7: Кладовщиком на фабрике.
1: Свидетель Сафронов, расскажите суду все, что вам известно по обстоятельствам дела.
7: Я эти дни все думаю про Яшкин поджог. У меня в голове не укладывается. Как это он вдруг взял, да и пустил нам красного петуха? С чего это он?
1: Свидетель Сафронов, возмущение ваше понятно, но давайте разбирать конкретные обстоятельства поджога. Расскажите, что было в тот день?
7: Ну что в тот день? Мы, фабричные, совхоз, всегда помогаем. Как покос начинается, меня назначают бригадиром. Косить совхозу в порядке помощи.
8: На деньги своей накосить.
7: Ты, Матрёна, помолчи, я еще и про тебя скажу. Да, да, да. Так вот, в бригаде у меня человек 10. Большинство идет с охотой. И на фабрике зарплата сохраняется, и в совхозе платят.
9: Только деньги тебя интересуют.
1: Подсудимый, помолчите. Ну,
7: а ты на халяву живешь, Яша. За бабой своей устроился. Шлялся по деревне, шибал по 100 грамм, если уж до примата говорить.
9: А ты сам до прима скажи, чего от совхоза увиливаешь? Это чтобы в совхозе зашибать и еще где-то загребать? Так что ли? Скажи.
7: И скажу из-за тебя. От такого, как ты, убежишь. Устроился, понимаешь, совхозные, как свое, свой карман с государственным перепутал.
8: Ну чего ты? Ну чего ты, Миронович, болтаешь, а? Ну чего ж ты все на Яшку-то валишь? Ведь звала я тебя, иди с совхозом, давай вместе в хозяйстве порядок наводить. А ты чего сказал, а? Пропади оно пропадом, ваше хозяйство.
3: Вот прекратите, здесь не собрание, а суд.
1: Я вас, Сафронов, предупреждаю. А вы, Клавдия Васильевна, свидетель, почему здесь в зале? Немедленно пройдите в комнату за сцену.
8: Ой, ухожу я.
1: Учтите, подсудимый Воробьев, ваше вызывающее поведение может, соответственно, отразиться в решении суда.
9: Я...
1: Тихо!
9: Ну, хорошо.
1: Продолжайте, Сафронов. Что?

0: произошло в тот день?
1: Ну, тот день. Собрались мы у конторы. Вижу, Яшка около моей бригады и около совхозных тракторов крутится, нашептывает. Домой езжайте, нечего козьбу начинать. Мы в понедельник начинаем. Не знал я тогда, что Клавдия Васильевна поспорила с директором. Она дала всем 3 дня накосить каждому своей скотине, а потом косить на Ужищеве. Директор приехал и отменил. А она против. Он ее и снял. А Яшка хотел, чтобы мы только Клавдию слушались, чтобы опять ее управляющие поставили. Ну, собрались мы, поехали. А уж с утра жарко. Ведра установились каменные, кое-где в районе загоралось. Между прочим, едем по деревне, смотрим. У Моти в проулке зола высыпана, дымится. Куда сельсовет смотрит? Так это пожару недолго.
2: Когда я высыпала-то?
1: Когда?
2: Яву продастый. Я и печку-то не топлю всю лету. Козе на газу варю.
3: А ты кто?
2: Да в проулок-то все высыпают. Все поселенные, Яришка и Люська.
4: Ой, ты что, Люська?
5: Нет, не были люди в Ершовке какими-то особо крикливыми, злыми или жадными. Люди как люди. Этот крик был выражением более сложного разлада всей деревенской жизни. Наболело. Хотелось надсадным криком заглушить в себе чувство обиды, да и своей вины тоже.
6: В милицию, а первую гражданку Краюшкину.
7: Граждане, мы человека судим, случай непростой, надо во всем внимательно разобраться. Зачем же вы из суда базар устраиваете?
8: Продолжайте, Сафронов.
1: Все знают, в первый день народ тяжело на работу раскачивается. Только там на Ужищеве за дело взялись, тут нате вам Яшка является сумкой вина. Ясно, что работы не будет. Ну, пришлось нам с директором удалить его оттуда. И вот прошло, не помню сколько, бежит, значит, вот она, Матрёна, кричит, что Яшка, гражданин Воробьев, поджег лес. Ну, тут и дымом запахло. Директор по рации пожарников вызвал, и мы бегом в лес. Я немного подстал, а прибежал и тоже начал тушить. Там были Яшка, директор, художник, инженер, а потом пожарники подоспели. И лес, и Ужищу мы погасили. Ну, так кое-где на болоте тлелось. Думали, погаснет, а оно, видать, за ночь раздуло ветром и задымило. Вот.
8: А вопросы к свидетелю есть?
9: Позвольте.
8: Защита, да, пожалуйста.
9: Есть. Так что же произошло у вас на Ужищеве с Воробьевым до поджога?
1: Ну, что, удалили мы его. Со скандалом, не по-хорошему.
9: Что это значит?
1: Ну, гнать его пришлось, а он полез в драку.
10: О, я.
1: Ну, кто? Да, я да. Что же? Я, что ли, полез? Понимаете, мы только приехали. Рабочие мы косить начали. Но ведь они все, как телята, которых на волю выпустили, в лесу от жен далеко, одни мужики. Знаю их не первый год. А Яшка, это такие дрожжи... Все забродит, понимаешь?
9: В общем, вы там подрались с подсудимым.
1: Это он в драку полез.
9: После ваших слов или после действий, как вы его прогоняли, каким образом?
1: Ну, тут как было. Появился, значит, Яшка. В руках бутылка и сумка с вином. Наш директор, товарищ Рогачев, пригрозил Яшке милицией. А какая в лесу милиция? Яшка лишь засмеялся. Ну, тогда я вырвал у него сумку с вином и сумкой этой об землю. Яшка на меня. Ну и сцепились по ним.
9: Еще такой вопрос. Скажите, какие пробки были на бутылках с вином?
0: Так это, эти.
1: Пробки? Обыкновенные, белые, пластмассовые.
9: Я прошу граждан судей особо отметить, что пробки на бутылках были пластмассовые. Скажите, свидетель Сафронов, принимал ли участие Воробьев в борьбе с огнем?
1: Принимал. Тушил лес, врать не буду, тушил.
9: Это обстоятельство тоже следует запомнить. Больше вопросов нет.
5: В комнате за сценой после ухода Сафронова некоторое время было тихо. Задумавшись, Рогачев невольно потянулся к гитаре. В предстоящем разговоре с народом ему нужны союзники, нужна поддержка.
10: Ну что, инженер, притих? Что? Боишься, как бы самого к суду не притянули? А?
11: Ну а почему меня-то к суду?
12: Думать надо, директор, а потом уже действовать.
10: А тебе, Валерий Николаевич, я прям скажу. Ты просто дачник. Дачник.
11: Чего?
10: И тоже боишься, как и Петр Андреевич.
12: А что чего я боюсь? Что
10: боишься
12: я...
10: выйти сейчас и прямо в лицо сказать людям. Вы опустились, вы плохо работаете, пьете, воруете.
12: Да не надо только сгущать краски.
10: Да. Ты же... Режет уши, да?
12: Слушай, а что же им делать в таких условиях? Разве они в этом виноваты? Ну, не родились же они воришками, пьяницами. Слушай, ты руководитель, вот и разберись. Человек, да, знаешь, сложно устроен. Тут...
10: А я уже разобрался. Теперь двигаться надо. Вылезать из этой ямы. А ты не помогаешь и даже мешаешь мне.
12: Ну, не городи чепухи, ты о чем?
10: Хочешь отсидеться в стороне? Ты же третье лето живешь в Ершовке. А что ты сделал? Что ты сделал для деревни, для человека? Ничего. Ты Яшку рисовал. Может, вместе с ним и выпивал?
12: Да я не пью, мне это не интересно.
10: А что тебе интересно? Ты художник, а посмотри, какой неухоженный клуб. Ты в нем хоть что-нибудь сделал? Картину для клуба нарисовал, лекцию людям прочитал. Молчишь. А ведь я тебя просил, помоги помещение клуба обновить. А что ты ответил? Я, дескать, художник, а мне предлагают стены красить.
12: Да, я художник, а тут нужен обыкновенный маляр. Зачем я буду с этим возиться?
10: Вот. В соседней деревне тоже поселился такой дачник, как ты. Строчит на нас жалобы в газету, в народный контроль.
12: Ну, пишет, значит, неравнодушный. Другие вот видят, да помалкивают.
10: Неравнодушный? Зашел я к нему, мол, помоги сено косить по неудобьям. Да. Какое там? Он меня учить стал, как совхозом руководить. Сколько вас развелось, теоретиков?
12: Слушай, что ты так много на себя берешь?
10: Беру. И сам не рад, а беру. Кому-то надо брать. Равновесие его волнует. 2 года назад, как я стал директором, я по уши окунулся в это равновесие. В конторе грязь, обои висят клочьями. Бухгалтер сам себе премии выписывает.
11: Вот.
10: Главный инженер утром в крыльцо на машине врезался. Тормоза не работают. И у машины, и у него. Ой. Доярки с ферм молоко воруют. Машины, трактора стоят у домов. На них дрова себе возят. Огороды пашут. Хорошо, кто-то устроился. В равновесии. Дома у всех, как дворцы. А совхоз в долгах, как в шелках. Поля кустарником зарастают. А ведь хороший, говорят, совхоз был когда-то. Гниение это, а не равновесие.
12: Да я же о другом говорю тебе. Люди не виноваты, их же довели до такого состояния.
10: Действительно. Начал я это равновесие разрушать. Бухгалтера заставил премию вернуть и выгнал. Главного инженера заменил, контору отремонтировал. Трактора и машины поставил на мехдвор. Человек 5 пьяниц сразу выгнал. Учет стал налаживать. Смотрю... Собаку охотничью у меня отравили.
11: Как?
10: Письмецо с угрозами, да, так. Без подписи, по почте пришло. Но ко мне и люди пошли. Помню, тракторист один отвел меня в сторонку. Ты, говорит, Александр Павлович, правильно дело ведешь. Ты нас приструни, а то самим на себя глядеть тошно. А ты говоришь, да мне любая ваша помощь во как нужна.
13: Любая помощь нужна, а Клавдию Васильевну от должности управляющей освободил.
10: Да, освободил. Яшка выпивоха повис на шее управляющей всего отделения. Надо же что-то делать. Вот я и освободил. Угу. Скажу откровенно, вот этот суд провести здесь, в Ершовке, я попросил. Пусть у людей глаза откроются.
12: Так, интересно. А ты, оказывается, хитрый политик.
10: Да, да, я политик. Если я не переломлю настроение людей, мне в совхозе не работать. Грош мне цена. А гниль здесь так и останется. И ты ее своими картинами и разговорами о доброте не выведешь.
12: Ладно, хорошо. Вот ты снял Клавдию Васильевну. Ну что в результате-то, а? Без нее, я не знаю, ну как в доме без хозяйки. Все же пошло наперекосяк.
10: Слушай, а вот ты иди ко мне, комиссаром.
12: Ага, лозунги тебе писать.
10: А что? Хороший лозунг, он не помешает.
12: Ну, как-то ты бедновато судишь о художниках.
10: Ну, художник ты, художник. Ну, рисуешь чего-то, но ведь пока не Репин. Ты уж извини. А тут в твоих руках совхоз, кусище нашей земли, России, люди. Вот проповедуй им о душе, о красоте, как жить. И рисуй, рисуй, детишек учи. А, давай. Не пойдешь.
12: Знаешь, как-то я не гожусь в комиссары.
10: И я не родился директором. В этом-то вся и загвоздка сейчас. Все такие стали тонкие, сложные. А вот ты попробуй с такими, как Яшка, работать. Планы выполнять, красивую жизнь строить. Я тебе точно скажу. Если мы не будем работать честно, то все разговоры об экологии, о равновесии, о доброте – это пустые слова.
12: Ну, одной работой сыт-то не будешь. Человеку, я не знаю, ну праздник нужен. Ну, слово доброе, у него ж душа есть.
10: Ну, а
12: ты хоть знаешь об этом, а?
10: Прав ты тут, прав, не спорю. Слушай, как на переговорах. Наши позиции сближаются.
9: Ой, ну и народ у нас, а?
12: Что?
9: Чего только не наплетут.
12: Что там случилось, Клавдия Васильевна?
9: Да Сафронов этот все на Яшку валит. И другие тоже хороши.
10: Ты сама в этом виновата. Подзапустила их тут вместе с Яшкой. Ох, надо было мне тебя, Клавдия Васильевна, еще зимой снять. Никакого суда бы сейчас.
9: Снял бы он. Меня уж снимали. Как новый директор, так обязательно снимет. А через неделю-другую идет. Ты обиды не держи. Давай, работай. А с кем работать-то?
10: Да поймите, Клавдия Васильевна, для нового совхоза взять людей просто негде. Не хватает вообще в стране рабочих рук. У вас же в отделении они есть.
9: Откуда? Молодежь не остается. Старики старятся.
10: Ой, ты не прибедняйся. У вас в отделении 86 человек. Техники сколько?
9: Правильно.
10: Правильно.
9: Посмотришь ведомость, когда зарплату выдавать 86 человек. Но это же в 9 деревнях. Фермы разбросаны. Поля и здесь, и там. Все 86 при должностях. Доярки, телятницы, плотники. Кто там у нас еще? А на должности-то этой пальцем лишнего не пошевельнут. Паутину, вон, со стен смахнуть. Телятница Дунька потребовала наряд выписать. Моя бы воля, да я бы половину их прозагнала, а другим бы побольше платила.
10: Вот
9: и дела бы лучше
10: вот
9: пошли.
10: Да. Видишь, какие у тебя здравые мысли. Верно? Нет, верно, все верно.
9: Конечно.
10: Мы работаем еще не просто в полсилы, а в четверть силы.
9: Мысли-то здравые. Да ведь никто с нами не поговорит, не посоветуется. Кое-как вон, осушили болото, и нам, не спросясь его, спихнули. Что же вы так? Петр Андреевич,
14: а? Я вам все объяснял, Клавдия Васильевна. Ну, тысячу раз объяснял, что вы все ко мне. Я же не министр.
10: Да на наших осушенных болотах хлеб надо растить. Картошку, страну кормить.
9: Ой, Господи, с наших болот страну кормить.
10: А то как же?
9: Ой,
10: с наших болот, с чьих-то бугров, с каких-то лугов.
9: Ой.
10: На кого надеяться?
9: Да.
10: За границей хлеб покупать, это дорогое удовольствие.
9: Правильно говоришь. Александр Павлович, много ли ты мне помог? Снять с должности дело нехитрое.
12: Действительно.
10: В колхозе, помимо твоего, еще два отделения. А снял я тебя поздновато. Надо было пораньше.
9: А раньше-то ты не мог со мной поговорить-то как человек?
10: Давай.
9: Приедет. Это ему не так, это не нравится. Я женщина. Может, что я не понимала. У меня вон свое хозяйство, дом, да еще муж вон такой.
15: Люди думают, мы с Яшкой мешок золота нагребли. Да откуда у меня большие деньги-то? Я ведь зарплату получаю, и все. На запчасть какую достать? Механику, на мой карман пальцем. Давай, Клавдия Васильевна. Приходилось и свою зарплату в это вкладывать. А, что говорить? Да,
16: ну, все-таки надо было вам, Клавдия Васильевна, как-то по-другому приучать людей к порядку. Ну,
17: вот, Валерий Николаевич, вот о чем я и говорю.
15: Ой, Валерий Николаевич, да разве я против? Ну, я ж ведь одна. Прежний директор был кисель. А ты, Александр Павлович, вечно сердитый. Яшка, какой он мне помощник? За ним самим надо было смотреть.
17: Да-да.
15: О, а механик, бригадиры, все за мою спину прячутся. А тут еще Ужишевское болото нам спихнули.
17: Да.
15: Господи, думаешь, да что же это такое? Одна на всем белом свете.
17: Не волнуйтесь. Да не надо было все это одной тащить. Да. Я как-то и не думал, что тебе так тяжело.
15: Тяжело. А сейчас совсем пропадаю. Тоска, не могу без Яшки. Без хлопот прежних. Какая дура, ей-богу. Обиделась на тебя, ушла. Привыкла я, Александр Павлович.
17: Успокойся.
15: Ведь все с людьми, все дела. А тут, друг, такая тишина. Не могу. Изболелась. Ведь не преступники мы с Яшкой.
18: Свидетель Мальков вызывает.
14: Да? Уже? Да. Я иду.
17: Петр Андреевич, я на тебя надеюсь.
13: Ты, Александр Павлович, сам не плашай.
5: Где? За какой чертой поселяется в нас мыслишка о том, что плетью обуха не перешибешь, что наше время уже ушло, пусть другие повоюют, те, что помоложе. Вернуться бы к началу, к истокам. А где взять силы? Малькову оставался один год до пенсии.
8: Прошу внимания. Свидетель, ваша фамилия, имя, отчество?
13: Мальков Петр Андреевич.
8: Какие у вас отношения с подсудимым?
13: Отношений никаких не было. Ну, есть он и есть. Лет 7 назад мы начали готовить здесь данные изыскания для осушения болота Ужищева.
19: Осушил на нашу голову.
6: Тебя бы сейчас на Яшкино место.
3: Под конвоем.
13: Я уж не первый раз это слышу. Пытаются на нас свалить вину за пожар на Ужищеве. А я вам прямо скажу. Среди людей в деревне тоже болото, которое давно надо осушить.
6: Ишь ты, чем же это мы тебе не понравились?
8: Крапивин, прекратите.
6: Так а что же он несет, понимаешь?
8: Мы свидетель Мальков, рассказывайте по существу дела.
13: Это тоже существо. Конечно, Яков Воробьев свое получит. Но ведь Ужищевское болото горит совсем в другом месте.
8: То есть как в другом месте?
13: Воробьев поджег недалеко от Святого колодца. А основной пожар в центре Ужищева. Там глубокий слой торфа, а канавы и магистральный канал сухие, потому что даже в жару шлюзы не закрывали. Да они и не закрываются.
8: По какой причине?
13: Ну, это не ко мне вопрос.
14: А к кому же? Вы там где-то бумажки чертям и тут расклевываете.
8: Подсудимый Воробьев, вам слова не давали.
14: Ну, ладно, понял.
20: Вопрос у защиты. Разрешите?
8: Да, пожалуйста.
20: Если я вас правильно поняла, свидетель Мальков, на Ужищеве два пожара. Один по вине Воробьева, и он практически погас. Другой возник по неизвестным причинам, и его не могут погасить.
13: Дымит в самом центре, а там, где поджег Воробьев, погасло.
20: Каким образом огонь оказался в центре?
13: Ну, точно это один бог знает. Может, ветром искры принесло с Яшкиного пожара? А вернее всего, потому что там трактора работали без искрогасителей. Механизаторы и шеф из фабрики курили где не следует. Да, даже костер разводили, рыбу жарили. Рыбу жарили, ну помнишь, Крапивин, рыбу жарили.
6: Ну, помню, и что?
13: Да ведь лето-то жаркое, верхний слой торфа высох. Он загорается от малейшей искры. Вот с вас-то, Крапивин, и не мешало бы спросить по закону при всем народе.
6: Ну вот, с больной головы на здоровую.
20: Скажите, свидетель Мальков, Готовя проект, вы, как один из авторов, предвидели загорание по небрежности?
13: Я не автор проекта, всего лишь изыскатель.
20: Но вы обратили внимание авторов на такую вероятность?
13: Ну, обратил проект. Это был уж третий вариант, но и он оказался дорогим. Вот, наконец, дешевый вариант и прошел.
20: Значит, пожар на Ужищеве в какой-то степени... В какой-то степени был предрешен этим дешевым проектом?
13: Как предрешен?
2: Я протестую. То, что горит в другом месте, существа нашего дела не меняет.
20: Меняет, товарищ прокурор. Если б так не дымило, мы бы на это и смотрели по-другому. У меня нет больше вопросов.
13: Загореться может всегда и везде, особенно в деревне, в лесу. Мы же дома не бросаем окурки куда ни попадя. Костров на полу не разводим. Работа на торфяниках требует соблюдения элементарных правил пожарной безопасности. Не соблюдаются правила – пожар. Я еще раз говорю. Только при царящей в этой деревне атмосфере безответственности, равнодушия, пожар был предрешен.
8: Есть еще вопросы к свидетелю?
2: У меня нет вопросов.
8: Нет. Вы свободны, Мальков.
13: Спасибо.
8: Вызывается свидетель Аверьянов.
21: Свидетель Аверьянов.
22: Да, я здесь.
5: Валерий смотрел на знакомые до малейших черточек лиц. Он рисовал многих из них и думал, что знает о каждом, если не все, то главное. Нет, он еще ничего не знает о них. Но сегодня нужно попытаться понять самому и выразить то общее, что связывает его с этими людьми. Сказать, не исказив и не смазав смысла.
8: Ваша фамилия, имя, отчество?
23: Аверьянов Валерий Николаевич.
8: Пожалуйста, что вы можете рассказать по существу дела?
23: По существу? Ну, значит так, я считаю, что этот поджог недоразумение. Якову Алексеевичу надо дать 15 суток и отпустить.
22: Правильно, 15 суток и хорош.
24: Он жечь нас хотел.
8: Свидетель Аверьянов. Свидетель Аверьянов, приговор вынесет суд. Рассказывайте о поджоге, что видели, что знаете.
23: Ну, хорошо. К сожалению, многого не расскажу. Ну, я в лесу писал этюды, чувствую, дымом пахнет. Побежал и увидел пожар. Горящий лес гасили директор совхоза Рогачев и Яшка. Потом появились Мальков, Сафронов, там пожарный. Ну, вот я, знаете, я сразу подумал, ну, что-то произошло, ну, что-то нелепое. Я и сейчас в этом убежден. Да если бы Яшка хотел поджечь всерьез, он бы это сделал похитрее как-то. Да все же знают те места. Густой лес, кустарник, там, безлюдья. Ну, понимаете, тем более, что он сам же начал тушить.
2: Я что-то не пойму логики ваших рассуждений, свидетель Аверьянов. Вы призываете простить поджигателя?
23: Да нет, не в Яшке дело, не в Яшке. Петр Андреевич, вы сказали, где и почему возник основной пожар?
25: Я сказал, но людям это не понравилось.
8: Свидетель Аверьянов, мы разбираем конкретное дело, поджог леса, Воробьевым. Причина второго очага пожара неизвестна. Что вы еще можете сказать по делу Воробьева?
23: Хорошо, сейчас скажу. Виновников загорания Ужищевского болота много. Все мы виноваты. И если наказать только Яшку, у некоторых возникнет чувство облегчения. Ну как же, есть преступник, он наказан, мы все хорошие. Это, знаете, это неверно. А если наказать его условно и отпустить, то вина будет лежать на всех. И это всех нас заставит подумать, как мы живем.
2: Мне кажется, несерьезной эта странная теория общей вины.
20: Может быть, вы ее объясните?
23: Я 3 года летом живу в Ершовке. И сегодня выяснилось, я плохо знал и Яшку, и других людей, и что происходит вокруг. Да мы плохо знаем друг друга, не понимаем друг друга, не слышим. Вот откуда наши беды.
2: Все это, знаете ли, общие рассуждения. Воробьев поджег лес. Факт очевиден, конкретен. И подсудимый должен ответить за это по всей строгости закона.
23: Да нет, товарищ прокурор. Это упрощенный взгляд. Этот нелепый поджог леса произошел из-за того, что люди, ну, не поняли друг друга. Директор совхоза не понял Клавдию Васильевну. Воробьев не понял директора. Я чувствую свою вину перед Воробьевым, перед Клавдией Васильевной. Я в стороне жил. Думал, у меня свои дела, и вся эта деревенская жизнь вокруг не мое дело, а также нельзя. Ну и мои картины здесь тоже никого не интересовали. А это обидно. Они вон у меня висят. Любой, заходи и смотри. Все это знают. Только вот никто не заходит.
0: Зайди, умоляй, Николаевич.
25: А что, самовар поставь?
23: Я поставил. Я вот что еще хочу сказать. Тут очень красивая природа. И заработки вроде у всех хорошие. Жить бы да радоваться. Только надо самому эту жизнь устраивать. А вы, мне кажется, надеетесь, что кто-то вот придет и все вам это сделает. Я вот что хочу сказать прокурору. Если сейчас обвинить в пожаре одного только Яшку, мы так ничего во всем этом не поймем. А значит, ничего и не исправим. Да я все сказал.
8: Есть вопросы к свидетелю Аверьянову?
1: Нет.
8: Спасибо, вы свободны.
23: Спасибо.
8: Вызывается свидетельница Воробьева Клавдия Васильевна.
0: Воробьева! Здесь я!
5: Клавдия Васильевна знала по опыту, что когда люди собирались вместе по важному делу, то это уже были не просто мужики и бабы, доярки и пастухи. Это уже был народ. В такие минуты надо говорить искренне, от души, говорить правду и целиком положиться на его справедливость.
0: Граждане судьи, это я вас тут виновата. Я!
15: Не Яшку надо судить, а меня. Я сейчас все расскажу.
8: Нет, Клавдия Васильевна, так у нас дело не пойдет. Свидетельница Воробьева, давайте по порядку. Спокойно расскажите о том дне, когда произошел поджог.
15: Это я виновата. Я все расскажу. Директор меня снял с работы. Я и разозлилась. Придешь еще, сам просить будешь, чтобы опять работала. Я и дала Яшке деньги. Он сообразил, купил вино и поехал на Ужищево какую-нибудь кашу заварить, чтобы все увидели, без меня, мол, дело не идет. Ну, вот он и говорит, что ничего не помнит-то, меня подводить не хочет. А это я его подтолкнула, я!
8: Но вы же не говорили ему, чтоб он лес поджег?
15: Я знала, что добром дело не кончится, знала я.
8: Нам, Клавдия Васильевна, конечно, не следовало так поступать, но об этом разговор особый. А Воробьев взрослый человек, он сам отвечает за свои дела и поступки. Расскажите, какой ваш муж был дома, в семье?
15: Да какой? Разный. Иной день и ничего, вроде трезвый. И дел делает, и по совхозу, и по дому. Телевизор посмотрим с ним. А то и сядем на крылечке, он на гармонии играет. А иной раз, ну что поделаешь, я ведь не могу над душой-то у него стоять. У меня ведь тоже дело прорва. Думала, может, лечить его отправить. Да ведь позор какой. Яша, говорила я тебе, может, полечиться. Или уедем куда-нибудь совсем. Ведь пропадешь. Он не захотел. Вот видишь, как вышло-то. Надо было мне с тобой построже. Что ж ты рубашку чистую не надел, Яш? Я ж тебя приносила, Яша. А Яш, как же это мы с тобой? Ой, до чего дожили? Перед народом нас поставили. Под конвоем.
4: Клавдия, все, посадили Яшку.
15: Это я все затеяла. Меня надо посадить.
4: Да не убивайся, Клавдия. Теперь уж все. А я и мизинц твоего не стою.
15: Да, плохо мне без тебя.
4: Да, Клавдия.
15: Яшка, дом-то пустой.
4: Да, Клавдия, Клавдия.
8: Так, вопросы к свидетельнице Воробьевой есть?
23: Нет.
8: Нет. Вы свободны.
15: Ой, да если б не я, так ведь ничего бы не было. Я добросовестным трудом искуплю свою вину. А он вот все теперь понял.
2: Ведь он же камнем висел у вас на шее. А вы опять готовы ему все простить?
15: Да не камень он, гражданин прокурор, а живой человек. Может, что у нас и не так было? Да мы же ведь с ним всю жизнь прожили. Детей вырастили. Он и людям-то, он сколько добра сделал, ну скажите. Ведь и дрова пилил, и печки клал. Ну чего же, вот вы все его за моей спиной поили, сами виноваты, да, а теперь вот все на него валите. Что же вы его с толку-то сами ведь сбивали? Нехорошо это, несправедливо. Не по-человечески это!
8: Клавдия Васильевна, мы внимательно выслушиваем всех свидетелей. Ваше мнение мы также будем учитывать при вынесении приговора. А сейчас вы свободны. Сядьте вот здесь вот, вот в первом ряду. Да, да, да, вот здесь можно. Вызывается свидетель Рогачев.
5: Рогачев вышел на сцену. Потому как он держался, было видно, что этот молодой человек – крепкий орешек. И народ в зале, чувствуя его внутреннюю силу, затих, готовый и покориться этой силе, и взорваться, если она окажется слабой и ложной.
8: Ваша фамилия, имя, отчество?
7: Рогачев Александр Павлович, директор совхоза.
8: Расскажите, что вам известно об обстоятельствах дела?
7: Об обстоятельствах. Вот меня спрашивают сейчас в районе другие директора совхозов. Что там у тебя произошло? Я отвечаю. Один мужик с пьян болото поджег. И всем сразу становится все понятно. Да, в ответ мне рассказывают, кто-то с пьяну перевернулся на тракторе, кто-то с моста в реку вместе с машиной упал, угол у избы своротил. А спрашивается, почему нам это понятно? Вот давайте, говорит, прямо и откровенно. Месяц назад я вынужден был снять Клавдию Васильевну. Она хороший работник, а могла бы работать еще лучше. Могла бы. Но рядом с ней был выпивоха Яков Алексеевич Воробьев. А кто его сделал таким? Вы?
9: Точно, точно! Исполовали мужика!
10: А ты сам-то, Сафронов?
9: А я и не отказываюсь. Как-то надо было крутиться.
7: Удобно вы все устроились. Налил Яшке 100 грамм и ком королю. Тащи зерно с поля. Вози на тракторе дрова себе или соседу.
11: А чего же это нам без дров, что ли, сидим?
12: А что ж нам всем? Тут и себе, что ли, таскать?
16: Сейчас хотим удержать, можно.
7: Заплатите в кассу за привоз. Да? Да и корма можно купить.
12: Мы бы купили корма в магазине, но там нету. Вот и приходится добывать. И тыкать нас в этом носом не надо.
7: Надо! Надо тыкать носом. Ведь сами себя обкрадываем. Надо честно работать, тогда каждый будет с хлебом и с кормами.
8: Пожалуйста, товарищ Рогачев, по существу дело. Время идет.
7: Хорошо. О существе. В районе начался сенокос. Ну, лето жаркое, травы созрели рано. Все хозяйства начали косить для совхоза. А тут Клавдия Васильевна дает вам 3 дня выходных.
4: Не выходных, а на покос. Так и всегда делали.
16: Надо косить. У нас же коровки свои.
7: Да знаю я, знаю, знаю, согласен. Но для себя вы косите вовремя. А в прошлом году на Ужищево не успевали до снега скосить совхозную траву, потому что работали кое-как. Нет, говорю, Клавдия Васильевна, нельзя давать сейчас 3 дня. Она вспылила, уйду с работы. А это не устраивало Яшку. Вот он и приехал с вином на Ужищево. Мы с Сафроновым с трудом удалили его.
8: О-о-о.
20: С дракой, насколько нам известно.
2: Я прошу защиту не перебивать свидетеля. Продолжайте.
7: Ушел Яшка, а вскоре и загорелась. Но я хочу прямо сказать, что Яшкин поджог – это не самое главное. Сегодня мы судим не только Яшку. Сегодня на скамье подсудимых ваша разболтанность и разгильдяйство, от которых всего один шаг до какого-нибудь несчастья. Сколько раз я пытался провести собрание отделения, но приходилось десяток человек. Оказывается, нужен пожар, нужен суд, чтобы вас собрать и встревожить. Нормальному человеку невыгодно работать плохо и терпеть рядом с собой выпивох. Это слишком дорого нам обходится. Жизни ломает. Вот инженер Мальков приехал нынче к нам, чтобы переделывать Ужищево по-новому, лучшему проекту. Ну давайте-ка и мы работать и жить по-новому.
3: Вы нас организуйте как следует.
7: Вот это интересно. Вот это интересно. Вы нас организуете. За кого же вы принимаете своих руководителей, а? Ну что вы за мужики повисли на шею у своих жен и руководителей? За вами смотри, за вас отвечай. Плохо руководители, все плохо. А вы-то на что же?
9: Нас кто когда спрашивал, советовался с нами?
6: Мы так приучены, да. Начать всех виднее. Да.
14: Мужики, да. Какие мужики? Где они? Парки тут ночь. Там мы назвали.
7: Будете теперь своей головой думать, как на Ужищево побольше хлеба выращивать. Даром деньги платить не будем.
17: А чего, не вырастим, что ли? Давайте технику, семена и не вмешивайте.
7: Вот. Народ вы боевой, неравнодушный. Давайте жить веселее. Сил у вас много. Дел впереди еще больше. Вот и клуб новый нужен. Мастерские с раздевалкой, с душем.
8: Так, товарищ Рогачев, напоминаю. Время.
7: Да-да. Все в наших силах. Но это отдельный разговор. А сегодня, к сожалению, суд.
4: Можно мне?
8: Подсудимый Воробьев, у вас что, вопрос к свидетелю Рогачеву?
4: Он неправильно снял Клавдию с работы. Да. Ладно, я человек пропащий. А Клавдия хорошо работала. Она во сне и то про работу говорила. А ты такого человека снял. Ты еще поплачешь. Сам придешь ее упрашивать.
7: Дорогой Яков Алексеевич, Клавдия Васильевна работала неплохо, но ты мешал ей как только мог.
23: Свидетель Рогачев, правильно ли я вас понял? Воробьев хотел вредительски сорвать работу.
7: Нет, неправильно. Воробьев не вредитель, нет. Он, бывало, и работал неплохо. И настроение создавал. Только у него старая психология работы. Не спеша, в развалочку, с перекурами, а то и выпивкой в рабочее время. Ломать все это нужно, круто!
20: Скажите, какую воспитательную работу вы, как директор, проводили с Воробьевым?
7: Воспитательная работа? Вы поймите, Воробьеву 57 лет, а мне 27. Я не скрываю, я ведь сам еще учусь. Но время заставляет нас шевелиться. Сегодня нам кровь из носа, нужен честный труд. Воспитывать. Некоторые люди не только совесть, облик человеческий потеряли. Крики, слухи, сплетни, воровство, кумовство. Поговоришь с человеком, по-человечески смотришь, да нет, ну неплохой он. Но просто забыл уже о нормальном отношении к работе, к людям. В голове каша, мусор, озлобленность. Люди вы грамотные. Газеты читаете. Обстановка сложная. Каждый должен понимать, не будет у нас порядка, не будет честного труда, сгорим мы с вами все к чертовой матери. Вот как сейчас стоит вопрос.
17: Да и в самом деле, работать так работать.
18: Какие-то у нас неплохие, да только разбаловались.
8: Свидетель Рогачев, спасибо, вы свободны. Мы заслушали показания свидетелей. Нет ли вопросов, ходатайств, дополнений? Нет?
23: Нет. Нет.
8: Теперь приступаем к судебным прениям. Слово предоставляется прокурору района Манаенкову Вячеславу Дмитриевичу.
23: Граждане судьи, граждане собравшиеся, перед районом стоят большие задачи. Но сегодня
13: в нашем лесном районе сложилась трудная обстановка. В жару все мы должны проявлять особую бдительность и осторожность. Даже простое равнодушие, разгильдяйство в этих условиях – преступление. И уже совсем тяжким преступлением является сознательный поджог леса. На это пошел подсудимый Воробьев. Случайно ли преступление Воробьева? Нет. Не случайно. Воробьев не так прост. Его главная цель – разгульная, безответственная жизнь. Пользуясь тем, что он муж, управляющий отделением, он занимался вымогательством спиртного, а расплачивался совхозным имуществом. Это разрушало трудовую дисциплину в отделении, порождало разочарование и недовольство. Когда его жену сняли, он решил сорвать работу и установить прежний порядок, а вернее, удобный ему беспорядок. И когда это не удалось, он решился на преступление. Вина Воробьева здесь полностью доказана. Это его личная вина, ее нельзя перекладывать на других. В соответствии со статьей 98, пунктом 2 Уголовного кодекса РСФСР, я предлагаю, граждане судьи, меру наказания к подсудимому Воробьеву. 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. У меня все.
19: Что? Сколько?
21: 10?
22: Много.
24: 2, хватит с него.
25: Тише, граждане. Слово для защиты предоставляется адвокату Лозиной Елене Тихоновне. Пожалуйста.
20: Сегодня мы разбираем дело подсудимого Воробьева. Дело непростое. Сложны и непонятны мотивы. Зачем подсудимый поджигал лес? Злой умысел мы должны решительно отмести. Мой подзащитный родился в Ершовке, и очевидно, что ему дорого здесь все, как и другим. Когда подзащитный говорит, что он не помнит, как поджигал, я допускаю, что он говорит правду. Давайте еще раз вспомним события того дня. Накануне произошла ссора его жены с директором совхоза, в результате которой она была освобождена от обязанностей, хотя работала неплохо. Естественно, Воробьев был на стороне жены. Ему хотелось заступиться за нее, восстановить ее в своих правах. С бутылками вина Воробьев появляется на Ужищеве. И здесь, к сожалению, не на высоте оказались два руководителя. Директор совхоза Рогачев и бригадир шефов Сафронов. Сафронов отнял у Воробьева и разбил бутылки вина. В результате произошла драка между Воробьевым и Сафроновым в присутствии директора Рогачева и инженера Малькова. Во взвинченном состоянии Воробьев оказался в лесу с оставшейся бутылкой вина. Но и здесь у него не было замысла поджечь лес. И когда Воробьев говорит, что ничего не помнит, вполне можно допустить, что он говорит правду. Я прошу обратить внимание на показания свидетельницы Матрёны Краюшкиной. Она говорит, что Воробьев в возбужденном состоянии зажигал спички, держал их и отбрасывал. Он хотел открыть бутылку вина. И, сжигая пластмассовую пробку, в результате небрежности зажег и траву. Он первый, без чьего-либо понуждения, пытался погасить огонь фуражкой. Вы видите, граждане судьи, что фуражка его вся в прогоревших дырках. Все случившееся – несознательный поджог, а последствия действий, доведенного до отчаяния человека. Как мы уже выяснили здесь, сегодняшнее горящее болото – это результат безответственных, необдуманных действий многих людей, о чем всем нам следует хорошенько подумать. Учитывая все вышесказанное, я считаю, граждане судьи, справедливым определять действия подсудимого Воробьева не по статье 98, а по статье 99 Уголовного кодекса РСФСР как повреждение лесных массивов в результате небрежного обращения с огнем, по которой, как известно, максимальное наказание предусмотрено до 3 лет лишения свободы. Благодарю вас.
2: Я хочу воспользоваться правом реплики. Граждане судьи, я не верю, чтобы взрослый, психически здоровый человек в жару зажигал спички в лесу и не понимал, что из этого может выйти.
20: Все зависит от эмоциональности натуры. Ведь они только что подрались с Сафроновым.
17: Да, конечно. В горячке-то что не сделаешь?
18: У нас пылкий, но отходчивый.
2: Я прошу граждан судей дать мне возможность сказать.
25: Минуточку. Минуту прошу защиту и там в зале не перебивать.
2: Почему же Воробьев не сразу стал тушить? Это промедление оказалось слишком велико. Поэтому в действиях Воробьева усматривается сознательный поджог.
17: Когда душа горит, то ничего не видишь.
25: Гражданин, вы слишком разговорчивы. У защиты есть что добавить?
20: Да. Граждане судьи, думаю, многие из нас могут рассказать о случаях, когда, будучи в возбужденном или подавленном состоянии, мы сами не понимаем, как оказались в том или ином месте, сделали и сказали то, что в обычном состоянии никогда бы не сделали и не сказали. Мы уже выяснили здесь обстоятельства, которые довели Воробьева до такого особого состояния. Воробьев легко возбудимый, вспыльчивый человек. Это видно и сегодня, здесь. Но вся его жизнь в деревне, поведение на суде доказывают, что он человек открытый, понятный. У него нет затаенной, обдуманной злобы, враждебной хитрости, которая требовала бы длительной и суровой кары. Думаю, что наказание по статье 99 будет ему хорошим, достаточным уроком.
25: Подсудимый Воробьев, вам предоставляется последнее слово.
4: Я не хотел. Я пробку спичками жёг, а трава загорелась. Сама. Ну, не знаю как. Думал, сейчас затопчу ногами. Чего там? Пил вино. А тут как пошло. Можжевелки затрещали. Я стал тушить. Сапогами, кепкой, ну, всяко. Но видишь как. Я не хотел. Разве я враг всем?
18: Значит?
25: Скажите нам, Воробьев, как вы относитесь к своему поступку? Что довело вас до такой жизни? Даже преступления?
18: Да кайся, Яшк! Дадут меньше!
4: А ты, Матрёна, заткнись. Вышел, набрехала, не к делу, к путю.
18: Разве это я говорю? Да. Ты разуй глаза-то.
4: Все вы лодыри, а не работники. Клавди с вами замучилась, куркули. Только все и думаете. Землю всю забросили, запустили. Да государство вам наплевать. Утнули свои телевизоры, ковры, хрустали. Так не заметить, как свой дом сгорит.
25: Подсудимый Воробьев, у вас все?
4: А что еще-то? Все.
25: Суд удаляется на совещание.
18: Прошу встать. Объявляется перерыв.
0: Неужто 10 годов дадут?
1: Червонец паяют, как пить дать?
5: Да держи карман шире.
18: Два, и то много.
10: Пожалели. Пожалели, да? Жалостливы. А если б сгорели?
5: Если бы, так бы.
0: Сами подожгли, а Яшку в тюрьму.
5: Правильно, сами все виноваты. Да,
3: Тут надо подумать.
2: Ну что, Лена, ты довольна этим шумом и криком?
20: Да, Слава, я довольна. Пошумели и разобрались, что к чему. Я и сама многое поняла.
19: Александр Павлович, так сколько ему дадут?
9: Ну, сколько заслужил Крапивин, столько и дадут. Пусть подумает, как жить дальше. А жизнь продолжается. Жизнь – вот наш главный судья.
11: Что это? Не как гроб.
12: Дождик собирается.
20: Ну, слава богу, наконец-то.
15: Туча большая.
16: Дождь полил ровно и сильно. Сухая земля быстро темнела. Все с облегчением и радостью представляли, как бьет сейчас дождь на лес, на дымящееся болото. По небу сплошь плыли низкие облака, быстро и озабоченно стремясь куда-то вдаль, туда, где ждала их истосковавшаяся по влаге земля.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время –

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи! В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев, а сегодняшний выпуск будет посвящен вовсе не программам, не устройствам и даже не каким-то онлайн-сервисам, а людям. Дело в том, что многие слушатели моей программы имеют представление о вот этих проблемах, которые создают введение тотальной интернет-цензуры, только из каких-то частных разговоров, из каких-то отрывочных сведений, доходящих из каких-то источников. Поэтому я решил в сегодняшнем выпуске систематизировать и описать всю информацию, которую мне удалось собрать, по следующему вопросу. Как известно, где-то в середине 2025 года у нас началась тотальная интернет-цензура. Начали блокировать и всячески искоренять иностранные мессенджеры, причем самые функциональные и популярные. Заблокировали доступ к различным онлайн-ресурсам, вследствие чего перестали работать видеозвонки через Be My Eyes. А сейчас на полном серьезе уже идет дело к тому, что предлагают заблокировать вообще доступ к любым не отечественным, не родным, а зарубежным онлайн-сервисам типа нейросетей, искусственного интеллекта. Ну, мол, они данные собирают и врагам куда-то туда передают. А большинство решений, которые инвалиды по зрению используют в своей жизни для решения и бытовых задач, и при учебе, и для работы, они базируются как раз на иностранных решениях. Ну, потому что у нас либо доступностью вообще никто не занимается, либо только делает вид. И об этом я сейчас чуть попозже расскажу. Так вот, в силу этого у людей проблемы только усугубляются. И многие задаются вопросом, ну, а почему же никто об этом не говорит? Почему же никто не пытается это донести до непосредственных виновников торжества, в кавычках? Почему же ситуацию не пытаются как-то объяснить тем, кому следует? Пытаются. Я попытаюсь сейчас вам пересказать то, что мне удалось набрать и систематизировать. Начну я с публикации, которая в самом конце марта появилась в блоге Анатолия Попко. Это сотрудник компании Яндекс. И это, кстати, единственное имя, которое я могу назвать вот имя конкретного человека. Потому что проблема большинства публикаций состоит в том, что там конкретные имена не называются, в том числе и в публикации Анатолия. Он здесь описывает, как он пытался прийти как раз на мероприятие под названием «ВК-инклюзия». Ну, во-первых, это мероприятие, где должны были публично обсуждать проблемы цифровой доступности. Внимание! Публично обсуждать проблемы цифровой доступности. Но, оказывается, сначала нужно с организаторами выяснить и договориться, какие темы желающие там хотят обсудить. Так это публичное открытое обсуждение или это просто мероприятие, как в советские времена пионеры радостно рапортовали любимому Леониду Ильичу, как они учатся на благо любимой родины. Примерно то же самое. Так вот, выяснилось, что сначала они пытались дать понять, что надо обходить неприятные высшим, так сказать, сферам темы. У нас только позитивные темы, а вот эти все ваши рассказы о проблемах, которые создают введение интернет-цензуры, давайте только в кулуарах. Ну и зачем тогда вообще подобные мероприятия проводить? Провели мероприятие, радостно рапортовали о том, что у нас успехи в плане цифровой доступности, а о проблемах, которые создают те, кто вот эту цензуру вводит, вообще упоминать не надо. Ну, возвращаемся в те самые времена Советского Союза. То есть мероприятие проводят, но рапортовать и обсуждать там нужно только, как они выражаются, позитивные моменты. Но самое главное еще есть предцензурирование. То есть сначала организаторам нужно объяснить, кто и про что хочет говорить. Дальше. В этой же статье и в некоторых других источниках рассказывается о том, что еще в сентябре 2025 года некие инвалиды встречались с некими хозяевами вот этого самого пресловутого не то он Макс, не то он Мах, но в народе его уже называют Промах. Ну, действительно, промах, причем с разворотом на 180 градусов, потому что если даже когда-нибудь его сделают доступным, то в плане раскрутки, пиара и, ну, просто, что называется, создания информационного повода, это полнейший провал. Но это напоминает опять историю, как людей заставляли смотреть отечественные телевизоры, слушать отечественные магнитофоны, а народ все гонялся за эксклюзивными японскими, корейскими и прочими, ну, которые просто были качественными и удобными, и функциональными. А отечественные телевизоры, ну, сами понимаете, что из себя представляли. Так вот, якобы в сентябре эта встреча состоялась. И там сказали, что, мол, мы примем к сведению. Но в других источниках я встречал заявление, что якобы пообещали в сентябре 2026 года какую-то доступность в этом самом промахе реализовать. Но тут, люди дорогие, не то что здравому, даже не здравому смыслу ситуации не поддаются. То есть в сентябре 2025 года информация об отсутствии доступности дошла, а в сентябре 2026 только ей заниматься начнут. Ну, люди дорогие, даже полноценную операционную систему с нуля, я думаю, месяцев этак за 5-6 вполне можно сделать. А тут какой-то злосчастный мессенджер сделать доступным, ну, элементарно, поручить разработчикам зайти на сайт Google в раздел Developer Documents и почитать документацию. Прогнать через определенные утилиты и подкрутить этот самый промах. И на это нужно год. Ну, выводы делайте сами.
0: Инфотрон.
1: А это я все к чему все рассказываю. Доносят, сообщают, пытаются даже поднять публично это обсуждение. Но цензура не только в интернете, цензура на всех уровнях. Ну вот я здесь что-то по радио рассказываю, ну, расскажу я здесь по радио. Я знать не могу, услышат ли это какие-нибудь ответственные товарищи. Ну, например, в России есть организация, которая называется Всероссийское общество слепых. У этой организации есть представители, которые время от времени приходят на какие-то официальные мероприятия. Даже вроде бы есть депутаты, которые состоят в этом самом Всероссийском обществе слепых, которые сидят в Государственной Думе. Так почему бы этим депутатам не попытаться поставить на разработку закон, который обязует любые программные и аппаратные продукты отечественного производства делать доступными, а те, кто этого делать не хочет, будут подвергаться штрафам? Почему же такой закон не принимают? Абсолютно идиотский закон. Я тут время от времени тоже встречаю законы, которые принимают. Вот без них, конечно, жить невозможно. А вот такие законы почему-то даже не пытаются реализовать. Кроме того, те официальные представители Всероссийского общества слепых, которые на подобных мероприятиях появляются, вполне могут сурово и по существу донести до этих самых ответственных товарищей, в кавычках, вот эту самую ситуацию. Потому что здесь нужно не церемониться, а прямым текстом говорить, что же вы, люди дорогие, делаете. У нас и так люди, благодаря вам, многое себе просто купить не могут. Смартфон купить, какой-то прибор, потому что они все бешеных денег стоят. А вы еще и блокируете доступные мессенджеры, доступные сервисы. И вообще делаете все, чтобы люди опять сидели и читали брайлевские книжки. А ведь люди вполне могут учиться, могут работать, используя всевозможные решения. Но все эти решения, как правило, не отечественного производства. А ваше отечественное производство – это вот самый промах. Ну и что? Будут ли официальные представители вот так вот напрямую все это рассказывать? Что-то я сильно сомневаюсь. Потому что если они так начнут все рассказывать, то, может быть, этих самых официальных представителей лишат официальной должности, официальной зарплаты и вообще объявят, так сказать, какими-нибудь врагами советской власти. Дело в том, что люди, которые возмущаются вот так на локальном уровне, в своих сообществах, в каких-то частных беседах и разговорах, конечно, все это высказывают, негодуют, но кто из них, когда им удастся попасть на мероприятие, где они это могут высказать уже каким-то ответственным товарищам, вот так рискнут? А людей, которые должностей не занимают, официальная организация не представляет, будут ли допускать на подобное мероприятие? Вот такой замкнутый круг и получается. Ну, взяли бы эти самые чиновники из какого-нибудь там министерства, по какой-нибудь там цифровой доступности или недоступности. Ну, взяли бы. Провели бы открытую встречу, куда бы вот просто пригласили всех желающих. А лучше всего онлайн-встречу. Вот вообще в легкую. Взяли бы и провели онлайн-встречу, чтобы со всей страны все желающие могли подключиться и поговорить вот с теми, кто непосредственно вот такие вот издевательские приказы дают и такие решения принимают. Ну, взяли бы и на эту встречу притащили и хозяев этого промаха, и товарищей из Яндекса, и из Mail.ru, какие там у нас еще есть компании. Ну, вот и попытались бы послушать то, что им непосредственно народ напрямую скажет. Ну, например, там Bittrex24, Контур и так далее. Потому что пока что у нас все представители частных структур, они это в порядке личной инициативы, в порядке какого-то жеста доброй воли, вот эту доступность могут реализовать, а могут и нет. А могут просто отчитаться, что они ее сделали, но потом как-то особо этим не заниматься. И что мы имеем в итоге? Итак, все упирается в то, что непосредственные виновники торжества, в кавычках, они с народом даже разговаривать не хотят. Как я рассказывал, либо приходите и радостно рапортуйте о том, как доблестно трудятся все кругом и радуются той недоступности, которую нам тут навязывают, либо вообще сидите и помалкивайте. А если хотите нам что-то сообщить, то, пожалуйста, вот обращайтесь к третьему заместителю, второго секретаря, четвертого помощника. Он нам положит какую-нибудь записку, мы ее прочитаем, поставим резолюцию «принято к сведению» и пойдем дальше вам жизнь портить. Я не знаю, услышат ли мою вот эту передачу какие-нибудь ответственные товарищи. Ну, если бы у меня была возможность, я бы им сказал даже не пару ласковых, а как минимум 10-20 ласковых бы я им сказал. Да кто со мной разговаривать станет? Ну, в общем, что я, дорогие слушатели, в итоге вам могу сказать. Конечно, пытаются ситуацию эту донести, пытаются о ней говорить, но, как я думаю, вы уже поняли, особо это тем самым товарищам, которые нам жизнь портят, и не нужна. Народная мудрость гласит следующее: «Сытый голодного не разумеет». Так что выводы делайте дальше самостоятельно. А я с вами на этом прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Стив Кавана, 50 на 50. Глава 16. Она. Было уже около 2 часов ночи. Тротуар смазанной лентой летел под ноги, ветер бил в лицо, ноги горели от напряжения. Ночной бег был для нее одним из главных источников удовольствия. Сегодняшний вечер предназначался не для удовольствий, а был исключительно деловым. Недавний разговор с адвокатом оказался очень полезным. Приятно иметь дело с человеком, который не просто явный профессионал, но еще убежден в твоей невиновности. Если присяжных будет так же легко убедить, как и ее адвоката, тогда все с ней будет в порядке. На перекрестке Восточной 33-й улицы с 3-й авеню она свернула направо и ускорила бег, чувствуя, как учащается сердцебиение, и теперь ей пришлось сконцентрироваться на том, чтобы следить за дыханием. Лямки рюкзака были туго подтянуты до упора, чтобы он не колотился об спину. Она энергично работала руками, задавая ритм дыханию. Вдох, выдох, вдох, выдох. Сохраняла размеренный темп, полностью сосредоточившись на беге. Впереди показалась вывеска многоэтажной автомобильной парковки. Она перешла на шаг, остановилась и наклонилась, чтобы перевести дыхание. Со лба у нее градом катился пот. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что на улице никого нет, вошла внутрь и поднялась по лестнице на 5-й этаж. В задней части площадки на этом этаже освещение отсутствовало. В этом углу было совсем темно, что ее полностью устраивало. Она прошла между длинными рядами машин с обеих сторон. Имелись тут и свободные места, но не слишком много. Она разыскала свой мотоцикл, стоящий в темном углу. Лампочка над этим парковочным местом была по-прежнему разбита. 2 недели назад, в последний раз заехав сюда, забралась на седло мотоцикла и шлемом снесла ее. Благослови Господь владельцев дешевых парковок. Скинув рюкзак на землю, она расстегнула молнию и достала мотоциклетный комбинезон из кевларовой ткани. Стоил тот намного дороже кожанки, но ей требовалось что-то легко укладывающееся в рюкзак. Потом сняла кроссовки, одну за другой просунула ноги в штанины комбинезона и натянула его поверх лайкры. Застегнула молнию до шеи, пригладила липучки на воротничке, из рюкзака достала короткие мотоциклетные сапоги без шнуровки, с жесткой подошвой, но все из того же легко складывающегося кевлара. Надела их, натянула перчатки. При всей своей практичности кевларовый комбинезон не обладал такими же эстетическими качествами, как натуральная кожа. У него не было этого восхитительного запаха. Запах и ощущение настоящей кожи пьянили ее не хуже хорошего красного вина. Убрав кроссовки в рюкзак, она закрыла его и накинула на плечи, туго затянув лямки. Отстегнула шлем от замка на сиденье и надела его. Тонированное забрало шлема резко уменьшило видимость в темном углу стоянки, сделав все вокруг почти непроглядно черным. Она перекинула ногу через Хонду, завела мотор, включила фары и, проехав по площадке, спустилась по винтообразному пандусу на улицу. Через 10 минут она уже пересекла Ист-Ривер по мосту Эда-Коча, не так давно именуемому мостом Куинсборо. Проехала по бульвару Куинс, улице Ван-Дам и Ревью-Авеню, после чего начала петлять, сворачивая на перекрестках то налево, то направо, но стараясь придерживаться общего юго-западного направления, и в результате оказалась в промышленном квартале под названием Хаберман, в котором громоздятся огромные склады и распределительные центры UPS, FedEx и прочих подобных компаний. Промзона эта располагается неподалеку от огромной развязки, на которой сходятся такие оживленные транспортные артерии, как автомагистрали Лонг-Айленд и Куинс-Мидтаун, а также трасса I-278. Центры доставки и распределения не случайно были построены именно здесь, в идеальной точке, обеспечивающей быстрый доступ к Манхэттену, Нью-Джерси и прочим густонаселенным районам. Всем подобным предприятиям требуются работники, а этим работникам надо где-то питаться, отдыхать и покупать предметы первой необходимости. Так что имелось там и несколько небольших закусочных: Макдональдс, Бургер Кинг, Костко, а еще аптека. Costco, английское Costco. Сеть магазинов мелкооптовой торговли, вроде действующей в России метро. Она выбрала именно эту аптеку, потому что та никогда не закрывалась, и от нее можно было быстро убраться в любом направлении. В общем, примерно по той же причине, что и компания, занимающаяся хранением и доставкой. Через полчаса после выхода из аптеки вы могли оказаться в любом месте в радиусе 50 миль. Как раз то, что надо. Аптека располагалась в длинном одноэтажном торговом центре, протянувшемся вдоль дороги, которая из-за тяжелых большегрузов, круглосуточно разбивавших асфальт, постоянно ремонтировалась. Имелись в этом торговом центре еще и мастерская по ремонту одежды, китайская лапшевня и химчистка, но все они были закрыты, работала только аптека. Она остановила мотоцикл, выключила фары и мотор и поставила его на боковую подножку. Аптека была частью известной сети. Из большой витрины на парковку падал свет, но до ее мотоцикла не доставал. Со своего наблюдательного пункта она могла видеть кассиршу за прилавком слева, сразу за входом. На бейджике у той на груди было написано «Пенни». Блондинка лет 25, она смотрела в свой телефон и своими пухлыми розовыми губами выдувала пузыри из жвачки. В глубине она едва могла различить фармацевта, которого звали Афзал Джад. Он смотрел в экран компьютера и жевал твинки. Все как и ожидалось. Она всегда имела дело только с этими двумя сотрудниками. Когда, приехав забрать товар, она проходила мимо, Пенни неизменно надувала пузырь жвачки. Затем она подходила к Афзалу, забирала свой заказ, расплачиваясь с Пенни и уходила. Раз в месяц, как по часам. В ночь со среды на четверг. Афзал и Пенни всегда работали по ночам с понедельника по четверг. Однажды, когда она приехала сюда, а Пенни за кассой не оказалось, пришлось дождаться следующей ночи. Не хватало еще, чтобы еще кто-то из сотрудников увидел ее, а может и запомнил. Эта ночь изначально должна была случиться. Она знала это с самого начала. Знала, что как только ее отец умрет, потребуется принять меры, и что эти меры будут как необходимыми, так и грязными. Она слезла с мотоцикла и открыла багажный отсек под сиденьем. Был он тут довольно глубоким и объемистым. Целых 2 галлона против полугаллонных отсеков у большинства других мотоциклов. Пошарив внутри, вытащила коричневый бумажный пакет и опустила сиденье на место. Встала лицом к аптеке, забрала шлем опущено, пакет в руке. Как только она приблизилась ко входу на расстоянии 2-3 футов, раздвижные двери разъехались по сторонам. Пенни, стоявшая в 10 футах от нее у прилавка, на секунду оторвала взгляд от своего телефона, а затем вновь вернула его к экрану. В аптеке негромко играла фоновая музыка, какие-то хиты 90-х. Когда двери закрылись у нее за спиной, она услышала первые такты песни Бритни Спирс. «Упс, и вот я опять». Она быстро подступила к панели управления дверью, расположенной на стене рядом с подставкой для зонтов, и нажала на кнопку, обозначенную значком в виде висячего замка. Ни Пенни, ни Афзал не видели, как она это сделала, так как в этот момент ее рука скрылась за выставленными зонтиками. Теперь автоматические двери не открылись бы, пока Пенни не нажмет на кнопку разблокировки. Она прошла мимо Пенни, не сводя глаз с диетических напитков и шоколадных батончиков на полках, пока не дошла до конца прохода, а затем направилась прямиком к Афзалу. Тот закинул в рот последний кусочек твинки, отряхнул ладони, чтобы избавиться от липких крошек, и положил их на прилавок.
2: «Чем могу помочь, мэм?»
1: — спросил он, все еще сидя на своем табурете за прилавком и вполглаза поглядывая на покупательницу, явно не желая отрываться от какого-то видео на экране своего компьютера. Она решила, что он смотрит какое-нибудь шоу, коротая поздние ночные часы. Стойка была ей ниже пояса, так что Афзал в сидячем положении находился на расстоянии ширины стойки, но ниже ее полного роста. Ровно то, что надо. Ее правая рука нырнула в сумку и быстро вынырнула обратно с маленьким туристским топориком, который она вскинула над головой и резко опустила со всей силой и скоростью, на которой была способна. Лезвие его найдюм воткнулось в макушку Афзала, с таким звуком, как будто проломили пустотелый древесный ствол. На левую сторону забрал ее шлема, струей брызнула кровь. Она не хотела вытирать ее, так как могла размазать кровь по стеклу и тогда не смогла бы ничего видеть. Топорик легко выдернулся обратно, Еще один удар окончательно расколол череп фармацевта. Все еще слыша в ушах влажный треск, с которым топорик пробил кость, она быстро повернулась и двинулась к Пенни. Услышав шум, та вышла из-за прилавка, крикнула:
2: «Авзал, ты в порядке?»
1: Но тут увидела ее с ручным топориком, с которого капала кровь. Повернулась и со всех ног побежала к дверям. Закричала, но крик мгновенно оборвался, когда двери не открылись, ее голова ударилась о стекло, по которому зазмеились трещины. Почти оглушенная, Пенни пошатнулась, упала на спину и прижала руку ко лбу. Она встала над кассиршей, которая перекатилась на четвереньки и попыталась встать. Обеими руками воздела топор, присоединившись к концовке припева Бритни «Я не столь невинная». Лезвие со свистом рассекло воздух и вонзилось в шею Пенни чуть ниже затылка. Тело кассирши мгновенно обмякло и распласталось на полу. Топор не застрял, а проскочил насквозь, оставив в плоти огромную рану, сквозь которую виднелась белая кость. Она ударила еще раз, на сей раз чуть сбоку. Топор вонзился глубоко в шею и остался там. Она едва переборола желание выдернуть его и забрать с собой. Запах смазанного лезвия, ощущение рукоятки из орехового дерева. Даже давно став взрослой, она все еще ощущала потребность прикасаться к определенным предметам и вдыхать их запах. Перешагнув через подергивающееся тело Пенни, она ткнула в кнопку разблокировки автоматических дверей и вышла, когда они с шуршанием разъехались по сторонам. Села на мотоцикл, включила зажигание и быстро отъехала от торгового центра, направляясь к развязке. Поскольку движение на автостраде было не очень плотным, открыла заслонки в глушителях, позволив мотоциклу громко реветь под собой миль 10. Потом съехала с автострады и запетляла по местным улочкам в сторону Манхэттена. До той же многоэтажной парковки. Там начисто протерла шлем комбинезоном, убрала комбинезон, короткие сапоги и перчатки в рюкзак и снова надела бейсболку и кроссовки. Рюкзаку предстояло оказаться в реке, когда она будет бежать по окраине острова к своей квартире и долгому душу. Хорошая ночная работа. Если обвинению удастся установить, что Фрэнка отравили, то не исключено, что они смогут проследить путь к этой аптеке и Авзалу Джату, и так окажутся на шаг ближе к ней. А этого нельзя было допустить. Но требовалось сделать и кое-что еще. Имелась еще одна возможная связь. Мужчина. Тот, кому нелегко подобраться. Он хорошо защищен и умом не обижен. Он будет ожидать ее появления. Глава 17. Кейт. Нажав «Обновить» на своем телефоне, она посмотрела, как меняется изображение на экране, и увидела это. 50 тысяч долларов на своем банковском счету. Первый взнос на оплату юридических услуг. Будут еще выплаты на общую сумму 250 тысяч долларов. Ее первые гонорары в качестве адвоката. В качестве единственного адвоката. Официант принес ей кофе. К огуречно-салатному соку Кейт даже не притронулась. Лежащий перед ней на тарелке морковно-миндальный маффин оставался столь же нетронутым, как и 15 минут назад, когда ей его только принесли. Она была слишком возбуждена, чтобы хоть что-то съесть. Посмотрела на часы. Блок опаздывала. Всего на пару минут и, наконец, вошла. Ее подруга была одета все в ту же кожаную куртку, голубые джинсы и тяжелые ботинки. Футболка, правда, сменилась на темно-синюю, и теперь на ней был черно-белый шарф. Блок уселась напротив Кейт и, подхватив стакан с ярко-зеленым соком, спросила: «Что это?»
2: «Сок из огурцов и салата латука. Хочешь попробовать?» — спросила Кейт. «Ты хочешь сказать, выпить его?»
3: «Да».
1: Скривившись от отвращения, Блок помотала головой. Кейт сообщила подруге последние новости, рассказала ей о том, что произошло вчера в офисе, что Скотт украл ее идею и использовал ее, чтобы занять второе кресло за столом защиты в деле Авелина. А затем рассказала ей, что сделала в отместку.
4: «Молодец», — похвалил ее Блок.
1: «Ты уже сказала Леви?»
2: «Я подумала, что мы могли бы навестить его вместе».
1: Блок кивнула.
2: «Я хочу, чтобы ты была там не просто как подруга», — сказала Кейт. «Я ведь осталась совсем одна. Мне нужен следователь. раньше ты была копом. Ты обучаешь копов, как расследовать преступления. Мне нужен помощник, и я хочу, чтобы это была ты. Что скажешь?»
4: Блок кивнула.
2: «Это понимать как да? Ты готова?»
4: «Ага. Если будешь исправно компенсировать расходы, то...»
2: «О, предпочитаешь оплату по твердой ставке или долю от гонорара?» «Я так волнуюсь и немного напугана. Мне нужно, чтобы ты была со мной».
4: Блок кивнула. «Давай испортим Леви этот год».
1: Рыжеволосый охранник в вестибюле настоял на том, чтобы Кейт зарегистрировала Блок на территории фирмы как гостя. Той пришлось предъявить удостоверение личности, и как только ей выдали пропуск посетителя, они вместе поднялись на лифте на 14 этаж. А когда вышли в коридор, в офисе явно царило оживление. Младшие юристы, секретари, ассистенты – все столпились вокруг Леви и Скотта, которые сидели без пиджаков в конференц-зале со стеклянными стенами, отдавая распоряжения и раскладывая бумаги по стопкам. Подготовка к процессу была в самом разгаре. Кейт провела Блок в конференц-зал. Она была в своем пиджаке делового покроя, но в джинсах и легкомысленного вида сапожках. Заметив, как Кейт вошла, Леви шлепнул на стол пачку разрозненных листов, рассыпав их.
3: «Катя, где, черт возьми, тебя носила? И почему ты одета неподобающим образом? Куда это ты, по-твоему, собралась? На Родео?»
2: «Я увольняюсь», — объявила Кейт, протягивая Леви ксерокопию доверенности, подписанной Александрой Авелина.
3: «А это еще что, черт возьми?» — вопросил Леви.
2: «Это отплата. Все мои предложения можете оставить себе на память. Я просто хочу получить обвинительный акт со всеми приложениями, после чего ухожу».
1: Скотт взял у Леви бумагу, и лицо у него побелело, когда он прочел ее. Что было приятным контрастом с Леви, у которого, казалось, вот-вот лопнет голова.
3: «Ты не имеешь права! Твой контракт запрещает переманивать клиентов фирмы! Я отсужу у тебя все до последнего цента, а еще поставлю в известность коллегию адвокатов! Ты только что подписала себе смертный приговор!» — разбушевался Леви.
2: «Это угроза?» — поинтересовалась Блок, делая шаг вперед.
1: Две секретарши лет по 30, одетые в стандартную серо-голубую униформу сотрудников фирмы, вошли в конференц-зал, скрестили руки на груди и стали слушать.
3: «А вы-то кто?»
1: — бросил Леви, после чего заметил секретарш и раздраженно махнул им на дверь. Тени двинулись с места.
2: «Я Скейт Брукс. Давайте документы, и мы от вас отцепимся».
3: «Вы не вынесете ни единой страницы из этого офиса. Скотт, вызывай охрану».
1: Тот перегнулся через стол, сорвал трубку со стоящего в конференц-зале стационарного телефона и нажал на кнопку внутренней связи.
2: «Если вы не выполните это требование, я могу пожаловаться в коллегию адвокатов на вас. А теперь документы», — твердо сказала Кейт.
1: Леви надул щеки, так и пыхтя от возмущения. Несколько раз сжал и разжал кулаки, а затем обошел стол, воздев палец вверх. Потом нацелился этим пальцем в лицо Кейт, брызгая слюной.
3: «Тебе конец! Да я тебя просто уничтожу!»
1: Палец ткнул Кейт в грудь. Блок шагнула вперед, перехватила палец Леви, зажав его в кулаке, и слегка согнула его. Что-то слегка хрустнуло, но палец не сломался. Этого оказалось достаточно, чтобы заставить Леви умолкнуть, но особого вреда не причинило. Кейт услышала, как одна из секретарш за ее спиной потрясенно ахнула. Скотт лихорадочно переговаривался по телефону с охраной, требуя немедленно подняться сюда.
2: «Так отдадите нам эти документы, чтобы мы могли оставить вас в покое», — поинтересовалась Блок.
1: Глаза у Леви были широко раскрыты от смущения и страха.
3: «Отпустите меня! Это уже переходит все границы!»
1: Блок еще немного согнула палец.
3: «Принесите им документы!»
1: Наконец буркнул Леви. Секретарши прикрыли рты руками, чтобы скрыть смех, но все же взяли два комплекта бумаг на другом конце конференц-зала и вручили их Кейт.
2: «Если вам когда-нибудь понадобится секретарь, позвоните мне»,
1: шепнула одна из них, стараясь, чтобы Леви ее не услышал. Звали ее Джейн, и Кейт сделала себе мысленную пометку. Сейчас она не могла позволить себе даже офис, не говоря уже о секретарше, но кто знает. В коридоре за дверью офиса послышались торопливые шаги, и в конференц-зал ворвались пятеро охранников, едва не сбив Джейн с ног. Один из них, высокий широкоплечий мужчина лет 55 с короткой стрижкой, потрясенно спросил.
5: «Блок, это ты?»
1: Та обернулась, увидела, кто это, и небрежно отозвалась. «Привет, Реджи!» Она все еще держала Леви за палец, а когда он попытался его вырвать, надавила еще сильнее, и у него подломились колени. Все остальные охранники посмотрели на мужчину, которого Кейт теперь знала как Реджи. Как видно, он был их начальником. Совершенно дурацким и непрофессиональным видом они просто стояли там, пока Блок удерживала Леви.
5: «Уберите ее от меня сию же секунду!» — приказал тот.
1: «Ты на работе?» — спросил Реджи. «Теперь я такой же частник, как и ты».
5: «Блок, это мой босс. Мне нужно, чтобы ты его отпустила», — продолжал Реджи.
1: «Сначала пусть извинится», — парировала Блок. Рыжеволосый охранник, который куражился над ними в вестибюле, шагнул было к ней, но огромное ручище Реджи потянулось к нему, ухватило его за рубашку и оттащило назад.
4: «Не двигайся, дай-ка я сам со всем этим разберусь. Ты не сможешь выходить на смены, если окажешься в больничке», — сказал Реджи.
1: Скотт, который вроде как собрался с духом, двинулся к своему боссу. Затруднительное положение Леви просто дало ему еще один шанс подлизаться к начальнику, если выйдет выручить его. Он пытался подкрасться к Блок сзади, широко раскинув руки и готовясь схватить ее. Блок явно это почувствовала, поскольку покосилась на него и бросила: «Вообще-то у меня две руки, герой». Скотт остановился как вкопанный и попятился назад.
4: «Мистер Леви, я думаю, вам следует извиниться, сэр», — произнес Реджи.
5: «Что? За что я вам плачу? Уберите ее от меня!» — выкрикнул Леви.
4: «Сэр, за месяц до моего ухода в отставку Блок проводила с моим подразделением курсы повышения квалификации по вождению и техники силового задержания. Она в 6 футах от нас, а нас всего 5. Я думаю, вам следует извиниться, сэр».
5: «Она делает мне больно!»
1: — взвизгнул Леви, выдавив эти слова сквозь боль. Охранники посмотрели на Реджи, который едва сдерживал смех, рот и губы у него так и дрожали от подобных усилий.
4: «Сэр, я бы сделал, как она говорит».
5: «Ладно, я извиняюсь», — процедил Леви.
1: «Мисс Брукс, вы получили все бумаги, которые требовались?» — официальным тоном поинтересовалась Блок. «Все здесь», — подтвердила Кейт. Блок отпустила палец Леви, и тот попятился, прижимая к себе руку. Реджи отступил в сторону, уступая дорогу Кейт и Блок.
5: «Это еще не конец, Кэти», — прошипел Леви.
6: «Для вас я мисс Брукс», — надменно отозвалась Кейт.
1: Фрэнк Авелина. Запись в дневнике. Среда, 5 сентября 2018 года. 7:30 утра.
4: «За мной кто-то следит. Это случилось вчера. Женщина на черном мотоцикле. Возможно, это была та же личность во всем черном, которую я видел на прошлой неделе. Я не схожу с ума. После завтрака я вышел из ресторана Джимми, а она была на другой стороне улицы. Я вижу ее уже второй раз за последние несколько дней. Она пару раз газанула и уехала как раз в тот момент, когда из двери ресторана вышел Хэл. Он сказал, что не заметил ее. Может, это как раз у Хэла шарики за ролики заехали. Я сразу же позвонил Майку Мадину и велел ему нанять того частного детектива, которого рекомендовал Хэл. 10:30 вечера. София принесла куриный суп с лапшой, и мы посмотрели свою игру по телеку. Потом она приготовила сырный тост и подала его мне на подносе со стаканом молока. Это было не так вкусно, как стряпня Александры, но я не осмелился сказать ей об этом. Вчера вечером Александра приготовила мне пасту, и это было здорово. Хотя немного странное послевкусие. Я выпил один из этих смузи, так что не сумел понять, дело в пасте или в смузи. Неважно. Еда была такой вкусной, что я проспал потом целый час. Я беспокоюсь за Софию. Она не похожа на свою сестру. Александра сильная, организованная и сама пробивает себе дорогу в жизни. У Софии даже нет работы. И парня у нее тоже нет, хотя в наши дни это не так уж и плохо. Некоторые из парней, с которыми она встречалась, были просто наркоманами. Я понял это, только взглянув на них. Она говорит, что сейчас чиста. Я ей верю. Когда она убирала пустой поднос, я увидел ее руки. На рукаве у нее было пятно крови, на предплечье. Она не употребляет,
5: но по-прежнему режет себя. Так вот все и начинается. Через полгода мне придется записать ее в другую клинику, чтобы привести в чувство. Она говорит мне, что принимает свои лекарства. Я говорю ей, что ее сестра никогда не пропускала свои успокоительные, и вот посмотри, как у нее все хорошо. София не хочет говорить об Александре. Эти двое никогда не помирятся. Этого просто не произойдет. Я хотел сказать ей, чтобы она поостереглась женщины на мотоцикле, но потом передумал. У Софии и без этого будь здоров, какая паранойя. Когда она была здесь, то кое-что такое сделала. Какой-то жест или движение, или что-то еще, чего я точно не помню. И это напомнило мне о ее матери. Я хотел сказать ей об этом, но в тот момент не мог вспомнить, как звали ее мать. Я не мог вспомнить, как звали мою собственную покойную жену. Наверное, я и вправду схожу с ума.

0: Часть третья. Поверенные на доверие. Глава 18. Эдди. Никто не побежал к Уэсли Драйеру заключать сделку. Никаких соглашений о признании вины. Предстоял честный бой, а сегодня первая крупная сшибка. Я прибыл в суд в сопровождении Гарри. Он и подготовил большинство ходатайств, подданных мной на прошлой неделе. Сегодня все это рассматривалось судом. Вызывать клиентку в суд не было нужды, и меня это только порадовало. После того, как София объявилась у меня в офисе, она немного успокоилась, и мы с Харпер навещали ее почти каждый день. Вчера она пригласила нас на кофе. Мы с Харпер сидели у нее на диване, пока София хлопотала на кухне, разогревая кексы. «Она и вправду иногда как ребенок», — заметил я. «Ну кто еще угощает своих адвокатов кексами?»
1: «Смотри», — негромко произнесла Харпер, указывая куда-то в сторону прихожей. «Давай просто глянь одним глазком. Это должно быть у нее на кровати».
0: Я тихонько встал, вышел в прихожую и увидел оттуда на кровати Софии старую мягкую игрушку. Искусственный мех слипся, а кое-где протерся до дыр. Это был голубой зайчик. Я быстро вернулся и опять сел за стол, пока София не заметила, что я подглядываю. Харпер прошептала.
1: «Он у нее с детства». Она сказала, что мать купила двух одинаковых для нее и ее сестры, незадолго до того, как матери не стало. София до сих пор спит с ним.
0: Я кивнул. Я слышал, как София упоминала про такого же зайчика в руках у своей сестры, когда та нашла свою мать мертвой на лестнице.
1: «Она что, упоминала тебе про игрушку?»
0: «Да, говорю же, она спит с ней. Сказала, что они с сестрой повсюду таскали с собой этих зайчиков, пока были детьми. Я понимаю, что этот зайчик дорог ей как память, но сейчас-то София уже под тридцатник. Ей нужен кто-то, кто бы за ней присматривал». Да уж, София была явно не приспособлена к жизненным стрессам даже в обычных обстоятельствах. Я не сомневался, что если ее осудят, то от 25 до пожизненного в исправительной тюрьме Бетфорд-Хиллз ей не вынести. Бетфорд-Хиллз – небольшой городок в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, в котором расположены сразу две женские тюрьмы. Вообще-то, по сравнению с другими крытками, там не так уж и плохо, есть места и похуже. Но это все равно учреждение строгого режима. Единственная тюрьма строгого режима для женщин в штате. Все, что видать снаружи, это стены с колючей проволокой и нечто вроде старого дома в викторианском стиле за ними. Но территория там довольно большая, с несколькими круглыми зданиями в окружении спортивных площадок и двориков для прогулок. Софию наверняка сразу же поместят под наблюдение за склонными к суициду, но не навсегда. Я знал, что она воспользуется первой же возможностью, чтобы покинуть эти пределы навсегда. Либо намеренно, либо порежется слишком уж глубоко, и на этом все и закончится. София принесла с кухни поднос с кексами. Мы ели их и пили кофе, пока я рассказывал ей о том, что произойдет в суде на следующий день. Похоже, она все-таки понимала, хотя, может, просто не до конца сознавала, какой оборот может принять дело, если слушание пройдет неудачно. Поблагодарив Софию за угощение, мы с Харпер ушли, оставив ее прижимать к себе своего голубого зайчика для укрепления духа. Это было вчера. Сегодня же начиналась битва за то, чтобы спасти ее от тюрьмы. Первая стычка. И все должно было закончиться в нашу пользу. На кону стояла ее жизнь, и единственным способом спасти эту жизнь было добиться того, чтобы присяжные вынесли вердикт «невиновна». Первые детальки, необходимые для претворения этого вердикта в жизнь, предстояло выложить на стол сегодня утром в этом зале суда. Под мышкой у меня были копии ходатайств, и я положил их на стол защиты. У Гарри были свои экземпляры, которые он бросил рядом с моими и устроился на стуле рядом со мной. Потом оглядел зал, заметив при этом:
2: «Как-то странно сидеть по эту сторону от судейской трибуны».
0: «Ты всего 4 недели как на пенсии, и только не говори мне, будто теперь уже начинаешь сожалеть об этом», — отозвался я.
2: «Я этого не говорил, просто сказал, что это странно»,
0: — ответил Гарри, после чего откинулся назад вместе со стулом, упершись ногами в пол и сцепил пальцы на животе. Он немного прибавил в весе, и я был рад этому. Это придавало ему более солидный вид, сгладило кое-какие морщины у него на лице. Мы уже не раз засиживались допоздна над этими ходатайствами у меня в офисе, И эти вечера обычно заканчивались скотчем и пиццей часа в три ночи, когда пес Гарри ловил на лету корки, которые мы ему бросали. Этот пес мог сожрать все, что угодно. В зале больше никого не было. Я всегда любил приходить в суд пораньше, занять свое место, прочувствовать зал. А кроме того, мне нравилось наблюдать за физиономиями своих оппонентов, когда, войдя в зал, они обнаруживали, что я уже там, в полной боевой готовности. Это из области психологии, тонкая форма манипуляции. Я хотел, чтобы мой оппонент чувствовал себя так, словно пришел ко мне домой.
2: «Как, по-твоему, сегодня все пройдет?»
0: — спросил Гарри. «Зависит от судьи», — ответил я.
2: «Я уже трижды звонил своей бывшей секретарше, и она так и не сказала мне, какой судья ведет дело. Сказала, что не имеет права. Она, мол, поклялась хранить тайну. Лояльность уже не та, что прежде».
0: Двери в задней части зала открылись, и я услышал приближающиеся шаги. Одна пара женских каблучков и одна пара ботинок. Обернувшись, я увидел Кейт Брукс, решительно шагавшую в нашу сторону, а за ней какую-то высокую даму в кожаной байкерской куртке и тяжелых ботинках. С Леви, Бернард и Гроф эта парочка как-то не особо вязалась. Кейт заняла место за соседним столом защиты, расположенным чуть дальше от центрального прохода. По другую сторону от него стоял стол, отведенный для обвинения. А посередине, чуть в глубине, возвышалась массивная трибуна из красного дерева, из-за которой выглядывала высокая спинка кожаного судейского кресла на фоне американского флага. Проходя мимо моего стола, Кейт поздоровалась с нами. Гарри встал и представился.
2: «Я Гарри Форд, консультант Эдди Флина. А вы кто?»
1: «Кейт Брукс, из адвокатского бюро Брукс. А за спиной у вас мой следователь, Блок».
0: Гарри обернулся, и та высокая дама с короткими черными волосами пожала ему руку.
2: «Из бывших правоохранителей, насколько я понимаю», — поинтересовался Гарри.
0: Блок кивнула.
2: «Простите, не расслышал вашего имени, мисс Блок», — продолжал он.
0: Блок то ли опять кивнула, то ли мотнула головой, я так и не понял. Все так же молча. Гарри без лишних слов опустился обратно на свое место и опять откинулся назад вместе со стулом. Я встал и подошел к столу Кейт, которая уже раскладывала на нем свои бумаги. Вытащив из сумки 5 разноцветных блоков липучих листков для заметок и 5 разноцветных маркеров, аккуратно выстроила их перед собой. Я не намеревался ей мешать, но хотел убедиться, что правильно ее расслышал.
1: «Вы сказали, адвокатское бюро Брукс, верно?»
3: «Верно. Я ушла из Леви, Бернард и Гроф около месяца назад».
1: «Блин, и вы представляете интересы Александры?»
0: «Вот именно», — коротко ответила Кейт. Я отступил на шаг, чтобы как следует ее рассмотреть. Она словно стала выше ростом. На лице у нее застыла нервная и возбужденная улыбка, но теперь Кейт была действительно похожа на адвоката, а не на затурканного младшего юриста, который каждые 10 минут вскакивает со своего места и неистово аплодирует своему боссу.
1: «Поздравляю, очень рад за вас. И вправду рад. Хотя у меня есть один вопрос. Я не получал никаких ваших ходатайств в суду. Насколько я понимаю, вы ведь тоже за то, чтобы разделить слушание?»
0: Теперь настал уже черед Кейт не спешить с ответом и столь же внимательно оглядеть меня с ног до головы. Она оценивала меня, пытаясь понять, какого рода угрозу я собой представляю и какую затеваю игру.
3: «У нас нет возражений против рассмотрения обоих обвинений в ходе одного судебного процесса, на чем настаивает окружная прокуратура», — наконец ответила она.
0: Я услышал, как Гарри изумленно втянул воздух сквозь зубы, а передние ножки его стула со стуком опустились обратно на плиточный пол. Он тоже явно не рассчитывал, что Кейт подложит нам такую свинью, хотя ничего удивительного. Она хорошо сознавала, что у нее куда больше шансов в совместном процессе. Присяжные скорее поверят Александре, чем Софии. Блестящая стратегия, если не считать одного обстоятельства.
1: «Я понимаю ход ваших мыслей, но это большой риск. Есть много вариантов, при которых эта ваша стратегия может выйти вам боком», — заметил я.
3: «Не может. Нам опасаться нечего, это может выйти боком только для вашей клиентки», — ответила она.
1: «Еще как может. Если вы подорвете доверие к моей клиентке, а я, в свою очередь, подорву доверие к вашей, тогда присяжные не поверят ни одной из подсудимых, и обе будут осуждены. Это все равно, что пилить сук, на котором сидит не только ваш оппонент, но и вы сами. Обвинитель может просто выдать каждому из нас пилу и спокойно ждать, пока мы оба не сверзимся на землю.
3: Я уже размышляла на этот счет и не думаю, что вам удастся так уж легко опорочить мою клиентку.
1: Не будьте так уверены. Не думаю, что это разумно. Нам следует бороться с обвинением, а не друг с другом.
3: Моя клиентка осознает всевозможные риски, но мы полностью уверены в победе. Скажите, София собирается пройти проверку на полиграфе?
1: Александра собирается пройти проверку на полиграфе? Немедленно парировал я.
3: Кейт скрестила руки на груди и, переступив с ноги на ногу, задумчиво выпятила языком щеку.
1: Она не собиралась так просто сдаваться.
3: «Послушайте, на мой взгляд, совместное судебное разбирательство выгодно в первую очередь обвинению», — продолжал я. «Им и делать-то особо ничего не придется. Это заставит нас бороться друг с другом, вместо того, чтобы дать отпор Драйеру».
1: Вместо ответа Кейт выдвинула стул и села за стол защиты, аккуратно разложив перед собой три одинаковые ручки Мудзи. Разговор был окончен. Для Софии все начинало складываться как война на два фронта. Поэтому было еще важнее добиться разделения слушаний.

0: «Ладно, посмотрим, как пойдет дело», — сказал я. Мне не хотелось затевать ссору с Кейт, она мне нравилась. Мозгов у нее явно хватало, и я был рад, что Кейт бросила Леви и сумела отжать у него его самое крупное дело. Я вернулся за свой стол, и Гарри бросил на меня обеспокоенный взгляд.
1: «Если мы не разделим слушания», — пробормотал он себе под нос. «Да знаю я, знаю».
0: Уэсли Драйер явился последним, и выглядел он так, словно перед этим долго ходил по магазинам, выбирая себе на сегодня новую экипировку. На белоснежной накрахмаленной рубашке возлежал бледно-желтый галстук, завязанный идеальным виндзорским узлом. Это сочетание подчеркивало элегантный синий костюм, скроенный, естественно, строго по мерке. Вид у обвинителя был такой, словно он собирался на фотосессию для какого-нибудь престижного журнала, и в некотором роде именно это и должно было произойти сразу после слушания. Я не сомневался, что Драйер уже созвал пресс-конференцию в офисе окружного прокурора. Сопровождал его ассистент, молодой человек в почти столь же элегантном костюме, как у его босса. Хотя я заметил, что в наряде Драйера все-таки кое-чего не хватает.
2: «Смотрю, вы не пришпилили свой значок», — заметил я.
1: «Сегодня в нем нет нужды»,
0: — отозвался Драйер самодовольной улыбкой на розовом лице. Тут из дверей судейских палат вышел секретарь суда.
3: «Всем встать!»
0: Мы с Гарри поднялись. Драйер был уже на ногах, и из-за двери показался судья Стоун с нашими ходатайствами под мышкой.
1: «Черт, нам конец!» — услышал я бормотание Гарри. «Вот же сукин!» «Мистер Драйер, насколько я понимаю, вы выступаете от имени народа», — начал Стоун. «От имени Софии Авелина выступает мистер Флинн. А мисс...»
0: «Брукс», — подсказала Кейт. «Я представляю здесь Александру Авелина».
1: «Очень хорошо», — заключил судья. «Мистер Флинн, я ознакомился с вашими юридическими обоснованиями и удовлетворяю все три ваших ходатайства об истребовании доказательств. Обвинение обязано предоставить вам все материалы, указанные в вашем запросе, до конца сегодняшнего рабочего дня. Ходатайство об осмотре места преступления я тоже удовлетворяю. Кстати, это касается представителей обеих обвиняемых. Осмотр будет проводиться каждой из сторон по отдельности, без участия полиции, в присутствии лишь полномочного представителя суда, который будет вести видеозапись и проследит за тем, чтобы обстановка на месте преступления не была каким-то образом нарушена. Каждая из сторон получит запись как собственного осмотра, так и того, что был проведен противоположной стороной. Записи будут предоставлены без звука, так что вы можете свободно обсуждать дело непосредственно в ходе осмотра».
0: Помощник Драйера взял со стола обвинения коробку и поставил ее на мой стол. Другую такую же отнес к столу Кейт. «Все документы, имеющие доказательственное значение, теперь вам предоставлены. Сотрудник прокуратуры с видеокамерой готов в любой момент выехать на Франклин-стрит для фиксации осмотра», — объявил Драйер. Он был уже в курсе. Я не сомневался, что они со Стоуном успели обсудить все это с глазу на глаз еще пару дней назад. Это было просто таки вопиющим нарушением профессиональной этики, но это уже произошло. Причем не стоило и пытаться хоть что-то доказать.
1: «Мисс Брукс, аналогичным образом я удовлетворяю и ваше ходатайство касательно материалов обвинения», — сказал Стоун. «Вообще-то мистер Флинн запросил больше документов, чем вы, так что ваши требования выполнены даже с некоторым запасом».
0: Кейт встала и поблагодарила судью.
1: «Теперь перейдем к последнему вопросу. Мистер Флинн, что касается вашего ходатайства о разделении обвинительного заключения и проведении отдельных судебных процессов для каждой из обвиняемых, я внимательно ознакомился как с данным документом, так и с приложенными к нему обоснованиями и должен заметить, что все это составлено явно с хорошим знанием судебной процедуры»,
0: сказал Стоун, подчеркнув два последних слова и одарив Гарри тошнотворной улыбкой. Тот одними губами произнес что-то в ответ. Я не умею читать по губам, но мне показалось, что Гарри каким-то образом помянул маму Стоуна. В каком именно контексте, разобрать не удалось.
1: «Ваши аргументы довольно убедительны. Риск предубеждений по отношению к вашей клиентке вполне реален. Однако, как вы сами упомянули в своем ходатайстве, закон предоставляет мне значительную свободу действий, оставляя решение по данному вопросу на мое собственное усмотрение, при условии, что я учту возможные предубеждения в отношении обеих подсудимых. Даже при том, что они обвиняют друг друга,

0: Если обе готовы давать показания на суде, это отменяет любые доводы в пользу того, что совместное разбирательство нарушает конституционное право вашей клиентки на надлежащее судебное разбирательство. Я вправе предупредить присяжных касательно возможных опасений в предвзятости, которые могут у вас возникнуть. Подобные меры должны предотвратить любую существенную несправедливость и понесенный вследствие нее ущерб. Мисс Брукс, насколько я понимаю, ваша клиентка собирается давать показания на суде.
1: Да, Ваша честь.
0: Что ж, мистер Флинн, разве это не означает, что ваша клиентка должна опровергнуть эти показания своими собственными?
1: Ваша честь, при всем уважении, это означает, что моя клиентка теоретически не сможет воспользоваться правом не свидетельствовать против самой себя, предоставляемым ей пятой поправкой, возразил я.
0: Вам решать, как вести дело, мистер Флинн. Ваша клиентка может сколько угодно ссылаться на пятую поправку, и я уверен, что вы заранее объясните ей возможные последствия. Я должен убедиться в том, что вашей клиентке и вправду может быть нанесен существенный ущерб, прежде чем принимать решение разделить этот судебный процесс. Слово «существенный» здесь является ключевым. Любое совместное судебное разбирательство изначально несет в себе некоторый элемент предвзятости и вытекающего из нее потенциального ущерба. Однако, на мой взгляд, в данном случае он не является существенным. Кроме того, я должен принять во внимание и стоимость двух отдельных судебных слушаний для налогоплательщиков. Исходя из этого, я отклоняю ваше ходатайство. Совместное судебное разбирательство начнется ровно через 2 недели. В понедельник мы приведем присяжных к присяге. Заседание закрыто.
1: Ваша честь, начал было я, но Стоун уже был на полпути к двери. Проигнорировал меня и просто ушел.
2: «Черт!»
1: — пробормотал я себе под нос. «Можем мы прямо сейчас подать апелляцию?» Гарри скрестил руки на груди. Глаза у него были закрыты, брови сошлись вместе.
0: «Ничего не попишешь. Судебный процесс еще не начался, так что мы не можем сослаться на какие-то конкретные факты, свидетельствующие о том, что какое-либо предубеждение вправду имеет место». При подаче апелляции нам придется доказать, что судья неправомерно распорядился своим правом принятия решений по собственному усмотрению. А поскольку таковое право установлено законом, практически нереально добиться того, чтобы апелляционный суд отменил его решение. В данном случае ничего у нас не выйдет. Стоун признает наши аргументы, но говорит, что это автоматически не означает необходимости раздельного судебного разбирательства. Если он сможет разобраться с какой-либо существенной предвзятостью по отношению к кому-то из обвиняемых, предупредив присяжных касательно некоторых аспектов приводимых доказательств. Дело Зафира типа как подтверждает его доводы. Старина даже...
1: Имеется в виду судебный процесс над 4 наркоторговцами, состоявшийся в 1993 году в Чикаго. Глория Зафира, Хосе Мартинес, Сальвадор Гарсия и Альфонсо Сота, которых судили в ходе общего разбирательства, перекладывали вину друг на друга и через своих адвокатов требовали рассмотрения предъявленных им обвинений в ходе отдельных слушаний, но им было в этом отказано. В условиях прецедентного права и вправду серьезный аргумент в пользу Стоуна.
3: Но Уголовный кодекс гласит, что если позиции обеих сторон защиты диаметрально противоположны,
0: «Я знаю, что там говорится в кодексах, как и ты, как и он. И у него все еще есть привилегия действовать по собственному усмотрению. Мы не можем обжаловать его решение, если только оно не является неправомерным», — сказал Гарри.
3: «А как насчет его личных предубеждений? На пару с Драйером он утопит обеих обвиняемых».
0: «И как ты это докажешь? Особенно учитывая, что он удовлетворил все остальные твои ходатайства. Это в некотором роде доказывает, что он не предвзят». Я уверен, что именно это и было у него на уме, когда он предоставил нам все материалы, которые мы затребовали. Вот если в ходе судебного разбирательства это его предубеждение проявится в полный рост, тогда у нашей клиентки действительно есть все шансы подать апелляцию. Иначе никак.
3: Но это предубеждение уже приведет к ее осуждению. Нам нельзя этого допустить. София долго не продержится в тюрьме. Сам же знаешь, сколько времени займет апелляция. И если мы выиграем, то добьемся лишь пересмотра дела. «Ей придется пройти через все это по новой», — горячился я.
0: «Он просто сукин сын», — пробормотал Гарри, покачав головой.
4: «Что вы сказали, мистер Форд? Вы как-то охарактеризовали достопочтенного судью первой инстанции?»
1: Серьезным тоном поинтересовался Драйер, о присутствии которого в какой-то момент мы попросту забыли. Он хотел смутить Гарри, вывести его из себя. И это была угроза. Попробуй, мол, плохо отозваться о его приятеле, таком же белом националисте, который вдобавок является судьей, и он позаботится о том, чтобы тот узнал об этом. Гарри ничего не ответил. Просто уставился на Драйера, стиснув зубы.
4: «Вы вроде назвали его сукиным сыном?
1: Вы ведь именно это сейчас сказали?» Продолжал Драйер. Теперь он уже откровенно напирал, наслаждаясь своей властью.
0: «Я не называл его сукиным сыном», — проворчал Гарри.
4: «Ну вот и хорошо. Вот и умничка», — пропел Драйер.
1: Гарри резко встал, словно умничка вывела его из себя.
0: «Я сказал, что он неонацистский гондон, а ты его прихвостень, вот что я сказал Уэсли. Обязательно передай ему мои слова. Вы оба можете напялить свои белые капюшоны и хорошенько посмеяться над этим».
1: Драйер наморщил нос и отступил назад. Гарри больше не был ни судьей, ни даже адвокатом. И жаловаться на него в какие-то профессиональные органы было совершенно бестолку, поскольку он не принадлежал ни к одному из них, с некоторых пор.
4: «На случай, если вы этого до сих пор не поняли, совместное разбирательство дает мне гарантированную победу. Одна из этих женщин убила Авелина. Присяжные признают виновной по крайней мере одну из них. Мне насрать, кого именно, вашу клиентку или клиентку Кейт. Я постараюсь добиться осуждения их обеих, но даже если одну из них оправдают, я все равно получу свой обвинительный приговор. Я просто не могу проиграть. А вот вы, мисс Брукс, один из вас или вы оба обязательно проиграете. До встречи в суде, джентльмены», — сказал Драйер и с этими словами удалился.
1: «Гарри, это было неразумно. Нам совсем ни к чему, чтобы судья был настроен против нас еще более предвзято, чем уже есть», — заметил я.
0: «А такое разве возможно?» — буркнул Гарри.
1: Кейт собрала свои документы и, проходя мимо моего стола, тихонько бросила: «Моя клиентка готова пройти проверку на полиграфе». После чего направилась к выходу. Вот же гадство. Теперь у нас нарисовалась еще более серьезная проблема. Глава 19. Кейт. Кейт внимательно наблюдала за тем, как Драйер всматривается в лицо старого судьи. Про Гарри Форда она была немало наслышана. Как и большинство молодых адвокатов, он был настоящей легендой. Умный, справедливый, бесстрашный. Каким и должен быть любой судья. И слышала, как Драйер назвал Гарри умничкой. В тот момент ей хотелось, чтобы Гарри дал Драйеру по физиономии. Хотя она была даже немного разочарована, когда Гарри попался на удочку и как следует обложил судью Стоуна, который был его полной противоположностью. Тут Кейт поняла, что если ее стратегия оправдает себя, то клиентка Эдди отправится в тюрьму, и сейчас она помогает в этом Драйеру. Живот неприятно сжался. Блок подхватила коробку с материалами обвинения, Кейт собрала свои папки и, проходя мимо Эдди, не сдержалась и кое-что ему выдала. Совершеннейшую мелочь. Просто поставила его в известность, что Александра решила пройти тест на детекторе лжи. По крайней мере, это должно было подтолкнуть Эдди к подобному решению и в отношении его клиентки. Если от теста откажутся обе сестры, то у обвинения будет больше шансов осудить обеих. Кейт знала, что если Александра успешно пройдет проверку, это будет весомым аргументом в ее пользу. Особенно если София провалит тест или вообще откажется от него. То, что София тоже может успешно пройти проверку на детекторе лжи, Кейт и в голову не приходило. Александра была крайне убедительна, даже на блок это произвело впечатление. Кейт абсолютно верила в невиновность своей клиентки, что автоматически делало убийцей Софию. И это правильно, что убийц осуждают и отправляют в тюрьму. Так, по крайней мере, она говорила себе. И все же что-то в ней колебалось при мысли о том, чтобы ткнуть пальцем в другого человека и назвать его убийцей. Это была работа прокурора. Всей своей душой она была адвокатом защиты. Обвинители – люди совсем другой породы. Кейт все никак не могла избавиться от этой мысли, пока они с Блок, которая молча несла коробку с материалами обвинения, выходили из зала суда, шли по коридору и спускались в лифте на первый этаж. А когда оказались на Сентер-стрит, залитой холодным солнцем, эта неотвязная мысль уже всерьез не давала ей покоя. А вдруг ее клиентка лжет? Вдруг это Александра убила Фрэнка Авелина? Стратегия Кейт могла привести к пожизненному заключению ни в чем не повинной женщины. Она остановилась и помотала головой, словно желая избавиться от этой мысли. Вытряхнуть ее из уха на тротуар.
4: «Кейт Брукс?»
1: — послышался чей-то голос. Она подняла взгляд, к ней подходил какой-то мужчина в светло-коричневом пальто и черной вязаной шапочке, с добрым открытым лицом и вопросительным взглядом. Вдруг он оказался прямо перед ней.
4: «Кейт Брукс?»
1: — повторил мужчина. «Наверное, репортер», — решила Кейт, который ищет первые материалы по этому делу. Репортеры обычно не появлялись на судебных слушаниях до тех пор, пока не светила возможность ухватить какую-нибудь жареную цитату вместе со сделанным втихаря снимком обвиняемого с парализованным страхом и болью лицом.
4: «Да, это я»,
1: — подтвердила она. Мужчина мигом распахнул пальто, выдернул из-за пазухи большой конверт и сунул его Кейт. Едва только малость удивленная и застигнутая врасплох, она машинально взяла его, как он произнес «Вам повестка», после чего быстро удалился. Кейт разорвала конверт. Щеки у нее вспыхнули, она сглотнула. На нее подали в суд. Иск на 2 миллиона долларов. Блок взяла у нее бумаги и быстро просмотрела их. «Рано или поздно это должно было случиться», — сказала она. С тех пор, как Кейт перехватила это дело у своей фирмы, она регулярно вступала в перепалки с Леви, Бернард и Гроф. Сначала были вежливые звонки Александре, которая сдержала свое слово, не реагируя ни на какие просьбы Леви о встрече. Через некоторое время такие звонки прекратились, фирма сменила тактику. Первое письмо пришло в коричневом конверте, прямо-таки улепленном всевозможными красными штемпелями, смысл предупреждения на которых сводился к тому, что если получатель немедленно ответит на это послание, то его ждет чуть ли не расстрел. В письме говорилось, что Кейт нарушила условия сразу двух серьезных пунктов своего договора с фирмой, касающихся отказа от конкурентных действий и неиспользования конфиденциальной информации для получения конкурентного преимущества, поскольку не только переманила крупнейшего клиента Леви, Бернард и Гроф, но и разыскала адрес Александры в клиентской базе фирмы, чтобы посетить ее. В последнем абзаце говорилось, что если она откажется представлять Александру, все будет прощено, и что у нее ровно 7 дней, чтобы принять решение. Через 7 дней пришло еще одно письмо. В нем повторялись обвинения, содержащиеся в первом, но на сей раз говорилось, что фирма собирается подать на нее в суд за нарушение условий контракта, упущенную выгоду и причиненный ущерб. Кейт знала правила игры. Она отправила простой ответ, в котором сообщала, что поскольку была вынуждена уволиться с работы из-за постоянных сексуальных домогательств и дискриминации, то не считает себя связанной никакими условиями контракта. Если фирма игнорирует свою политику по борьбе с домогательствами, то и она будет игнорировать договорные обязательства, ограничивающие ее в профессиональном плане, поскольку ей пришлось уволиться именно по вине фирмы. На этом письма прекратились. После этого больше ничего не приходило. Кейт пришла к выводу, что прочие партнеры провели тщательное внутреннее расследование и решили, что овчинка не стоит выделки.
4: «Я думала, они просто на это забили», — сказала она.
1: «Нет уж», — отозвалась Блок, — «такие без драки не сдаются». Дело и вправду пахло дракой, это уж точно. Кейт понимала, что тогда ей придется подать встречный иск, ссылаясь на развратные действия Леви, и хотя все, что она укажет в этом иске, будет чистейшей правдой, доказать это совершенно нереально. Блок поставила коробку с материалами обвинения на тротуар, достала ключи и открыла пультом пискнувший пикап. Кейт села прямо на коробку, закрыла лицо руками и попыталась успокоиться.
4: «Поехали», — позвала ее Блок, — «потом со всем этим разберемся. Сейчас нам нужно выиграть дело об убийстве, и у меня такое чувство, что все ответы сейчас у тебя прямо под жопой».
1: Кейт улыбнулась и встала. Вместе они убрали коробку в багажник и закрыли крышку. Кейт села на пассажирское сиденье, Блок на водительское. Пристегиваясь ремнем безопасности, Кейт заметила, что у нее дрожат руки. Она плотно сжала колени и сказала себе, что все будет хорошо, хотя не поверила ни единому своему слову. Рыкнул мотор, и Блок влилась в поток машин. В 50 ярдах перед ними светофор сменился с зеленого на желтый, и тут Кейт услышала рядом с собой рев мотоцикла. Повернув голову, она увидела мотоциклиста в черном шлеме с затемненным забралом. Тот тоже повернулся к ней, явно глядя прямо на Кейт. По обтягивающему байкерскому костюму она поняла, что это женщина. Внезапно мотоцикл резко взвизгнул и рванул вперед, быстро набирая скорость. У Кейт даже заложило уши. Мотоциклист, весь в черном, влетел на перекресток на желтый свет, оказавшись на другой стороне как раз перед тем, как тот сменился красным, а затем, петляя между машинами, скрылся из виду. «Классный мотик», — заметила Блок, останавливая пикап перед светофором. Остаток дня и часть ночи Кейт и Блок разбирались с материалами обвинения на квартире у Кейт. Заказали по телефону поесть, Кейт приготовила кофе, и в 2 часа ночи Блок отложила последнюю стопку бумаг и потерла виски.
4: «Ну что, финита?» — спросила Кейт.
1: «Я думаю, финита обеим этим девушкам», — безрадостно отозвалась Блок. Обвинение опиралось в основном на данные судебно-медицинской экспертизы, на следы ДНК обеих обвиняемых на теле убитого, на отпечатки пальцев и ДНК обеих обвиняемых на орудии убийства, на волосы Софии Авелины, обнаруженные на теле жертвы, на след укуса Александры на теле жертвы. У обеих обвиняемых был мотив, у обеих имелась возможность. Одежда обеих была вся в крови их отца.
4: Трудно разделить ответственность. «Все будет зависеть от того, кому поверят присяжные», — сказала Кейт.
1: Блок мотнула головой на стопку криминалистических отчетов. «Такого рода улики позволяют закрыть их обеих». Двухместный диванчик был вдавлен посередине, там, где сломалась центральная планка. В остальном он тоже не был особо удобным. Но Кейт все равно села ровно по центру, зная по опыту, что все равно сползет туда, где бы изначально не устроилась. Упершись локтями в колени, она накрутила на палец прядь волос, задумчиво глядя в пространство, и, наконец, произнесла.
4: «Посмотрим, что она скажет утром».
1: Проводив Блок до двери, Кейт прямо в одежде завалилась в постель и проспала до 5 утра, пока окончательно не продрогла. Поднявшись, отнесла одеяло к батарее и уснула опять, свернувшись калачиком на полу. К 11 утра она уже приняла душ и надела новый костюм, чтобы встретиться с Александрой у той на квартире. Клиентка впустила ее и предложила присесть за маленький кухонный стол.
4: «Хороший костюмчик», — заметила Александра. «Новый?» «Да, спасибо».
1: Они сидели напротив друг друга за столом, потягивая горячий травяной чай и разговаривая о всяких пустяках, прежде чем Кейт перешла к делу. Поведала Александре о том, какими вещественными уликами располагает против нее обвинение, объяснила, насколько убийственно это выглядит. Наверное, единственным плюсом была лишь убийственность этих улик для обеих сестер.
4: «Полагаю, есть способ минимизировать возможный ущерб», — сказала Кейт. «Я хочу сразу оговорить на суде, что мы не станем оспаривать ДНК, кровь и отпечатки пальцев. Вы сообщили полиции, что подошли к своему отцу и пытались приподнять его, а ножом пользовались, когда готовили. Ни одна из этих улик не указывает на то, что это именно вы убили своего отца, лишь то, что это просто могли быть вы. Я думаю, все эти экспертные заключения заставят присяжных прийти к мысли, что вы должны были убить его вместе со своей сестрой. Речь идет о том, чтобы свести к минимуму подобные подозрения. А лучший способ добиться этого — показать, что все это лишь полностью подтверждает вашу версию событий. И что же фактически произойдет, если мы не станем все это оспаривать? Мы скажем присяжным, что все эти улики существуют, но дадим понять, что они не важны, что они ничего не доказывают. Вот след от укуса — совсем другое дело. Тут мы будем отбиваться до последнего».
1: Александра отвернулась, на глаза у нее навернулись слезы.
4: «Делайте все, что сочтете нужным. Я просто так волнуюсь из-за этого слушания. Я не могу даже просто смотреть на нее. Я не хочу находиться с ней в одной комнате. Она убила моего отца. Она хочет разрушить мою жизнь. Я не хочу ее видеть. Можно ли установить ширму или что-нибудь в этом роде, чтобы мне не приходилось видеть ее каждый день во время этого процесса?»
2: «Насколько я знаю, нет. Хотя я подумаю над этим. Я знаю, это практически невыполнимо, хотя...»
1: Кейт умолкла, увидев, как дрожат пальцы Александры. Ей пришло в голову, что главная забота ее клиентки вовсе не в том, будет ли она осуждена, куда больше терзают ее потери отца и глубокая неизгладимая рана, нанесенная его убийством.
4: «Предоставьте это мне. Я посмотрю, что тут можно сделать. Если не получится, тогда мне нужно, чтобы вы были сильной. Вам вовсе не обязательно смотреть на нее. Смотрите на присяжных, пусть они увидят то, что я сама сейчас вижу».
1: Александра встретилась взглядом с Кейт, подбородок у нее задрожал, и она слезнула слезинку с уголка рта.
4: «Постараюсь», —
1: пообещала она, сделав глубокий вдох и задержав дыхание. На выдохе пальцы ее надавили на стол, а затем кругами заскользили по нему, словно она ощупывала каждый изъян в дереве и исследовала его. Александра набрала в грудь побольше воздуха, достала из рукава блузки носовой платок и осторожно вытерла мокрые щеки. Кейт почувствовала в воздухе запах лаванды и специй, наверняка от этого платка. Александра понюхала надушенный носовой платок, потерла хлопок между большим и указательным пальцами, а затем развернула и показала Кейт. В уголке платка виднелись инициалы ФА, вышитые черной нитью.
2: «Этот платочек по-прежнему пахнет папой», — произнесла Александра, и в уголках ее глаз опять заблестели слезы. «Это все, что у меня от него осталось».
1: Кейт взяла ее за руку, и они обменялись горестными улыбками.
2: «Завтра проверка на полиграфе. Запомните это чувство. Это поможет вам пройти ее», — сказала Кейт.
1: Глава 20. Эдди. «Мой домовладелец не разрешает держать в доме собак», — сказал я.
5: «Тоже меня удивил. Ты это мне и вчера говорил. И позавчера. Вообще-то уже несколько недель это повторяешь. С тех самых пор, как я начал приводить в твой офис Кларенса. У меня начинает складываться впечатление, что он тебе не нравится», — ответил Гарри.
1: Он дочитывал последние страницы обвинительного заключения. Стопки документов были разложены на моем диване, а у ног Гарри сидел пес, которого он встретил в ночь своих проводов на пенсию. Гарри назвал его Кларенсом. Похоже, они отлично поладили. Пес лежал на боку, и всякий раз, когда Гарри протягивал руку за следующей пачкой страниц, стучал хвостом по полу. Каждый час Гарри залезал в карман и доставал из упрятанного там полиэтиленового пакета сосиску, которую скармливал Кларенсу. Видать, тот долго пробыл на улице. Когда Гарри взял эту собаку к себе, она была тощей и здорово облезшей. Теперь проплешин как не бывало, а ребра бедной животины уже не столь откровенно выступали на боках. Положив обратно последнюю страницу, Гарри похлопал своего дружка и в очередной раз угостил его сосиской. Я поднялся из-за письменного стола, собрал бумаги, разбросанные по дивану и полу, и сложил их стопкой на своем столе. Обвинительное заключение мы поделили напополам. Я прочитал одну половину, Гарри другую. Теперь мы поменялись. 2 часа и 2,5 сосиски спустя мы трое выглядели так, будто нам не помешало бы выпить. Я налил в миску, в которой обычно развожу овсяные хлопья, воды из-под крана в ванной и поставил ее на пол. Кларенс поднялся жадно лакать.
5: «Он совсем не похож на Кларенса», — заметил я. «Это все-таки собака. Я назвал его в честь Дэрроу не из-за того, как он выглядит». Кларенс Дэрроу был лучшим адвокатом защиты, когда-либо жившим на земле, и настоящим бойцом, как этот малыш.
1: Кларенс Сьюарт Дэрроу, 1857-1938, видный американский юрист, один из руководителей Американского союза гражданских свобод, из идейных соображений выступавший в качестве адвоката на многих известных судебных процессах. «А у присутствующего здесь Кларенса Дэрроу нет ли каких-то блестящих идей касательно защиты нашей клиентки?» Гарри даже не посмотрел на меня. Мы только что оба закончили читать обвинительное заключение и приложение к нему, содержащее все улики против нашей клиентки. Но Гарри, похоже, был больше сосредоточен на Кларенсе. Он погладил пса по пузу, а тот в полном восторге задрыгал своими маленькими задними лапками.
5: «Кларенс говорит, что подумает на этот счет. Задача непростая. Без полбанки не разберешься. Кстати, не выпить ли нам по маленькой?»
1: Я налил нам с Гарри кофе из кофейника, протянул ему кружку, и он с нескрываемым неудовольствием уставился на нее. Как будто я налил ему остатки воды из того, что теперь было миской Кларенса.
5: «Я вроде как предложил выпить».
1: «Так возьми и выпей».
5: «Эта дрянь когда-нибудь убьет меня. Плесни-ка мне хорошую порцию скотча».
1: Гарри отодвинул кружку с кофе как можно дальше от себя, не вставая со своего места, и продолжал массировать Кларенса, пока я наливал ему настоящую выпивку. Взял стакан, пригубил, крякнул, и Кларенс тоже издал низкое довольное рычание. На какое-то время мы погрузились в молчание. Я потянулся, прислушиваясь к тому, как тупая боль понемногу уходит из основания позвоночника.
5: «Давай-ка прикинем», — предложил Гарри. «Какие сейчас основные опоры у обвинения?»
1: «Это азы любой защиты. Первые страницы учебника. Образно выражаясь, сначала обвинитель должен заложить фундамент и возвести на нем колонны из доказательств, чтобы водрузить на них крышу, вердикт виновен. Чем лучше у нас выйдет ослабить несущую конструкцию, тем больше вероятность того, что эта крыша благополучно обвалится. Все просто как грабли. Эксперт, работавший на месте преступления, извлек из одной из ран на теле Авелина какой-то волос. Один-единственный, по его словам, тот частично застрял в ране. Довольно длинный, 9 дюймов в длину. Он утверждает, что этот волос мог попасть туда только в том случае, если случайно попал под нож, нанесший рану. Вообще-то довольно логичное утверждение.
6: «Само по себе это не так уж и страшно», — заметил Гарри. «А вот что меня беспокоит, так это, что экспертизу данного волоса проводил профессор Шандлер. Он-то и представляет собой настоящую проблему».
1: Профессор Шандлер, эксперт обвинения по волосяным волокнам, изучил этот волос и определил, что тот соответствует образцам волос, взятым у Софии. «Анализ волос — это тебе не точная наука. Наверняка есть способ оспорить его выводы. Это единственная линия атаки на это дело».
6: «Согласен», — кивнул Гарри. «Давай-ка попросим Харпера как следует присмотреться к этому профессору кислых щей. Учитывая количество обвинительных приговоров, отмеченных по причине сомнительных результатов анализа волос, кто-нибудь наверняка уже ставил под сомнение его методы».
1: «Ладно, попрошу ее еще разок покопаться в личной истории профессора. Возможно, у него есть кое-какие скелеты в шкафу».
6: «Хорошо. И что там у нас в итоге?» Эксперт по следам укусов уверяет, что рана на груди у жертвы оставлена зубами Александры. «Вот и умничка, как выразился этот мудак Драйер. Мы наверняка сможем использовать это в своих интересах. Если к этому эксперту не подкопаться, то Софии это только в жилу», — сказал Гарри.
1: «Угу. И если этот спец реально безгрешен, тогда мы имеем палку о двух концах. За один можем вытащить Софию, а другим прихлопнуть Александру. Можно попробовать подыграть обвинению в этом вопросе, подкинуть их эксперту несколько косточек во время встречного допроса и нанести Александре серьезный ущерб, хотя, знаешь, мне это как-то не по нутру».
6: «Почему это?» — спросил Гарри.
1: «Мы адвокаты защиты. Все, что я могу сделать, чтобы помочь обвинителю, вызывает у меня тошноту».
6: «Но это же на руку твоей клиентки».
1: «Возможно, но это все равно кажется чем-то неправильным. С этого момента давай сосредоточимся на деле против Софии. Нам надо забыть про Александру».
6: «Я думал, ты хочешь, чтобы виновный понес наказание. Разве не так всегда было?»
1: «Это было частью моего организма, частью моей ДНК. Невиновные должны выйти на свободу, а виновные — поплатиться за свои преступления. Если София невиновна, то убийцей должна быть Александра. Я должен был просто таки жаждать крови Александры. Но этот случай был другим и воспринимался совсем по-другому. Я верил, что София не убивала своего отца. А когда увидел Александру той ночью в полиции, тоже не взялся бы утверждать, что она похожа на убийцу».
2: «Ты веришь, что София невиновна?» — спросил я.
6: «Неважно, во что я верю. Она наша клиентка. Я знаю, что это очень важно для тебя. Так уж вышло, что я и вправду верю Софии. Я просто не могу представить, чтобы она поступила так со своим отцом».
1: «Но значит, это должна быть Александра», — заявил я, хотя и без особой уверенности. «Я верил в невиновность Софии, но вся проблема была в том, что я пока что не видел убийцы и Александру. Улики уликами, но внутренней убежденности не было». Гарри подался вперед.
6: «Ну а ты? Сомневаешься?»
1: Я покачал головой, сам до конца не понимая, кого я пытаюсь убедить, себя или Гарри, в том, что у меня нет никаких сомнений. Кларенс поднялся с пола, прижался к Гарри, носом смахнул его руку с колена и запрыгнул на освободившееся место. Он хотел, чтобы Гарри уделил ему время. Тот ласково погладил собаку и пригубил виски. «Два набора пальчиков, снятых с ножа, совпадают с отпечатками Софии и Александры», — продолжал я. «Это достаточно просто объяснить. Обе готовили для своего отца. Логично, что обе держали в руках этот нож. Я не слишком беспокоюсь по этому поводу. И Александра, и София обе находились в доме в ту ночь, так что возможность убить отца имелась у обеих. Хотя...
6: Хотя мы с тобой представляем ту из обвиняемых, за которой тянется целый хвост задокументированных проблем с психическим здоровьем, наркотиками и насилием. В то время как Александра просто-таки образец стабильности и успеха. Убийство выглядит так, как будто его совершил какой-то псих, окончательно слетевший с катушек.
5: «Это еще одна серьезная проблема», — сказал Гарри. «Может мне привлечь психиатра, чтобы минимизировать ущерб?»
7: «Напрасная трата времени. Я считаю, что нам не стоит муссировать данную тему. Полагаю, это ничего не доказывает. Чем больше мы привлекаем внимание к вопросу ее психического здоровья, тем больше кажется, что эта проблема действительно существует».
5: Гарри был прав. Тут дверь кабинета открылась, и вошла Харпер. Проигнорировав нас с Гарри, наклонилась к Кларенсу, который спрыгнул с колен Гарри и стал тереться боками о ноги Харпер. Он восторженно скулил и вилял хвостом, пока Харпер ворковала с ним, называя молодцом и умницей.
2: «Эй, вообще-то адвокаты защиты тоже люди, ты в курсе?» — возмутился я.
5: «Шутишь? Даже ты в это не веришь», — отозвалась Харпер. «София готова к завтрашнему дню?» — спросил я. Она выпрямилась. «София пройдет проверку на полиграфе, она спокойна, я объяснил ей кое-какие методы управления стрессом, которым научилась в бюро».
2: «Как думаешь, она выдержит?»
5: «Главное при проверке на полиграфе – это справляться со стрессом, чтобы избежать ложных срабатываний. Некоторые возбудимые от природы люди могут исказить результаты. Итоговые данные не позволяют отличить нервного человека от лжеца. Посмотрим. Она готова как никогда. Завтра очень важный день. Мне только что звонили из полиции. Завтра вечером нас пустят в дом Авелина, чтобы мы осмотрели место преступления».
7: «Отлично», —
5: оживился Гарри. «Осмотр будет совместным, но только для адвокатов и их помощников. Никаких обсуждений дела в доме, окружной прокурор все записывает на видео».
2: «Он очень осторожен», — заметил я.
5: «А ты бы не был на его месте? Это просто чудовищное дело. Последнее, что ему нужно, это чтобы одна из сторон нарушила обстановку на месте преступления или, что еще хуже, подбросила что-то, что может скомпрометировать другую. Адвокат Александра имеет право ознакомиться с видеозаписью нашего осмотра и наоборот. По крайней мере, мы сможем понять, на чем они сосредоточились. Не исключено, что это позволит нам заранее подготовиться».
2: «Ид Брукс наверняка считает так же», — заметил я.
5: «Я уже подумала об этом», — сказала Харпер. На плече у нее висел рюкзак. Она сняла его и протянула Гарри большую видеокамеру с широким объективом. «Если нам понадобится что-то заснять незаметно для окружного прокурора, тогда мы разделимся. Гарри пускай светит эту камеру, а мы воспользуемся нашими телефонами. Оператор не сможет сопровождать сразу троих», — сказала она.
2: «Я люблю тебя, Харпер!» Непроизвольно воскликнул я и тут же об этом пожалел. Выглядело это как-то легкомысленно. Вообще-то я хотел сказать, что считаю ее самой умной из всех присутствующих в этой комнате, но прозвучало это неправильно. Прозвучало так, будто подразумевало что-то совсем другое.
5: «Я хотел сказать... Так кто там у нас, говоришь, эксперт по волосам?» Сменила тему Харпер, не обращая внимания на мое смущение.
7: «Профессор Шандлер», — подсказал Гарри.
5: Харпер покачала головой. «Черт, это реально профи. Насколько мне известно, к нему не подкопаешься. Хотя я проверю еще разок». Анализ образцов волос уже не раз становился предметом критики в апелляционных судах, и несколько экспертов в этой области официально признали виновными в неправомерных приговорах. Поскольку их репутация пошла коту под хвост, то абсолютно все дела, над которыми они работали, стали объектом пристального внимания и подверглись пересмотру. Оставалось надеяться на то, что эксперт обвинения тоже окажется из этой компании. Харпер хорошо подготовилась, могла назвать любого спеца по волосяным волокнам на восточном побережье, когда-либо облажавшегося на суде. Шандлер в их число не входил. Харпер достала из сумки лэптоп и присела на диван рядом с Гарри. «У него есть веб-сайт», — сообщила она, — «с целой кучей статей о его работе. У него отличная репутация, он один из ведущих экспертов-криминалистов по волосяным волокнам в стране. Помогал проектировать лабораторию судебной экспертизы для спектрометрического анализа в Куантико. По сути, своими руками построил лабораторию бюро. Мы в жизни не накопаем на него никакого компромата. Он настоящий специалист». В Куантико, штат Вирджиния, находится главный учебно-тренировочный центр ФБР. Я допил кофе, но вместо того, чтобы потянуться к кофейнику за новой порцией, взялся за бутылку скотча. Отвинтил крышечку, начал наклонять бутылку, чтобы налить немного себе в чашку. Янтарная жидкость докатилась до горлышка, и я остановился. Клиника, в которой я в свое время лечился от алкоголизма, казалась далеким воспоминанием. Теперь я мог пить в умеренных количествах,
1: но всегда оставалась вероятность того, что когда-нибудь я налью себе виски, да так никогда и не остановлюсь. Я встал, с улыбкой на лице опять наполнил стакан Гарри и поставил бутылку обратно на стол. В основе любой хорошей аферы лежит один единственный принцип. Любой не прочь на халяву срубить бабла. Хотя все это до поры до времени. Жадность фраера погубит, как гласит народная мудрость. Если Шандлер чист, похоже, нам придется его малость подпортить.
5: «Как?» — спросил Гарри.
1: «Мы заставим его делать то, что у него получается лучше всего». Она подняла на меня недоумевающий взгляд. «Я не собираюсь влезать во что-то незаконное, если ты это имеешь в виду. Не переживай». Явно встревоженная, Харпер опустила голову, и волосы упали ей на глаза. Я не хотел, чтобы ее что-то беспокоило. Даже не задумываясь, я протянул руку и осторожно убрал свисающую на ее лоб прядь волос. Какие бы мысли или чувства ни одолевали ее, но все они вроде улетучились, когда она поймала себя на том, что смотрит на меня в ответ. Ее взгляд скользнул по полу, Харпер отступила на шаг и нервно рассмеялась. Теперь мы оба были смущены. Я видел, как у нее на шее пульсирует жилка. Харпер всегда носила золотое распятие, подвешенное на шее на тонкой золотой цепочке. Явно дешевое, да и само распятие было старым и слегка потускнело у основания. Я всегда думал, что это подарок от кого-то особенного. Она носила его каждый день, я не знал, кто ей его подарил и по какому поводу. Хотя хотел знать. Я хотел знать о ней все до мельчайших подробностей. Каждую деталь. Сдерживал меня страх. Я знал, что есть черта, которую мне нельзя переступать. Как бы сильно мне этого не хотелось, и как бы сильно я не подозревал, что она хочет, чтобы я переступил эту черту.
5: «Кларенс, пойдем-ка прогуляемся», — произнес Гарри.
1: Пес тут же вскочил и последовал за ним к двери. Перед уходом Гарри заметил.
5: «Пожалуй, тебе стоит назначить кое-кому свидание».
1: Я рассмеялся, опять почувствовав себя 16-летним мальчишкой. Смущение, томительное замирание в животе.
2: «Сначала он должен куда-нибудь меня пригласить», — крикнула Харпер ему через дверь.
1: Я услышал на площадке смех Гарри, сопровождаемый шарканьем лап Кларенса по деревянному полу, которая понемногу стихала по мере приближения к лестнице. «Чисто гипотетически, если б я пригласил тебя на свидание, это было бы хорошо?» — спросил я, пытаясь улыбнуться, хотя нервы превратили мой желудок в желе.
2: «Смотря по обстоятельствам», — ответил Харпер, — «тебе придется приложить кое-какие усилия. Вот мой папа купил цветы всего один раз в жизни, когда пригласил мою маму на их первое свидание. Он ни в коем случае не был романтиком, так что, видать, и вправду был влюблен. Моя мама часто вспоминала тот букет. Неважно, что это были дешевые розы с бензоколонки. Главное — это сама мысль».
1: «Посмотрим, что тут можно сделать», — заверил я.
8: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Radio Rancis. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность» снова Роберта Дарс.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Всем привет! Для Эвы звучит польская песня «Nespocznemy». Мы не успокоимся. Музыка Северина Краевского, слова Агнешки Осецкой, червоной гитарой.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. А вот другой вариант песни на русском. Исполняет Бобков Александр. «Нет покоя».

0: В эфире «Радио Рамсес», с вами Анка Переводчица. Неистребимо в человеке стремление вдаль волшебную. Поэтому столько песен посвящено дороге. Заходите на огонек, погреться и снова в дорогу. Пишите anka@ramses.org. Добрый час, дорогие друзья. Добра година, дродзи пшиячели.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. В музыке жанр ВИА, вокально-инструментальный ансамбль, считался мужским делом, как, скажем, в спорте шахматы. Хотя женский вокал всегда был украшением жанра. Нани Бригвадзе, Варера, Алла Пугачева и Людмила Барыкина в «Веселых ребятах», Ирина Шачнева в «Самоцветах», а потом в ансамбле «Пламя», Наталья Шаманкова в «Поющих сердцах», Ирина Понаровская в «Поющих гитарах». В шахматах тоже были свои звезды. Вспомним: международные гроссмейстеры Нонна Гаприндашвили, Майя Чебурданидзе, Нанна Александрия. Мой сегодняшний рассказ о первом в нашей стране чисто женском профессиональном вокально-инструментальном ансамбле «Девчата». Раньше «Девчат» в 1969 году в Казахском женском педагогическом институте был создан ансамбль «Айгуль» «Лунный цветок», но этот ансамбль так и остался самодеятельным.

Открыла нашу программу песня Виктора Купревича на слова Анатолия Горохова «Девчата танцуют». Играл и пел ансамбль «Девчата». В 1970 году в Москве девчонки, энтузиастки жанра ВИА, решили не отставать от парней, купили электрогитары, барабаны и начали репетировать. Конечно, это была художественная самодеятельность, но девчонки мечтали о профессиональной сцене. В исполнении ансамбля «Девчата» послушаем песню «Ох, балалайка». Ее авторы Виктор Темнов и Петр Черняев. Запись с первого миньона ансамбля «Девчата», выпущенного фирмой «Мелодия» в 1973 году.

Хорошей школой для девчат стала Всероссийская творческая мастерская, где они учились профессиональной игре на электрогитарах, ударных, саксофоне, трубе, балалайке. Кроме этого, они занимались хореографией и пантомимой, учились играть, петь и танцевать одновременно. В исполнении девчат послушаем песню Виктора Темнова и Вениамина Бутенко «Кнопочки баянные». Кстати, эта песня была написана специально для ансамбля «Девчата». Запись с первого миньона «Девчат», выпущенного фирмой «Мелодия» в 1973 году.

Прямо скажу, перспективный и необычный ансамбль взяла под свое крыло Московская областная филармония. В конце мая 1971 года была сдана первая концертная программа ансамбля «Девчата». Официальным днем рождения этого ансамбля считается 1 июня 1971 года.

В исполнении девчат прозвучала песня Алексея Черного и Дмитрия Иванова «Радуга нас соединит». Запись с первого миньона ансамбля «Девчата», выпущенного фирмой «Мелодия» в 1973 году. Ансамбль «Девчата» – это 7 молодых, красивых, талантливых музыкантов. Ирина Щеглова – барабаны, балалайка. Людмила Зотова – рояль, электроорган, аккордеон, балалайка. Наталья Воронина – соло-гитара, аккордеон, тромбон, балалайка. Людмила Гловацких – труба, балалайка. Надежда Ивченкова – саксофон, бас-гитара, балалайка. Наталья Воронцова – ритм-гитара, саксофон. Тамара Тебенихина – бас-гитара, балалайка. Все участницы пели как соло, так и вместе. Художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля «Девчата» стал Всеслав Лавров. Послушаем песню Виктора Темнова и Вениамина Бутенко «Самое главное». Поет и играет ансамбль «Девчата». Запись с первого миньона ансамбля, выпущенного фирмой «Мелодия» в 1973 году.

Репертуар ансамбля складывался из песен Александры Пахмутовой, Давида Тухманова, Виктора Темнова, Сергея Дьячкова, Алексея Черного, Олега Иванова. В отличие от большинства ВИА, стоявших на концертах по стойке смирно, выступления девчат превращались в настоящее шоу с танцами, шутками и пантомимой. На сцену девчата выходили в модных расклешенных брюках, пиджаках и галстуках. В исполнении ансамбля «Девчата» послушаем песню Владимира Шаинского и Михаила Львовского «Солдат молоденький».

Ансамбль полюбился не только простым слушателям, но и руководству. Девчата выступали с концертами на разных площадках страны, в том числе и в недавно открывшемся Государственном центральном концертном зале «Россия». Ансамбль стали приглашать на правительственные концерты. В прессе публиковались положительные рецензии, что открыло девчатам путь за рубеж. Девчата гастролировали в Польше, ГДР, Чехословакии, Югославии и на Кубе. В Югославии был снят телевизионный фильм о необычном ансамбле. В Чехословакии были сделаны первые профессиональные записи ансамбля «Девчата». В 1973 году фирма «Мелодия» выпустила эти записи на первом миньоне вокально-инструментального ансамбля «Девчата». Песни с этой пластиночки уже прозвучали в нашей программе. Со второго миньона ансамбля «Девчата», выпущенного фирмой «Мелодия» в 1980 году, послушаем песню Юрия Маликова на слова Владимира Преснякова-старшего и Яна Гальперина «Не могу забыть».

1972 году вокально-инструментальный ансамбль «Девчата» стал лауреатом первой премии на фестивале молодежной песни. Смена состава в вокально-инструментальных ансамблях на советской эстраде – это обычное дело. Вот разве что челябинский «Ариэль» долгое время сохранял первоначальный состав в неприкосновенности. Ансамбль «Девчата» в этом смысле не исключение. Наталья Воронина и Людмила Гловацких перешли на работу в Москонцерт, где создали свой вокально-инструментальный ансамбль «Москвички», конкурировавший с «Девчатами». В 1974 году «Девчата» вместе с другими артистами из нашей страны приняли участие в международном фестивале «Подмосковные вечера». Впоследствии этот фестиваль стал называться «Мелодии друзей» и проводился ежегодно. В 1975 году руководитель «Девчат» Всеслав Лавров создал в Московской областной филармонии еще один шоу-ансамбль под названием «Фантазия», в котором тоже были девчонки. За короткие юбки Лаврову здорово влетело в прессе. «Фантазию» не расформировали, но надолго приостановили концертную деятельность. Лавров разрывался между двумя коллективами. Тогда в Московской областной филармонии для «Девчат» нашли нового художественного руководителя. Им стал Олег Сорокин. Вторая половина 70-х – это новые явления в музыке, новые ритмы, новые инструменты. Русский фолк-поп в творчестве «Девчат» сменило диско. Послушаем песню Иосифа Тамарина на слова Михаила Шаброва «Если любишь». Запись со второго миньона «Девчат», выпущенного фирмой «Мелодия» в 1980 году.

конце 70-х руководитель ансамбля «Девчата» Олег Сорокин перешел в голубые гитары Игоря Гранова. Новым руководителем ансамбля «Девчата» стал Сергей Бондаренко. Он никак не мог наладить дисциплину в коллективе. Бондаренко просто не успевал подготовить новые концертные программы, так как в составе ансамбля очередная солистка или инструменталистка приносила заявление о том, что уходит в декретный отпуск. Несмотря на это, фирма «Мелодия» в 1980 году выпустила второй миньон ансамбля «Девчата», две песни с которого уже прозвучали в нашей программе. В 1982 году, благодаря конкурсу песни «Золотой камертон», который совместно проводили радиостанция «Юность» и фирма «Мелодия», на советской эстраде появилось имя певицы Кати Семеновой. Песни в исполнении победителей конкурса Кати Семеновой и Юрия Шевчука были записаны на гибкой пластинке журнала «Кругозор». Катя Семенова около года проработала солисткой в ансамбле «Девчата». Потом перешла в ансамбль Юрия Антонова «Аэробус», а затем начала сольную карьеру. «Девчата» много гастролировали в Советском Союзе и за рубежом, имели хорошую прессу. В 1985 году в ансамбль «Девчата» вернулся руководителем Олег Сорокин. К тому времени он уже был довольно известным композитором. В этом же году две песни в исполнении ансамбля «Девчата» были выпущены на одной из звуковых страниц журнала «Кругозор». Вот одна из них. Называется она «Такая молодость пора». Написали ее Олег Сорокин и Игорь Шаферан. Слушаем.

своих программах я не раз отмечал, что вторая половина 80-х – это закат эры классических вокально-инструментальных ансамблей. Не избежал этой участи и ансамбль «Девчата». Появились «Маркиза», «Мона Лиза», «Комбинация», «Мираж», «Ласковый май». В начале 2000-х на волне ностальгии Олег Сорокин попытался воссоздать ансамбль «Девчата», но, естественно, уже с другими участницами. Это совсем другая история. В заключении нашей программы послушаем песню Олега Сорокина на слова Натальи Шеметенковой «Только вперед». Поет и играет ансамбль «Девчата». Запись с пластинки Олега Сорокина, выпущенной фирмой «Мелодия» в 1987 году.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Стив Кавана, 50/50. Глава 21. Кейт. В день проверки на полиграфе Кейт сидела на стальном стуле перед кабинетом эксперта и всем сердцем желала спрятаться в какой-нибудь норе, где ее никто не смог бы найти. Левая рука у нее безудержно дрожала, поэтому она засунула ее под коленку.
3: «Вы вроде нервничаете сильнее меня», — заметила Александра. Клиентка Кейт сидела рядом с ней, потягивая воду из полугаллонной пластиковой бутылки. Кейт заметила, что когда бы она ни встречалась с Александрой, у этой женщины почти всегда имелась под рукой большая бутыль воды, к которой та регулярно прикладывалась. Кейт никогда еще не встречала человека, который потреблял бы воду в таких количествах. Когда Александра в очередной раз поднесла горлышко к губам, Кейт заметила, что рука ее клиентки слегка подрагивает. Каблук Александры трижды стукнул по плиточному полу. Блок стояла, прислонившись к противоположной стене. Холодная, невозмутимая и настороженная. Ничто не ускользало от ее внимания. Она была словно машина. Все вокруг нее было информацией, которую требовалось усвоить и при необходимости принять к сведению, не упуская ни единой мелочи. Блок постоянно переводила взгляд с Кейт на Александру.
4: «Просто сохраняйте спокойствие. Говорите правду», — произнесла Блок.
2: Александра кивнула, сделала еще глоток. Кейт тоже кивнула и прикусила ноготь на правой руке. Блок оставалась совершенно непоколебимой. Наконец, слева от Кейт открылась дверь, из-за которой вышел какой-то мужчина в лабораторном халате. Поздоровавшись, он представился лицензированным экспертом по проверкам на полиграфе по имени Картер Джонсон и пригласил их войти. Окон в комнате не было. Один из угловых столов был подсвечен лампой, и не считая не более чем 10-футового пространства по обе стороны от нее, комната была погружена во тьму. Рядом с лампой виднелись лэптоп и стационарный компьютер с двумя большими экранами над ним. Рядом со столом стояло кресло, развернутое спинкой к стене. Джонсон усадил на него Александру и принялся прикреплять датчики к большому пальцу, рукам, лбу и шее.
4: «Я здесь только в роли наблюдателя», —
2: послышался чей-то голос из темноты. Определив местонахождение его источника, Кейт увидела половину лица Уэсли Драйера, освещенную голубоватым светом экрана его мобильного телефона.
4: «Я не давала согласия на ваше присутствие здесь», — возмутилась она. «А еще вы никогда не говорили, что мне не разрешается при этом присутствовать. Я уже здесь. Я не буду мешать. Буду сидеть тут, в углу, тихо, как мышка», — ответил Драйер.
2: Когда глаза Кейт немного привыкли к полумраку, она различила в противоположном углу комнаты ряд стульев. Они с Блок устроились там бок о бок и стали наблюдать, как Александра готовится к предстоящей проверке. Та делала глубокие вдохи через нос, медленно выдыхая через рот, длинные и медленные. Затем задышала быстрее и короче. И, наконец, выгнула шею и прикрыла глаза. Александра была готова. Эксперт Джонсон объяснил, что собирается задать ей несколько вопросов, чтобы получить базовую реакцию.
5: «Вас зовут Александра Авелина?» — спросил он.
4: «Да».
5: «У вас светлые волосы?»
4: «Да».
5: «Вы живете в Нью-Йорке?»
4: «Да».
2: Отвечая на вопросы, она смотрела прямо перед собой и старалась держаться как можно неподвижней. Двигались лишь ее пальцы, поглаживающие браслет из кожи и черного жемчуга с несколькими металлическими подвесками. Александра не крутила браслет на запястье, как будто ей было не по себе.
4: Вместо этого потирала пальцами кожу, вертела жемчужины и оглаживала подвески, словно пытаясь определить их форму на ощупь. «Хиллари Клинтон, президент Соединенных Штатов?» «Нет». Пока продолжались эти вопросы, на двух экранах мелькали какие-то строчки, а Джонсон делал пометки в блокноте и щелкал мышью. Это была новая технология.

0: и кивнул Драйеру, который вздохнул, а затем показал ему поднятый большой палец. Затем левой рукой полез вниз и достал что-то в прозрачном пластиковом пакете. «Это тот нож, которым вы убили Фрэнка Авелина?» Пауза. Александра уставилась на предмет перед собой, в то время как Кейт встала и разразилась тирадой в адрес Драйера. С каждым словом ее голос и негодование поднимались все выше и выше. «Это ловушка. Тест окончен. Я согласилась позволить вашему эксперту задавать вопросы, а не показывать моей клиентке нож, которым был убит ее отец. Это совершенно возмутительно. У вас совсем нет стыда?» Драйер примирительно поднял руки. Блок подошла к Александре. Та так и не ответила на этот вопрос. Отвернулась от ножа, пряча от него глаза. Грудь у нее тяжело вздымалась. Блок сорвала с нее датчики. «Это совершенно недопустимо. С нас хватит, и мы уходим. Моя клиентка – жертва. Как вы посмели показать ей орудие, которым был убит ее отец? Что за больное животное так поступает?» – бушевала Кейт. «Она не жертва, пока 12 человек в жюри не скажут, что она невиновна, мисс Брукс. Вы это знаете. Факты о том, что здесь произошло, могут быть упомянуты в ходе перекрестного допроса. Скажите своей клиентке, что я не купился на ее фальшивые слезы». Блок повела Александру к двери. Кейт последовала за ними. В коридоре она наткнулась на спину Блок. Та вдруг неподвижно застыла на месте, глядя прямо перед собой. Если б Кейт не стояла позади них, то не заметила бы, как Блок протянула руку и крепко схватила Александру за правое запястье. Шагнув в сторону, Кейт посмотрела вперед, наконец обнаружив на другом конце коридора причину, вынудившую Блок остановиться. Навстречу им шли Эдди Флинн, Гарри Форд и Харпер со своей клиенткой Софией. Кейт резко обернулась и увидела Драйера, выходящего из лаборатории. Пройдя вперед, он тоже остановился. Теперь им пришлось бы пройти мимо него и другой команды защиты, чтобы выйти из здания. Кейт не хотела, чтобы для Александры этот момент наступил так скоро. Одним из главных страхов Александры был оказаться со своей сестрой в одном помещении. Столкнуться лицом к лицу с убийцей своего отца – это одно, но тот факт, что это твоя сестра, способен лишь усилить боль. «Александра, опустите глаза в пол и идите со мной. Не смотрите на нее, не разговаривайте с ней», — приказала Блок. Они двинулись дальше.
1: «Вы все это заранее подстроили», — прошипела Кейт Драйеру, когда они проходили мимо него.
0: Тот ничего не ответил. Условия освобождения Александры под залог были такими же, как и у Софии. Ни одна из них не должна была вступать в контакт, прямой или косвенный, ни с кем из свидетелей по делу или друг с другом.
1: «Если вы скажете ей хоть слово, Драйер добьется вашего ареста и попросит суд отменить залог. Не разговаривайте с ней, не смотрите на нее, не поднимайте головы», — сказала Кейт Александре.
0: Судя по всему, Эдди Флинн втолковывал то же самое своей клиентке. Открыв первую попавшуюся дверь, он распахнул ее, и Харпер втащила туда Софию. Они были уже всего в 10 футах. София держалась за дверной проем, а Эдди прикрывал ее от обзора из коридора. София все повторяла им «нет, нет, нет». Когда они проходили мимо, Кейт заметила, как София выглядывает из-за плеча Эдди, и подумала, что никогда не забудет выражение ее лица. Глаза у той горели огнем, кожа вокруг них покраснела, глаза набухли от слез, ненависть и горе так и пылали в них. София больше ничего не сказала, когда они проходили мимо. Гарри Форд прижался к стене, и Кейт приветственно кивнула ему. Он кивнул в ответ, затем посмотрел на клиентку Кейт. Александра прикрыла глаза рукой, как будто ее сестра была вспышкой на солнце, и от одного только взгляда на нее можно было ослепнуть. Ни одна из сестер не проронила ни слова. Кейт положила руку на спину Александры, мягко побуждая ее ускорить шаг, и ощутив, как та резко напряглась, словно из этого дверного проема исходило ядовитое облако. Без происшествия, разминувшись со своими оппонентами, они свернули за угол и направились к выходу. Блок придержала для них дверь, а затем повела к ленд-роверу Александры, оставленному на стоянке. Порывшись в сумочке, та уронила ключи. Кейт подняла их, открыла машину и усадила Александру на водительское сиденье. Все еще держа дверцу открытой, она дожидалась, пока ее клиентка перестанет плакать.
1: «Просто не знаю, как со всем этим справлюсь», — наконец выдавила Александра. Мы будем рядом с вами на

0: каждом шагу. Вы сильнее, чем думаете», — заверила ее Кейт. Александра издала нервный смешок. «Я в полном раздрае. Я не могу находиться в одном помещении с Софией, зная, что она сделала. Просто не могу». «Сможете и будете находиться», — сказала Блок. Некоторое время все молчали. Наконец Александра кивнула, высморкалась в салфетку и поблагодарила своих спутниц. Кейт пообещала чуть позже отправить по электронке видео со осмотра места преступления. Вдруг Александра сможет обнаружить что-нибудь полезное. Потом захлопнула дверцу машины и проследила, как Александра уезжает. Драйер хотел посмотреть, как она отреагирует на нож и на присутствие своей сестры. «Умно», — сказала Блок. «Он не уверен, кто из них убил Фрэнка Авелина. Он оценивает их. У меня такое впечатление, что Драйер намеренно выводит их из себя. Он хочет, чтобы сестры разорвали друг друга на части, чтобы потом спокойно смыть кровь с рук и осудить их обеих. Будем надеяться, что результаты теста Софии окажутся намного хуже, чем у Александры», — заключила Кейт. Позже, в тот же вечер, Кейт и Блок проследили за тем, чтобы прибыть на Франклин-стрит для осмотра места преступления в строго назначенное время и чтобы Александра при этом не присутствовала. Они больше не хотели никаких контактов между Александрой и Софией. Видеооператор из офиса окружного прокурора встретил их у входной двери, и парень в синей форме полицейского управления Нью-Йорка впустил внутрь. Кейт надеялась, что, увидев дом изнутри, сможет выстроить дополнительную линию защиты, заметит что-то, что поможет доказать невиновность Александры, или, скорее, вину Софии. Когда час спустя, сделав множество фотографий и засняв собственное видео, обе покинули дом, они были разочарованы тем, что так и не нашли какого-то убойного аргумента, позволившего бы выиграть дело. Хотя обе стали лучше понимать планировку и размеры особняка, так что это не было совсем уж пустой тратой времени. К тому времени, как Кейт вернулась домой, оператор окружного прокурора успел прислать оба видео по электронной почте. Пощелкав мышью, Кейт переправила их Александре. Может, ее клиентка сумеет увидеть что-то, чего не заметила она сама. Глава 22. Эдди. Лишь убедившись, что Кейт и ее клиентка благополучно прошли мимо, я отпустил Софию. Она без того была встревожена мыслью о проверке на детекторе лжи, и все это лишь усугубило ситуацию. Когда я увидел, что они направляются к нам, то понял, что должен увести ее. В углу комнаты, в которой мы оказались, были свалены какие-то коробки, а все остальное пространство на стене занимали полки с канцелярскими принадлежностями. Сначала она сопротивлялась. Я видел, как в Софии нарастает гнев. Ей тоже было больно. Сначала она попыталась вырваться, говоря мне «нет», и повторяла это, ухватившись за дверной косяк. София хотела добраться до своей сестры. Александра забрала у нее все. Эмоции захлестнули мою клиентку с головой. Потом София схватила меня, прижала к себе и уткнулась лицом мне в грудь. Схлипывала и крепко обнимала меня. Я положил руки ей на плечи, шепча, что все будет хорошо. Теперь, отпустив ее, я сказал ей, что Александра ушла. Она разжала руки, обнимавшие меня, отступила назад и поправила волосы. София плакала, и на кармане моей рубашки осталось мокрое пятно.
1: «Простите», — пролепетала она.
0: «Все в порядке. За все эти годы на этой рубашке перебывало много слез. В основном моих собственных. Не волнуйтесь, ее больше нет. Вы в полной безопасности».
2: «Все чисто», — объявил Гарри из коридора.
0: Мы присоединились к нему и направились по коридору в кабинет с полиграфом. Внутри я увидел Драйера и эксперта в лабораторном халате, который что-то набирал на компьютере с парой экранов над ним. Рядом стояло кресло для испытуемых. Я попросил Софию расслабиться и присесть на него. Гарри пошел с ней, чтобы убедиться, что она готова, и понаблюдать за ходом проверки.
3: «Надеюсь, это того стоило», — сказал я Драйеру, который, даже не повернув ко мне головы, уже что-то записывал.
4: «Поживем, увидим», — ответил он.
0: Пока эксперт в белом лабораторном халате подключал Софию к своим аппаратам, Гарри мягко разговаривал с ней, напомнив, что нужно говорить правду и, главное, расслабиться. Эксперт начал проверку на детекторе лжи с простых вопросов. Через несколько минут София несколько освоилась и вошла в ритм. Отвечала все более уверенно, придерживаясь своей истории. «Вы убили своего отца?» — спросил экзаменатор. София посмотрела прямо на него, а затем на Драйера совершенно бесстрастным лицом. Она явно держала себя в руках. Драйер же, напротив, выглядел как человек, который понял, что, скорее всего, сел не на тот автобус. Он прикусил ноготь указательного пальца, затем поправил галстук и снова зажал в зубах уже обкусанный ноготь. Какую бы подлянку он на сегодня не заготовил, все явно пошло не так, как он надеялся. Я вновь переключил внимание на Софию, осознав, что она не ответила на очередной вопрос. Губы у нее задрожали, и она не сразу произнесла «нет». Теперь эксперт что-то держал в руке. Это было в пластиковом пакете для улик. Он положил его рядом с Софией и спросил: «Это вы втыкали этот нож в глаза своему отцу?» Слезы навернулись у нее на глаза и быстро потекли по щекам, когда она прошептала «нет».
5: «Черт возьми!» — воскликнул я. «Это низко! Немедленно прекратите этот тест!»
0: Прежде чем Драйер успел вмешаться, София произнесла:
4: «Нет, все нормально. Я в полном порядке. Спрашивайте дальше».
0: Я покачал головой.
5: «Это ловушка, София. Результаты этого теста искажены. Ваша реакция на орудие убийства вполне естественна. И это будет зафиксировано в виде всплесков данных этого вот доктора Мудозвона, который будет утверждать, что вы солгали в этом ответе», сказал я, указывая на эксперта.
0: Тот повернулся ко мне и сказал: «Я просто выполняю свою работу».
5: «Если ваша работа состоит в том, чтобы запугивать мою клиентку, то вы отлично с этим справляетесь. Да ладно, это же просто шоу уродов, а не тест».
4: «Нет, все в порядке. Я говорю им правду», — вмешалась София.
0: Вообще-то мне сейчас оставалось лишь подойти к ней и снять с ее кожи все эти чертовы датчики, но я на секунду задумался. И правильно сделал. Я посмотрел на средний из трех экранов перед экспертом, довольно плавная линия на котором сменялась какими-то дикими каракулями, сигналом того, что от реакции Софии на орудие убийства сенсоры просто с ума посходили. Было тут что-то не то.
4: «Задать ей последний вопрос еще раз», — потребовал я.
0: «Разумно», — ответил эксперт.
5: «Это вы воткнули этот нож в череп своего отца?»
4: «Нет»,
5: — сказала София.
0: Я посмотрел на экран. Ни единого всплеска.
5: «Правда».
0: На меня нахлынуло облегчение. Теплой волной, которая омыла меня, унеся с собой все сомнения. Я не ошибся в своем выборе. София была невиновна. Однако утешение от этого знания длилось недолго. Как бы быстро ни возникло это чувство, оно быстро рассеялось под натиском ответственности. «Если я потерплю неудачу, эта ни в чем не повинная, психически нездоровая молодая женщина отправится в тюрьму и при первой же возможности накинет себе на шею веревку из одеяла. Процесс по делу об убийстве с невиновным клиентом подобен спасению человека, готового сорваться с обрыва. Ты держишь его за руку, ты должен держаться сам, ты должен вытащить его обратно, туда, где ничего ему не грозит, его жизнь в твоих руках. Твоя сила и выдержка — вот все, что отделяет его от дна пропасти. Просто еще пара-тройка недель. Затем суд». Тогда как я не сомневался, что Драйер совершенно противоположного мнения и был готов поспорить на что угодно, что он просто рассчитывал немного прояснить отношения между обвиняемыми с помощью этого теста на детекторе лжи, это вышло ему боком. И вот теперь он грыз ногти, игнорируя меня и наблюдая за экраном эксперта. Потом вздохнул, встал и сказал: «Будьте готовы к слушанию. Миндальничать я не стану, Эдди». «Флаг в руки», — отозвался я. Осмотр места убийства в тот же вечер оказался практически безрезультатным. Я не получил ничего, кроме лучшего представления о планировке особняка. В машине, на обратном пути в мой офис, Харпер и Гарри подтвердили, что тоже мало что вынесли из этого осмотра. Копы ничего не упустили из виду. Мы сделали несколько фотографий, но, похоже, в этом не было особого смысла. Прокурор скорее покажет присяжным снимки своего официального фотографа, на котором место преступления изображено во всей красе, с истерзанным телом жертвы, и наверняка вызовет его в качестве свидетеля. Наши фото не имели никакой доказательственной ценности. Можно было, конечно, просмотреть их еще разок, вдруг чего и вытряхнется, хотя я в этом сомневался. Через 2 часа после возвращения в офис, когда Харпер и Гарри уже ушли, я получил электронное письмо из прокуратуры с видеозаписями нашего осмотра. Посмотрел видео Кейт. Не похоже, чтобы они получили какие-либо откровения в результате осмотра, а если и получили, то хорошо скрыли свою реакцию. Я переслал все эти видео Софии, чтобы она тоже их просмотрела, допил свой кофе и завалился спать. Глава 23. Она. Эхо ее гортанного животного рыка отразилось от стен квартиры. На противоположной стене темнело большое пятно, с которого на пол капало красное вино. Под пятном виднелись осколки бокала, который разбился, когда она швырнула его в стену. Она провела пальцем по экрану своего телефона, чтобы отобразить панель управления видео. Выбрав перемотку, прокрутила ролик на 30 секунд назад и посмотрела его еще раз. Она уже изучила обе записи. 2 команды защиты на них осматривали дом, делали фотки, что-то записывали. Она не искала на них ничего, что могло бы помочь ее защите, как это от нее ожидалось. Вместо этого всматривалась в экран, дабы убедиться, что ни одна из сторон защиты не обнаружила в той спальне ничего, что могло бы связать ее с убийством отца. Потому что там наверняка что-то было, что-то, что она упустила из виду. Пол, испещренный множеством разных отпечатков ног, большое рыжее пятно на голом матрасе. Ничего, что отличало бы ее от другой обвиняемой, что касается кровавых следов. На этот счет можно было не переживать. Нет, посмотрев это видео, она увидела лишь единственный прокол в своем плане. Четко и ясно. И, похоже, одна из групп защиты могла раскрыть ее ошибку с помощью одной единственной фотографии. Вспышка мобильного телефона сработала как раз в том месте. Если они не заметили этого сразу, а она была уверена, что этого не произошло, то наверняка заметят, когда напечатают эти фотографии. Судя по видео, та, кто сделала этот снимок, не сознавала его значения, никак не отреагировала, но со временем обязательно поймет. Имелся реальный риск. Только одна команда защиты сделала фото в этом месте. Этот снимок не должен увидеть свет. Если кто-то изучит его, то сразу поймет, кто из сестер настоящая убийца. Слишком уж все очевидно. Надо этому помешать. Никто из живущих на Земле не должен узнать, что она убила своего отца. Этого просто нельзя допустить. Все, ради чего положено столько трудов, пойдет прахом из-за одной дурацкой ошибки и одного удачного снимка на мобильник. Ей нужно действовать. Сегодня же. Прямо сейчас. Достать фотографии. Убить фотографа.

0: Часть четвертая. Темно-красная ночь. Глава 24. Она. С новым рюкзаком за плечами она продвигалась вдоль темного ряда домов, избегая ярких янтарных пятен, отбрасываемых уличными фонарями на тротуар. В рюкзаке лежали фонарик Maglite, моток веревки, складной нож, зажигалка, небольшая ацетиленовая горелка, тейзер и мощные кусачки-болторезы. Тейзер, английское «тейзер», электрошоковый пистолет, выбрасывающий две тонкие стрелки на тонких проводках под высоким напряжением. Бьет на 5-10 метров. Это будет быстрое убийство. Избавляться от тела не требовалось. Она обставит место преступления так, чтобы все выглядело как неудачная попытка ограбления. При удаче даже не придется задействовать набор для взлома дверей. Если дверь приоткроют на цепочку, придется воспользоваться тейзером. А когда открывший ее будет лежать на полу, разжечь горелку и разогреть ею цепочку. Через 10 секунд болтореза перекусит ее, как спагетти. Она предположила, что на то, чтобы проникнуть внутрь, уйдет примерно 20 секунд в случае с накинутой цепочкой. Стремно торчать так долго на пороге у жертвы, но иначе никак. Заходить с черного хода гораздо рискованней. Она никогда не была внутри и не знала, какого рода система сигнализации при этом может сработать. Кроме того, на заднем дворе установлены фонари, наверняка срабатывающие от датчика движения. В общем, входить с задней стороны дома не вариант. Она обошла участок по кругу. Залаяла собака, где-то неподалеку. Было сложно определить, доносится ли этот лай из дома объекта или какого-то из соседних домов. Она стояла на задах дома в переулке. На втором этаже зажегся свет. Настольная лампа или торшер. Для потолочной люстры свет был недостаточно ярким, приглушенное теплое свечение. Не исключено, что собака разбудила объект. Она вышла из переулка, плотно натянув капюшон поверх бейсболки. Козырек не позволял капюшону сужать поле зрения. Ей нравилась темнота. Она никогда не боялась ночи, не то что ее сестра, которая хныкала и ныла каждую ночь, пока они росли. Сестре всегда требовался свет, чтобы уснуть. Лампа или просто луч света, падающий в комнату из коридора. А вот она любила темноту. Это было все равно, что надеть прохладный уютный плащ. Она знала, что в темноте нет ничего, что могло бы причинить ей вред даже в самом раннем возрасте. И вполне могла обходиться без сна. Пока вся их семья дрыхла без задних ног, бродила по притихшему дому, всматриваясь в смутные силуэты, вырисовывающиеся в тени, наслаждаясь знакомыми и в то же время чужими углами комнат и мебели, которые в темноте преображались и создавались заново. Лунный свет казался ей прекрасным. В мыслях он представлялся ей неоном дьявола. Сухо треснул гром. Дождь хлынул так, словно кто-то включил душ. Сильный, обильный ливень. На миг она подняла лицо к небесам, позволяя дождю стекать по щекам, придавая ей сил своей холодной лаской. Потом сняла рюкзак и, держа его перед собой, расстегнула молнию и вытащила нож. Открыв его, защелкнула лезвие и аккуратно положила в карман куртки. Пришло время. Собака опять залаяла, когда она поставила ногу на первую ступеньку крыльца. Потом ступила на вторую, сопровождаемая уже целым залпом лая. Она насчитала 5 каменных ступенек, ведущих до входной двери. На крыльце автоматически зажегся фонарь, осветивший ее. Она огляделась по сторонам. На улице ни души. Лай стих. Остались лишь тишина и шелест ветра в ветвях деревьев, выстроившихся на противоположной стороне улицы. Она еще раз оглядела улицу. Там по-прежнему было пусто. Постучала в дверь и поставила рюкзак на крыльцо. Рюкзак был полуоткрыт. Наготове, если придется выхватить тейзер. Больше она ничего не слышала и не заметила, чтобы в коридоре зажегся свет. Она бы увидела его в узкое окошко над дверью. Постучала еще раз, выждала. Подступив ближе, повернула голову, прислонилась ухом к двери. Услышала слабое поскрипывание ступенек на лестнице. Кто-то спускался. Не быстро, размеренно. Осторожно по причине ночного времени. Сердце у нее забилось быстрее, когда она почувствовала, как кто-то приближается к ней по ту сторону двери, теперь уже всего в нескольких футах. Она выпрямилась, подавила возбуждение, зная, что через несколько секунд окажется внутри, и горячая кровь потечет по ее запястью, когда она вонзит клинок в мягкую плоть. Гарри. Он понимал, что опять все в том же проклятом сне. И в этом странном сумеречном состоянии между сном и явью сказал себе, что он в полной безопасности, что это всего лишь сон. Что на самом-то деле он вовсе не стоит на коленях в том треклятом подземном тоннеле в джунглях в 20 милях от Ханоя. Что пот, от которого его военная форма прилипла к коже, не настоящий. И что М-16 на самом-то деле не выскальзывает из его мокрых рук. Рук, обогренных кровью его лейтенанта, который наступил на мину и потерял обе ноги после оглушительной, реальной до жестокости вспышки. Ему все это всего лишь снилось. Бывший судья проснулся, пыхтя и отдуваясь, как и почти всегда по ночам. Сел в постели, выпрямив спину, и набрал в легкие больше воздуха. Этой ночью он подавил желание глянуть себе на руки, убедиться, что все это не по-настоящему. Услышал, как заскулил Кларенс, пес поднялся со своей подстилки и осторожно подошел к нему. Мокрый нос пса коснулся щеки Гарри, а затем он ощутил шершавый холодный язык на своем собственном носу.
1: «Умница, Кларенс, все в порядке», —
0: произнес Гарри, поглаживая пса. Через несколько минут дыхание нормализовалось. Только тогда он заметил, что и вправду весь взмок от пота. Его белая майка пропиталась насквозь. Гарри снял ее и зашвырнул в угол. Утром он подберет ее и бросит в корзину с грязным бельем. Самая последняя, теперь тоже уже бывшая миссис Форд, отчитала бы его за такое. Она сейчас на Гавайях, наверняка со своим тренером по теннису.
1: «Это был просто сон, старина», —
0: сказал Гарри, поглаживая Кларенса. Но когда-то все это происходило в реальности. Много лет назад, и это чувство никогда не покинет его, сколько бы ему еще ни отмерено, какая-то часть Гарри Форда всегда будет оставаться в том подземном тоннеле. Кларенс резко повернул голову к двери спальни, глухо зарычал, а затем спрыгнул с кровати и залаял на дверь. Гарри включил лампу на ночном столике, отыскал рядом свои очки и надел их.
1: «Что такое, Кларенс?»
0: Пес повернулся к Гарри, разок гавкнул, а затем опять устремил настороженный взгляд на дверь. Откинув одеяло, Гарри почувствовал, как холодный воздух коснулся его ног. Он спустил ноги с кровати и встал.
1: «Ну, это уж точно не вьетконговцы, черт возьми!»
0: Пробормотал он себе под нос. Сухо треснул гром. Почти сразу же Гарри услышал, как по крыше застучал дождь. Кларенс даже не вздрогнул, не отрывая взгляда от двери. Гарри захотелось в туалет. Старость не радость. Он воспользовался тем, что имелось в спальне, прислушиваясь к тому, как Кларенс все рычит и лает у двери. Гарри велел ему угомониться, но теперь был уверен, что пес услышал или почувствовал еще что-то помимо раскатов грома и что надо бы это проверить. Он спустил воду в унитазе, вымыл руки и для полного счастья ополоснул лицо прохладной водой. Образы из сна уже стерлись из памяти, по крайней мере до следующей ночи. Выйдя из ванной комнаты, Гарри увидел, что Кларенс скребет лапами дверь. Что-то тут было не так. На секунду он подумал про свой старый армейский ствол, надежно упрятанный в запирающемся ящике комода. Ключ лежал в горшочке на комоде, погребенный под слоем мелочи. Потом покачал головой и открыл дверь спальни. Кларенс извернулся, просунул нос в щель между дверями и протиснулся в нее так быстро, как только мог, а затем сбежал вниз по лестнице. Гарри уже собрался последовать за ним, когда вдруг что-то услышал и остановился. Прислушался еще раз. Вот оно. Слабый стук. Спускаясь по лестнице, он так и не сумел понять, откуда исходит этот стонущий звук, от старых ступенек или от его собственных коленей. Это не имело значения. Ни то, ни другое в ближайшее время чинить не собирались. Спустившись вниз, Гарри уже ожидал увидеть Кларенса, стоящего на страже у входной двери. Только вот Кларенса там не было. Оглядевшись, он увидел его съежившегося в углу коридора. Маленькая головка опущена, хвост поджат. Пес дрожал всем телом, не рычал, не дышал тяжело. Он молчал. застыв, как показалось Гарри, от страха перед тем, что находилось по ту сторону двери. Кларенс был уличной собакой, и одному богу известно, через что ему пришлось пройти и кто мог обижать его в прошлом, но сейчас Гарри впервые увидел на мордочке своего четвероногого друга откровенный страх. Было ясно, Кларенс до смерти боится того, что находится снаружи, поскольку, как бы ни был напуган, не сводил глаз с входной двери. Гарри двинулся вперед, к двери. У него пересохло во рту. В прихожей было холодно, и золотая цепочка на шее, казалось, усиливала озноб, обвиваясь вокруг тела ледяной петлей. Сдвинув ригель мощного замка, он взялся за дверную ручку и начал поворачивать ее. Блок. Ей всегда было нелегко заснуть. Даже совсем еще маленькой она часами лежала в постели без сна, уставившись на светильник на потолке и на тени, которые тот отбрасывал в комнату в свете уличных фонарей снаружи. Сейчас Блок лежала в комнате, которая когда-то была спальней ее родителей. Она переехала сюда уже несколько месяцев назад, но ей еще только предстояло распаковать вещи и как следует обставить комнаты. Футон, кое-какая мебель для спальни и диван составляли единственную меблировку во всем доме. Сегодня Блок проехала мимо трех магазинов для дома и сада, но мысль о том, чтобы обставить дом своего детства новой мебелью, все еще представлялась ей немного странной. Почему-то казалось, что мама и папа этого не одобрили бы. Умом Блок понимала, что это полная чушь, но пока этого было достаточно, чтобы обстановка дома оставалась до предела спартанской. Вдруг она что-нибудь купит, а это будет не совсем соответствовать ее представлениям об этом месте. Эта мысль беспокоила ее. Она хотела, чтобы все было безупречно. Матрас был безжалостно жестким, но, как ни странно, довольно удобным. На полу стояла старая настольная лампа, провод от которой оказался слишком коротким, чтобы поставить ее на новую тумбочку. На приведение дома в порядок уйдет порядком времени, так что до тех пор ей придется мириться с некоторым несовершенством. Она повернулась, щелкнула выключателем лампы и с треском раскрыла роман Элмора Леонардо, который читала много лет назад, но сейчас уже напрочь забыла. Элмор Джон Леонард-младший, 1925-2013. Американский писатель и сценарист, мастер криминальной литературы и вестернов, произведения которого отличались энергичными диалогами, персонажами-неудачниками и лаконичным юмором. У нее заболела челюсть, и она напомнила себе о необходимости перестать скрежетать зубами. Именно лампа, стоявшая на полу, а не на прикроватной тумбочке, заставляла ее до боли стискивать зубы. Лампа у нее всегда стояла на тумбочке. Блок любила, чтобы все было как полагается. Что-то неуместное в комнате ощущалось, как камушек, попавший в ботинок. Она задумалась о том, где бы раздобыть удлинитель для розетки в такое время суток, сказав себе, что чем-то подобным выпускает ситуацию из-под контроля. Встав с постели, прошлепала в ванную. В стаканчике рядом с умывальником лежала ночная зубная капа. Предполагалось, что она будет надевать ее каждый вечер, чтобы не скрипеть зубами, но из-за этого у нее болели десны, и засыпать было еще труднее. Прополоскав капу, Блок уже совсем собралась вставить ее в рот, когда вдруг услышала собачий лай. Доносился тот не из дома отца Кейт, расположенного по соседству. У Луиса не было собаки. Наверное, других соседей. Молодой пары из Сан-Диего, которые ездили на Таурусе и парковали его слишком близко к подъездной дорожке Блок. Сухо треснул гром. Собака опять разразилась лаем. Звучал тут не слишком громко. Блок могла сказать, что собака находится где-то в доме. Если б на заднем дворе, лай был бы намного громче. Эти дома были построены не для того, чтобы удерживать шум внутри. Дождь хлестал по дому, как из брандспойта. Блок немного помедлила, после чего выключила свет в ванной и уже возвращалась в спальню, когда услышала что-то еще, кроме шума дождя. Вроде как глухое постукивание, словно ветка задевала о стену. Звук доносился откуда-то снизу. Она перегнулась через перила и вгляделась в темноту внизу. Прислушивалась, но ничего не услышала. Выпрямилась, поднесла капу к губам, открыла рот, и тут услышала это снова. Это была не ветка. Кто-то стучал в ее дверь. Время было позднее. Настолько позднее, что вообще-то скорее раннее. Блок быстро прошла в ванную, бросила капу в стакан и медленно спустилась по лестнице. На стене напротив перил висели две фотографии. На одной из них была запечатлена она сама в день окончания полицейской школы, а на другой ее мать и отец где-то на пляже. Вид у обоих был счастливый. Мать подносила к губам рожок с мороженым, а отец целовал ее в щеку. От этого поцелуя она прикрыла глаза. По морщинкам в уголках глаз было понятно, что мать была рада этому поцелую. Он казался ей таким же сладким, как мороженое. Блок продолжила спускаться по лестнице, но, проходя мимо фотографии своих матери и отца, наклонилась и подобрала молоток, который вечером, повесив это фото, оставила на лестнице. Молоток приятно лег в руку. В идеале ей полагалось бы вернуться наверх и взять свой пистолет, прежде чем даже приближаться к входной двери. Кто бы это ни был в это время ночи, ничего доброго это наверняка не сулило. Босиком, в одной только пижаме, Блок прошлепала к входной двери. Постояла там некоторое время, прислушиваясь, потом еще крепче сжала молоток, опустила руку с ним вдоль бока, а затем повернула ручку, сдвигающую засов. Тот щелкнул, вернувшись на свое место в двери. Потом она осторожно толкнула дверь, опасаясь того, что может за ней увидеть. Она. Нащупав в кармане рукоять ножа, она вытащила его и спрятала за спиной. Покосившись вправо, убедилась, что оружие остается незаметным для того, кто сейчас окажется прямо перед ней. Все ее чувства обострились. Она чувствовала себя единым целым со всем миром, с природой, естественным хищником на вершине пищевой цепочки. Ее уши уловили щелчок отпираемой двери, почти неуловимый скрежет металла о металл, когда дверная задвижка отодвинулась, притянутая поворотной ручкой, а затем дверь совсем чуть-чуть приоткрылась. Темный коридор открывался перед ней, словно в замедленной съемке, и она затаила дыхание, приготовившись к внезапному яростному броску. Плечи у нее напряглись, она приподнялась на цыпочки, словно тигрица, готовая выпрыгнуть из высокой травы на добычу, разинув пасть и выпустив когти. Дверь открылась еще шире. Гарри. Гарри стал медленно толкать дверь, держа левую руку на ручке, а правую сжав в кулак. Когда постепенно открылась улица, он увидел стоящую там фигуру. Ночь окутывала ее, как саван. Кларенс жалобно заскулил, а потом завыл. Она. Цепочки, способной преградить ей путь, на двери не оказалось, и она метнулась вперед, ударив дверь правым плечом, чем застала свою жертву врасплох. Внутри в коридоре было темно, но глаза у нее уже привыкли к полумраку. Завыла собака. Когда жертва отлетела назад, она сделала три хорошо рассчитанных быстрых шага и вонзила нож в плоть. Лезвие вошло чуть ниже грудной клетки, под идеальным углом. Скользнула под ребра, чуть отклонившись от вертикали. Кончик ножа нацелился прямо в сердце. Кулак крепко сжал рукоять, и она повернула клинок. В этот момент через канал посередине лезвия хлынул поток артериальной крови, которая потекла по ее руке и запястью. Она выпустила рукоять из руки и услышала глухой стук, с которым тело упало на пол. Ее жертва была мертва еще до того, как ее затылок ударился о ковер. Она опустилась на колени и обыскала тело. Ничего. Потом побежала наверх, в спальню, достала сотовый телефон с фотографиями, порылась в ящиках и высыпала их содержимое на пол. Нашла небольшую сумму наличными, которую положила в карман. Разбила вдребезги лежащий рядом мобильник, а затем сбежала вниз по лестнице. Там низко наклонилась, подхватила безжизненное тело и протащила его дальше по коридору. И тут увидела, как на полу что-то блеснуло. С шеи женщины неподвижно свисала тонкая золотая цепочка. Когда она поднимала труп, то, видно, зацепилась за эту цепочку. Одно из звеньев вытянулось, цепочка порвалась и теперь наполовину лежала на полу. На вид дешевая. Пожалуй, ни один грабитель не счел бы нужным прикарманить ее. Она вышла из дома, закрыла за собой входную дверь и побежала прочь, придерживая лямки подпрыгивающего на спине рюкзака. Блок. Когда она открыла дверь, по телу пробежал холодок ночного воздуха. А когда увидела, что находится по ту сторону, прикрыла рот рукой и в ужасе зажмурилась. На тельце маленькой зеленой птички, одного из попугаев-квакеров, сидел большой жирный ворон, который с такой силой клевал свою жертву, что его клюв насквозь пробивал добычу, стуча о доски внизу. Большая черная птица кормилась с такой алчностью, что вся голова у нее была в какой-то бурой каше, а кровь попугая залила крыльцо. Блок прикрикнула на ворона, и тот захлопал крыльями, взлетев на перила крыльца. Подобрав одну из немногих пустых упаковочных коробок, она оторвала от нее верх и, воспользовавшись им как совком, собрала в нее останки попугая. Потом закрыла коробку и занесла ее в дом. Закрывая дверь, Блок увидел, что ворон уставился на нее, а потом отрывисто каркнул, возмущенный прерванным пиршеством. Попугай был давно мертв, но Блок не могла спокойно смотреть, как его тельце разрывают на части у ее входной двери. Утром она закопает птицу вместе с коробкой и всем остальным на заднем дворе. Гарри. Фигура, стоявшая у его входной двери, выглядела странно, скрюченная, сутулая, словно придавленная какой-то непосильной тяжестью. Кларенс опять заскулил. Фигура быстро шагнула вперед, на свет. Эдди выглядел так, словно едва не утонул под дождем. Костюм и рубашка прилипли к телу. Он поднял голову, и Гарри увидел, что лицо у него мокрое не только от дождя. Оно исказилось от боли и страдания. Эдди не мог говорить, хотя губы у него шевелились. Пальцы Гарри инстинктивно потянулись к золотой цепочке на шее, с которой свисали личные жетоны двух его лучших друзей, так и не выбравшихся из своих туннелей одной темной ночью в жарких джунглях к востоку от Ханоя. Эдди поднял руку. Там, вплетенная в его пальцы, поблескивала золотая цепочка, с которой свисал старый потускневший крестик. Даже под дождем Гарри мог разглядеть кровь на цепочке и на крестике. Это была цепочка Харпер. И только тут Гарри заметил, что Эдди сжимает в другой руке промокший букет цветов в обертке с логотипом Circle K. Дешевые цветы с бензоколонки. Circle K. Английская Circle K. Крупная американская сеть автозаправок с магазинами повседневного спроса. Ее больше нет. Я пошел туда, чтобы подарить ей эти цветы, и увидел возле ее дома полицейские машины. Проговорил Эдди, в голосе у него звучала боль, грозящая разорвать его на части. Харпер убили.

0: Часть пятая. Суд. 3 месяца спустя. Глава 25. Она. 1:00 ночи. Судебный процесс начнется через 9 часов. За ее ногами было не уследить и глазом, так быстро она перебирала ими над тротуаром, сохраняя устойчивый темп, а впереди были еще многие мили. Бег позволил вернуться мыслями к событиям последних дней. Она не смотрела на свою сестру в те первые 2 дня в суде, когда адвокаты отбирали присяжных. Чувствовала на себе ее взгляды, но не смотрела, не могла смотреть. Взамен сосредоточилась на судье, своем адвокате и присяжных. Вот и все. Знала, что если повернет голову и посмотрит на свою сестру, то не сможет удержаться от улыбки, и нельзя было допустить, чтобы кто-нибудь это увидел. Она не могла снимать свою маску во время судебного процесса. Все ее труды сводились к этому. Шахматная партия у нее в квартире была точной копией той старой игры, в которую она некогда играла со своей сестрой. Все фигуры оставались на прежних местах с того самого момента, как был сделан последний ход, прямо перед тем, как мать свернула себе шею. С того самого дня она переигрывала эту партию с сестрой у себя в голове, выстраивала пешки, выводила коня и ладью на идеальную позицию для атаки. Ее ферзь оставался в резерве. Скоро тому тоже предстояло вступить в игру, самой сильной фигуре в ее арсенале. Заполучить все состояние отца было бы и вполовину не так приятно, если б не удалось заодно наказать сестру. Заключительные ходы в этой игре длиною в жизнь будут сделаны в зале суда через 9 часов. Ей понадобятся все ее силы, чтобы довести дело до конца. Днем она была ни в чем не повинной сестрой, ложно обвиненный в убийстве собственного отца. Ночью у нее будет очень много работы. Приближаясь к ресторану, она замедлила бег. Пробежала мимо, заглянув в витрину. Хэл Коэн держал за руку какую-то молодую женщину, сидящую напротив. На нем был элегантный черный костюм от Армани или Лагерфельда. На женщине настолько обтягивающее красное платье, что оно наверняка затрудняло кровообращение. Хотя явно и стимулировало кровообращение Коэна. Она предположила, что эта женщина вдвое моложе его и по меньшей мере на 20 лет моложе его жены. Она остановилась у большого бокового окна ресторана. Ее мобильный телефон в прозрачном пластиковом чехле был прикреплен к нарукавной манжете. В ушах беспроводные наушники. Легонько прижав пальцем кнопку на одном из наушников, она включила камеру своего телефона, держа руку под идеальным углом, чтобы запечатлеть тайную пару. Вытащив телефон из манжеты, выбрала фотографию и отправила ее через мессенджер Хэлу, а сама свернула за угол в переулок. Но предварительно сделала еще один снимок и отправила его тоже. Хэл должен пройти через кухню и встретить ее на заднем дворе. Переулок проникало совсем мало света. Она прошла дальше, мимо мусорных контейнеров, к стальным дверям в задней части ресторана. Одна из дверей открылась, Хэл вышел и закрыл ее за собой. Если то, что он ей сказал, полностью соответствовало действительности, то требовалось провернуть кое-какую сделку, из тех, которые лучше всего заключать в темноте.
1: «Я получила ваше сообщение. Это правда?» — сходу спросила она.
2: «Сама посмотри», —
0: ответил Хэл, доставая из внутреннего кармана пиджака единственный листок бумаги и протягивая его ей. Включив фонарик на телефоне, она просмотрела исписанную страницу, и сердце у нее забилось чаще.
2: «Это, конечно, ксерокопия, но ты же видишь, что я говорю правду», — добавил Хэл.
0: Она кивнула.
1: «Вы написали в сообщении, что нам следует обсудить какую-то сделку. А вы не забыли, что у нас уже есть сделка?»
2: «То было раньше», — сказал Хэл.
1: «Раньше чего?»
2: «Раньше того, как я это нашел», — ответил он, ткнув пальцем в листок.
1: «И как это все меняет?»
2: «Ну, я думаю, твоя сестра могла бы заплатить и больше», — заметил Хэл, и на его темном лице появилась ехидная ухмылка.
0: В полутьме она выглядела еще более зловеще, как у собаки, обнажившей зубы перед тем, как укусить.
1: «Где оригинал?» — спросила она.
2: «Он у окружного прокурора. Я отправил его 2 дня назад».
1: «Что?»
2: «Без меня этот документ не имеет никакой ценности. Разве ты не понимаешь, без моих показаний он практически ничего не стоит?»
1: «Что вы сказали окружному прокурору по этому поводу?»
2: «Совсем мало. но и мне терпится узнать больше».
1: «И сколько же стоят ваши показания?» — поинтересовалась она.
2: 10. Исключительно для тебя. Авансом».
1: «У меня нет таких денег», — ответила она.
2: «Это твои проблемы. У тебя есть время до 9 часов завтрашнего утра, а затем я пообщаюсь с твоей сестричкой. Я могу изменить свои показания в любую сторону, в зависимости от того, кто готов заплатить больше».
0: Хелл распахнул заднюю дверь кухни, возвращаясь к своей красотке в ресторане, и закрыл ее за собой. Она уперла руки в бока. Сейчас у нее не было 10 миллионов долларов. Когда она получит наследство, то сможет без особого труда снять такие деньги, но прямо сейчас никак. Бросившись бегом, она промчалась по переулку, а к тому времени, когда добралась до уличных фонарей, у нее в голове уже созрел план.
1: Глава 26. Эдди. «Не знаю, сколько времени прошло с той ночи», — произнес я. «Когда я думаю об этом, то никак не могу собрать все воедино. В памяти сохранилось не все, только отдельные фрагменты. Может, это и к лучшему. Психиатр сказал бы мне, что это основной симптом душевной травмы». Я провел пальцами по надписи на надгробии. «Мэри Элизабет Харпер». Я не смог заставить себя дочитать остальное. Несмотря на то, что Харпер и ее партнер по детективной фирме Джо Вашингтон уже почти 2 года как уволились из ФБР, бюро устроило ей похороны со всеми почестями. Джо не стал со мной разговаривать. Ее бывшие коллеги оказались более любезны, позволив мне постоять у могилы вместе с остальными скорбящими. Вероятно, потому что я пришел с Гарри. Когда служба закончилась, ко мне подошла одна из агентов, Пейдж Дилейни. Не так давно мы вместе с Харпер работали над одним делом, и Пейдж и Харпер спасли мне жизнь. Она была аналитиком в отделе поведенческого анализа ФБР и одним из умнейших людей, которых я только встречал. Дилейни уже несколько месяцев находилась в Нью-Йорке, выслеживая убийцу с Кони-Айленда. «Джо одумается», — сказала она. «Ему больно, потому что его не было рядом, чтобы спасти ее». Я благодарно кивнул, хоть и знал, что эта рана не заживет никогда. Джо винил себя и меня за то, что нас не было рядом, когда она нуждалась в нас. Я не винил его. Это я должен был быть рядом. Мне следовало раньше сказать ей, как много она для меня значит. Наверное, если б я пришел к ней домой чуть пораньше, Харпер была бы до сих пор жива. В вечер ее убийства я долго стоял перед зеркалом, пытаясь собраться с духом, чтобы пойти к ней и высказать все, что накопилось у меня на душе. Если б я был более храбрым человеком, ничего из этого не произошло бы. Пейдж положила руку мне на плечо. «Я спрашивала в полиции Нью-Йорка, нельзя ли мне взглянуть на материалы дела. Я уже работаю над профилем убийцы Харпер. Если что-нибудь услышу, в смысле, если они кого-нибудь поймают, ты узнаешь об этом первым».
2: «Спасибо, я ценю это».
0: На этом она развернулась и ушла, присоединившись к своим коллегам-агентам. Пейдж был уже за 50, она одинока и замужем за своей работой. Ее серебристые волосы разметались по плечам черного пиджака, и мне снова показалось, что меня ударили в грудь. Харпер никогда не достигнет такого возраста. Мой брак распался отчасти из-за того, что я оттолкнул свою семью ради их же безопасности. Моя работа часто вынуждает меня общаться с плохими людьми, хотя дело не в этом. Просто почему-то моя жизнь не приносит ничего, кроме боли и потерь, всем, кто меня окружает. Тем, кого я люблю больше всего на свете. Потеряла свою жизнь не только Харпер. Мне казалось, что меня отняли какую-то часть моей собственной. Шанс обрести счастье с той, которую я любил. Смерть Харпер что-то перевернула во мне. Что-то темное, что всегда было со мной. Я подавлял это чувство, боролся с ним с помощью друзей, с помощью Эми, с помощью Харпер. Теперь я больше не мог это контролировать. Я поднял взгляд над надгробием. Первый день процесса по делу Авелина солнце почти взошло. Мои губы коснулись мрамора, и я поднялся на ноги. «Я найду того, кто это сделал», — произнес я. «Прости меня». Основание надгробия было все еще усыпано цветами. дань памяти от друзей. Открытки, почти полностью расклякшие от снега и дождя. Хотя одна выглядела посвежей прочих, засунутая под целлофан, в который была завернута дюжина роз. Открытка была от Софии. Там говорилось «Мои соболезнования». Слезы застилали мне дорогу обратно к машине. Я поехал на Манхэттен, стиснув зубы и вцепившись в руль побелевшими пальцами. Поставив машину возле своего офиса, я поднялся наверх. Гарри с Кларенсом уже были там. Гарри сидел за моим письменным столом, Кларенс лежал в своей корзинке, он проводил здесь порядочно времени, и я хотел, чтобы, по крайней мере, пес чувствовал себя комфортно. Теперь Гарри с Кларенсом были неразлучны. Гарри просматривал материалы защиты, которыми мы поделились с обвинением, и Кейт Брукс не далее, как на прошлой неделе.
3: «Тебе не кажется, что прошло уже достаточно времени?» — спросил он. «Не можешь же ты постоянно продолжать это делать?»
0: «Делать что?»
3: «Каждый день ездить к ней на могилу. Ее похоронили уже почти 3 месяца назад. Пора начать думать о том, чтобы оставить все это в прошлом. Рана никогда не исцелится, если ты так и будешь бередить ее».
0: «А я не хочу исцеляться. Я хочу добиться оправдания Софии, а затем выяснить, кто сделал это с Харпер». Зазвонил мой стационарный телефон. Я снял трубку.
4: «Эй, Эдди Финт, я внизу. Выходи на улицу, нужно кое о чем побалакать».
0: Голос был хоть и с нью-йоркским выговором, но с изрядной примесью итальянского акцента, и принадлежал он Джимми Феллини по прозвищу Кипарик. Последнее время больше никто не называл меня Эдди Финт, хотя некогда это имечко частенько звучало в стенах баров, букмекерских контор и бильярдных. Мы с Джимми вместе выросли, учились боксу в одном спортзале. А стоит лишь подружиться с Джимми Кипариком, как вам придется прибегнуть к хирургической операции, чтобы удалить его. Он всегда оказывался рядом, когда вы в нем нуждались. У большинства игроков в Нью-Йорке в любой сфере был друг в лице Джимми. Глава нью-йоркской преступной семьи – это тот человек, которого хорошо иметь в своем углу ринга.
5: «Привет, Джимми, я сейчас спущусь», – сказал я.
3: «Эдди», –
0: начал было Гарри, но я перебил его. «Я ненадолго». Гарри не одобрял эту сторону моей натуры. Перед тем, как податься в адвокаты, я жил по ту сторону закона, и иногда мне приходилось опять переступать эту черту. Спустившись вниз, я вышел на улицу. Посреди западной 46-й улицы стоял здоровенный лимузин с работающим мотором. Сзади к нему подъехал мусоровоз, и водитель нажал на клаксон. Мусоровоз не смог проехать. Лимузин не двигался с места. Я открыл его заднюю дверцу. Мусорщики вылезли из кабины, а некоторые обошли лимузин и начали орать, чтобы он убирался. Это были крупные мужики, их было 5, у них была работа, которую нужно было выполнять. Им не понравилось, что лимузин их задерживает.
4: «Шевели задницей, пижон!» –
0: орали они. Джимми выбрался из машины, повернулся к мужчинам и спросил:
4: «У нас какие-то проблемы?»
0: Все знали Джимми Кипарика. Если не в лицо, то по репутации. Мусорщики тут же примирительно вскинули руки и попятились, рассыпаясь в извинениях.
6: «Мне очень жаль, сэр», – залебезил водила. «Мы сейчас сдадим назад, не беспокойтесь, мы не хотели вас оскорбить».
0: Джимми был, что твоя ручная граната. Я сел в лимузине напротив него. На нем были черные брюки, до блеска начищенные итальянские туфли ручной работы, белая рубашка с расстегнутым воротом и, конечно же, знаменитая кепка его деда, от которой и кликуха. Я ни разу не видел его без этой кепки с тех самых пор, как он возглавил криминальную семью Феллини. В наши дни бизнес Джимми был на 99% легальным. Он владел целой кучей недвижимости, у него были солидные доли во всяких законных и прибыльных частных предприятиях и прямая связь с нью-йоркским отделом планирования. Любой застройщик на Манхэттене, желающий получить разрешение, мог убить пару лет по уши, зарывшись в бумажную волокиту, или же позвонить Джимми, после чего за малую мзду приступить к строительству буквально в течение месяца. Джимми протянул ко мне руки, и мы обнялись. Отпустив меня, он с размаху хлопнул меня по спине, как это делают суровые мужики, привыкшие выражать свою привязанность такими вот хлопками, тычками кулаком и поцелуями в обе щеки, которые вроде как причиняют боль, но имеют под собой одни лишь добрые намерения.
1: Я и понятия не имел, что поцелуй способен причинить физическую боль, пока не подружился с Джимми.
4: «Паршиво выглядишь. Ты хоть когда-нибудь ешь?» — поинтересовался он.
1: «Последнее время у меня нет особого аппетита».
4: «Соболезную насчет твоей подруги. Я попросил Мэри удержать меня в курсе».
1: Это была не в том смысле подруга, хотя мы были очень близки. В кожаном салоне лимузина воцарилась тишина. Джимми кивнул и облизнул губы.
4: «Как я уже сказал, Мэри даст мне знать, если копы найдут подозреваемого», — сказал он.
1: Джимми ко всему подходил с практической точки зрения. Если кто-то причинит вред другу или, не дай бог, члену его семьи, Джимми обязательно позаботится о том, чтобы правосудие восторжествовало. Он был давним знакомым и деловым партнером Фрэнка Авелина, и, похоже, у Джимми по-прежнему оставались кое-какие дружки в мэрии. Если ему требовалась информация о каком-либо деле об убийстве в городе, он мог получить ее в мгновение ока.
4: «Она занималась какими-нибудь стрёмными делами? Кто-нибудь имел на нее зуб?»
1: Я покачал головой. Насколько я знаю, единственным делом, над которым она работала, было мое, дело Авелина. Она посадила нескольких плохих людей, когда была федералом. Думаю, копы уже тщательно проверили ее предыдущие дела, чтобы убедиться, что никто из тех, у кого были причины убить Харпер, не был недавно освобожден из федеральной тюрьмы. Тут по нулям.
4: «Похоже на работу профессионала», — заметил Джимми. «Ты не можешь так вот запросто грохнуть кого-то в его собственном доме и бесследно исчезнуть. По крайней мере, все произошло быстро, Эдди».
1: Она умерла мгновенно. По крайней мере, как мне сказали копы. Хотя не знаю. Ты раздобыл то, о чем я просил? Джимми покосился влево на коричневый конверт, лежащий рядом с ним.
4: «Копы говорят, что ты был там в ту ночь», — заметил он.
1: «Да, но я почти ничего об этом не помню. Когда я добрался туда, ее уже увезли. Я протолкался в прихожую, нашел ее цепочку, лежащую на полу, и понял, что она мертва. Я взял эту цепочку, просто не мог оставить ее лежать там». В этот миг я ощутил потребность прикоснуться к собственной шее, где всегда носил медальон со святым Христофором на цепочке, на удачу. Цепочку Харпер я сохранил, исправил вытянувшиеся звенья и носил ее вместе со своей собственной. Было приятно позволить хотя бы чему-то нашему опять оказаться вместе, пусть даже это всего лишь дешевая золотая цепочка. «Мне нужно то, что в этом конверте, Джимми. В ту ночь я неважно соображал. Возможно, я что-то упустил», — сказал я.
4: «То, что там внутри, тебе лучше не видеть. Я привез это, но не думаю, что тебе стоит смотреть».
1: «Я должен», — сказал я. «Я не могу доверять копам в этом деле. Это слишком важно». Она была слишком важна. Джимми кивнул и передал мне конверт. «У тебя есть что-нибудь на Фрэнка?» — спросил я.
4: «Конечно, просто недавно я был немножко занят, вот и все. Один из моих парней из ресторана, малыш Тони П., загремел, блин, в больничку с черепно-мозговой травмой. Его сбили, когда он переходил улицу, представляешь? Я собираюсь навестить его, когда мы тут закончим. У меня много

0: Я так и думал, но мне нужно было в этом убедиться. Джимми подтвердил мои опасения, это не было заказухой. Это было отцеубийство, вне всякого сомнения. «Насколько близки вы были с Фрэнком?» — спросил я.
1: «Зависит от того, кто хочет это знать. Если это ты меня спрашиваешь, то да, мы были корешами. Если спросит окружной прокурор, то я едва знал этого мужика».
0: «А ты знал Софию или Александру?»
1: «Фрэнк по большей части держал семью в стороне, как и многие мои деловые партнеры. Я считаю, будет лучше, если ФНС, ФБР, да и любая другая правительственная лавочка из трех букв ничего не будут знать о наших отношениях. Мы не бухали и не ходили вместе по бабам, когда он был на своем посту. Но не сомневайся, что это я усадил его в кресло мэра. Он даже праймерис не прошел бы без помощи профсоюзов. Его дочки? На дни рождения, семейные торжества, не то чтобы их было так уж много. Фрэнк ходил с ними в мой ресторан».
0: «Какая-нибудь из них не показалась тебе малость эксцентричной?»
1: «Настолько эксцентричной, чтобы без всякой причины нарубить в капусту собственного старика? Нет. Они недолюбливали друг друга, вот это я знал. Фрэнк всегда на это жаловался. Я знаю, что у них в доме всегда было полно денег, но зелень — это еще не все. Семья. Вот самое важное, что у тебя есть. Фрэнк дважды становился вдовцом. Ты в курсе? Это должно было оставить свой след. Эти девчонки не были счастливы в этом доме. Фрэнк как-то сказал мне...»
0: Джимми замялся. «Вообще-то он любил поговорить. Мы выросли вместе. Джимми не видел во мне законника, да и я знал достаточно подробностей, чтобы засадить его в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Хотя не то, чтобы мне этого хотелось. Хоть когда-либо. У нас было взаимное доверие. Тот факт, что Джимми колебался, означал, что он не хотел предавать доверие, которое было оказано ему кем-то другим, Фрэнком. Джимми был человеком старой закалки». «Ты можешь мне доверять», — сказал я. Джимми выглянул в окошко лимузина, разглядывая мой дом.
1: «Почему бы тебе не поселиться в каком-нибудь приличном месте, Эдди? Эта халупа не подходит для такого человека, как ты».
0: «Меня все устраивает».
1: «Да ладно тебе. Послушай, то, что я хочу тебе сказать, может и ни о чем. Совсем ни о чем. Наверняка это не что иное, как... Джимми. Это насчет первой жены Фрэнка. Она свалилась с лестницы и застряла башкой в перилах. Обе девчонки были тогда в доме и видели тело. Это была настоящая трагедия, понимаешь? На следующий день Фрэнк пришел ко мне. У меня есть человечек в городском морге, который у меня в платежной ведомости. Только не спрашивай меня, почему».
0: «Если я и был в чем-то уверен, так это в том, что мне совсем не хочется выяснить, зачем Джимми свой человек в морге. Хотя мог и сам догадаться. Не нужно быть гением, чтобы сообразить, что некоторые мешки для трупов могут отправиться в печь с дополнительным жмуриком внутри».
1: Фрэнк попросил об одолжении. «Мой человек пообщался с судмедэкспертом, и я этим озаботился».
0: «Чем озаботился?»
1: «Отсчетом о вскрытии».
0: «Его Харпер уже тоже раздобыла в ходе наших предварительных исследований. Я уже читал его. Смерть от несчастного случая. Причина – обширная травма спинного мозга в результате падения с лестницы, приведшая к мгновенной смерти». Я не стал давить на Джимми. Просто молчал, позволяя ему самому закончить рассказ.
1: «В результате в этом отчете кое про что не упомянуто. Это не имело отношения к причине смерти. У Джейн Эвелина была характерная отметина на икре. След от укуса. Маленький. Примерно такого же размера, какой мог оставить ребенок».
0: Ярко вспыхнувший у меня в голове образ даже заставил меня крепко зажмуриться. Этот образ был словно резкий удар, болезненный, хотя и не физически. А увидел я Софию в допросной первого райотдела. Кровь на губах и щеках, след от укуса на запястье. Я отогнал эту мысль, поежился и сказал себе, что это совсем другое дело, вовсе не то же самое, что укусить кого-то другого, и что она сделала это с собой только потому, что у нее не было бритвы. Шрамы у нее на руках ясно говорили об этом. И имелся еще и эксперт по следам укусов, который утверждал, что отметина на груди у Фрэнка Авелина совпадает с отпечатком зубов Александры. Похоже, смерть Джейн Авелина была далеко не случайной. «Господи, ты думаешь, что София или Александра укусили свою мать, отчего та упала с лестницы и сломала шею?»

0: Лицо у Джимми потемнело. Упала она или ее столкнули, сказать невозможно. Судмедэксперт считает, что след от укуса появился позже. После того, как она уже была мертва. Все это тебе ничуть не поможет, поскольку Фрэнк так и не узнал, что произошло на самом деле. Через месяц после похорон он отправил обеих девочек в школу-интернат. Кто стал бы его винить? Он следил за тем, чтобы обе вне дома посещали психиатров, а те информировали Фрэнка касательно прогресса. Один из мозгоправов сказал ему, что укус мог быть реакцией на травму, вызванную обнаружением их матери в таком виде и, возможно, попыткой разбудить ее. «Короче, чем-то в этом роде», — сказал Джимми, закатив глаза. «То есть ты так не думаешь?» «Фрэнк сказал мне, что Джейн была суровой женщиной, жесткой, со своими детьми, понимаешь?» «Фрэнк и сам был крепким орешком, но он любил своих дочек, хотя с Джейн я встречался всего лишь раз. Она мне не понравилась. Холодная бездушная тетка. Фрэнк сказал мне, что она била девочек и кусала их. Мой вот старик тоже был тяжел на руку, но я любил его и никогда не поднимал на него руку в ответ. Это же был мой папаня. Одна из этих девочек была такой же суровой и холодной, как их мать».
1: «Жестокое обращение способно травмировать людей. Оно разрушает жизни».
0: «Дело не только в этом. Это тоже болезнь. Душевная. Вот что я тебе скажу. Я не знаю ни одной маленькой девочки, которая нашла бы свою мать мертвой на лестнице, а затем откусила бы от ее трупа целый кусок. Ты все еще ходишь в церковь?»
1: Я покачал головой.
0: «Я вот хожу каждое воскресенье. Я говорил об этом с отцом Лоуни. Он сказал, что у Фрэнка в доме жил демон. Одна из тех девушек была злом».
1: «Я не придаю большого значения тому, что думают священники», — сказал я. Джимми подался вперед, и когда он заговорил в следующий раз, его голос так и не поднялся выше шепота. Казалось, он боится, что кто-то или что-то подслушает его.
2: «В прошлом я совершал поступки, от которых тебя стошнило бы. Хотя то, что произошло в доме Фрэнка, было чем-то другим. Одна из этих девчонок укусила свою мертвую мать. Это не какая-то там девчонка, у которой просто не все в порядке с головой. Это зло в чистом виде».
3: Глава 27. Кейт. В кабинетике для консультаций в здании суда на Сентер-стрит было холодно и неуютно. Александра, одетая в элегантный черный брючный костюм и белую шелковую блузку под жакетом, поеживалась, и Кейт не могла сказать, из-за температуры или же из-за мысли о судебном процессе, который должен был начаться через час. Блок облачилась в темно-синий блейзер, голубую рубашку и бежевые мягкие брюки чинос, специально для присяжных. Вид у нее был профессиональный и в то же время достаточно неформальный, чтобы не чувствовать себя скованно. Для появления в суде Кейт предложила подруге тоже надеть костюм, но та ничего не сказала в ответ, и теперь Кейт приняла этот наряд как вполне разумный компромисс. Натянув подол юбки на колени, Кейт перечитывала заметки к своей вступительной речи перед жюри. Она готовила ее почти неделю, репетируя перед зеркалом, в итоге сократив продолжительность своего выступления с часа 10 минут до всего лишь 10 минут. В речи затрагивались все основные моменты, касающиеся доказательной базы защиты, подчеркивался принцип презумпции невиновности и закладывалась основа для осуждения Софии. Александру и Кейт разделял старый, изрядно поцарапанный стол. Александра барабанила пальцами по столешнице. В последней неделе она все больше нервничала, ее тревога росла с каждым днем. Это представлялось вполне естественным, и пока Кейт удавалось скрывать от клиентки свои собственные переживания, у Александры не возникало особых проблем. Отложив записи в сторону, Кейт переключила внимание на свою клиентку.
4: «Вы всерьез напуганы, и это совершенно естественно. Бояться — это нормально. Я бы скорее стала переживать, если бы вы были совершенно спокойны. Вам просто нужно пережить следующие несколько дней. Вот и все. Помните, что я вам говорила?»
3: Александра кивнула.
4: «Хорошо, я попробую».
3: Пальцы у нее разжались и неподвижно замерли. Она сделала глубокий вдох, и на нее сразу же снизошло нечто близкое к спокойствию. Кейт посоветовала Александре шевелить пальцами ног, если она вдруг занервничает.
1: и никто этого не увидит. Этому трюку Кейт научили в юридической школе. Свидетели, обвиняемые и даже адвокаты просто не могут не нервничать. Остановить это невозможно, но все-таки имелись способы справиться с волнением. Осознанное шевеление пальцами ног дает выход тревоге и беспокойству. Никто не видит, как вы это делаете, поэтому при взгляде со стороны вы совершенно спокойны и уверены в себе.
4: «Я приму сразу две, это поможет мне расслабиться», — сказала Александра, после чего вытряхнула себе на ладонь две таблетки из блистерной упаковки и проглотила их, запив водой.
1: Это был довольно слабенький, противотревожный препарат. Александра принимала по одной таблетке каждый день. Удвоить дозу в первый день судебного разбирательства по делу об убийстве показалось Кейт неплохой идеей. За спиной у нее послышался стук в дверь. Блок отлепилась от стены, опустив сложенные на груди руки, после чего слегка приоткрыла дверь и выглянула наружу. Каким-то образом Кейт и Блок до сих пор удавалось избежать общения с журналистами и всякими писаками, которые вились вокруг подобных судебных дел, словно птицы-падальщики, жаждущие полакомиться свежим трупом.
4: «Это Драйер», — объявила Блок.
1: Кейт встала и последовала за ней в коридор.
4: «О, Господи, что случилось? Что-то плохое?»
1: — воскликнула ей в спину Александра. Всякого притворного спокойствия как не бывало. Плечи у нее напряглись, а руки поднялись, как будто она собиралась отразить удар.
4: «Я уверена, что все в порядке. Подождите здесь, я скоро вернусь», — успокоила ее Кейт.
1: Драйер стоял в коридоре в компании трех своих помощников. Подтянутых моложавых мужчин, по меньшей мере лет на 5 помладше его. «Маленькие драйеры в роли придворной свиты», — подумала Кейт. В руках он держал документ в ламинированном переплете с заголовком «Дополнение к обвинительному акту».
4: «А это еще что?» — поинтересовалась Кейт. «Только не говорите мне, что я должна была получить это еще пару месяцев назад, иначе я подам уведомление судье». «Вы даете мне отличные очки для апелляции еще до начала процесса». «Мы можем поговорить наедине?» — спросил Драйер.
1: Кейт глянула на молодых людей у него за спиной и сказала: «Блок останется».
4: «Как пожелаете», — ответил Драйер.
1: Он шагнул вперед, и его свита рассеялась. Документ он протянул ей так, словно тот был ядовитым. Не так давно на нее подали в суд, и она опасалась принимать любые бумаги, предварительно не выяснив, что в них содержится.
4: «В чем там суть?» — спросила Кейт.
5: «Мы получили запрос от Флина на токсикологическое исследование тела Фрэнка Авелина. Были проведены анализы крови и внутренних органов. Вот результаты. Я не обязан делиться этим с вами, но считаю, что вы с Флином должны, по крайней мере, бороться по-честному».
1: Кейт взяла документ и пролистала его до конца. «Что такое галоперидол?» — спросила она. Следы этого вещества были обнаружены в печени, мозге и крови Фрэнка Авелина.
4: «Могли бы и сами догадаться.
1: Сейчас мы переворачиваем все там вверх дном в поисках любых следов этого препарата. Вообще-то вам стоит задуматься о том, как Флинн узнал, что нужно провести подобную экспертизу, когда мы сами до этого не додумались, и почему галоперидол вообще присутствовал в организме Авелина.
5: Смею предположить, что ответы могут оказаться не слишком-то выгодными для вашей клиентки, мисс Брукс».
1: Когда Драйер ушел, Кейт передала отчет Блок. Та пролистала страницы, прочла заключение и менее чем через минуту вернула документ Кейт, которая уже открыла Google на своем телефоне и пыталась найти какую-нибудь научную статью про галоперидол, что-нибудь более надежное, чем Википедия. «Можешь не искать», — сказала ей Блок. «Это успокоительное средство. Одна моя давняя подруга когда-то работала в доме престарелых в Бэй-Сити. Говорила, что в основном ее работа заключалась в уборке дерьма. В Бэй-Сити любили, чтобы пациенты были послушными. Чему способствовал жидкий галоперидол, добавленный в овсянку.
4: Это же довольно сильное антипсихотическое средство. Господи, они дают его старикам?»
1: «По крайней мере, в Бэй-Сити давали», — подтвердил Блок.
4: «А теперь нет?»
1: «Похоже, что нет, после того, как я узнала об этом и навестила заведующую медчастью. Похоже, в тот же вечер большую часть их запасов галоперидола кто-то случайно вылил в канализацию. А эта заведующая неудачно споткнулась о складку ковра и сломала себе обе руки». Кейт в очередной раз порадовалась, что Блок считает ее своей подругой. Она никогда не захотела бы видеть ее в качестве врага.
4: «Почему Фрэнк Авелина принимал его?» —
1: «В его медицинской карте ничего про это не упоминается?» — спросила Кейт. Что-то в этом отчете заставило ее задуматься, как будто она стояла на пороге чего-то ключевого для всего этого дела. Блок добралась туда раньше ее. «Может, Фрэнк и не знал, что принимает его?» — предположила Блок.
3: Как только Кейт вернулась в кабинет, Александра резко вздернула голову от стола.
1: «Чего он хотел?» — спросила она.
3: Кейт взмахнула документом и театрально уронила его на стол.
1: «Это токсикологический отчет. В нем говорится, что в организме вашего отца, когда его убили, наличествовало большое количество успокаивающего средства — галоперидола. Вы когда-нибудь слышали о нем?»
3: Плечи Александры расслабились, выражение лица изменилось. Если до возвращения Кейт она была напряженной и обеспокоенной, то теперь выглядела совсем по-другому. Губы у нее сжались в некоем подобии решимости, в глазах блеснул огонь, и она сказала:
1: «Да, я слышала про галоперидол. Я знала о нем много лет. Моя сестра частенько принимала его, когда была маленькой».
6: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи –

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Зоя Шишкова. Сегодня вы снова услышите Елену Шарыпову из Хабаровска, и она продолжит свой рассказ о летнем отдыхе в Китае. Здравствуйте, Лена!
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели!
0: Вы уже рассказали слушателям о своей первой поездке в Китай, а сейчас вы расскажете о вашей второй поездке, так?
1: Да, ну, можно рассказывать сразу о двух поездках в один и тот же город. Мы ездили два раза подряд. Город называется Бэйдэйхэ. Мы ездили в прошлом году туда и в позапрошлом. Почему два раза мы ездили в одно и то же место? Потому что место нам очень понравилось. И там оказалось довольно-таки много интересных мест, куда можно было сходить.
0: То есть первый раз вы все не обошли?
1: Мы не обошли, все не успели. Потому что добирались мы уже поездом туда два дня. Туда дорога занимала и два дня обратно. То есть на пребывание именно на месте оставалось 10 суток.
0: Как вы решили поехать именно в это место? Почему, вернее?
1: Ну, еще когда мы отдыхали в Удалянче, мы уже слышали про это место, и даже до того уже слышали про это место. Это Желтое море, там и экскурсии одновременно, и отдых на море. Поэтому мы туда и поехали.
0: Первый раз вы поехали в позапрошлом, то есть в 2008 году.
1: Да, в 2008 году ехали, как я уже сказала, поездом, вернее, двумя поездами. И между поездами у нас была остановка в Харбине. То есть ночью мы ехали, а днем мы были в Харбине. В Харбине экскурсии у нас были. Мы побывали на жемчужной фабрике, где выращивают ракушек, в которых выращивается жемчуг. Побывали на шелковой фабрике, где выращивают тутовых шелкопрядов. То есть с самого начала они их там разводят, потом ткут шелк и уже из шелка шьют вещи. Можно было там посмотреть весь этот процесс. Я щупала, мне давали в руки прям вот этот вот кокон тутового шелкопряда. Но он был уже такой растянутый, уже подвергшийся обработке на фабрике. Там станок стоял, показывали нам с натянутыми нитками шелковыми. Я тоже его пощупала, посмотрела. Ну, а потом уже и вещи можно было посмотреть и купить. Вещи были, конечно, хорошего качества, потому что это натуральный был шелк.
0: Купили что-нибудь или дорого?
1: Нет, вот там на фабрике мы ничего не купили. Мы потом купили в других местах, потому что там на фабрике было, да, достаточно дорого. Ну и времени особо не было. А вот жемчуг нам, когда показывали прям ракушку, ее раскрывали при нас, и там вот маленькие такие жемчужинки были. И потом тоже показывали изделия из жемчуга, которые они там делают. Причем цвет жемчуга они могут сами заранее планировать, и при помощи всяких химических средств, добавляемых в воду, где ракушки эти находятся, получают нужный.
0: Харбин – это был первый крупный город, я правильно вас поняла, в Китае, который вы увидели там?
1: Харбин был вообще самый крупный город из тех, которые мы видели. Там 6 миллионов населения в Харбине. Это центр провинции Хэйлунцзян. А все остальные города, которые мы посещали, по населению меньше.
0: Этот город резко отличается от Хайхэ?
1: Да, но мы в Харбине были только в центре. Он отличается тем, что там уже стоят очень высокие здания, такие этажи 25-30.
0: В Хайхэ таких не было?
1: Нет, нет, в Хайхэ таких не было. И центр Харбини, он такой уже цивильный.
0: Ну, хорошо. Поехали из Харбина дальше, да?
1: Да, поехали дальше. Ну, вот что по пути увидели мы такого интересного? В некоторых ресторанах китайских имеются такие крутящиеся столы. То есть садится человек 8-10 за один стол, и краешек у этого стола стоит на месте. Вы на этот краешек ставите свою тарелку. А середка у этого стола, она крутится. Разные варианты могут быть такого стола. Я не знаю, что там внутри сделано, там под столом не посмотришь, там все закрыто. Иногда крутится прямо вот середка самого стола, а иногда просто на круглый стол ставится такая как бы вот круглая стеклянная подставочка, она почти весь стол занимает, середину стола, но вот краешек остается свободный для тарелки. А на эту крутящуюся подставочку стеклянную ставятся все блюда общие. И вот эту середку крутят люди. И кому что надо, к тому нужное блюдо и подъезжает. Вот это было забавно для нас поначалу. Потом мы, конечно, к этому привыкли, и все это стало восприниматься как само собой разумеющееся. И еще интересное было по пути, что мы видели, это их железная дорога, поезда, вокзалы. У них очень много поездов, просто вот один за одним идут. У них повышенная система безопасности на вокзалах.
2: То есть?
1: У них просвечивается багаж при входе на вокзал. Вот такой же сканер, как в аэропорту. На вокзал пропускают только тех, кто едет. То есть предъявляешь билет и по билету проходишь в здание вокзала.
2: Сопровождающих не пускают?
1: Не пускают, нет. И еще что любопытно, у них билеты продаются в день отъезда. То есть вот заранее, как мы покупаем, скажем, за 45 суток, у них билеты не покупаются. Посадка на поезд осуществляется очень быстро. То есть вот объявили посадку на поезд, и надо бежать. Все это буквально там, я не знаю, минут за 10, за 15. Вот даже нас провожал, когда руководитель китайской турфирмы, видимо, там разрешается им проходить, он быстренько прям заскочил, пробежался мимо купе, сказал до свидания» и выскочил моментально.
2: А вот если кто-то прибывает на вокзал, его надо встретить людям? Их тоже не пропускают?
1: Нет.
2: А как же люди с вещами? Носильщиков просто все берут?
1: Это, видимо, уже, как говорится, твои проблемы. То есть вышел из поезда, ты должен предъявить свой билет. Когда выходишь, как заходил, предъявлял билет, так и выходишь. Предъявляешь свой билет, вот тебя выпустили. Там такой специальный коридорчик, по одному все проходят. Вот ты вышел на улицу уже, все, там уже и встречающие. Ну вот так же, как у нас к самолету. Не пускают встречающих, вот так же у них и на поездах точно такая же система. Купе у них достаточно комфортабельные. В купе 4 полки, а вот в плацкарте у них 6 полок. У них в плацкарте нет боковых полок, но зато в самом купе у них 6. То есть по 3 с каждой стороны. Купе от плацкарта единственное, чем еще отличается, это только вот отсутствием двери. То есть количество полок и дверь. А все остальное, весь сервис тот же самый. Это, как правило, ковровое покрытие на полу. Это скатерть на столе, цветочки в вазе, термос с горячей водой. У них нет титана в коридоре, как у нас титан. У них можно набирать горячую воду, но в купе, там у проводника отдельно. Под столом у них стоит маленький бачок под мусор, такой совсем малюсенький. Полки у них подлиннее, чем у нас, поэтому у кого большой рост, довольно-таки удобно размещаться. Плечики у них для каждого пассажира имеются. И даже тапочки у них есть. И вот опять вот это их недостаток, антисанитария. Это у них стелится один комплект белья в начале пути и едет до самого конца. Независимо от количества пассажиров, которые сменятся на этом месте, комплект белья будет один. То есть каждому постель не меняют. Нас заранее предупредили, когда мы первый раз ехали, что такая вот в Китае ситуация. Мы просто брали с собой постельное белье и все. Но постель у них застилает проводник. То есть ты заходишь в купе, там уже все застелено. Радио в купе так же, как и у нас, освещение, розетка имеется электрическая.
2: Прямо в купе?
1: Да, прямо в купе. Но нас тоже предупредили. Наш руководитель сказал, что вы лучше туда не включайте наши приборы, потому что может перегореть. В вагонах дополнительная умывальная комната к двум туалетам. В этой умывальной комнате находятся 3 умывальника. И туалеты у них практически свободные, очередей почти нет. Вот в этом плане они, конечно, хорошо сделали. Поезд стоит на станции очень мало по времени и не разрешают выходить на улицу пассажирам. Ну, это в целях, наверное, вот, чтобы не остался. Возле каждого вагона на станции стоит полицейский. Поезд прибывает. На перроне стоят такие столбики. Каждый вагон останавливается возле столбика. Возле этого столбика стоит полицейский. Проводник впускает, выпускает вагон, а полицейский смотрит за порядком, и машинисту, там такой звоночек на столбе на этом, он звонит, дает отправление. Интересно было увидеть, это мой сын видел. Я туда не ходила, поэтому не знаю. А вот сын пришел и рассказывал. Пошли они со своим приятелем посмотреть этот поезд и дошли до общего вагона. И говорит, надо же, какой интересный у них общий вагон. Он у них, во-первых, двухэтажный. И сидят на сиденьях люди, и этот вагон, он закрывается. То есть их не выпускают в другие вагоны, чтобы они не выходили. ну, как каторжников, я говорю, прям везут. Они туда попали, как раз там проверяли билеты. Ну, их очень быстренько оттуда попросили и вагон закрыли.
3: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Приехали мы туда рано утром. Нас первым делом повели позавтракать в ресторан. А потом день был не очень жаркий, и у них там есть экскурсия на термальные источники. И вот нас повезли на эти термальные источники.
2: Прямо сразу, первый же день.
1: Прямо сразу. Мы были со своим багажом, потому что дело в том, что заселение в гостиницу было в 2 часа дня, а мы приехали утром. И у нас было еще время. Обычно идет какая-нибудь экскурсия обзорная, но так как день был прохладненький, ну не то что прохладненький, но просто солнце не светило, нам предложили сразу на термальные источники поехать, и мы согласились и поехали. Первый раз мы попали на водные их источники. Потом-то мы уже ездили и на другие, но вот это было первый раз. Все у них вот такие места размещаются где-то за городом. Это обязательно экологически чистый район, далеко за городом. Там озеро. В этом озере рыбки плавают, утки плавают, они их разводят. А растительность, они за ней ухаживают, очень красивая. И тут же рядышком они выстроили здание и сделали бассейны. Вот заходишь в это здание, идешь в раздевалку, раздеваешься, потом идешь в душ и выходишь уже в зал. И там уже бассейны, там парилки, всякие гидромассажные ванны. Из этого здания можно выйти на улицу, там тоже бассейны. Столики, стулья стоят, можно посидеть, отдохнуть, можно пойти шашлык купить, поесть, там еще что-то купить, погулять просто.
2: Потом опять бассейн, да?
1: Потом опять бассейн, да. То есть там и торговля, и можно массаж принять, там все это предлагается. Ну, конечно, как на любых туристических объектах, там это все подороже. Но при наличии денег и при желании, пожалуйста, все, что желаешь. Теплые были бассейны, так как это термальные источники. Но это все они делают искусственно. Там был очень большой один бассейн, ну он просто огромный такой. Там прям над ним мостик проходил. Плывешь, раз под мостиком оказываешься, потом плывешь дальше. Там прям в бассейне такой аквариум стеклянный большой стоит. Можно было встать возле него, рыбок посмотреть. Дают тебе сланцы, выдают полотенце, если, ну, купальник свой надо иметь. Мы до обеда там пробыли. И потом нас повезли уже в гостиницу устраиваться. Привезли нас в гостиницу, расселили. В номере и телевизор, и холодильник. Ну, там душ с ванной, фен, телефон, хорошая мебель. В путевку еще входил завтрак. Завтрак – это шведский стол у нас был. Обед и ужин мы кушали уже самостоятельно. Но шведский стол был довольно-таки неплохой. По сравнению с предыдущей поездкой, когда мы ездили в Удалянче, был значительно лучше. Он был уже почти адаптирован под нас, под русских. Потому что в этой гостинице основная масса отдыхающих – это были русские граждане. Вообще вот этот город Бадайхэ – это туристический район. Вообще у китайцев очень интересно устроены города. У них город состоит из нескольких городов. Например, Бадайхэ – это туристическая зона отдыха, то есть гостиницы по всему городу. Местного населения там очень мало, только обслуживающий персонал там живет, то есть ну кто работает. Как бы административный центр – это у них был Цинхуандао, это соседний город. Там банки, администрация, самые крупные богатые магазины – это вот все-все там. Нандайхэ – это был еще третий городок. Это учебная такая зона, там у них университеты находились. И был еще городок Шанхайгуань, там аэропорт находился. То есть у нас бы это были 4 города. Кавминводы, вот у нас, допустим, Кисловодск, Синтуки, Пятигорск, Минводы, Железноводск. Вот так у них рядышком находятся, допустим, 4-5 городов. Но это у них считается один город. Объединяются они.
3: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
0: Напоминаю, что о Китае рассказывает Елена Шарыпова из Хабаровска.
2: Устроились, отдохнули, побывали на экскурсии. А дальше?
1: Дальше пошли, конечно, смотреть город. Город очень понравился. Там все сделано для отдыха, абсолютно все. Растительность высаживается туда специально в начале сезона. Зимой там холода по 30 градусов, и они выращивают деревья в специальных питомниках. А когда приходит весна, они их выкапывают прямо с корнем, привозят в город и высаживают. И они у них стоят подпертые такими вот подпорочками, чтобы они не упали. Корневая система, потому что слабая, но деревья такие вот южные, интересные такие деревья. Очень много цветов, везде газоны, клумбы. Вообще в китайских городах этого нигде нету. Там ни одного зеленого деревца не найдешь. А здесь прям сплошное. Причем они все эти деревья и просто над тротуаром они протягивают свои светящиеся вот эти гирлянды, все увивают, обвивают, и все очень по вечерам красиво светится. Интересно было, как китайцы относятся к туристам. Вот идешь ты по тротуару, а там подряд идут рестораны, кафе, магазинчики, какие-то там ларёчки. И тебя везде зазывают. Допустим, ты идешь, стоит женщина или мужчина и говорит: «Заходите, пожалуйста, в наш ресторан». Ну, они, конечно, это говорят не так чисто по-русски, как я. Ну, понятно. Если тебе не надо в ресторан, ты можешь с ними постоять, поговорить. Они тебе все расскажут, что ты хочешь. И цены можно спросить. У нас, например, недалеко от нашей гостиницы был ресторан под названием «Марина». И там хозяйка была наполовину русская, наполовину китаянка. Марина ее звали. У нее мать была из России, приехала когда-то очень давно. И она очень хорошо говорила по-русски. И вот мы шли первый день, она нас встретила прямо на тротуаре и говорит: «Здравствуйте, заходите в мой ресторан». Мы слышим, что речь такая очень приличная. Мы остановились с ней, поразговаривали. Она нам вот рассказала, что мать приехала из России давно. Вообще интересно вот так встречать выходцев из своей страны, когда так хорошо говорят. И вообще вот кто работает с русскими туристами, они стараются учить русский язык. То есть там с языком было несколько проще, чем в других городах. Потому что там туристы – это либо китайцы, либо русские.
2: Ну а теперь, может быть, об экскурсиях?
1: На Китайскую стену мы съездили. Сначала перед стеной мы посетили два парка. Это был парк птиц и парк белок. Парк белок нам не очень понравился, потому что они там сидели в клетке.
2: Типа нашего зоопарка, что ли?
1: Да, да, вот что-то такое, типа нашего зоопарка. Он был очень маленький, а вот парк птиц у них был такой хорошенький. Также небольшая территория, огорожена, сделано все тоже очень красиво. То есть там ручеек бежит, допустим, мостик через него, дорожки, растительность. И прям тут вот эти птицы ходят.
2: Ходят?
1: 200... Да, они прям там всякие такие, знаете, экзотические, большие, там всякие разные. У них 200 видов птиц было в этом парке и 5000 особей. Да, они прям там ходили, некоторые птицы. Можно было, ну, взять, пощупать, конечно, не удалось, по-моему, никому. А фотографироваться фотографировались.
2: Привыкшие к этому, да?
1: Да, фотографировать их можно было. Они привыкли, а вот потрогать нет, не получилось. Не давались они трогать.
2: Мало желающих все-таки потрогать, все их видят.
1: Нет,
2: поэтому
1: почему?
2: Они там, к этому не привыкли,
1: там,
2: наверное.
1: Там много желающих, там к ним руки тянут.
2: Да?
1: Много, да. Но
2: а кормить их вот... можно было?
1: Вообще кормить разрешается у них в зоопарках, везде кругом, но для этого покупаешь то, что продается там. Ты подходишь, покупаешь, ну там, допустим, для слона яблоки.
2: Слоны в зоопарке вы их видели или где?
1: Слона мы видели в сафари-парке. У них не зоопарки, как у нас, а у них сафари-парки. Это несколько иное. После вот этих двух парков мы пошли на канатную дорогу. Чтобы попасть на стену, надо было по канатной дороге сначала подняться высоко-высоко, значительно выше самой стены, а потом уже спускаться вниз. Там гора была такая высокая. А потом уже с этой горы спускаться вниз и попадаешь на саму стену. Вообще на фуникулёре, вот на таком я ехала первый раз. Такие кабиночки небольшие. Кабинка рассчитана на двух человек. Движутся они довольно-таки быстро. Служащие там стоят с двух сторон. Пока она едет, они открывают двери. Ты должен туда успеть нырнуть, в эту кабинку. Один с одной стороны, другой с другой стороны этой кабинки. Служащие за тобой эту дверь захлопывают, задвигают, вернее, она не захлопывается, она в бок так отодвигается. Если ты не успеваешь туда нырнуть, то служащие тебя сами туда просто запихивают, там мужчины у них работают. Вот. И все. И минут 25 где-то мы ехали. Там у них озеро, такое водохранилище большое. Вот над этим озером мы ехали. И все вверх, вверх. Ну, конечно, кто видит, говорили, что пейзаж там просто потрясающий, что там очень красиво. Там стена сама китайская. Встроенные были статуи Будды в эту стену. Не понять, как они там встроены на огромной высоте. Вот были каким-то образом встроены. 25 минут мы ехали, когда все приехали, вышли, мы стали спускаться вниз. Спуск вниз достаточно большой, мы спускались часа полтора. Вообще вниз был еще один фуникулер, и группа разделилась на две. Кто не захотел идти пешком, поехали на этом фуникулере вниз, но они уже не походили по самой стене, они на самой стене, получается, не побывали. Но мы решили, что раз в жизни хотя бы надо по стене-то пройти. И нас 8 человек было, мы пошли пешком. Но нас предупредили, что путь довольно-таки долгий, что идти сложновато.
2: А как вот, там вы спускались?
1: Либо дорога идет вниз, либо ступеньки, но очень плохого качества, сломанные. То есть такое ощущение, что у них такой же возраст, как у самой стены, у этих ступенек, и что их никто никогда не реставрировал. Вот спускались мы, спускались с нашим руководителем. У нас было два руководителя. Один поехал на фуникулёре с группой, а мы с другим руководителем пошли вниз. Шли по стене, значит, ну стена, вот что она из себя представляет. Как бы идешь по дороге, да? А с двух сторон она огорожена. То есть ты как бы идешь по коридору такому. И вот это ограждение, оно примерно в человеческий рост. Можно было подойти и пощупать вот эту стену сбоку. И на некотором расстоянии друг от друга там бойницы, ну, где-то начиная от пояса примерно вот, и кверху. Такое окошко большое.
2: А вам все рассказывали?
1: В прошлом году у нас экскурсовод от китайской турфирмы был наш русский студент. Он учился тогда в Китае и во время летних каникул подрабатывал. Понятное дело, он по-русски говорил очень хорошо и рассказывал нам все. И мы с ним общались просто. Ну, вообще здорово было. Были на этой стене выстроенные башни высокие. Это для дозоров их надо было туда подниматься. Мы поднимались, там такие крутые ступеньки были высокие. Заходишь туда, там комната такая небольшая. Ну, квадратов, может быть, там 10-12, вот такая комната. Она выше значительно самой стены. Наблюдающие, они туда заходили и наблюдали за округой. То есть, чтобы еще выше, чем стена быть. Ну, конечно, по пути тоже все мне давали пощупать. Вообще, все, что касается пощупать, там это все без проблем. Никто на тебя так удивленно не смотрит. Все это там у них в норме. А когда спустились к подножию, там был камень, такой большой-большой камень. И в каком-то году еще при жизни Мао Цзэдуна, вот он приезжал и на этом камне написал примерно так. Кто поднялся на китайскую стену, тот молодец. Вот что-то в таком роде было написано, да. Но нам сказали, раз вы поднялись на китайскую стену, значит, молодцы. Ну и потом на автобусе нас привезли в гостиницу. Вот такая экскурсия была.
2: Что еще было примечательного?
1: Мы посетили сафари-парк. Значит, что такое сафари-парк? Это зоопарк, но на китайский лад. Это очень большая территория. И принцип там такой. Большие участки этой территории огорожены забором, высоким забором. И в этих участках животные проживают как в естественной среде. То есть там и растительность, и все-все присутствует. И они там живут просто как в лесу, например.
2: Типа наших заповедников, да?
1: Да. И по этой территории проложена дорога автомобильная и железная дорога. То есть, например, поезд из нескольких вагончиков. Люди садятся в эти вагончики. Стены у вагонов – это решетки, двойные такие толстые решетки. Открываются ворота, раздвигаются, поезд заезжает, и за поездом сразу ворота закрываются. Все, поезд оказался вот на этой закрытой, огороженной территории. И поезд едет. Либо поезд, либо машина, либо автобус. И уже тут по ходу то, что удастся увидеть, какого зверя, то ты, значит, и увидишь.
2: То есть там пешком уже по этому заповеднику не
1: походишь? Нет, пешком там не идешь.
2: Люди потом в клетке, поезд... звери на свободе.
1: Да, здесь наоборот, люди в клетке, звери на свободе. Поезд выезжает потом из этой зоны, выезжает на такую станцию. Вот таких зон закрытых, их там штук, 5-6, наверное, где-то вот так. А между ними станция. То есть ты сел в поезд, проехал одну зону, на станции вышел. На станции тоже какие-то животные, но они уже не хищники. То есть там обезьяны, слоны, жирафы, такие вот обычные наши знакомые животные. На этой станции ты погулял, походил, посмотрел, твой поезд уехал. Все. Ты здесь гуляешь до прихода следующего поезда. Там где-то минут через 30-40 прибывает следующий поезд. Те люди вышли, ты зашел, едешь. Значит, ты заезжаешь уже в следующую зону, вот эту, где хищники. Там уже смотришь на других хищников. Опять выезжаешь на станцию. И вот таким образом, вот где-то, 5-6, наверное, раз. У них даже петухи, козы и вот такие обычные наши домашние животные тоже присутствуют, как правило, в таких местах. А последний переход уже, мы ехали не на поезде, а шли пешком. Там у них были птицы. И птицы у них были всякие, начиная от курей, и там кого только не было. Там такие звуки раздавались, которых я даже не знаю. А в самом начале у них на первой станции, до поезда, были змеи. На столе просто лежали змеи всякого разного размера. Кажется, это были питоны, наверное, вообще по окраске похожи. Коричневые с желтыми пятнами. Хотя, кто их знает, может... какие-то и другие. Их все брали в руки, трогали.
2: И вы тоже?
1: Да, и я тоже. Я ее брала, весила себе на шею, фотографировалась с ней.
2: Не страшно было ее брать?
1: Я ее сначала пощупала. Поначалу, конечно, тихонечко, одним пальчиком, потом ладошкой я ее потрогала. А такая она слегка, чуть-чуть такая шершавенькая, на марлю похожа. Ничего, я ее потрогала, думаю, вполне можно взять ее. Повесила я ее на себя, она сначала висела так спокойненько, тихонечко, а потом что-то ей, видимо, не понравилось висеть на мне, она начала извиваться, подымать голову. В общем, я тут, конечно, немножечко так струхнула.
2: А бить не пыталась ваша шея?
1: Нет, не пыталась. Она вот просто свисала, а потом она стала, когда уже подниматься, голову стала поднимать кверху. А тут я, конечно, испугалась несколько.
2: Тут сняли ее уже с шеи, да?
1: Да, я уже сказала, снимайте ее с меня, уже все, хватит с меня этого экстрима. Еще там был парк экстремальных аттракционов, это вот в Нандайхе, где студенческий городок. Очень огромный парк. Один участок – это аттракционы вот экстремальные. Другой участок – там озеро лотосов было. Где-то еще пройдешь, там море было, горки песчаные, травяные. То есть очень огромная территория, где можно было в течение дня так немножечко адреналином запастись. Посетили мы еще в этом городе дворец императора. Собственно, от дворца императора там, по-моему, только одно название. Потому что сам дворец, он какой-то искусственно построенный новый. Это не какое-то там старинное сооружение. Это просто модели, дворца. То есть небольшое здание, в котором просто размещены статуи и на стенах нарисованы изображения. Там картины какие-то. Это их императоры. Мы побыли недолго в этом дворце, походили, посмотрели, потому что, в общем, нам все это незнакомо, непонятно. Экскурсовода тоже рядом с нами не было, который бы хоть что-то рассказал. Мы самостоятельно посещали это место. Основная достопримечательность, из-за которой русские туристы туда едут, – водный комплекс. Выходишь в очень большой зал. В этом зале находится 7 маленьких бассейнов и 3 больших. А 7 маленьких бассейнов, они заполнены водой с какими-то минеральными добавками. Возле каждого бассейна стоит табличка, и там написано, при каких заболеваниях показана вот эта ванна. Бассейн мелкий. Заходишь в него, спускаешься, садишься спиной к бортику, ноги к центру. И вот так все садятся по кругу. Ноги у тебя находятся прямо уже на центре бассейна. А в центре бассейна со дна бьет фонтан. Поступает вода таким образом сюда. Что удивительно, в бассейне вода теплая, а поступающая вода довольно-таки холодная. Ну, в этих бассейнах мы и долго не задержались, а три вот больших бассейна, они были с рыбками. Тоже такой мелкий бассейн, но он очень большой уже, туда может сразу зайти много людей, ложишься на дно. То есть глубина бассейна такая, что ты поднимаешь голову, и голова у тебя над водой. Можешь лечь, сесть, и на тебя нападают стаи мелкой такой рыбешки. Ну, это какая-то порода специальная. Они питаются эпителием человеческим. Такое ощущение, как будто бы тебя колят иголочкой, не очень острой. Поначалу это довольно-таки тяжело переносится, очень щикотно. Просто вот невозможно это терпеть. Потом потихонечку привыкаешь. Минут через 20 уже спокойно лежишь в этой воде. А они тебя обкусывают со всех сторон. Ну, написано, что это очень полезно для нервной системы. И был еще бассейн с морской солью. Ну, это, наверное, уже для любителей острых ощущений. Там, значит, заходишь, полный бассейн насыпан морской соли. Там стоит лопата деревянная. Можешь выкопать себе ямку, лечь в нее, закопаться в эту соль и лежать.
2: Воды там нет, одна соль, да?
1: Одна соль сухая. Ну, я закопалась в такую ямку, мне не понравилось. Она, во-первых, тяжелая, холодная, колючая. И начинает щипать кожу. А там еще, кроме того, что можно закопаться, там еще даже мочалочки лежали, можно пошоркаться. А, еще здесь же я прокатилась на верблюде. Вот, первый раз в жизни я прокатилась на верблюде здесь. Он высокий, где-то с меня ростом был. Такая лесенка железная. Забираешься на эту лесенку, площадка, и с этой площадки уже перебираешься ему на спину. Сидишь между этими двумя горбами, держишься за передний горб, и хозяйка, она его ведет, по кругу просто вот ведет. Но ощущение довольно-таки так неуверенно себя на нем чувствуешь, потому что у него спина какая-то такая тощая, такое ощущение, как будто бы ты на заборе сидишь, как будто вот чуть-чуть, и ты кувыркнешься с него. Но он такой шерстяной, шерсть у него такая интересная. И знаете, ощущение такое, вот он идет, ногами шоркает, вздыхает, как будто бы он хочет сказать: ну чего ты на меня взгромоздилась? Как будто бы старый-старый дедушка тебя тащит.
2: Как вы мне все надоели, да?
1: Да, вот что-то в таком роде. У китайцев очень во многих местах, так, например, парк, или вот как вот этот комплекс, где одновременно и аттракционы, и вот этот оздоровительный комплекс, и дворец императора. Платишь за вход определенную сумму, и уже всем вот этим пользуешься. То есть все входит...
2: Не за каждый аттракцион, да? Да. И верблюд уже входит бесплатно туда же.
1: Нет, верблюд это было за отдельную плату. За отдельную. Да. Мало того, они к этому билету еще прилагали купальник для женщин и трусы, шорты для мужчин. По нашим меркам это, конечно, было очень дешево. Стоило это все 100 юаней. По тогдашнему курсу, ну, где-то около 500 рублей вот билет стоил. А проводить время можно было там сколько угодно. Можно было хоть целый день отдыхать. И еще был очень интересный парк в этом городе. Это парк фонарей. Там что было? Ну, во-первых, был китайский замок. То есть как бы вот модель китайского замка. Он, конечно, по масштабам меньше, чем настоящий замок, но это самое настоящее было трех- или четырехэтажное, я уже не помню, здание. Поднимаешься по лесенкам, там комнаты, ходишь, смотришь, зеркала везде, пушки как бы вот стоят настоящие, смотрят в парк. Причем в эти пушки встроены видеокамеры, которые следят за отдыхающими гражданами. Вообще видеокамеры у них там много где стоят. А под этим замком был сделан, ну, как бы Змей Горыныч такой. Такой проход. Ты туда заходишь, попадаешь в рот. То есть там зубы вот так, их можно было тоже пощупать. Рот его. И ты идешь, и оно все сужается. То есть как бы ты идешь внутри Змея Горыныча. И когда ты доходишь до определенного места, вдруг этот Змей Горыныч начинает рычать. Он издает такой низкий, глухой такой... рык. Ну, конечно, детишки там визжали в восторге от всего этого. Ну, и когда приходишь в хвост, там уже такой узенький-узенький проход, там уже по одному просто вот протискивается.
2: Впечатляюще.
4: Да. Как бы внутри Змея Горыныча ты ходишь. И там темно становится.
2: Ну вот это парк фонарей. А при чем тут фонари?
4: Его посещают вечером, когда темно на улице. Они там зажигают фонарики, и становится очень красиво. И там на улице много всякой всячины. То есть, например, вот идешь, площадка. Посередине стоит домик. Домик маленький, просто вот буквально, может, по колено. Наступаешь на эту площадку, она сверху покрыта, ну, какой-то вот на ощупь, как бы такая толстая резина. И вдруг этот пол под тобой начинает шевелиться. Он, оказывается, сделан из каких-то отдельных фрагментов, и когда ты наступаешь, они как бы качаются во все стороны. Такое ощущение, что вот сейчас ты можешь упасть. А из этого домика начинает литься музыка, и когда ты ходишь, эта музыка играет. Когда уходишь вот с этой площадки, музыка прекращается. Потом идешь дальше, и вдруг на тебя обрушивается струя воды. А это, оказывается, стоит статуя писающего мальчика.
2: Боже мой!
4: И вот он тебя обливает.
2: Я

0: громкий, что даже ему не слышно, что ты говоришь человеку, который рядом с тобой стоит. И эта скамейка, она прям аж стучит, когда вот она останавливается, там прям такой же грохот стоит, вот этот железный, металлическая.
1: Много, наверное, на ней не просидишь, да?
0: А она какое-то время вибрирует. Секунд 30, может, минуту. Можно было покататься в китайском паланкине. Это такая площадка гладкая, ровная площадка. Садишься, такой закрытый паланкин, ну, такое сиденье. Над тобой, ну, шатер как бы такой. Вот внутрь садишься, это как раньше знать китайское, да, как носилки. И два китайца его поднимают спереди и сзади, там такие ручки специальные, и несут тебя по этой площадке. В это время играют музыканты такую китайскую музыку. Один, значит, на барабане стучит, другой в рожок свистит. А китайцы, они тебя несут не просто ровненько, они тебя всяко подбрасывают, нагибают влево-вправо, почти на 90 градусов. Ты должен сидеть и держаться. Ну, в общем, устраивают тебе как бы немножечко так, небольшой экстрим. Ну и какое-то время вот они тебя носят, то есть ты чувствуешь себя представителем китайской знати прошлых веков. Я это тоже попробовала, я тоже это не упустила.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Там Желтое море. На море часто бывали? Что-нибудь можете об этом сказать? Об этом море?
0: Старались быть каждый день, старались, но получалось это с большим трудом, потому что много времени уходило на все эти экскурсии, приезжали уже довольно-таки поздно, а темнеет там очень рано. Я же говорила, что там на 3 часа у них солнцем получается разница, поэтому всем у них уже было темно, как у нас в 10, но все равно мы старались.
1: Вода там теплая?
0: Вода примерно такая, как на Черном море, градусов 26-27. По цвету оно действительно желтое, это море. Просто есть где почище, где погрязнее.
1: А почему желтые, не знаете?
0: А это вот состав дна, так скажем. Вот оно дает желтый цвет.
1: Там песок на дне.
0: Песок и что там еще вот включено, кроме песка, вот оно дает желтый цвет. И особенно оно грязное становится после дождя. Много водорослей. Служба спасения у них на море хорошо устроена. Они постоянно наблюдают за пляжем. Я вот что-то даже не слышала про тонущих, про утопающих.
1: Ну и слава богу.
0: Много у них там, кстати, велосипедистов. В городах, даже в больших городах.
1: Как они умудряются между машинами-то проскакивать?
0: У них велосипед – это как пешеход. Велосипедисты ездят по тротуарам.
1: Пешеходам они очень мешают?
0: Да вы знаете, вот нам как-то и не мешали даже. В городах у них по тротуару проходит дорожка для слепых.
1: Да, вот как. Во всех крупных городах, да?
0: Да, вот где мы были, во всех городах. Ну, в Удаляньче только что не было, но там и тротуара-то не было. Угу. А вот во всех городах, где мы бывали, у них по середине тротуара, как правило, идет специальная дорожка. Ну, она где-то примерно сантиметров 30-35 шириной. Она выложена другой плиткой. Эта плитка шершавая. Она более выпуклая, то есть она выше, чем та, которая сбоку. И она очень хорошо прощупывается ногами, подошвой. То есть независимо, какая там подошва, тонкая, толстая, она очень хорошо ощущается. И эта дорожка желтого цвета, ярко-желтая. И где у них через дорогу зебра, эта дорожка желтая, она сворачивает прямо на середину зебры. И на этой дорожке желтой никогда ничего не стоит. Никаких колодцев, никаких столбов, деревьев, никаких мусорных бачков, там ничего нет. Слепой человек может спокойно по ней идти. Ну, велосипедисты по ней тоже не будут ехать, потому что она для них неудобная.
1: На улице переходить там сложно?
0: На мой взгляд, показалось сложно. Почему? Потому что, во-первых, там очень, на наш взгляд, плохо соблюдаются правила дорожного движения. Наверное, у китайцев, ну, какое-то свое восприятие. И я так думаю, что вот для слепых там единственный выход, и вообще при их культуре это единственный выход, если вдруг появляется слепой человек на зебре, это значит, все машины должны остановиться. У меня была такая шальная мысль проэкспериментировать, но мои сказали, да ты что, с ума сошла, что ли, эксперименты тут ставить?
1: Да уж, не стоило. А звуковые

0: Светофоры.
1: Мы не встречали, нет, не встречали нигде ни одного. У них светофор горит сначала для людей, и, скажем, если это перекресток, то машины стоят со всех сторон, идут люди. Потом люди стоят, машины едут по одной дороге, потом по другой дороге, люди все стоят. Когда люди идут, они могут идти по дороге как угодно, то есть можно идти прямо, наискосок, в общем, машины стоят, переходи как хочешь. Но дело в том, что в Китае машины могут ехать тоже как угодно. То есть он может проехать на любой свет, он может завернуть куда угодно, как угодно, он может поехать по полосе встречного движения. Если он видит, что ему никто не мешает и что он проедет, он просто едет и все.
0: И что, нарушители не штрафуют?
1: Я не знаю, нарушение это у них или нет, потому что никогда ни разу мы не видели вообще, не слышали, не видели, чтобы полицейский у них кого-то останавливал и штрафовал. Хотя их там достаточно много. Особенно вот когда мы были первый раз в Бадайхэ, как раз Олимпиада в Китае проходила. И вот там, где мы отдыхали, проводился футбол. Матчи вот эти олимпийские проходили. И там полицейских было очень много. Они буквально вот через 100 метров каждый полицейский, он не стоял, а сидел. У них полицейские сидят на стульчике под зонтиком. И ни разу нам не довелось слышать, видеть, чтобы они свистели в свисток, кого-то останавливали, кого-то штрафовали и так далее. У них это, видимо, вот как антисанитария, периодически встречающаяся, ну что-то такое национальное. Так вот, видимо, и правила дорожного движения.
0: Тоже национальное.
1: Тоже, видимо, национальное, да. Как хочу, так и еду. Вот и все. Но при этом вот мы спрашивали всегда у наших экскурсоводов, ну у вас же, наверное, здесь очень много дорожных происшествий всяких. Они говорят, нет, немного. У нас, если и встречаются ДТП, то они без человеческих жертв. Очень редко бывают происшествия с человеческими жертвами. Мы даже один раз сами попали в ДТП, наш автобус. Это было в Хайхэ, когда мы только перешли границу, ехали на автобусе. И наш водитель чуть-чуть столкнулся с легковой машиной. Ну, они буквально только вот чуть-чуть поцарапали краску, и все. Мы даже и не почувствовали, что кто-то с кем-то столкнулся. Но мы часа полтора простояли, пока они выясняли свои отношения. В общем, наш водитель тому заплатил 300 юаней, и на этом они разошлись и поехали дальше.
0: Без полицейского все это происходило?
1: Нет, полицейские были. Полицейские приходят на место происшествия, если за 20 минут водители не успевают разобраться. Что интересно еще для людей с нарушением зрения мне довелось встретить? В Харбине в гостинице довелось встретить лифт, который на каждом этаже пикал. Значит, вот он проезжает этаж, пик, проезжает этаж, пик. Довольно-таки удобно.
0: Можно посчитать эти пики.
1: Да, да, да, да. А вот в этой гостинице, где мы в этом году жили, на кнопках были цифры выдавлены. То есть они были обычные плоскопечатные, не брайльские, а были выдавлены, то есть можно было пощупать. А встречался лифт с брайльскими цифрами.
0: Да, тоже то есть, было.
1: Да, в Харбине мы видели. Довелось видеть, как у них энергосбережение устроено в гостиницах. Во-первых, у них во всех гостиницах открываешь дверь карточкой. Подходишь, прикладываешь к замку, и дверь открывается. И вот эта карточка, когда ты входишь в номер, вставляется в специальную такую, ну, коробочку, что ли. Вот она типа как выключатель на стене, а там щель между стеной и вот этим выключателем. И ты вставляешь, и только тогда у тебя в номере включается электричество. Когда ты уходишь, ты эту карточку вытаскиваешь, так как это у тебя ключ от двери, и у тебя свет во всем номере гаснет. Но так как перестает работать все, особенно холодильник, а это наших русских граждан, конечно же, не устраивало. Наши русские граждане, люди всегда изобретательные. Они просто вместо карточки сворачивали кусочек бумажки и вставляли в эту коробочку. И свет оставался.
0: И холодильник работал.
1: Холодильник работал, да. Поначалу горничные пытались возмущаться, пытались эти бумажки выбрасывать, но потом они поняли, что с нами это бесполезно. И, собственно говоря, все, они уже ничего не вытаскивали, у нас все так и работало. А на лестнице была глухая лестница, такая темная. Там освещение было сделано так. Вот ты идешь по этой темной лестнице, и когда ты наступаешь на площадку, на площадке зажигается лампа. Когда ты идешь дальше, то эта лампа сзади у тебя гаснет. А следующая лампа на следующей площадке зажигается. Вот такая интересная была система освещения у них здесь.
0: Ну что ж, В следующий раз вы нам расскажете о том, где вы были еще. А сейчас мы пока простимся. До свидания.
1: До свидания.
2: Вы слушали программу «Запечатленная». Нашей гостьей была Елена Шарыпова из Хабаровска. Она рассказывала о летнем отдыхе в Китае. И нас с вами ждет еще одна встреча с ней. У микрофона была Зоя Шишкова. Всего вам доброго. До новой встречи.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи. Спецхран. Из аудиоархива «Радио «Рансис».
1: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи –

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Зоя Шишкова. Сегодня опять Елена Шарыпова из Хабаровска делится своими воспоминаниями о летнем отдыхе в Китае.
1: Ну что, Лена, продолжим ваш рассказ о Китае, и вы сейчас расскажете нам о вашей последней поездке, так?
2: Да, я расскажу о последней поездке, которая у нас была в этом году. В конце июля мы полетели в китайский город Вэйхай. Это была наша первая поездка на самолете в Китай. В прошлые разы мы все время ездили на поезде. Самолет сразу подрулил к рукаву. Для нас это, конечно, новинка была. Я вообще первый раз так прилетала, что не по трапу надо было из самолета выходить, а сразу рукав. И сразу, без всяких ступенек, без трапов, попадаешь по этому рукаву здания аэропорта на второй этаж. Со второго этажа вниз эскалатор. Быстро очень мы прошли эту таможню. И тут уже багаж нас ждал. Пока вот мы с мужем проходили, сын уже багаж получил. Вообще, насчет багажа, я хочу сказать, что в этот раз вообще было очень удивительно. Почему? Потому что в ту сторону багаж нас уже ждал, когда мы прошли таможню. А когда мы ехали в аэропорт, нам подали вообще два автобуса. Один для багажа, другой для туристов.
1: Это то есть, когда вы уже возвращались,
2: да? Возвращались, да. И когда мы приехали на автобусе к аэропорту, то багаж, который ехал на другом автобусе, уже ждал нас на тележках на улице. То есть мы просто нашли, где чей чемодан был, на какой там тележке. И просто ее катишь, она очень легко едет. То есть даже не надо было нести свои чемоданы или катить там у кого что было. То есть сервис был в этом году вообще просто на высочайшем уровне. Проживали мы в 4-звездочном отеле в этом году. Ну, мы его сами выбрали специально 4 звезды. Почему? Потому что там был водно-оздоровительный комплекс, бассейн был. Ну, я очень люблю плавать, мало ли какая погода, поэтому вот решили остановиться на этом отеле, хотя он был не на самом берегу, немножко надо было пешочком ходить на пляж. Пляж был замечательный в этом году, песочек, камней практически не было, никакой гальки, дно тоже песчаное. Ну, никакой живности в этом году не было, ни медуз, никого. Ну, водоросли, правда, были. Ездили мы в этом году на экскурсию на японские источники. Вообще экскурсии почему-то были достаточно дорогие, где-то раза в два дороже, чем в прошлом году. И такая вот интересная для нас более подходящая экскурсия была, пожалуй, вот эта. На многих экскурсиях надо было просто, ну, в основном смотреть. А здесь вот именно экскурсия получать удовольствие.
1: И вы такую избрали?
2: И мы избрали такую экскурсию, да, потому что мы всегда любим съездить туда, где можно что-то там, ну, попробовать, ощутить-то, чем-то вот заняться. Место это далеко за городом. Этот объект, он просто выстроен, ну, что называется, вот в чистом поле. Нету вокруг никаких домов, никакой промышленности нет, ничего. Природу они оставили в первозданном виде, что называется. Не стали они ее как-то там выстригать, как они любят это делать. Все сделано в японском стиле. И обслуживание, и все напоминает, что ты в Японии. Заходишь сначала в здание, и тот же принцип, как и везде, это раздевалка, душ, переодеваешься в купальник, там эти источники горячие. А здесь сервис современный, на высшем уровне, все как полагается, как у них везде, на экскурсионных объектах. Кабиночки, электронные замки, в душах все к вашим услугам, и гели, и шампуни, и полотенца в любом количестве, в общем, все, что хотите.
1: Электронные замки, то есть с помощью карточки нужно открывать?
2: Да, кабинку. Это когда приходишь, тебе выдается такой, ну, карточка, ну, типа карточки.
1: Жетончик, да, что-то?
2: Да, например. Такой жетончик, его просто одеваешь на руку, чтобы не потерять нигде. И носишь его, он, в общем-то, и не мешает. А когда нужна тебе раздевалка, просто подходишь к этому своему ящичку, прикладываешь этот жетончик к замку, и он открывается. Выходишь после душа в общее помещение, и там начинаются все вот эти источники. Вода везде горячая, начиная с теплой и до очень горячей, до такой температуры, в которую ты, в общем, даже с трудом можешь погрузиться.
1: А как это? Идешь дальше по бассейну, и она теплее становится? Или просто вот ты зашел, и она постепенно нагревается? Как?
2: Нет, в каждом бассейне температура своя. Мы там были 4 часа, и за эти 4 часа мы все бассейны не обошли. Не успели просто. Их так много, хотя в каждый бассейн мы заходили ненадолго.
1: А вот вы сказали, смотря для чего бассейн предназначается. А для чего там они предназначаются?
2: Давайте я сейчас расскажу, для чего они предназначаются. Вот, например, первый бассейн, который находится еще в здании. Глубиной он где-то по пояс. Заходит туда сразу много людей. Он большой по размеру достаточно. Там можно даже плавать. И там устроены, ну, как бы это сказать, такие души или что-то такое вот сверху. Но этот душ, он очень такой сильный. То есть это для массажа. Подходишь, нажимаешь на кнопочку, и на тебя обрушивается струя воды. Она очень сильная. И ты массируешь сам спину, шею, поворачиваешься той частью тела, какую ты хочешь себе промассировать. Причем этих душей несколько, он не один. Они разной силы, разной формы. То есть есть помягче, есть пошире струи. Есть такие более колючие, более острые. Ну, в общем, разные. Выбираешь, что ты хочешь получить по ощущениям. Сила воды очень серьезная, потому что руками промассировать так практически невозможно. Выходишь с красной спиной из-под него. Ну, например, бассейн, он уже небольшой, может быть, помельче немножечко. Там из стенки бассейна выходят такие тоже сильные струи. Это, скажем, для массажа коленей. И вот этот массаж, он у них очень разнообразный. То есть можно массировать абсолютно все. Вода в бассейнах слегка соленая. Они что-то растворяют еще в этой воде. Какие-то соли, видимо, минеральные. Был бассейн, например, с красным вином. Но он так назывался, с красным вином. Вода была в нем красная, и запах стоял вина. Но это было не вино, конечно.
1: И он для чего предназначается?
2: Не для экзотики? Это, наверное, просто для экзотики, да. Вот заходишь, садишься в этом бассейне, там везде можно посидеть. То есть прям заходишь в бассейне камушки такие на дне. Ты садишься на этот камушек и сидишь. И наслаждаешься вот этим запахом. Представляешь, что ты в вине сидишь. Тут же такой соответствующий сервис японский. Там очень много служащих. Вот ты зашел в бассейн, там выдаются сланцы для того, чтобы не ходить босиком, хотя там везде все заасфальтировано, и плиточка лежит там, можно было бы и босиком ходить. Подходишь, сланцы эти скидываешь, и в бассейн заходишь. Тут же следом за тобой подходит служащий, твои тапочки эти поворачивает, чтобы, выходя из бассейна, ты прямо вот в них так сам сразу и наступил, чтобы тебе не приходилось нагибаться их поворачивать. Пока ты там ходишь по бассейну, он приносит тебе такой разносик, на котором стоит стаканчик с водичкой. То есть, если ты желаешь, можешь водичку попить. Кроме того, вот когда ты заходишь, например, в здание, заходишь в здание или выходишь, они стоят по бокам от дверей, и они тебе кланяются. Чтобы вот ты ощутил, как будто бы ты в Японии находишься где-то там в каком-то веке. Господином себя, короче говоря. Растительность кругом, деревья растут. И стоят беседки, а в беседке столики стоят со стульчиками деревянными. Стоит чай, бак с чаем. То есть ты можешь налить себе чаю, сесть попить чаю. Чай травяной. Довольно-таки вкусный такой сладкий чай был.
1: Понравился, да?
2: Да, понравился. Мы его там напились, потому что там пей сколько хочешь, никто там тебя ни в чем не ограничивает. Кругом стоят такие шкафчики. Ну, обычный шкафчик, но сверху он сделан как крыша у дома. И лежат полотенца большие такие банные, то есть можешь вытираться, укрываться от солнца, потому что на улице было очень жарко, солнце светило, то есть надо было не сгореть за 4 часа. И был еще один бассейн очень большой для плавания. Чем он был интересен? Тем, что когда к нему идешь, то дорожка шла все время кверху, кверху, кверху. И вот когда ты плаваешь и подплываешь к противоположному бортику, то вода прям находится на уровне бортика. И она через этот бортик переливается. А бортик, он сам чуть-чуть наклонен в сторону бассейна, в сторону воды. То есть, получается, вода доходит до наружного края бортика. И вот когда ты выглядываешь туда, за этот бортик, то оказывается, что ты находишься на очень большой высоте. Когда это видит зрячий человек, и это неожиданно, то это, конечно, несколько впечатляет, потому что я... Спросила у сына, говорю, Саша, а какая там высота? Он говорит, ну, этажей 5 где-то. Ну, там для безопасности сделан еще один бортик. Внизу ступенечка такая сделана. Упасть туда, конечно, сложно, если ты в трезвом уме находишься. Но вот для остроты ощущений они вот так сделали. Еще в бассейнах во многих были какие-то заваренные травы. То есть плавает подушечка такая из ткани сшитая, большая подушечка. И в ней травы. По запаху чувствуется там и мята есть, и ромашка. Ну, там сборы, видимо, всякие разные. Все это сделано, как бы такое сочетание идет. Вот цивилизация, да, и тут же вот этот японский колорит прошлых веков. Вообще экскурсий, конечно, было мало. Я люблю экскурсии подобного типа. А вот в этот раз отдых был такой ленивый. Море, пляж, гуляние по улице, ну, магазины.
1: Значит, можно считать, что вы рассказали об этой вашей последней поездке, да?
2: Ну да.
3: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: А теперь у меня несколько вопросов общего плана. Вы рикшу видели?
2: Такого рикши, как описывается в книгах, когда человек тянет тележку, на которой ты сидишь, таких рикш у них, конечно, уже нет. У них либо это велосипед, либо это мотоцикл, и сзади пристроена тележка. Ну, 3-4 человека может сесть в эту тележку.
1: А вы катались?
2: Да, мы катались. Первый раз, когда мы на нем ехали, ощущение было, конечно, потрясающе. Забавно, забавно. Такое ощущение, как на карусели.
1: Скорость приличная?
2: Скорость нормальная, да, приличная скорость, приличная. Вполне ничего так.
1: А вот мы знаем китайцев как любителей чая. Что вы по этому поводу можете сказать? Вы там были довольны чаем?
2: Если говорить о каких-то качественных, дорогих чаях, ну, наверное, мы их не пробовали. И не попробуем никогда, потому что вообще там чаи есть просто очень дорогие. В рядовых магазинах, в рядовых ресторанах чай у них обычный. Пьют они там, конечно, зеленый чай. Но вот в ресторанах, которые зеленый чай подается, он, в общем-то, такой же, как и мы пьем. И черный чай мы там пили такой же, как у нас. Но у них не заваривается крепкий чай, вот как мы любим. Они заваривают чай много раз. Они считают, что первый чай – это не очень хороший чай. А вот чем дальше, тем лучше. Они заваривают чай и 7, и 8 раз могут заваривать. Я пробовала заваривать 2 раза чай, второй раз еще пойдет. В Китае есть такие чаи, я не знаю, натуральные это чаи или они ароматизированные у них. Продаются и на развес, и в упаковке уже. Они имеют разные названия и соответствующий вкус и запах. То есть, например, чай молочный.
1: Молочный?
2: Да, чай молочный. Причем есть молочный красный, есть молочный зеленый. У него цена колеблется очень сильно. В зависимости от места приобретения, где ты находишься. Этот чай, во-первых, он очень крупный, то есть там прям целые листочки его. У нас такого чая нету. И вкус, и название очень разнообразные. И чай ананасовый есть, и чай жасминовый, и какие-то еще растительности там упоминаются. Интересный чай у них из этой серии, этот чай называется лотос. Это не настоящий лотос, он так называется. Это не листочек, а шарик. Несколько сантиметров в диаметре этот шарик. И когда его берешь в руки, вот когда он не заварен, такое ощущение, и по виду он тоже так напоминает, как будто бы сверху фольга. Он бело-зеленый. А по ощущению это фольга. Вот хочется его прям вот
1: развернуть.
2: Да, развернуть эту фольгу. И зрячий, когда человек смотрит и говорит, ой, фольга, надо снять. А когда его завариваешь, он распускается, и у него на поверхности становятся не листочки, а такие то ли лепесточки такие узенькие-узенькие, то ли иголочки такие вот толстенькие-мягенькие, вот что-то такое. И он весь-весь вот в этих лепесточках-колючках, и он становится такой пушистый-пушистый.
1: А вкусный?
2: И он, у него вкус, ну, по сравнению с нашим чаем, я бы сказала, еле уловимый. Ну вот если бы мне не говорили, что это чай лотос китайский, что он там очень дорогой, экзотический, то я бы, честно говоря, ничего бы в нем не нашла такого интересного. А вот они считают, что это очень хороший чай, что его надо 8 раз заваривать обязательно. И чем дальше, тем он лучше становится, да.
1: Ну чай-то вы, наверное, пили со сладостями какими-то. Что-то о сладостях сказать можете?
2: Сладостей у них там очень большой выбор. Причем сладости у них не только конфеты, печенье, вот как у нас. У них под сладости идут фрукты. То есть они делают сухофрукты и расфасовывают их, ну, как конфеты, в небольшие пакетики. Ну, там пакетик грамм 50, может быть. Прям заходишь в магазин, они в корзинке лежат, целая корзина. И все разные. То есть сухофрукт вместо конфет.
1: И вкусные, в общем, они?
2: Они разные. Есть, например, я не знаю, как он называется даже, этот фрукт. По вкусу напоминает нашу ранетку. Маленькое яблочко. Но внутри у него косточка, как, например, у сливы. И они не просто его засушили, они его еще, видимо, чем-то, какими-то приправами обработали, потому что он такой чуть-чуть слегка соленоватый сверху. Причем у них, допустим, вот мармелад, он не такой, как у нас, а сухофрукты, видимо, перемалывают, и вот из этой массы формируют уже какие-то палочки. То есть вкус другой, не наш, у нас такого нету. Покупали мы там торты китайские. Вот у меня там совпало день рождения как раз был. И мы сначала на день рождения купили торт, а потом просто так решили купить, посмотреть. Торт, ну не знаю, везде это не везде, но вот там, где были мы, где жили, и в какой магазин ходили рядом с нашей гостиницей, готовился прямо в магазине. У них там не только торты, у них там вообще много чего готовилось. Приходишь, показываешь, какой торт тебе нужен, тебе говорят, через сколько времени он будет готов. То есть есть торты, которые через 20 минут будут готовы, есть, которые через несколько часов будут готовы. Ты приходишь к назначенному времени, и тебе этот торт дают. У них такой обычай в Китае, нам рассказали, есть. Имениннику надевают корону на голову, идут с зажженными свечками, выходят на улицу, и именинника обмазывают этим тортом.
1: И вас тоже обмазывали?
2: Нет. Нет, мы не стали обмазываться тортом, мы решили его все-таки попробовать. Но торт уже дается тебе с короной, то есть вокруг коробки она обернута, эта корона, там она уже все вырезана, то есть ты ее на голову просто одеваешь, закрепляешь, там все для этого уже сделано. В упаковке идет, торту привязано тарелочки бумажные, вилочки и ножик. И пачка свечек, таких тоненьких-тоненьких свечек. Ну, свечек много, штук 25, наверное, вот так. То есть это на большое количество гостей рассчитано у них. И это каждый торт был. Вот мы два торта брали, два торта нам так и давали.
1: Торты вкусные?
2: Да, торты были вкусные, но я не скажу, чтобы они очень отличались от наших. Первый торт был бисквит, цитрусовая прослойка, крем был взбитый, сливки с тертым шоколадом, виноградины такие крупные стояли. А второй торт был творожный торт. Причем творога у них в Китае, видимо, нет. В продаже вот ни разу мы не встречали. Просто творог вот такой, как у нас, продается. Даже я хотела специально купить там творог, посмотреть, что же все-таки китайский творог из себя представляет. Подошла к нашей переводчице, она заглянула в русско-китайский словарь, и слово «творог» там она не нашла. А торт творожный готовился 5 часов. Ну вот я не знаю, может быть, они специально творог готовили на этот торт, потому что творог и крем был. Творог немножко необычный, он не имеет такой вот кислинки, он совершенно пресный.
3: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
0: Напоминаю, что у нас в гостях Елена Шарыпова, и она рассказывает о летнем отдыхе в Китае.
1: Вы рассказывали о том, что вам удавалось разговориться с китайцами и даже с теми, кто хорошо говорит по-русски. Не заходил разговор об их повседневной жизни? Они ничего такого интересного, такого обыденного не рассказывали вам о своей жизни? Ведь вы ее смотрели как бы со стороны, вы вглубь не могли заглянуть, правда?
2: Да, вглубь мы не могли заглянуть. Конечно, очень хотелось посетить какую-нибудь китайскую семью. Ну, не было такой возможности просто заглянуть в их жилище. Но когда, ну, где-нибудь на массаже лежишь, то по мере возможности, конечно, задавали вопросы, спрашивали про учебу. Например, всегда интересовались, а как вот у вас обучение, платное или бесплатное? Высшее образование у них платное все, причем у них льгот нет. Вот они нам так говорили, никаких льгот у них ни для кого нет, платят все. Спрашивали про состав семьи, например, сколько у вас вот детей в семье, как, что. Детей у них сейчас можно иметь второго ребенка. Если первый ребенок девочка, то второго ребенка заводить можно. Но за это семья платит государству, как они это называют, штраф. Это 10 тысяч юаней. Для них это серьезная сумма. Ну и по нашим деньгам, по нынешнему курсу, это получается 45 тысяч рублей.
1: То есть у них там больше одного, если заводишь ребенка, то это уже наказуемо, так сказать, да?
2: Да, за это надо платить, и это себе могут позволить далеко не все. Это могут позволить себе только состоятельные люди, конечно. Очень много где, не знаю, везде это, не везде в Китае, но доводилось слышать такое, что дети содержат своих родителей. То есть это у них принято, это у них нормально. Когда мы отдыхали в санатории, там работали китайцы, которые приезжали на сезон туда работать, устраиваться, из каких-то других городов. Спрашиваешь, почему приехали, почему не там, работы нет, а родителей содержать надо. Бывает так, что один кто-то из членов семьи, причем семья это у них не в том смысле, как у нас, муж, жена и ребенок, а семья у них это все могут быть там и мама, и папа, и сестры, там и братья младшие, в общем все. Кто-то один может содержать всю семью. Но они очень неприхотливые, как правило, очень-очень много работают. Как они работают, это надо только видеть, потому что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Они работают, и они совершенно не ропщут. Такое ощущение, что у них это в крови, потребность работать. Такое ощущение, что они будут работать, даже если им платить не будут, они все равно будут работать. Те же наши переводчики, они на работу приходили с 7 утра в гостиницу и уходили в 8 часов вечера. Причем они уходили это в обычный день, когда не надо было провожать и встречать других туристов. А в течение этого дня они должны были сидеть в холле, оказывать помощь своим туристам и ездить с ними еще на экскурсии. То есть один остается, другой едет, везет группу на экскурсию. А вечером они могли поехать в аэропорт с группой. Одну группу они провожали. Тут же они встречали следующую группу, везли ее в гостиницу, размещали. То есть, ну, где-то это в час ночи они освобождались только. А в 7 утра им надо было опять уже быть на месте. И никаких выходных у них в этот период не было.
1: Что вы в качестве сувениров привозили из Китая? Что вы любили там покупать?
2: Это вообще очень интересное занятие – выбирать сувениры в Китае. Надо только прийти туда, где они продаются, где их много. Как правило, это рынок, типа нашей барахолки. И уж если там сувениры, то можно очень много времени потратить на то, чтобы просто посмотреть, даже не купить, а просто посмотреть, какие у них есть сувениры, что они себя представляют. Они бывают очень красивые, очень забавные, интересные. Много у них в виде сувениров зажигалок сделано. Например, стоит, ну, какая-то колесница, лошадка, ездок на ней, все. Ну, ты думаешь, это просто сувенир? Нет, это, оказывается, зажигалка. Это может быть и игрушка. Это может быть какой-то предмет на кухню, сувенир. То есть, например, чайничек. Обычный маленький металлический чайничек. Только он малюсенький, совсем малюсенький, который мы кипятим на плите. А это тоже зажигалка. Есть зажигалки, допустим, мужские. В виде гранаты может быть, например, зажигалка. Или зажигалка, в которой есть открывашка, чтобы открывать бутылки, плюс какой-нибудь определитель денежных купюр проверять, значит, действительно, недействительно.
1: У них даже плюс это есть, да?
2: Да, да, да. Все это встроено в одну зажигалку, может быть. То есть одна зажигалка, она может быть многофункциональная. В ней может быть все, что угодно. И ножницы, и пилки для ногтей, и часы могут быть. И это может быть просто сувенир, который можно поставить где-нибудь там на кухне или в комнате.
1: А в общем, любят сочетать полезное с приятным, скажем
2: так.
1: Да,
2: полезное с приятным, и чтобы это было очень забавно, очень красиво. Много продается всяких матрешек, массажеров великое множество, каких только нету. Причем есть массажеры современные, так скажем, вот я себе купила в этом году, он даже к компьютеру подключается, то есть может и от батареек работать, а может подключаться к компьютеру. Он просто вибратор такой, вибрирует. А есть массажер, который надо руками по человеку двигать. Ну, что-то типа игрушечной машинки на колесиках. Машинка. А колесики у этой машинки шипами сделаны. И вот ты эту машинку катишь по спине человека.
1: И таким образом массируешь его, да?
2: Да, да, таким образом массируешь. Когда мы приходили выбирать сувениры, это было очень приятное времяпрепровождение.
1: Я вас понимаю.
2: Я даже там нашла себе тросточку. Вернее, мне нашли, это мне сын нашел.
1: И что это за тросточка?
2: Она зеленого цвета, почему-то зеленого, не белого. И звенья у нее вставляются одно в другое, она не складная, а вставляются. Настраиваешь ее под свой рост, В сложенном виде она где-то 60 сантиметров, наверное, а в разложенном там 1,5 метра. Под руку сделано удобно, для пальчиков есть выемки. И где рукой держишься, там какой-то материал такой мягкий, теплый такой на ощупь. Сама она алюминиевая. На конце ее, чтобы тросточка не царапалась о бордюры, надевается такая шляпка. И внизу еще насадочка под этой шляпкой на самый кончик одевается. И вот этой шляпкой стукаешь по бордюру, например, а сама тросточка остается не поцарапанная.
1: Удобно? То есть они даже...
2: Удобно, удобно, да. А не знаю, для экзотики это, для чего это было сделано, но на ручке тросточки, прямо на самой макушечке, для кого это вообще, я, честно говоря, так и не поняла, сделано типа компаса, что-то такое. Я сначала не поняла даже, что это такое. Просто вот кружочек такой выдавленный, и все. А у меня потом сын посмотрел и говорит: ой, слушай, так тут стрелочка под ним движется. Но, говорит, она, правда, не совпадает. То есть он вот какой-то неправильный, этот компас. Ну, видимо, вот просто для забавы. Правда, не понять для чего, для слепого, но вот сделано такое. В Китае принято торговаться. То есть там есть два типа, два варианта покупки товаров. Один вариант – это такой же, как мы покупаем. То есть, когда ты приходишь в магазин, это, конечно, обязательно магазин, это не на улице, где есть касса и где есть ценники. Вот если есть касса, то все, ты покупаешь товар так же, как и у нас. Если скидка предусматривается, то это на ценнике уже будет отмечено. То есть, первоначальная цена и со скидкой цена. А если вы приходите в магазин, где кассы нет, или на тот же самый рынок, а на улице это тем более, то там можно торговаться. Ну, подоплека этого дела не такая, как у нас, да, дай подешевле там вот. А у них это принято. Это у них принято, видимо, вот испокон веков. То есть, кто кого, ну, я не знаю, объегорит или как это сказать. То есть, это фактически игра. Продавец заранее поднимает цену, а ты, покупатель, зная, что он поднял цену, примерно зная, насколько он ее, вернее, даже во сколько раз он ее поднял, начинаешь с самого минимума. Это самая настоящая игра. Если ты не принимаешь их правил, они говорят, это неправильно, то есть торговаться надо. И чем лучше торгуешься, тем они тебя лучше воспринимают, тем больше они тебе сделают уступку, тем дешевле ты товар получишь. И тем больше они тебя уважают после этого.
1: То есть торгуешься так, они называют одну цену, ты ничего не говоря, просто называешь другую цену. Типа да, аукциона, то есть, да, только наоборот.
2: Да, да, да. То есть, например, вот на рынке подходишь, спрашиваешь, сколько? Он говорит, 90, к примеру, юаней. Я знаю, ну, в два раза это точно он цену поднял. Ну, мы стоим между собой, там переговорили, обсудили, со скольки надо начинать. 20. Он делает удивленные глаза, разводит руками, да что ты, что ты. И постепенно-постепенно он снижает цену, ты поднимаешь. Угу. И вот где-то на какой-то середке, ну, кто кого сможет куда, в какую сторону переубедить. Вот таким вот образом происходит торговля. Для нас это очень забавно. Можно даже сказать, ладно, ладно, не буду я брать, повернуться и пойти. Он тогда вслед тебе кричит, стой, стой, иди сюда, и сразу резко снижает цену.
1: И долго эта игра продолжается, как правило?
2: Бывает по-всякому. Это зависит от того, что ты покупаешь, где, насколько у тебя есть желание торговаться, о какой сумме идет речь. Можно торговаться буквально минуту. Можно вообще не торговаться, конечно, но можно минуту. А бывает, мы вот когда жемчуг покупали на рынке, в прошлом году в Бадайхе. Много мы брали. Конечно, у нас был интерес скинуть цену. Но мы торговались, ну, я не знаю, минут 20, наверное. Мы с ними торговались.
1: Вы своего добились? На что рассчитывали?
2: Да, да, да. Мы, конечно, здорово цену скинули. Здорово. Но у меня сын освоил это дело очень здорово. Поэтому он с ними торгуется. Они сами просто удивляются. Говорят, где вы такому научились? Но они этому очень рады. Когда человек хорошо торгуется, они довольны, улыбаются, смеются и с удовольствием тебе уступают, с удовольствием.
1: Ну, а на следующий год вы собираетесь туда же? Или у вас уже какие-то другие планы?
2: Ой, на следующий год не знаю. Во-первых, это, конечно, деньги. И хочется чего-то нового, потому что мы ощутили вот эту остроту ощущений новых. хочется каждый год их получать.
1: Я надеюсь, что на следующий год вам удастся съездить еще куда-то, в какие-то интересные для вас места, и вы нам потом об этом поведаете.
2: Хорошо, если удастся съездить, то тогда обязательно расскажу.
1: От всей души вам этого желаю и надеюсь, что мы с вами еще не раз встретимся.
2: Спасибо большое.

Вы слушали программу «Запечатленная». Моей собеседницей сегодня была Елена Шарыпова из Хабаровска. Она рассказала вам о своих впечатлениях о Китае. Надеюсь, что в следующем году мы с ней еще встретимся, и она нам опять что-нибудь интересное расскажет. Я, Зоя Шишкова, прощаюсь с вами. Всего доброго, до новой встречи!

адрес нашей электронной почты radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransis.

0: боль, что скворчонком стучала в виски, стихает, стихает.
1: Я много лет

Возьму шинели, вещмешок и каску, защитную окрашенную краску. Ударю шаг по уличкам горбатым, как просто стать солдатом.

Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои судьбы.

что ж, если в Портленд нет возврата, поделим золото, как братья. Поскольку денежки чужие не достаются без труда.

Когда пройдет нужда, за жизнь свою бояться, тогда мои друзья с прогулки возвратятся. Не расцветет Москва от погребов до крыш. Тогда опустеет Париж. Тогда опустеет Париж. А если все не так, а все как прежде будет, пусть Бог меня простит, пусть сын меня осудит, что зря я распахнул счастливые крыла. Что ж делать, надежда была. Что ж делать, надежда была.

0: эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
1: Виктор Конов. Суд в Ершовке.
2: Сыплет черемуха снегом, зелень в цвету и росе, в поле склоняясь к побегам, ходят грачи в полосе. В поле склоняясь к побегам, ходят грачи в полосе.

0: Ну, ты что же? Давай, давай, забивай вот этот глаз.
1: Марин!
0: Вот это! Вот там, вон, не пускай!
2: Марин!
0: Что ж такое? Сука,
3: второй месяц шли в окрестных деревнях тревожные разговоры и нелепые слухи о пожаре, о Яшке Воробьеве и обо всем, что случилось в Ершовке. И вот известие. Яшку, увлеченного в поджоге, будут судить здесь же, в родной Мещерской деревне, при всем народе.
4: Здорово, Люська.
5: Здорово.
4: Говорят, нонче Яшку судить будут.
5: Нонче. Нонче. Народ придет со всей округи, вся поселенная. Рано ты еще, Моть.
4: Так я свидетель. Мне повестку прислали.
5: Да заровался наш Яшка. Чего удумал, лес поджег. Мог и деревню спалить. Ужищевское болото до сих пор дымит. В горле першит, иной раз дышать нечем.
4: Торф! С ним не шути. Он под землей горит. Надо бы облажной дождь. А тут каменные ведра установилось.
5: Не говори. Он пруд, он весь высох. Кое-как пол ведра зачерпнуло с лягушками.
4: Люська, а правда болтают? 20 000 посулили, чтоб только поджег.
5: Ой, да что?
4: Да.
5: Ой, Мотя. Ну что ты городишь? Заболталась я с тобой.
4: Люська, погоди.
5: Я еще комнату.
4: Люська, погоди, Люська.
5: Вот привязалась.
4: Люська, а чего в ней будут делать в этой комнате-то, а?
5: Чего, чего? Тут свидетели будут сидеть, пока их судья не вызовет.
4: Что ты?
5: Чего только в этом клубе нет. Инструментов всяких на целый оркестр.
4: А Клавдия-то Яшкина похудела. Плохая совсем стала. Все к начальникам район ездила. Прокурору. Просила, чтобы Яшку отпустили. Думала, если управляющее отделение была, так ей все можно.
5: Ну, постой, пусть.
4: Ой, да что ты. А не будем вашего мужа судить. Она в городе защитника наняла. Адвоката. Ловкача какого-то за деньги. А я, Люська, сама видела у Яшки деньги перед тем, как ему поджечь. Много. Кто ему их дал, не знаю.
5: Суд разберется.
4: Чего ты?
5: Смотри, Мать, твоя внучка в пруд зашла, а там стеклянок полно.
4: Да что ты?
5: Уже собираются.
4: Подожди, директор приехал.
6: Ирка! Ирка! Отойди от пруда!
7: Отойди!
6: Погоди, я тебе тропинку нажму.
5: Не успевай, не слушается.
4: Ой, Люська, все вроде. А я еще что видела?
8: Здравствуйте, бабоньки.
9: Ой, здравствуйте. Здравствуйте, товарищ директор. Здравствуйте, Валерий Николаевич.
10: Добрый день.
9: Здрасте.
8: Ну, как тут у вас? Все готово?
9: Все готово.
8: Ладно, тогда дайте нам тут потолковать. Давайте,
9: Мать,
8: давайте.
9: Пошли.
4: Пойдем, милая.
3: Очень разных людей столкнул этот нелепый случай. Молодой, недавно назначенный директор совхоза Рогачев, заезжий художник из Москвы Аверьянов и инженер-изыскатель Мальков. Все они стали невольными свидетелями поджога. Говорят, что беда объединяет. Да, конечно, если каждый воспринимает эту беду как личную боль и утрату.
11: Ох, а душно как здесь.
8: Волнуешься, инженер?
11: Вам хорошо, молодые, росли непуганными.
8: А тебя-то кто ж напугал?
11: О, время было такое. Это сейчас языки у всех развязаны. Болтают, чего надо и не надо.
8: Вот и хорошо, что развязаны. Вот давайте и скажем сейчас, мужики, кто истинно виноват в пожаре. Ведь столько народу соберется, а, Петр Андреевич?
11: Бесполезно. Это же не деревня, болото.
8: Так, ясно. Ну, а что скажет художник? Валерий Николаевич, тебя же здесь уважают.
1: Да я скажу все, что думаю об этом пожаре.
8: А конкретней?
1: Да причина одна.
8: Какая же? Виноват я, директор.
1: Да, ты.
11: Если вы, Валерий Николаевич, скажете это на суде сейчас, ему как директору невозможно работать будет здесь.
1: Вы, Петр Андреевич, тоже виноваты.
8: Ого.
11: А я при чем? Я же первый сказал вам обоим про основной пожар.
8: Да, ситуация грустна. Придется воевать одному, но ничего, повоюем. О, гляди-ка, гитара. Ну-ка, дай-ка.

0: Жизнь в Ершовке за последние десяток лет как-то особенно хитро запуталась, разладилась, стала до боли нескладной, хоть и богатой. Люди ожесточались, черствели сердцем. Но почему? Отчего?
1: Эх, как я в институте на электрогитаре играл. В профессиональный ансамбль приглашали. Точно. Играл бы сейчас в оркестре, деньга бы шла, и никаких забот. А тут посевная, заготовка кормов, зимовка скота и тень суда над головой.
2: Дамское кокетство, Александр Павлович.
1: Да не кокетство, Валер. Жена изводит. Всю жизнь в городе прожила, а я ее заставил поросенка завести, кур, уток. Вот, думаю, корову купить, а? А что, детей двое, молоко любят. Вот ты сам-то у кого молоко берешь?
2: У Сафронова.
1: О, хозяйственный мужик. Две коровы, поросят штук пять. Пчелы, гуси, утки без счета. Раньше таких раскулачивали.
3: А сейчас это можно. Ага. А линия сейчас другая. Работай, только не ленись.
1: Вот, кстати, вот ведь тоже вариант, а, Валер? Своим хозяйством, что ли, заняться? Дом построить, забор поставить, скотины полный двор. Да. Чтоб кобель на цепи. Спрятаться за забором и хоть трава не расти.
2: Что-то ты в игривом настроении сегодня, директор.
1: А что мне остается? С тобой киснуть. Дела идут, хоть и со скрипом. Вот новый прокурор, кстати, уже к тебе вызывал. Грозный сидит, а неприступный.
4: Скажите, товарищ директор, каким образом вы построили кормоцех?
1: Хозспособом, батюшка.
4: А он, я на тебя дело заведу. Шабашники, переплата, райком. И понес, и понес.
1: И ведь, в общем-то, прав. Ну, а как мне иначе этот воз вытащить? А ты говоришь, Валер, кокетство. Тебе это хорошо. Сидишь в кустах, рассветы, закаты рисуешь.
2: Ну, да.
3: С такими людьми, как здесь, вы много не наработаете.
1: Да они тут всегда такие, ершовские. Одно слово, ерши. Мне в райкоме рассказывали, они тут до революции на фабрике часто бастовали. Ячейка у них была, колхоз первый в районе организовали. Народ боевой, палец в рот не клади. Только вот немного подзакисли. Но я их чертей расшевелю. Мы с ними такие дела закрутим. Кровь из носа, а вытащу колхоз из долгов. Миллионером
2: будет. Вот-вот, закрутим кровь из носа. Да все в мире взаимосвязано, все в хрупком равновесии. И в человеческих отношениях, и в природе. Ну вот хотя бы эта жара, засуха. Мы сейчас так раскачали биосферу, что она сигналит, ну осторожнее, а то плохо вам будет.
3: Это камень в мой огород.
2: Да и в ваш тоже. Вы осушаете болото, ну на редкость, бездумно, ну просто бездарно.
3: Я всего лишь инженер-изыскатель. Мое дело собрать данные.
2: Не надо, не надо только увиливать. Ужищевское болото бездарно осушили, вы тут ни при чем. Яшка с Сафроновым на ваших глазах подрались, вам на это начхать.
3: Как это начхать? Не надо,
1: подожди,
3: не
1: подожди,
3: надо.
1: Подожди, подожди, подожди, Петр Андреевич. Так, я все ждал, куда это клонит наш художник? Он ведь опять за свое. Это мы Яшку обидели.
5: Смотрите, судьи приехали, идут сюда. А Яшку милиции ты еще не привезла.
1: Пошли отсюда, а то прокурор опять будет ко мне цепляться.
5: Народище-то собралось. Народ собрался.
0: Выездная сессия суда – событие не только для Ершовки. Волновались и судьи. Ведь разбор дела проводился с воспитательными целями. И хотя мы часто повторяем, что лучший воспитатель – правда, не все еще готовы следовать этому правилу.
6: Проходи, Лен.
7: Слав, куда ты меня ведешь?
6: Я хочу с тобой поговорить.
7: Ой, какая колоритная комната.
6: Да.
7: Оркестр, афиши. О. Смотри, помнишь нашу институтскую? Ты у меня
6: одна. Помнишь? Ладно, Лен.
7: Смотри, как
6: ну, положи ты эту штуку.
7: Прекрасная
6: Лена.
7: Штука. Нет, Слава, ты все-таки прирожденный прокурор.
8: Ну, перестань, ну, неудобно же.
7: Ну, ладно, давай, слушай.
8: Лен, знаешь, я хочу тебе сказать...
7: Ну?
8: Понимаешь, когда я узнал, что представлять защиту на этой выездной сессии будешь ты, моя бывшая однокурсница, я обрадовался, конечно.
7: Обрадовался?
8: Ну, конечно. Ведь ты понимаешь, как важно безукоризненно провести этот суд. Из-за жары в районе сложилась тревожная атмосфера.
7: Так.
8: Ползут вздорные слухи и вообще...
7: Что вообще?
8: Ну, надо что-то, надо как-то... Что-то делать с разгильдяями, выпивохами. От сегодняшнего суда в районе ждут очень многого.
7: Ага.
8: Да, и ты знаешь, подробный отчет о нем будет и в нашей районной газете, и в областной.
7: Так. И что?
8: Ну, ты как-то легковато настроена сегодня.
7: Почему?
8: Хочешь, кажется, добиться изменения статьи обвинения? Значит, нам с тобой придется вести бессмысленные споры. Ну зачем, Лена? Мы лишь собьем с толку людей, а ведь преступление очевидно и результат предрешен.
7: Даже так? Тут я смотрю, ты крутишься около меня. Кстати, не судья ли попросил со мной поговорить?
8: Ну что ты, Лена, ты не так меня поняла.
7: Значит, сам. Так вот, не думай, что сейчас будет дешевенький назидательный спектакль для народа.
8: Да нет.
7: Подожди. Я буду защищать этого Яшку в полную силу. Тебе придется потрудиться.
8: Лена, это ведь не игра в суд у нас в общежитии института. Преступление-то очевидно.
7: Тогда в чем же ты не уверен?
8: Хорошо тебе там, в городе.
7: Хорошо.
8: И нечего смеяться, тут район. Хозяйство, люди. Все грубо и просто. А ты любишь усложнить.
7: Нет, тут другое. Тебе бы хотелось нагнать на всех страху, да? Покрасоваться в качестве нового прокурора.
8: Лена, а? Ну не надо делать из меня тупицу. Посидела бы ты на моем месте.
7: Ах, да.
8: Вон, Воробьева привезли. Ну что, пошли?
7: Ну пошли.
0: В зале клуба люди сидели и стояли в проходах, у стен, устроились на подоконниках. Среди ярко освещенной сцены на фоне белого экрана стояли три стола, покрытые кумачом. Люди жадно вглядывались в Яшку, идущего по проходу. Был он небрит и бледен, левой рукой неловко прижимал свернутую телогрейку. Милиционер провел Яшку к сцене и усадил на табурет.
9: Встать! Суд идет!
8: Прошу садиться. Внимание! Сегодня на выездной сессии районного суда слушается дело по обвинению гражданина Воробьева в поджоге леса. Подсудимый, встаньте. Ваша фамилия, имя, отчество?
10: Воробьев. Яков Алексеевич.
8: Где родились?
10: Здесь, в Ершовке.
8: Образование?
10: 7 классов.
8: Так, объявляю состав суда. Судья Нелиткин Михаил Степанович. Народные заседатели. Матонина Антонина Петровна. Панов Александр Иванович. Обвинитель.
11: Исполняющий обязанности прокурора Манаенков Вячеслав Дмитриевич. Защитник Лозина Елена Тихоновна. Секретарь суда Савушкина Маш. Простите, Мария Николаевна Савушкина. Так, подсудимый Воробьев, нет ли у вас отвода составу суда или кому-нибудь другому? Ходатайств, заявлений?
10: Нет, нет, нет.
11: Сядьте. Итак, слушается дело о поджоге. 9 июля сего года житель деревни Ершовка Воробьев Яков Алексеевич в пьяном виде поджег лес в районе осушенного мелиораторами болота Ужищева. Пожар создавал реальную угрозу уничтожения лесного массива, а также ближних деревень. Благодаря самоотверженным действиям граждан и пожарной охраны лес удалось погасить. Но огонь перешел на осушенное болото Ужищева, загорелся торф, погасить который не удалось. На предварительном следствии Воробьев вину свою признал полностью. Действия Воробьева квалифицируются по статье 98 пункт 2 Уголовного кодекса Российской Федерации как умышленное уничтожение лесных массивов путем поджога. Так, тихо. Гражданин Воробьев, расскажите суду, как все было.
10: Ну, пошел в магазин, чтоб похмелиться. В магазине выпил бутылку красного. На сдачу Зинка дала спички. Дальше ничего не помню.
11: Выпил вино, и что было дальше, не помнит. Вот уже не одно дело рассматриваем и всегда так. Не помню, выпил. Повернитесь к народу, Воробьев, и скажите всем, что толкнуло вас на тяжкое преступление. Повернитесь, повернитесь.
10: Так ясно же, вино.
11: Есть вопросы к подсудимому? У прокурора?
8: Да. Кем вы работали в последнее время?
10: Ну, так это...
8: Отвечайте громче, подсудимый.
10: Ну, разнорабочим, грузчиком. Куда пошлют?
8: А до этого?
10: Ну, на трах. На трах. Тури...
7: Елена Тихоновна, дайте ему попить. Ну, может,
11: тихо, говорить. Маша, дайте.
7: Водички дайте.
11: Дайте Воробьеву воды.
7: Пожалуйста.
10: Спасибо, Клавдия.
11: Продолжим. Пожалуйста, прокурор.
8: Почему вас сняли с трактора?
10: Я нарушал. Выпивал. Ворота футбольные снес. Гуся задавил. Пруд заехал.
8: До того, как стать трактористом. Кем вы работали?
10: В школе учителем по труду.
8: Почему ушли?
10: Сняли. За выпивку на работе.
8: Часто пили последнее время?
10: Бывало.
8: У меня нет больше вопросов.
11: Так, есть вопросы у защиты?
7: Да. Скажите, Воробьев, с каких лет вы начали работать?
10: С 12.
7: Где работали все эти годы?
10: Здесь, в Ершовке.
7: Кем работали? Перечислите.
10: Ну, кем? Подпаском, потом пастухом. Как война началась, конюха взяли, я конюхом стал. Года подошли, на войну ушел. Как пришел, назначили бригадиром. Потом... сделали председателем колхоза. После я был завфермой, кладовщиком. Потом в школе работал на тракторе.
7: Вы были на фронте. Есть у вас награды?
10: Так орден Красной Звезды, медали.
7: Спасибо, у меня нет больше вопросов.
11: Подсудимый, сядьте. Начинаем допрос свидетелей. Прошу свидетелей Рогачева, Малькова, Аверьянова, Сафронова и Воробьеву пройти в комнату за сценой. Пожалуйста. Так, так, вызывается свидетель Краюшкина Матрена Михеевна.
12: Я.
0: Выбравшись из духоты зала, Рогачев распахнул в комнате за сценой окна, с улицы потянуло свежим воздухом, сухим и горячим, с горьковатым запахом дыма. Вошли Валерий и Мальков, сели по углам.
1: Ну что, мужики, продолжим наши споры?
3: Да споров ли? Фу, такая духотища.
1: Все ты виноват, инженер, со своим научно-техническим прогрессом.
3: Ну а что я?
1: А кто же?
3: Я простой изыскатель. Мне сказали делать, я делаю. Вот,
13: слышал. Вы знаете, есть такое понятие инженерный кретинизм. Это когда профессиональные заботы отрываются от жизни, от здравого смысла.
3: Так.
13: Вот, между прочим, такие, как вы, простые изыскатели и простые проектировщики, хотели когда-то осушить всю мещерскую низменность. Уничтожить озера, болота, вырубить леса, а землю распахать и выращивать картошку.
3: Страну надо кормить. Родину, вы об этом слышали, родину. Валерий Николаевич, да.
13: Родину. Да родина это реки, это озера, это родники, деревни, там погосты, города. Родина. А вот этот наш Мещерский край вообще уникальный.
3: Да мы слышали. Ах, Мещера, ах, Есенинский край. Давайте сделаем только заповедник. Пусть, мол, здесь стоят избы, прясла, свясла, бабы в паневах. И пусть ездят сюда туристы да художники все это поглазеть. Но местные люди не хотят так жить. Ну, вот. Им еще раз невозможно законсервировать. Здешние реки мелеют, озера заплывают илом. Мы просто обязаны вмешаться в природу.
13: Да вы взгляните за окно-то. Болотом тысячи лет, а вы их так ретиво взялись осушать. Я не знаю, ну реки же будут мелеть, и пожары начнутся, и пыльные бури. Журавли исчезают, им же гнездиться негде.
3: Но.
13: Да подождите, это же экологическая безграмотность, Саш.
3: За планету я не отвечаю.
14: Можно, мужики?
1: А, проходи, Сафронов.
15: Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Здорово. Красиво говоришь, Валерий Николаевич, прям заслушаешься.
13: Вот и слушай. Ведь то же самое и в деревне. У людей сложные взаимосвязи, желания, мечты. Да для них же все эти леса, луга, болота – часть их жизни. А если грубо и безграмотно вмешиваться в природу, в жизнь людей, не слушать их, то... Да вот с чего тебе надо было начинать, директор? Создать добрую атмосферу в деревне, праздник какой-то подарить. Да люди тогда горы свернут.
14: Кнута им хорошего.
3: Да.
14: Ты посмотри, Валерий Николаевич, у всех добра, сундуки не закрываются. И ковры тебе, и телевизоры, легковые машины, полдеревни накупила. А. Да разве когда так жили и недовольны? Вы плохо нас спасете. Мы мало заработали в этом месяце.
13: Так, ну да, это же люди. Мироныч, ну...
14: Внук у меня, 5 лет ему,
3: так.
14: Повадился добиваться своего слезами. На спине начал кататься.
3: Мона.
14: Взял я ремень, врезал ему, а ремешок в угол повесил. Теперь только в угол посмотрю, он уже деда, все, не буду. Парень как парень стал. Бабка избаловала, понимаешь?
1: Да, бывает, разболтанность так далеко зайдет, что всякие уговоры.
13: Ну вот ты, Мироныч, подошел к Яшке с кнутом на ужище. Видишь, что из этого вышло?
14: Ну что же мне молиться на него надо было? Он же с вином к нам пришел, людей с толку сбивать,
1: спаивать. Товарищ свидетель, а Клавдия Васильевна, где же она? Она ведь тоже свидетель.
14: А он там, в зале, за баб спряталась.
1: Так ей же, как свидетелю, нельзя будет выступать потом. Но если она сейчас в зале находится, запрещено по закону.
3: Да.
14: Ей, брат, все можно. Так уж они с Яшкой привыкли. Эх, дура баба, так присмолилась к Яшке.
12: Уж не ревнуешь ли ты, Мироныч?
10: Ну?
12: Не вел ли Яшка у тебя ее, а?
10: Да.
12: Мне кажется, какое-то у вас давнее зло друг на друга. Так сцепились в лесу, едва растащили, а?
10: Слушай, Мироныч,
14: а
10: Яшка правда был тут председателем-то?
14: А было и такое, было.
10: Да? А когда это было?
14: Это еще когда мы с ним с войны пришли.
10: О-о-о.
14: Если бы не война, да не поклали бы там наши мужики головы, Яшка бы дальше пастуха и не пошел. А тут, понимаешь, вернулся с фронта, в фуражке, в ремнях, в медалях, а гармонь... Михалы растянет, так они и вспыхнут огнем. Mm-hmm. Ну, его бригадиром и назначили.
12: Mm-hmm.
14: Так он, стервец, чего сметил. Повезли рожь в заготовку.
10: Так.
14: Он написал на красной материи «Продукцию родине». Сел на мешки по деревне и в район. Как в город въехали, заиграл Яшка, заполыхал гармонью, за ним толпа валила. Ну, и понравилось это всем, особенно районному руководству. Вот его председателем и выбрали. А меня он заместителем сагитировал.
12: Так ты заместителем был?
14: Ну?
12: Ну и давай к нам в совхоз. Чего на фабрике копейки шибаешь? Бригадир позарез нужен.
14: Подумаю.
10: А интересно... Дмитрий Миронович,
14: а?
10: Как же вас разнесло в разные стороны-то?
12: Небось, из закладки разбежались, ну, а?
14: Эх, директор, Клавдия девка особая была, видная, коса по пояс, петь, плясать ловкая, на нее заглядывались, брат, многие. Ну, стал Яшка председателем. Героем ходит.
12: Так интересно. Ну и что ж дальше?
14: Ну и что дальше? Поженились они. Что дальше? Нет, вижу, не могу я с Яшкой работать. Он гуляет, а я за него отдуваюсь. Плюнул и ушел на фабрику. Ну, а Яшка-то гулялся. Развалил колхоз, его и сняли.
13: Нет, вот это... Ну, не что? Его это дело руководить колхозом. Он же гармонист. Он для другого, ну, для праздника какого-нибудь.
12: Вообще-то, Миронович, надо было самому убрать колхоз в руки. Какой из Яшки руководитель?
14: Нет, и я не подходил для этого. Тогда ведь как было? Пахать к такому-то сроку, посеять то-то и то-то к такому-то числу и доложить, клевер уничтожить, сеять кукурузу? Нет. Ни у какого председателя так дело не пойдет.
12: А как же Клавдия оказалась управляющей отделением?
14: Да она девка-то толковая была, совестливая. Вышла за Яшку и решила, надо своему генералу соответствовать. Училась, институт заочный закончила. Яшка вниз катился, она росла. Вот и получилось, он грузчик. Она управляющая отделением.
12: Да.
14: И ему это понравилось, за ее спиной опять при власти. Погуливал всю деревню с толку сбивал, других дармоедов развел. А как окоротили его, он и за спички.
12: Да, как все переплелось.
14: Вот так.
12: Видишь, Валер, в чем тут дело? А ты экология, атмосфера. Нас он с инженером обвиняешь.
13: Ладно, все-таки Яшка единственный на всю Ершовку веселый человек. Так спляшет, так вот, я не знаю, на гармонии сыграет. Черт его знает, ну жить хочется. А ты, Мироныч, к нему с кнутом. Хочешь, чтобы он был как ты, что ли, скучный? Чтоб тоже деньги копил.
14: Веселый. А зачем он, Валерий Николаевич, с целой сумкой вина к нам на Ужищева приперся? Он мужик хитрый, у него расчет ясный был.
12: Да остынь ты, Мироныч, остынь.
14: Остынь, остынь.
12: Остынь. Нет, Валер, что-то ты во всем этом не понял.
13: Ну да.
12: Рассуждаешь вроде бы правильно, но свысока как-то вообще. Экология, атмосфера, доброта, веселый человек. Не будет веселый человек лес поджигать.
13: Да значит, вы довели его до этого.
12: Ну, знаешь. Яшка не ребенок.
13: Ладно. Александр Павлович, не так-то все это. Просто с этим пожаром и с поджогом. Не только Яшка виноват и в том, что пьет, и в
12: вот
13: том, что
12: верно.
13: Горит.
12: Это верно. Об этом и надо сейчас всем сказать.
0: У края сцены стояла свидетельница Моти Краюшкина. Волосы выбились из-под платочка, лицо от волнения красными пятнами. Любила она поговорить, А тут такая аудитория раз в жизни бывает.
11: Потише, потише, в зале, потише. Свидетель Краюшкин, вы все время отвлекаетесь и рассказываете пока несущественное. Давайте сразу же о том дне, когда произошел поджог.
16: Да, о том дне.
11: Да.
16: Ну, в тот день, когда случился поджог леса, Яшка зашел ко мне утром. А у меня Ирка, это малолетняя внучка-то моя, куда-то убежала. Ах, думаю, звяга ты такая, что ж теперь будет-то? Она ведь ко мне с города приехала на лето.
11: Свидетель Краюшкина, пожалуйста, поближе к делу о поджоге.
16: Да я уж буду все кряду говорить, а то мне и не рассказать по-другому.
11: Продолжайте только о деле.
16: Хорошо. Ближе к этому делу. Тут, значит, Яшка и пришел. Налей, Матрёна, 100 грамм. Магазин закрыт. А я потом отдам, налью тебе. Вот магазин откроется. И показывай деньги. Много. И красненькие, и помельче. Уж кто ему их дал, не могу сказать. Откуда, говорю, у меня вино-то нету? И наливать мне ничего не надо. Разве я пьяница? Толкнул он меня в сторону и к буфету.
17: Ты чего это врешь? Чего ты врешь?
16: А
17: когда я тебя толкал?
16: А чего ж я сама, что ли, на диван упала?
11: Подсудимый Воробьев, сядьте, вам слова не давали.
17: Языком не виляй, толкнул ее, трепло.
16: О, как же не толкнул-то? Буфет-то где? А диван где?
18: А может быть, Яшка-то не вино нужно было?
16: Да ты красивый! Ты придержи язык-то! Ну, к буфету я его не пустила. А тут как раз соседка пришла.
18: Ой, и помешала. Ходить надо было на крючок закрыть.
11: Граждане, перестаньте.
16: Вот так.
11: Перестаньте, иначе придется удалять из зала. Свидетельница, еще раз прошу вас, что вы знаете о поджоге?
16: Об нем? Ну, ушел Яшка. Я чай-то попила с соседкой, да думаю, пойду на выселки. Это у нас деревня маленькая, около Ужищенского-то болота. Может, это звяга-то, внучка-то моя, убежала туда к подружке? Пошла. А у выселков свернула на тропочку и напрямик. Гляжу, кто-то по тропе-то идет навстречу. Ой, Яшка! В одной руке-то толстый сук, а в другой бутылка с вином. Я в кусты прижукла, дыхнуть боюсь. Остановился Яшка и стал пробку с бутылки об сосну сдирать. Потом сел на кочку и стал спички зажигать. Зажгет, подержит и бросит. Трава-то и взяла с огнем, а он пробку зубами снял и вино из горла хлыщет. Можжевелки-то как затрещат. Тут он с кочки соскочил и взял с огонь сапогами топтать, фуражкой бил. А каково там? Как пошло щеплять?
11: Минуточку, ой, минуточку. Тише. Воробьев, это ваша фуражка?
17: Моя.
11: Вы пили из этой бутылки?
17: Моя бутылка.
11: Так, все это обнаружено на месте преступления. Продолжайте, свидетель Краюшкина.
16: Как он поджег, я кустами, кустами, и дай бог ноги на выселке. Там повстречался директор совхоза, Сафронов, да еще приезжий, который сушает болото. Я им сказала, и они побегли. На выселках я и свою внучку у подружки нашла. Вот. Все.
11: Скажите, почему вы не подошли к подсудимому в лесу, когда он начал поджигать? Не остановили его? Никакого бы пожара и не было.
16: Ой, я забоялась, забоялась. Вдруг ударит он еще этой бутылкой дубинищей-то.
11: Подсудимый Воробьев, тише. У вас есть вопросы к свидетельнице Краюшкиной?
17: Нету. Врет она все. Балда старая.
11: Тише, вы, Воробьев, ведите себя как следует.
17: Так я и...
11: Мы приехали не шутки шутить.
16: Кто это врет-то? Дьявол тебя возьми, на грех навел. Да если про тебя все доказать, на Колыму сослать надо.
17: Ого.
16: Надо разобраться, кто это тебе деньги дал, кто поджигать научил, кто тебе 20 тысяч посулил.
17: О, чего?
19: Да ладно вам, да ведь он куриные яйца у меня сушил и воровал. Он, больше некому. А то еще было на крышу залез, трубу кирпичом закрыл, а с меня содрал зачистку. А я думала, сажей забила. А ведь я одна живу. Мужик с войны пришел израненный. Пожил немного-то.
11: Мы вас выслушали, Краюшкина. Есть вопросы к свидетельнице? У прокурора.
8: Скажите, Краюшкина, как часто Воробьев выпивал?
19: Да как же. Как дрова привезть? Иди с поклоном к Яшке. Сено накосить или усадьбу спахать. Опять к нему. А у нас ведь как было? Без вина ничего не сделаешь.
11: Но ведь Воробьев не управляющий.
19: Зато жена его, Клавдия, была управляющей. И надо было сперва с Яшкой поговорить, а уж он разрешал. И угощать надо и его, и тракториста. Уж так у нас было заведено. А мы всю жизнь в колхозе работали, в войну и после войны, и считай даром. Нам обидно такое отношение.
11: У меня нет больше вопросов. Есть вопросы у защиты?
20: Да. Расскажите, пожалуйста, Матрёна Матвеевна, подробнее расскажите, как Воробьев поджег траву?
19: Да из кустов-то мне плохо было видать. А он сидел на кочке и спички вот так отбрасывал. Зажжет спичку, подержит и отбросит. Подержит и отбросит.
20: Я прошу обратить на этот факт особое внимание.
11: Свидетель Краюшкина, вы свободны. Вызывается свидетель Сафронов.
21: Свидетель Сафронов.
19: Это чего же? И все?
11: Все, все, все, можете идти.
0: Сафронова в Ершовке уважали. Мужик хозяйственный, рассудительный. Уважали, но не любили. Как-то он в стороне держался от общих дел.
11: Ваша фамилия, имя, отчество?
8: Сафронов Дмитрий Миронович.
11: Где работаете?
8: Кладовщиком на фабрике.
11: Свидетель Сафронов, расскажите суду все, что вам известно по обстоятельствам дела.
8: Я эти дни все думаю про Яшкин поджог. У меня в голове не укладывается. Как это он вдруг взял, да и пустил нам красного петуха? С чего это он?
11: Свидетель Сафронов, возмущение ваше понятно, но давайте разбирать конкретные обстоятельства поджога. Расскажите, что было в тот день?
8: Ну что,

0: И помолчите.
1: А ты на халяву живешь, Яша. За бабой своей устроился. Шлялся по деревне, шибал по 100 грамм, если уж до примата говорить.
2: А ты сам до прима скажи. Чего от совхоза увиливаешь? Это чтобы в совхозе зашибать и еще где-то загребать. Так что ли? Скажи.
1: И скажу из-за тебя. От такого, как ты, убежишь. Устроился, понимаешь, совхозное, как свое, свой карман с государственным перепутал.
3: Ну чего ты? Ну чего ты, Петрович, болтаешь, а? Ну чего ж ты все на Яшку-то валишь? Ведь звала я тебя, иди совхозом, давай вместе в хозяйстве порядок наводить. А ты что сказал, а? Пропади оно пропадом, ваше хозяйство. Вот
4: прекратите, здесь не собрание, а суд. Я вас, Сафронов, предупреждаю. А вы, Клавдия Васильевна, свидетель, почему здесь, в зале, немедленно пройдите в комнату за сцену.
3: Ой, ухожу я.
4: Учтите, подсудимый Воробьев, ваше вызывающее поведение может, соответственно, отразиться в решении суда. Тихо.
5: Ну, хорошо.
4: Продолжайте, Сафронов. Что произошло в тот день?
1: Ну, тот день. Собрались мы у конторы. Вижу, Яшка около моей бригады и около совхозных тракторов крутится, нашептывает. Домой езжайте. Нечего козьбу начинать. Мы в понедельник начинаем. Не знал я тогда, что Клавдия Васильевна поспорила с директором. Она дала всем 3 дня накосить каждому своей скотине, а потом косить на Ужищеве. Директор приехал и отменил, а она против. Он ее и снял. А Яшка хотел, чтобы мы только Клавдию слушались, чтобы опять ее управляющие поставили. Ну, собрались мы, поехали, а уж с утра жарко. Ведра установилась каменная, кое-где в районе загоралась. Между прочим, едем по деревне, смотрим. У Моти в проулке зола высыпана, дымится. Куда сельсовет смотрит? Так это пожара недолго.
3: Когда я высыпал-то?
1: Когда?
3: Я продастый. Я и печку-то не топлю всю лету. Козе на газу варю.
6: Нет, не были люди в Ершовке какими-то особо крикливыми, злыми или жадными. Люди как люди. Этот крик был выражением более сложного разлада всей деревенской жизни. Наболело. Хотелось надсадным криком заглушить в себе чувство обиды, да и своей вины тоже.
7: Граждане судьи, надо всех баб сдать в милицию, а первую гражданку Краюшкину.
4: Граждане, мы человека судим, случай непростой, надо во всем внимательно разобраться. Зачем же вы из суда базар устраиваете? Продолжайте, Сафронов.
1: Все знают, в первый день народ тяжело на работу раскачивается. Только там на Ужищеве за дело взялись, тут на тивам Яшка является сумкой вина. Ясно, что работы не будет. Ну, пришлось нам с директором удалить его оттуда. И вот прошло, не помню, сколько. Бежит, значит, вот она, Матрёна, кричит, что Яшка, гражданин Воробьев, поджег лес. Ну, тут и дымом запахло. Директор по рации пожарников вызвал, и мы бегом в лес. Я немного подстал, а прибежал и тоже начал тушить. Там были Яшка, директор, художник, инженер, а потом пожарники подоспели. И лес, и Ужищу мы погасили.

0: так кое-где на болоте тлелось. Думали, погаснет, а оно, видать, за ночь раздуло ветром и задымило. Вот.
1: Вопросы к свидетелю есть?
2: Позвольте.
3: Защита, да,
2: пожалуйста. Есть. Так что же произошло у вас на Ужищеве с Воробьевым до поджога?
0: Ну, что-что, удалили мы его. Со скандалом, не по-хорошему.
2: Что это значит?
0: Ну, угнать его пришлось, а он полез в драку.
4: О, я...
0: Ну, ну кто, да, я да, что да. же? Я, что ли, полез? Понимаете, мы только приехали. Рабочие мы косить начали. Но ведь они все, как телята, которых на волю выпустили, в лесу от жен далеко, одни мужики. Знаю их не первый год. А Яшка, это такие дрожжи, все забродит, понимаете?
2: В общем, вы там подрались с подсудимым.
0: Это он в драку полез.
2: После ваших слов или после действий, как вы его прогоняли, каким образом?
0: Ну, тут как было. Появился, значит, Яшка. В руках бутылка и сумка с вином. Наш директор, товарищ Рогачев, пригрозил Яшке милицией. А какая в лесу милиция? Яшка лишь засмеялся. Ну, тогда я вырвал у него сумку с вином и сумка этой об землю.
4: Мама!
0: А, да. Яшка на меня. Ну и сцепились по нему.
2: Еще такой вопрос. Скажите, какие пробки были на бутылках с вином?
4: Так это, эти.
0: Пробки? Обыкновенные, белые, пластмассовые.
2: Я прошу граждан судей особо отметить, что пробки на бутылках были пластмассовые. Скажите, свидетель Сафронов, принимал ли участие Воробьев в борьбе с огнем?
0: А, принимал. Тушил лес, врать не буду, тушил.
2: Это обстоятельство тоже следует запомнить. Больше вопросов нет.
5: В комнате за сценой после ухода Сафронова некоторое время было тихо. Задумавшись, Рогачев невольно потянулся к гитаре. В предстоящем разговоре с народом ему нужны союзники, нужна поддержка.
6: Ну что, инженер, притих? Что? Боишься, как бы самого к суду не притянули, а?
7: Ну а почему меня-то к суду?
8: Думать надо, директор, а потом уже действовать.
6: А тебе, Валерий Николаевич, я прям скажу. Ты просто дачник. Дачник.
7: Чего?
6: Ты тоже боишься, как и Петр Андреевич.
8: А чего я боюсь? Что
6: боишься
8: я?
6: Выйти сейчас и прямо в лицо сказать людям. Вы опустились, вы плохо работаете, пьете, воруете.
8: Да не надо только сгущать краски.
6: Да. Ты же... Режет уши, да?
8: Слушай, а что же им делать в таких условиях? Разве они в этом виноваты? Ну, не родились же они воришками, пьяницами. Слушай, ты руководитель, вот и разберись. Человек, да. Знаешь, сложно устроен. Тут...
6: А я уже разобрался. Теперь двигаться надо, вылезать из этой ямы. А ты не помогаешь и даже мешаешь мне.
8: Ну, не городи чепухи, ты о чем?
6: Хочешь отсидеться в стороне? Ты же третье лето живешь в Ершовке. А что ты сделал? Что ты сделал для деревни, для человека? Ничего. Ты Яшку рисовал. Может, вместе с ним выпивал?
8: Да я не пью, мне это не интересно.
6: А что тебе интересно? Ты художник, а посмотри, какой неухоженный клуб. Ты в нем хоть что-нибудь сделал? Картину для клуба нарисовал, лекцию людям прочитал. Молчишь. А ведь я тебя просил, помоги помещение клуба обновить. А что ты ответил? Я, дескать, художник, а мне предлагают стены красить.
8: Да, я художник, а тут нужен обыкновенный маляр. Зачем я буду с этим возиться?
6: Вот. В соседней деревне тоже поселился такой дачник, как ты. Строчит на нас жалобы в газету, в народный контроль.
8: Ну, пишет, значит, неравнодушный. Другие вот видят, да помалкивают.
6: Неравнодушный? Зашел я к нему, мол, помоги сено косить по неудобьям. Да. Какое там? Он меня учить стал, как совхозом руководить. Сколько вас развелось, теоретиков?
8: Слушай, что ты так много на себя берешь?
6: Беру. И сам не рад, а беру. Кому-то надо брать. Равновесие его волнует. 2 года назад, как я стал директором, я по уши окунулся в это равновесие. В конторе грязь, обои висят клочьями. Бухгалтер сам себе премии выписывает.
5: Вот.
6: Главный инженер утром в крыльцо на машине врезался. Тормоза не работают. И у машины, и у него.
3: Ой. Доярки с ферм молоко воруют. Машины, трактора стоят у домов.
6: На них дрова себе возят. Огороды пашут. Хорошо, кто-то устроился. В равновесии. Дома у всех, как дворцы. А совхоз в долгах, как в шелках. Поля кустарником зарастают. А ведь хороший, говорят, совхоз был когда-то. Гниение это, а не равновесие.
8: Да я же о другом говорю тебе. Люди не виноваты, их же довели до такого состояния.
3: Действительно.
6: Начал я это равновесие разрушать. Бухгалтера заставил премию вернуть и выгнал. Главного инженера заменил, контору отремонтировал. Трактора и машины поставил на мехдвор. Человек 5 пьяниц сразу выгнал. Учет стал налаживать. Смотрю, собаку охотничью у меня отравили.
3: Как?
6: Письмецо с угрозами, да, так. Без подписи, по почте пришло. Но ко мне и люди пошли. Помню, тракторист один отвел меня в сторонку. Ты, говорит, Александр Павлович, правильно дело ведешь. Ты нас приструни, а то самим на себя глядеть тошно. А ты говоришь, да мне любая ваша помощь во как нужна.
9: Любая помощь нужна, а Клавдию Васильевну от должности управляющей освободил.
6: Да, освободил. Яшка выпивоха повис на шее управляющей всего отделения. Надо же что-то делать. Вот я и освободил.
9: Угу.
6: Скажу откровенно, вот этот суд провести здесь, в Ершовке, я попросил. Угу. Пусть у людей глаза откроются.
8: Так, интересно. А ты, оказывается, хитрый политик.
6: Да. Да, я политик. Если я не переломлю настроение людей, мне в совхозе не работать. Грош мне цена. А гниль здесь так и останется. И ты ее своими картинами и разговорами о доброте не выведешь.
8: Ладно, хорошо. Вот ты снял Клавдию Васильевну. Ну что в результате-то, а? Без нее, я не знаю, ну как в доме без хозяйки. Все же пошло наперекосяк.
6: Слушай, а вот ты иди ко мне, комиссаром.
8: Ага, лозунги тебе писать.
6: А что? Хороший лозунг, он не помешает.
8: Ну, как-то ты бедновато судишь о художниках.
6: Ну, художник ты, художник. Ну, рисуешь чего-то, но ведь пока не Репин, то уж извини. А тут в твоих руках совхоз, кусище нашей земли, России, люди. Вот проповедуй им о душе, о красоте, как жить. И рисуй, рисуй, детишек учи. А, давай. Не пойдешь.
8: Знаешь, как-то я не гожусь в комиссары.
6: И я не родился директором. В этом-то вся и загвоздка сейчас. Все такие стали тонкие, сложные. А вот ты попробуй с такими, как Яшка, работать. Планы выполнять, красивую жизнь строить. Я тебе точно скажу. Если мы не будем работать честно, то все разговоры об экологии, о равновесии, о доброте – это пустые слова.
8: Ну, одной работой сыт-то не будешь. Человеку, я не знаю, ну, праздник нужен. Ну, слово доброе, у него же душа есть.
6: Ну, а
8: ты хоть знаешь об этом, а?
6: Прав ты тут, прав, не спорю. Слушай, как на переговорах. Наши позиции сближаются.
2: Ой, ну и народ у нас, а?
8: Что?
2: Чего только не наплетут.
8: Что там случилось, Клавдия Васильевна?
2: Да Сафронов этот все на Яшку валит. И другие тоже хороши.
6: Ты сама в этом виновата. Подзапустила их тут вместе с Яшкой. Ох, надо было мне тебя, Клавдия Васильевна, еще зимой снять. Никакого суда бы сейчас.
2: Снял бы он. Меня уж снимали. Как новый директор, так обязательно снимет. А через неделю-другую идет. Ты обиды не держи. Давай, работай. А с кем работать-то?
6: Да поймите, Клавдия Васильевна, для нового совхоза взять людей просто негде. Не хватает вообще в стране рабочих рук. У вас же в отделении они есть.
2: А откуда? Молодежь не остается. Старики старятся.
6: Ой, ты не прибедняйся. У вас в отделении 86 человек. Техники сколько?
2: Правильно.
6: Правильно.
2: Посмотришь ведомость, когда зарплату выдавать 86 человек. Но это же в 9 деревнях. Фермы разбросаны. Поля и здесь, и там. Все 86 при должностях. Доярки, телятницы, плотники. Кто там у нас еще? А на должности-то этой пальцем лишнего не пошевельнут. Паутину, вон, со стен смахнуть. Телятница Дунька потребовала наряд выписать.
10: Моя бы воля, да я бы половину их прозагнала, а другим бы побольше платила. Вот, вот и дела бы лучше вот. Пошли.
11: Да. Видишь, какие у тебя здравые мысли. Верно? Нет, верно, все верно.
10: Конечно.
11: Мы работаем еще не просто в полсилы, а в четверть силы.
10: Мысли-то здравые. Да ведь никто с нами не поговорит, не посоветуется. Кое-как вон, осушили болото, и нам, не спросясь его, спихнули. Что же вы так, Петр Андреевич? А?
12: Я вам все объяснял, Клавдия Васильевна. Ну, тысячу раз объяснял, что вы все ко мне. Я же не министр.
11: Да на наших осушенных болотах хлеб надо растить. Картошку, страну кормить.
10: Ой, Господи! С наших болот страну кормить.
11: А то как же? Ой, с наших болот, с чьих-то бугров, с каких-то лугов. Ой. На кого надеяться?
10: Да.
11: За границей хлеб покупать – это дорогое удовольствие.
10: Правильно говоришь, Александр Павлович. Много ли ты мне помог? Снять с должности – дело нехитрое.
12: Действительно.
11: В колхозе, помимо твоего, еще два отделения. А снял я тебя... Поздновато. Надо было пораньше.
10: А раньше-то ты не мог со мной поговорить-то как человек? Ой. Приедет, это ему не так, это не нравится. Я женщина. Может, что я не понимала. У меня вон свое хозяйство, дом, да еще муж вон такой. Люди думают, мы с Яшкой мешок золота нагребли. Да откуда у меня большие деньги-то? Я ведь зарплату получаю, и все. А запчасть какую достать? Механику, на мой карман пальцем. Давай, Клавдия Васильевна. Приходилось и свою зарплату в это вкладывать. А, что говорить?
8: Ну, все-таки надо было вам, Клавдия Васильевна, как-то по-другому приучать людей к порядку. Ну,
11: вот, Валерий Николаевич, вот о чем я и говорю.
10: Ой. Валерий Николаевич, да разве я против? Ну, я ж ведь одна. Прежний директор был кисель. А ты, Александр Павлович, вечно сердитый. Яшка, какой он мне помощник. За ним самим надо было смотреть.
12: Да-да.
10: О, а механик, бригадиры, все за мою спину прячутся. А тут еще Ужишевское болото нам спихнули.
12: Да.
10: Господи, думаешь, да что же это такое? Одна на всем белом свете.
12: Не волнуйтесь.
11: Да не надо было все это одной тащить. Да. Я как-то и не думал, что тебе так тяжело.
10: Тяжело. А сейчас совсем пропадаю. Тоска не могу без Яшки. Без хлопот прежних. Какая дура, ей-богу. Обиделась на тебя, ушла. Привыкла я, Александр Павлович.
11: Успокойся.
10: Ведь все с людьми, все дела. А тут вдруг такая тишина. Не могу. Изболелась. Ведь не преступники мы с Яшкой.
13: Свидетель Мальков, вызывают.
12: Да? Уже есть? Да. Я иду.
11: Петр Андреевич, я на тебя надеюсь.
14: Ты, Александр Павлович, сам не плашай.
5: Где? За какой чертой поселяется в нас мыслишка о том, что плетью обуха не перешибешь, что наше время уже ушло, пусть другие повоюют, те, что помоложе. Вернуться бы к началу, к истокам. А где взять силы? Малькову оставался один год до пенсии.
1: Прошу внимания. Свидетель, ваша фамилия, имя, отчество?
14: Мальков. Петр Андреевич.
1: Какие у вас отношения с подсудимым?
14: Отношений никаких не было. Ну, есть он и есть. Лет 7 назад мы начали готовить здесь данные изыскания для осушения болота Ужищева.
15: Осушил на нашу голову.
16: Тебя бы сейчас на Яшкино место.
17: Под конвоем.
14: Я уж не первый раз это слышу. Пытаются на нас свалить вину за пожар на Ужищеве. А я вам прямо скажу. Среди людей в деревне тоже болото, которое давно надо осушить.
16: Ишь ты, чем же это мы тебе не понравились?
1: Крапивин, прекратите.
16: Так а что же он несет, понимаешь?
1: Мы свидетель Мальков, рассказывайте по существу дела.
14: Это тоже существо. Конечно, Яков Воробьев свое получит. Но ведь Ужищевское болото горит совсем в другом месте.
1: То есть как в другом месте?
14: Воробьев поджег недалеко от Святого Колодца. А основной пожар в центре Ужищева. Там глубокий слой торфа, а канавы и магистральный канал сухие, потому что даже в жару шлюзы не закрывали. Да они и не закрываются.
1: По какой причине?
14: Ну, это не ко мне вопрос.
17: А к кому же? Вы там где-то бумажки черти, а мы тут расклёвываем.
1: Подсудимый Воробьев, вам слова не давали.
17: Ну, ладно, понял.
2: Вопрос у защиты. Разрешите?
1: Да, пожалуйста.
2: Если я вас правильно поняла, свидетель Мальков, на Ужищеве два пожара. Один по вине Воробьева, и он практически погас. Другой возник по неизвестным причинам, и его не могут погасить.
14: Дымит в самом центре, а там, где поджег Воробьев, погасло.
2: Каким образом огонь оказался в центре?
14: Ну, точно это один бог знает. Может, ветром искры принесло с Яшкиного пожара? А вернее всего, потому что там трактора работали без искрогасителей. Механизаторы и шеф из фабрики курили где не следует. Да, даже костер разводили, рыбу жарили. Рыбу жарили, ну помнишь, Крапивин, рыбу жарили.
16: Ну, помню, и что?
14: Да ведь лето-то жаркое, верхний слой торфа высох. Он загорается от малейшей искры. Вот с вас-то, Крапивин, и не мешало бы спросить по закону при всем народе.
16: Ну вот, с больной головы на здоровую.
2: Скажите, свидетель Мальков, готовя проект, вы, как один из авторов, предвидели загорание по небрежности?
14: Я не автор проекта, всего лишь изыскатель.
2: Но вы обратили внимание авторов на такую вероятность?
14: Ну, обратил проект. Это был уж третий вариант, но и он оказался дорогим. Вот, наконец, дешевый вариант и прошел.
2: Значит, пожар на Ужищеве в какой-то степени был предрешен этим дешевым проектом?
14: Как предрешен?
16: Я протестую. То, что горит в другом месте, существа нашего дела не меняет.
2: Меняет, товарищ прокурор. Если б так не дымило, мы бы на это и смотрели по-другому. У меня нет больше вопросов.
14: Загореться может всегда и везде, особенно в деревне, в лесу. Мы же дома не бросаем окурки куда ни попадя. Костров на полу не разводим. Работа на торфяниках требует соблюдения элементарных правил пожарной безопасности. Не соблюдаются правила — пожар. Я еще раз говорю, только при царящей в этой деревне атмосфере безответственности, равнодушия, пожар был предрешен.
1: Есть еще вопросы к свидетелю?
16: У меня нет вопросов.
1: Нет. Вы свободны, Мальков.
14: Спасибо.
1: Вызывается свидетель Аверьянов.
5: Валерий смотрел на знакомые до малейших черточек лиц. Он рисовал многих из них и думал, что знает о каждом, если не все, то главное. Нет, он еще ничего не знает о них. Но сегодня нужно попытаться понять самому и выразить то общее, что связывает его с этими людьми. Сказать, не исказив и не смазав смысла.
1: Ваша фамилия, имя, отчество?
8: Аверьянов Валерий Николаевич.
1: Пожалуйста, что вы можете рассказать по существу дела?
8: По существу? Ну, значит так, я считаю, что этот поджог — недоразумение. Якову Алексеевичу надо дать 15 суток и отпустить.
16: Правильно, 15 суток и хорошего.
15: Он женщина сказал.
1: Свидетель Аверьянов. Свидетель Аверьянов, приговор вынесет суд. Рассказывайте о поджоге. Что видели, что знаете?
8: Ну, хорошо. К сожалению, многого не расскажу. Ну, я в лесу писал этюды, чувствую, дымом пахнет. Побежал и увидел пожар. Горящий лес гасили директор совхоза Рогачев и Яшка. Потом появились Мальков, Сафронов, там пожарный. Ну вот я, знаете, я сразу подумал, ну что-то произошло, ну что-то нелепое. Я и сейчас в этом убежден. Да если бы Яшка хотел поджечь всерьез, он бы это сделал похитрее как-то. Да все же знают те места. Густой лес, кустарник, там безлюдье. Ну, понимаете, тем более, что он сам же начал тушить.
16: Я что-то не пойму логики ваших рассуждений, свидетель Аверьянов. Вы призываете простить поджигателя?
8: Да нет, не в Яшке дело, не в Яшке. Петр Андреевич, вы сказали, где и почему возник основной пожар?
18: Я сказал, сказал, но людям это не понравилось.
1: Свидетель Аверьянов, мы разбираем... Мы разбираем конкретное дело. Поджог леса Воробьевым. Причина второго очага пожара неизвестна. Что вы еще можете сказать по делу Воробьева?
8: Хорошо, сейчас скажу. Виновников загорания у Жищевского болота много. Все мы виноваты. И если наказать только Яшку, у некоторых возникнет чувство облегчения. Ну как же, есть преступник, он наказан, мы все хорошие. Это, знаете, это неверно. А если наказать его условно и отпустить, то вина будет лежать на всех. И это всех нас заставит подумать, как мы живем.
16: Мне кажется, несерьезной эта странная теория общей вины.
2: Может быть, вы ее объясните?
8: Я 3 года летом живу в Ершовке. И сегодня выяснилось, я плохо знал и Яшку, и других людей, и что происходит вокруг. Да мы плохо знаем друг друга. Не понимаем друг друга, не слышим. Вот откуда наши беды.
16: Все это, знаете ли, общие рассуждения. Воробьев поджег лес. Факт очевиден, конкретен. И подсудимый должен ответить за это по всей строгости закона.
8: Да нет, ну нет, товарищ прокурор. Это упрощенный взгляд. Этот нелепый поджег леса произошел из-за того, что люди, ну, не поняли друг друга. Директор совхоза не понял Клавдию Васильевну. Воробьев не понял директора. Я чувствую свою вину перед Воробьевым, перед Клавдией Васильевной. Я в стороне жил. Думал, у меня свои дела, и вся эта деревенская жизнь вокруг не мое дело, а также нельзя. Ну и мои картины здесь тоже никого не интересовали. А это обидно. Они вон у меня висят. Любой, заходи и смотри. Все это знают. Только вот никто не заходит.
19: Зайди, умоляй, Николаевич.
18: А что, если самовар поставь?
8: Я поставлю. Я вот что еще хочу сказать. Тут очень красивая природа. И заработки вроде у всех хорошие. Жить бы да радоваться. Только надо самому эту жизнь устраивать. А вы, мне кажется, надеетесь, что кто-то вот придет и все вам это сделает. Я вот что хочу сказать прокурору. Если сейчас обвинить в пожаре одного только Яшку, мы так ничего во всем этом не поймем. А значит, ничего и не исправим. Да я все сказал.
1: Есть вопросы к свидетелю Аверьянову?
20: Нет.
1: Спасибо, вы свободны.
8: Спасибо.
1: Вызывается свидетельница Воробьева Клавдия Васильевна.
19: Воробьева! Здесь я!
5: Клавдия Васильевна знала по опыту, что когда люди собирались вместе по важному делу, то это уже были не просто мужики и бабы, доярки и пастухи. Это уже был народ. В такие минуты надо говорить искренне, от души, говорить правду и целиком положиться на его справедливость.
19: Граждане судьи, это я вас тут виновата. Я!
10: Не Яшку надо судить, а меня. Я сейчас все расскажу.
1: Нет, Клавдия Васильевна, так у нас дело не пойдет. Свидетельница Воробьева, давайте по порядку. Спокойно расскажите о том дне, когда произошел поджог.
10: Это я виновата. Я все расскажу. Директор меня снял с работы. Я и разозлилась. Придешь еще, сам просить будешь, чтобы опять работала. Я и дала Яшке деньги. Он сообразил, купил вино и поехал на Ужищево какую-нибудь кашу заварить, чтобы все увидели, без меня, мол, дело не идет. Ну, вот он и говорит, что ничего не помнит-то, меня подводить не хочет. А это я его подтолкнула, я!
1: Но вы же не говорили ему, чтоб он лес поджег?
10: Я знала, что добром дело не кончится, знала.
1: Нам, Клавдия Васильевна, конечно, не следовало так поступать, но об этом разговор особый. А Воробьев взрослый человек, он сам отвечает за свои дела и поступки. Расскажите, какой ваш муж был дома, в семье?
10: Да какой? Разный. Иной день и ничего, вроде трезвый. И дел делает, и по совхозу, и по дому. Телевизор посмотрим с ним. А то и сядем на крылечке, он на гармонии играет. А иной раз, ну что поделаешь, я ведь не могу над душой-то у него стоять. У меня ведь тоже дело прорва. Думала, может, лечить его отправить. Да ведь позор какой. Яша, говорила я тебе, может, полечиться. Или уедем куда-нибудь совсем. Ведь пропадешь. Он не захотел. Вот видишь, как вышел-то. Надо было мне с тобой построже. Что ж ты рубашку чистую не надел, Яш? Я ж тебе приносила. Яша, а Яш, как же это мы с тобой? Ой, до чего дожили? Перед народом нас поставили. Под конвоем.
17: Клавдия, все, посадили Яшку.
10: Это я все затеяла. Меня надо посадить.
17: Да не убивайся, Клавдия. Теперь уж все. А я и мизинц твоего не стою.
10: Да, плохо мне без тебя.
17: Да, Клавдия.
10: Яшка, дом-то пустой.
17: Да будет, Клавдия.
1: Так, вопросы к свидетельнице Воробьевой есть?
16: Нет.
1: Нет. Вы свободны.
10: Ой, да если б не я, так ведь ничего бы не было. Я добросовестным трудом искуплю свою вину. А он вот все теперь понял.
16: Ведь он же камнем висел у вас на шее. А вы опять готовы ему все простить?
10: Да не камень он, гражданин прокурор, а живой человек. Может, что у нас и не так было? Да мы же ведь с ним всю жизнь прожили. Детей вырастили. Он и людям-то, он сколько добра сделал, ну скажите. Ведь и дрова пилил, и печки клал. Ну чего же, вот вы все его за моей спиной поили, сами виноваты, да, а теперь вот все на него валите. Что же вы его с толку-то сами ведь сбивали? Нехорошо это, несправедливо. Не по-человечески это!
1: Клавдия Васильевна, мы внимательно выслушиваем всех свидетелей. Ваше мнение мы также будем учитывать при вынесении приговора. А сейчас вы свободны. Сядьте вот здесь вот. Вот в первом ряду. Да, вот здесь можно. Вызывается свидетель Рогачев.
5: Рогачев вышел на сцену. Потому как он держался, было видно, что этот молодой человек – крепкий орешек. И народ в зале, чувствуя его внутреннюю силу, затих, готовый и покориться этой силе, и взорваться, если она окажется слабой и ложной.
1: Ваша фамилия, имя, отчество?
4: Рогачев Александр Павлович, директор совхоза.
1: Расскажите, что вам известно об обстоятельствах дела?
4: Об обстоятельствах. Вот меня спрашивают сейчас в районе другие директора совхозов. Что там у тебя произошло? Я отвечаю. Один мужик с пьян болото поджег. И всем сразу становится все понятно. Да, в ответ мне рассказывают, кто-то с пьяну перевернулся на тракторе, кто-то с моста в реку вместе с машиной упал, угол у избы своротил. А спрашивается, почему нам это понятно? Вот давайте, говорит, прямо и откровенно. Месяц назад я вынужден был снять Клавдию Васильевну. Она хороший работник, а могла бы работать еще лучше. Могла бы. Но рядом с ней был выпивоха Яков Алексеевич Воробьев. А кто его сделал таким? Вы?
21: Точно! Исполовали мужика!
22: А ты сам-то, Сафронов?
21: А я и не отказываюсь. Как-то надо было крутиться.
4: Удобно вы все устроились. Налил Яшке 100 грамм и ком королю. Тащи зерно с поля. Вози на тракторе дрова себе или соседу.
23: А чего же это нам без дров, что ли, сидим?
24: А зачем нам всем? Да на себе, что ли,
0: платите в кассу за привоз. Да? Да и корма можно купить.
3: Мы бы купили корма в магазине, но там нету. Вот и приходится добывать. И тыкать нас в этом носом не надо.
0: Надо! Надо тыкать носом. Ведь сами себя обкрадываем. Надо честно работать, тогда каждый будет с хлебом и с кормами.
7: Пожалуйста, товарищ Рогачев, по существу дело. Время идет.
4: Хорошо. О существе. В районе начался сенокос. Ну, лето жаркое, травы созрели рано. Все хозяйства начали косить для совхоза. А тут Клавдия Васильевна дает вам 3 дня выходных.
17: Не выходных, а на покос. Вот так и всегда делали.
19: У нас же коробки свои.
0: Да знаю я, знаю, согласен. Но для себя вы косите вовремя. А в прошлом году на Ужищево не успевали до снега скосить совхозную траву, потому что работали кое-как. Нет, говорю, Клавдия Васильевна, нельзя давать сейчас 3 дня. Она вспылила, уйду с работы. А это не устраивало Яшку. Вот он и приехал с вином на Ужищево. Мы с Сафроновым с трудом удалили его.
16: О-о.
2: С дракой, насколько нам известно.
16: Я прошу защиту не перебивать свидетеля. Продолжайте.
4: Ушел Яшка, а вскоре и загорелась. Но я хочу прямо сказать, что Яшкин поджог это не самое главное. Сегодня мы судим не только Яшку. Сегодня на скамье подсудимых ваша разболтанность и разгильдяйство, от которых всего 1 шаг до какого-нибудь несчастья. Сколько раз я пытался провести собрание отделения, но приходилось 10 человек. Оказывается, нужен пожар, нужен суд, чтобы вас собрать и встревожить. Нормальному человеку невыгодно работать плохо и терпеть рядом с собой выпивох. Это слишком дорого нам обходится. Жизни ломает. Вот инженер Мальков приехал нынче к нам, чтобы переделывать Ужищево по-новому, лучшему проекту. Ну давайте-ка и мы работать и жить по-новому.
16: Испугал нас работать.
0: Вы нас организуйте как следует. Вот это интересно. Вот это интересно. Вы нас организуйте. За кого же вы принимаете своих руководителей, а? Ну что вы за мужики повисли на шею у своих жен и руководителей? За вами смотри, за вас отвечай. Плох руководитель и все плохо. А вы-то на что же?
21: Нас кто когда спрашивал, советовался с нами?
3: Мы так приучены, да. Начать всех виднее.
19: Да. Мужики, да. Какие мужики? Где они? Парки вопрос. Там по названию.
0: Мужики, мужики. Будете теперь своей головой думать, как на Ужищево побольше хлеба выращивать. Даром деньги платить не будем.
16: А чего, не вырастим, что ли? Давайте технику, семена и не вмешивайте.
0: Вот. Народ вы боевой, неравнодушный. Давайте жить веселее. Сил у вас много. Дел впереди еще больше. Вот и клуб новый нужен. Мастерские с раздевалкой, с душем.
7: Так, товарищ Рогачев, напоминаю. Время.
4: Да-да. Все в наших силах. Но это отдельный разговор. А сегодня, к сожалению, суд.
17: Можно мне?
7: Подсудимый Воробьев, у вас что, вопрос к свидетелю Рогачеву?
17: Он неправильно снял Клавдию с работы. Ладно, я человек пропащий. А Клавдия хорошо работала. Она во сне и то про работу говорила. А ты такого человека снял. Ты еще поплачешь. Сам придешь ее упрашивать.
0: Дорогой Яков Алексеевич, Клавдия Васильевна работала неплохо, но ты мешал ей как только мог.
16: Свидетель Рогачев, правильно ли я вас понял? Воробьев хотел вредительски сорвать работу.
4: Нет, неправильно. Воробьев не вредитель, нет. Он, бывало, и работал неплохо. И настроение создавал. Только у него старая психология работы. Не спеша, в развалочку, с перекурами, а то и выпивкой в рабочее время. Ломать все это нужно. Круто!
2: Скажите, какую воспитательную работу вы, как директор, проводили с Воробьевым?
4: Воспитательная работа? Вы поймите, Воробьеву 57 лет, а мне 27. Я не скрываю, я ведь сам еще учусь. Но время заставляет нас шевелиться.
0: Сегодня нам кровь из носа нужен честный труд. Воспитывать. Некоторые люди не только совесть, облик человеческий потеряли. Крики, слухи, сплетни, воровство, кумовство. Поговоришь с человеком, по-человечески смотришь, да нет, ну неплохой он. Но просто забыл уже о нормальном отношении к работе, к людям. В голове каша, мусор, озлобленность. Люди вы грамотные, газеты читаете. Обстановка сложная. Каждый должен понимать, не будет у нас порядка, не будет честного труда, сгорим мы с вами все к чертовой матери. Вот как сейчас стоит вопрос.
3: Правильно, хватит мужикам Ваньку добавлять.
21: Да и в самом деле, работать так работать.
22: Какие-то у нас неплохие, да только разбаловались.
1: Свидетель Рогачев, спасибо, вы свободны. Мы заслушали показания свидетелей. Нет ли вопросов, ходатайств, дополнений? Нет?
6: Нет. Нет.
1: Теперь приступаем к судебным прениям. Слово предоставляется прокурору района Манаенкову Вячеславу Дмитриевичу.
9: Граждане судьи, граждане собравшиеся, перед районом стоят большие задачи. Но сегодня в нашем лесном районе сложилась трудная обстановка. В жару все мы должны проявлять особую бдительность и осторожность. Даже простое равнодушие, разгильдяйство в этих условиях – преступление. И уже совсем тяжким преступлением является сознательный поджог леса. На это пошел подсудимый Воробьев. Случайно ли преступление Воробьева? Нет. Не случайно. Воробьев не так прост. Его главная цель – разгульная, безответственная жизнь. Пользуясь тем, что он муж, управляющий отделением, он занимался вымогательством спиртного. А расплачивался совхозным имуществом. Это разрушало трудовую дисциплину в отделении, порождало разочарование и недовольство. Когда его жену сняли, он решил сорвать работу и установить прежний порядок, а вернее, удобный ему беспорядок. И когда это не удалось, он решился на преступление. Вина Воробьева здесь полностью доказана. Это его личная вина. Ее нельзя перекладывать на других. В соответствии со статьей 98, пунктом 2 Уголовного кодекса РСФСР, я предлагаю, граждане судьи, меру наказания к подсудимому Воробьеву. 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. У меня все.
13: Что? Сколько?
3: 10?
23: Много.
21: 2. Хватит с него.
1: Тише, граждане. Слово для защиты предоставляется адвокату Лозиной Елене Тихоновне. Пожалуйста.
2: Сегодня мы разбираем дело подсудимого Воробьева. Дело непростое. Сложны и непонятны мотивы. Зачем подсудимый поджигал лес? Злой умысел мы должны решительно отмести. Мой подзащитный родился в Ершовке, и очевидно, что ему дорого здесь все, как и другим. Когда подзащитный говорит, что он не помнит, как поджигал, я допускаю, что он говорит правду. Давайте еще раз вспомним события того дня. Накануне произошла ссора его жены с директором совхоза, в результате которой она была освобождена от обязанностей, хотя работала неплохо. Естественно, Воробьев был на стороне жены. Ему хотелось заступиться за нее, восстановить ее в своих правах. С бутылками вина Воробьев появляется на Ужищеве. И здесь, к сожалению, не на высоте оказались два руководителя. Директор совхоза Рогачев и бригадир шефов Сафронов. Сафронов отнял у Воробьева и разбил бутылки вина. В результате произошла драка между Воробьевым и Сафроновым в присутствии директора Рогачева и инженера Малькова. Во взвинченном состоянии Воробьев оказался в лесу с оставшейся бутылкой вина. Но и здесь у него не было замысла поджечь лес. И когда Воробьев говорит, что ничего не помнит, вполне можно допустить, что он говорит правду. Я прошу обратить внимание на показания свидетельницы Матрёны Краюшкиной. Она говорит, что Воробьев в возбужденном состоянии зажигал спички, держал их и отбрасывал. Он хотел открыть бутылку вина. И, сжигая пластмассовую пробку, в результате небрежности зажег и траву. Он первый, без чьего-либо понуждения, пытался погасить огонь фуражкой. Вы видите, граждане судьи, что фуражка его вся в прогоревших дырках. Все случившееся – несознательный поджог, а последствия действий, доведенного до отчаяния человека. Как мы уже выяснили здесь, сегодняшнее горящее болото – это результат безответственных, необдуманных действий многих людей, о чем всем нам следует хорошенько подумать. Учитывая все вышесказанное, я считаю, граждане судьи, справедливым определять действия подсудимого Воробьева не по статье 98-й, а по статье 99 Уголовного кодекса РСФСР как повреждение лесных массивов в результате небрежного обращения с огнем, по которой, как известно, максимальное наказание предусмотрено до 3 лет лишения свободы. Благодарю вас.
16: Я хочу воспользоваться правом реплики. Граждане судьи, я не верю, чтобы взрослый, психически здоровый человек в жару зажигал спички в лесу и не понимал, что из этого может выйти.
2: Все зависит от эмоциональности натуры. Ведь они только что подрались с Сафроновым.
6: Да, конечно. В горячке-то что не сделаешь?
22: У нас пылки, но отходчивые.
16: Я прошу граждан судей дать мне возможность сказать.
1: Минуточку. Минуту прошу защиту и там в зале не перебивать.
16: Почему же Воробьев не сразу стал тушить? Это промедление оказалось слишком велико. Поэтому в действиях Воробьева усматривается сознательный поджог.
6: Когда душа горит, то ничего не видишь.
1: Гражданин, вы слишком разговорчивы. У защиты есть что добавить?
2: Да. Граждане судьи, думаю, многие из нас могут рассказать о случаях, когда, будучи в возбужденном или подавленном состоянии, мы сами не понимаем, как оказались в том или ином месте, сделали и сказали то, что в обычном состоянии никогда бы не сделали и не сказали. Мы уже выяснили здесь обстоятельства, которые довели Воробьева до такого особого состояния. Воробьев легко возбудимый, вспыльчивый человек. Это видно и сегодня, здесь. Но вся его жизнь в деревне, поведение на суде доказывают, что он человек открытый, понятный. У него нет затаенной, обдуманной злобы, враждебной хитрости, которая требовала бы длительной и суровой кары. Думаю, что наказание по статье 99 будет ему хорошим, достаточным уроком.
1: Подсудимый Воробьев, вам предоставляется последнее слово.
17: Я не хотел. Я пробку спичками жёг, а трава загорелась. Сама. Ну, не знаю как. Думал, сейчас затопчу ногами. Чего там? Пил вино. А тут как пошло. Можжевелки затрещали. Я стал тушить. Сапогами, кепкой, ну, всяко. Но видишь как. Я не хотел. Разве я враг всем?
22: Значит?
1: Скажите нам, Воробьев,
7: Как вы относитесь к своему поступку? Что довело вас до такой жизни? Даже преступления?
22: Да кайся, Яшк! Дадут меньше!
17: А ты, Матрёна, заткнись. Вышел, набрехала, не к делу, к путю.
22: Разве это я говорю? Да. Ты разуй глаза-то!
17: Все вы лодыри, а не работники. Клавди с вами замучилась, куркули. Только все и думаете. Землю всю забросили, запустили. На государство вам наплевать. Утнули свои телевизоры, ковры, хрустали. Так не заметить, как свой дом сгорит.
7: Подсудимый Воробьев, у вас все?
17: А что еще-то? Все.
7: Суд удаляется на совещание.
10: Прошу встать. Объявляется перерыв.
11: Неужто 10 годов дадут?
12: Червонец паяют, как пить дать?
14: Да держи карман шире.
10: Два, и то много. Пожалели. Пожалели, да? Жалостливы. А если б сгорели?
14: Если бы, так бы.
11: Сами подожгли, а Яшку в тюрьму.
14: Они сами все виноваты. Да, тут надо подумать.
7: Ну что, Лена, ты довольна этим шумом и криком?
2: Да, Слава, я довольна. Пошумели и разобрались, что к чему. Я и сама многое поняла.
13: Александр Павлович, так сколько ему дадут?
12: Ну, сколько заслужил Крапивин, столько и дадут. Пусть подумает, как жить дальше. А жизнь продолжается. Жизнь – вот наш главный судья.
23: Что это? Не как гром.
11: Дождик собирается.
2: Ну, слава богу, наконец-то.
24: Туча большая.
5: Дождь полил ровно и сильно. Сухая земля быстро темнела. Все с облегчением и радостью представляли, как бьет сейчас дождь на лес, на дымящиеся болота. По небу сплошь плыли низкие облака, быстро и озабоченно стремясь куда-то вдаль, туда, где ждала их истосковавшаяся по влаге земля.

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Ой, сбичай, лай, реп!

Женюсь, женюсь. Какие могут быть игрушки? И буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощанье не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета.
0: Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанета, Жоржета, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта.

дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза, а в них бежит садовое кольцо, а в них блестит садовое кольцо.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях девушка с непростой судьбой, но твердым характером. Самодеятельная певица Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Итак, Светлана, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Светлана, всю жизнь вас сопровождает песня, музыка, да? Вы идете с песней с самого детства. И причем вот интерес к музыке, да, к академическому вокалу пробудился у вас в 7 лет. И есть такая очень интересная история с этим связанная.
1: Дело в том, что мне было 7 лет. Я училась в это время в городе Славянск Донецкой области в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Однажды я заболела. Иду по коридору между спальнями. А в душе поет женщина. И я услышала академический вокал. Что это была за песня, не помню. Но на всю жизнь запомнила, как красиво она пела. А оказалось, что это наша уборщица. Ее звали Зинаида Антоновна. И мне очень понравился академический вокал. После этого уже дома в Северодонецке я услышала по радио Евгению Семеновну Мирошниченко, нашу оперную певицу, потом Диану Петрененко, Оксану Петрусенко. Многих певиц слышала, и мне очень понравился академический вокал.
0: И после этого появилось желание самой, да, к этому приобщиться, заняться пением.
1: У меня появилось большое желание научиться петь вообще и академическому вокалу. Научиться песни в разных жанрах исполнять.
0: А в школе-интернате в Славянске как-то уделяли внимание обучению детей музыке, пению?
1: Уделяли большое внимание пению и игре на инструментах. У нас на фортепиано учили детей играть, на народных инструментах. Был прекрасный руководитель у нас, который уроки пения вел. Прекрасный человек был, такой Игорь Леонидович. Мы с ним и в хоре пели. И еще был один человек такой, Юрий Иванович Петряев, тоже очень хороший учитель пения. И другие учителя были очень хорошие у нас.
0: А в интернате вот вам преподавали больше эстрадное пение или академическое, или вообще вот серьезно к пению не относились?
1: Учили детей разному пению, но я тогда не серьезно к этому относилась, потому что у меня не было голоса хорошего. И я считала, что я плохо пою, считала, что я не научусь петь. И стеснялась, пела очень тихо, не владела голосом. Ноты у меня, детонация была очень большая.
0: А в какой период в вашей жизни случился вот поворот в сторону творчества, когда вам захотелось все-таки свою робость как-то преодолеть, проявить себя вот в вокальном искусстве? Когда вы поняли, что без творчества, без музыки, без пения вы жить не можете?
1: Ну, серьезный поворот в моей жизни в сторону творчества произошел, когда мне исполнилось 16 лет, когда я поступила в общество слепых, в хор, и там были тоже женщины, голоса которых мне очень нравились. В дуэтах, хор, квартет, сольное пение было хорошее. И меня посадили в хор, а у меня голос совершенно... Я не слышала себя в хоре, и меня люди не слышали. И тогда меня садили и на первую партию, на вторую, на третью. Но все равно это результат был очень маленький. И я тогда решила, а как, думаю, поставить голос? Ходила в музыкальную школу. В нашу музыкальное училище еще есть у нас хорошее. Но там, естественно, из-за того, что у меня не было голоса, сказали, что ничего не получится. У тебя нет голоса, язычок не поднимается, у тебя ничего не будет хорошего. И я тогда решила, по радио слышала такого итальянского мальчика Робертино Лоретти. Попросила пластинку, чтобы руководитель нашей художественной самодеятельности принес мне пластинку Лоретти. Он принес. И я тогда переписала ее на кассету, учила песни, которые пел Лоретти, и исполняла дома. Распевалась, слушала по радио интервью, когда вот оперные певицы рассказывали, как их учили преподаватели, как рот открывать, как вот звук на верхнюю челюсть посылать, когда поешь. Термины итальянские вот эти запоминала.

Один человек прислал мне диск. Там было множество рок-групп, и среди них была группа Queen, когда с ними работал Фредди Меркьюри. И мне очень понравилось его творчество. Я тоже начала слушать. У Фредди Меркьюри есть не только песни на английском языке, естественно, но и вокализы. И таким образом я учила тоже их и пела, распевалась вначале. Просто дома сама распевалась и развивала голос таким образом.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. А когда вы решили все-таки показать своему руководителю самодеятельности, да, свои достижения, и когда вы впервые решили запеть со сцены?
1: Запела я со сцены в 20 лет. У меня тогда уже голос, звук появился более такой. И тогда уже и в хоре пела первую партию с первыми голосами, а потом уже и в дуэтах, квартетах и сольно.
0: Ну, я знаю, что не все так безоблачно. Я знаю, что ваши родные не поддержали вас, да, в стремлении заниматься музыкой, заниматься творчеством. То есть, конечно, мы часто говорим в нашей программе о том, что нужно преодолевать себя, идти вперед. Мы все-таки говорим о примерах положительных, да? Но есть, к сожалению, и обратная ситуация. Есть случаи, когда человек незрячий не может противостоять своему окружению, своим близким и вынужден вести такую затворническую жизнь, да, в четырех стенах, да, и не может реализоваться. То есть именно так вот случилось с вами, да, и был некий период, когда вы были зависимы, да, от семьи, и вырваться из этого вот круга долго не могли.
1: Я жила с бабушкой, вначале бабушка и дедушка, а потом дедушка умер, а бабушка была у меня таким человеком, которая или консерватизм, может быть, или не знаю почему, бабушка мне не разрешала поехать учиться в Харьков, например. Или вот я слышала, что есть Курское музыкальное училище, да? Об этом я услышала уже, когда переехала в Рубежное. А раньше я этого не слышала, когда жила в Северодонецке. Я хотела фортепиано приобрести или синтезатор, скажем, чтобы можно было учиться игре на инструменте, научиться, и чтобы можно было вокалом заниматься вживую, чтобы не по пластинкам ты, да, как виртуально что-то делаешь. А чтобы вот стоишь перед преподавателем, поешь, он тебя слышит и поправляет, говорит там: «Света, ты не так, открывай рот шире, квадратные мышцы щек подожми». Ну, вот как я слышала по радио. Mm-hmm. Такого у меня не было, нет. Бабушка считала, что я должна быть только с ней в квартире, и все. А я такая была несмелая, что не могла ей перечить, не могла грубо разговаривать с нею или как-то сказать, что вот я уеду, и все. Не могла я так поступить.
0: А родители? Их на тот момент уже не было с вами, родителей?
1: Родители хоть и были живы, но они тоже были незрячие. Они все равно то ли слушались ее, не знаю точно, может быть, не слушались, но все равно бабушка меня забрала в маленьком возрасте в моем, и все. И возможности не было. Родители не говорили ей, не настаивали, чтобы она со мной не так обращалась, как она обращалась, и все. Но вначале я училась. Я в школе училась 9 лет. После этого времени училась на дому. 2 класса доучилась в Северодонецке.
0: А школьные годы чем запомнились? Какими они для вас были?
1: Ой, школьные годы запомнились мне прекрасно, очень хорошо. У меня и в классе друзья мои были очень хорошие. Мы и дружили, и ходили когда в город. У нас есть Славкурорт, такой лес. Мы там собирали и шишки, и каштаны собирали. И общались, отдыхали таким образом. Ходили в поход и уроки проходили хорошо. У нас, я уже говорила, учителя были тоже очень хорошие. Когда я уже на дому училась, то эти люди, которые там остались, они все равно мне писали письма и потом уже звонили, когда у меня мобильный телефон появился. И мы до сих пор общаемся с ними в телефонном режиме и по скайпу.
0: Светлана, а учиться на дому было труднее, чем в интернате?
1: Учиться было не трудно. Может быть, в том было хуже, что общения не было. Такого вот, как в школе я когда училась. Потому что дети, которые были в массовой школе уже в Северодонецке, не общались со мной уже, как те, когда я была в Славянске. Когда приходила с учительницей на концерт, например, в школу, только тогда и выступишь на концерте, и все. А так, чтобы общаться с кем-то, вот, ближе познакомиться и пойти, как говорят, да, что в кино пойдем погуляем, такого у меня не было.
0: А по окончании школы вы поступили на предприятие Утосовское?
1: По окончании школы поступила работать на предприятие в общество слепых. Делали мы папки и скоросшиватели для документов. Ну, хорошая работа была. Проработала я 2 года. И закрыли это здание, потому что оно нерентабельно, и работа эта невыгодна была. А тогда заготовки возили из Рубежного в Северодонецк. У нас в Северодонецке был филиал от Рубежного, от Гартоса.
0: После закрытия предприятия вы больше не работали, но плотнее занимались творчеством, да, занимались развитием своих локальных данных.
1: Да, после того, как закрыли предприятие, то осталась только художественная самодеятельность у нас. Самодеятельность была прекрасная, очень хорошо это время запомнилось. Мы ездили на смотры художественной самодеятельности в Луганск, в Донецк ездили на смотр. Проходил, если кто, в Евпаторию, то в Евпаторию ездили тоже, прекрасно проводили время.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Мы заговорили о предприятии, да, о тех годах, проведенных вот на предприятии, о тех конкурсах, где вам удалось побывать, о тех смотрах самодеятельности, куда вам удалось вам поездить. Вот были смотры в Луганске, в Луганской области, и также были смотры в Евпатории.
1: Да.
0: Давайте скажем о победах на конкурсах, которые были у вас.
1: Я участвовала не только в обществе слепых, но и в обществе инвалидов. У нас в Северодонецке есть такое общество инвалидов «Надежда». Там тоже очень хорошие люди, председатель Злыднева Валентина Ивановна. Однажды меня заметила председатель луганской организации, называется «Центр детей и молодежи с проблемами здоровья», руководитель Татьяна Викторовна Баранцова. Татьяна Викторовна начала меня приглашать на фестивали. Там проходит фестиваль всеукраинский и областные разные мероприятия. Бывало такое, что я ездила на 3 дня. Если едешь на 3 дня, то жили в гостинице, были разные коллективы со всей Украины, из западной, восточной, центральной Украины. И очень интересно тоже было. Не только пели, а и на колясках люди танцевали, и стихи читали, вокальные конкурсы были. И оттуда я привозила, когда диплом давали об участии, а когда грамоту. Интересно было, но друзей у меня тоже не было как таковых, чтобы вот познакомиться или общаться долго.
0: Обстановка не располагала или просто, ну, мешала смущением, какая-то вот ваша такая робость природная?
1: Приезжаешь в первый день, идет репетиция, сразу на генеральную репетицию приходишь в зал. Пока репетиция идет, если кто-то на коляске подойдет ко мне, я сижу где-нибудь, подъедет человек, познакомится с тобой. Там же шум, не поговоришь так вот, познакомишься, но не будешь что-то вот дальше как-то разговаривать. Потом, пока номера идут, слушаешь. Но думаю, а может быть, потому что я не зрячая, может быть, я или стеснялась, я же людей не знаю, стесняюсь подойти и не знаю, куда подходить. Как подойдешь и скажешь: «Здравствуйте, а можно с вами познакомиться?» А вдруг это какой-то пожилой человек или ребенок какой-то, да? Или девушка какая-то, или женщина пожилая.
0: Обычно ведь вечерами как-то люди собираются, там спевки под гитарой, где-нибудь на скамеечке, все это весело проходит. Ну, вам вот как-то неудобно было в компании присоединиться? Не мешало немножко такое стеснение какое-то испытывали? Или...
1: Да, и это есть тоже, да. Робость, может быть, не смелость, стеснительность. Сейчас я вспоминаю, наверное, было какие-то спевки или люди собирались, может быть, компании на улице, да, или на лавочке. Но я ездила с такими людьми, которые вот пожилая женщина. Помню, однажды мы были на таком фестивале, и я слышала за стеной, мы живем в одной комнате, а в другой комнате, слышу, собрались люди и поют под гитару, и смеются, разговаривают. Я сказала, говорю: «Надежда Николаевна, можно я пойду? Схожу, посмотрю, может быть, пообщаемся, познакомлюсь, споем что-нибудь вместе». А женщина и сказала строго мне так, говорит: «Света, там своя компания собралась, а ты туда пойдешь. Не надо. Зачем ты туда пойдешь?» И все, и на этом все закончилось.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Светлана, я знаю, что наступил момент, когда все-таки вы решили выйти из привычной зоны комфорта и приехать в другой город, в город Рубежный. Из своего опыта понимаю, что сложно это, и понимаю, что для многих, конечно, наверное, удобнее быть смелым, крутым, уверенным в себе, но, к сожалению, чего греха таить, таких среди нас не так много, да? А все-таки, наверное, стоит иногда в программе и другие истории представлять, чтобы мы понимали, как из такой ситуации, как у нашей героини, можно вырваться, и чтобы мы понимали, что жизнь идет, и пока мы еще молоды, ее не поздно изменить к лучшему. Да? И вот именно так попытались сделать вы, и, в общем-то, у вас это получилось.
1: Город Рубежный – мой родной город, я в нем родилась. Но так сложилась ситуация, что, я уже говорила, бабушка с дедушкой забрали меня в очень маленьком возрасте в Северодонецк. Но там у меня жизнь не сложилась никак. По прошествии очень многого времени, когда мне было уже 36 лет, буквально в 2017 году я уехала от бабушки. Она еще жива была. Мы с ней говорили как-то, что я могу уехать в другой город. Вот бабушка говорит, если ты уедешь даже, устраивай жизнь свою, учись сама жить, а я буду здесь, у меня соцработник есть, будет приходить ко мне, и еще соседки будут приходить ухаживать за мной, не переживай. И я тогда решила уехать. И сейчас я живу в квартире сама, справляюсь по квартире, все делаю. Если нужно куда-то вот в магазин или в супермаркет, поехала, скупилась, приехала. Ко мне соцработник приходит. Все прекрасно.
0: Начинать жизнь вот с нуля в таком возрасте, в 36 лет. Наверное, непросто, да? Вот пуповину прерывать в эти годы уже...
1: Ну, вы знаете, может быть, труднее. Я всю жизнь очень этого хотела. Очень хотела оторваться от той жизни, которая у меня была. Поэтому нет такого чувства, что мне как-то сложнее здесь.

если что-то нужно, подскажут, посоветуют. Если что-то не так даже, то скажут мне, я сделаю выводы, в чем я была не права. Мне сейчас жизнь моя очень нравится, я очень довольна.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Помимо музыки, помимо вокала, что еще вас увлекает?
1: Мне еще очень интересна медицина. Люблю узнавать о новых препаратах. Читаю инструкции новых препаратов и книги по медицине, например, китайской народной медицины. Люблю что-нибудь почитать. Или о растениях, лекарственных растениях, о цветах очень люблю читать. Психологии очень нравится, могу почитать что-нибудь, историческое что-то. И художественная литература тоже нравится. Вот читала роман Джен Эйр Шарлотты Бронте, роман Эмилии Бронте «Грозовой перевал». Тоже очень понравился. Классиков тоже читала. Александра Сергеевича Пушкина, «Барышня-крестьянка». Еще «Кобзар» Тараса Григорьевича Шевченко. Дуже подобається. Разные книги, журналы, журнал «Горизонт». Статьи люблю читать. Афоризмы известных людей тоже

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица с удивительно красивым голосом Светлана Кучеренко из города Рубежного Луганской Народной Республики. Еще вопрос такой задам вам по поводу освоения компьютера. Кто вам предложил освоить компьютер? Как это случилось?
1: Я очень боялась приобретать ноутбук. У меня ноутбук Toshiba. Я даже не думала, что смогу научиться пользоваться компьютером. Но потом общалась с людьми в телефонном режиме, которые из славянской школы. Эти люди говорили, что да, говорит, ничего сложного, там научишься, будет диск пришлют тебе с уроками, и будешь уже изучать. Но, говорит, покупай так, чтобы клавиатура была раздельно, не слитная, а чтобы понятно было, как клавиши изучать тебе. По прошествии времени некоторого я заказала ноутбук в Ивано-Франковске. Прислали ноутбук, там был диск с уроками. И таким образом я начала слушать, ставила диск на DVD-проигрыватель и подробно описывалась в учебниках. Очень мне помог учебник пермский. Я его слушала, даже училась печатать таким образом. Ноутбук мне прислали в 2014 году, к Новому году. Наверное, через месяц начала посещать интернет. Но пока еще не в голосовые чаты ходила, а скачивала что-нибудь, музыку скачивала или торренты. В июне того же года начала ходить уже в голосовые чаты.
0: Вы сказали о том, что вы начали в интернете, в голосовых чатах вот вести свои проекты. Вот об этом подробнее расскажите. Какие проекты вы задумали и что из этого получилось?
1: У меня были проекты в голосовом портале «Надежда». Я вела один проект, назывался «Классическая музыка». Там мне тоже очень помог человек, есть один, живет в Узбекистане, в Ташкенте. Он мне тоже помогал, учил пользоваться ноутбуком. Программы присылал, какими программами удобнее мне пользоваться будет. Рассказывал о классической музыке, подсказывал, советовал, как лучше мне построить программу, какие произведения лучше выбирать. Таким образом, я тоже развивалась в интернете, можно сказать. И ретро-программа тоже у меня была. Рассказывала об исполнителях и ставила их творчество. Получилось так, что ретро-музыку я знаю больше, а классическую музыку нет. И вот классическую музыку мне человек этот помогал больше изучать, а ретро-музыку я уже сама выбирала, какие исполнители нравились, и их людям показывала, ставила.
0: Каким был для вас опыт в качестве ведущей? Как вы себя чувствовали? Вот насколько это легко вам давалось? Или, возможно, чувствовали себя как-то неуверенно?
1: В качестве ведущей я себя чувствовала неуверенно, потому что в Северодонецке я еще жила. Тогда у нас боевые действия были. Интернет у нас очень плохой был, и меня подрывало. Особенно вот когда песни ставишь. И я из-за этого очень переживала, но когда рассказывала об исполнителе, то подавала вид, что все хорошо, но все было не очень хорошо. И я так, наверное, проработала, может быть, 2 недельки, даже не помню, может, 3 недели. Потом уже не стала заниматься этим делом. И тогда у меня виртуального кабеля не было, я ставила в канал. И если, допустим, подрывала, то прекращала звучать моя программа, и приходилось снова зайти, снова ставить сначала. Люди меня поддерживали, вели себя так, будто все хорошо. Прошла программа, и говорили спасибо большое, молодец.
0: Кроме этого, вы освоили программу звукозаписывающую, да, и начали записывать себя сами, да, записывать свои композиции. Вот как эти навыки приобретали, вам наверняка тоже помогали ваши друзья вот в освоении данных программ.
1: Да, есть такая программа звукозаписи, называется Adobe Audition. Очень удобная программа, очень хорошая. Можно голос записывать, потом сводить с минусовкой. Можно накладывать стихи на музыку. Ревер, эффекты очень хорошие. Тоже этой программой учили пользоваться. Еще есть один человек, с которым я до сих пор поддерживаю очень хорошие отношения в интернете.

0: подводим некие итоги с вами, да, итоги нашей встречи. У нас в программе «Зрячее сердце» есть такая рубрика, которая называется «Блиц-опрос», то есть краткие вопросы, краткие ответы. Эта рубрика помогает нашим слушателям лучше узнать наших гостей.
1: Блиц-опрос.
0: Ваше жизненное кредо.
2: Не оглядываться назад, идти вперед, не останавливаться на достигнутом.
0: Замечательно. Какое блюдо вы предпочитаете больше всего?
2: Борщ украинский.
0: А вообще готовить любите?
2: Люблю.
0: Какие качества в людях вас привлекают и какие, наоборот, отталкивают?
2: Качество в людях меня привлекает трепетное отношение к другим людям, хорошие отношения, преданность, честность, доброта, нежность, открытость. Но раздражает то, что если человек говорит, что он так живет, или говорит, что он вот так вот делает, а потом оказывается, что он делает по-другому.
0: То есть вы не терпите в людях лживости, да?
2: Да.
0: Неискренности. Любимая книга ваша какая?
2: Ой, любимая книга у меня. Написал ее Илья Лагутенко, лидер группы «Мумитроль». А книга называется «Мой Восток».
0: Вас впечатляют картины Востока, да мечтаете там побывать когда-нибудь?
2: Да, я бы очень хотела. Мне очень нравится Китай. Я люблю китайскую народную музыку, песни.
0: Пробовали что-нибудь выучить, исполнить?
2: Нет, к сожалению, но хотелось бы. Думаю, что, может быть, выучу что-то когда-нибудь, исполню.
0: Самое яркое или, может быть, самое значимое событие в вашей жизни?
2: То, что я переехала в свой родной город и здесь встретила новых и самых лучших своих друзей, и то, что у меня есть родственники. Мои родные люди, но с которыми я очень долгое время не имела возможности общаться. Вот это, наверное, самое значимое событие, что я с ними могу общаться, могу помогать им, могу жить полноценной жизнью.

0: что ж, а мы потихоньку завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Светлана, вот какие планы вот на будущее сейчас есть у вас? Чего хочется от жизни, в принципе, вот? Пока вы еще молоды, да, талантливы, пока можете себя реализовать, свой талант.
1: Хочется, чтобы я стала лучше, чем есть на самом деле. Вот так, хотелось бы больше мудрости, да, смелости, уверенности в себе, чтобы больше было вот так вот.
0: А что вас в себе, в принципе, не устраивает?
1: Вот сейчас мне в себе еще не нравится то, что я не очень разговариваю хорошо. Потом, может быть, ошибки делаю, когда что-то хочу сделать хорошее для человека, да, и забываю, допустим, сделать. Или главные слова хочешь сказать хорошему человеку, но не сказала. Вот это вот мне не нравится.
0: Наверное, сказать главные слова любому человеку никогда не поздно, да, и стоит это сделать. Главное, наверное, вот то, что мне хочется сказать вам. Наверное, не стоит себя бичевать, постоянно заниматься вот самокопанием, да, я искать в себе какие-то несовершенства. Но не нужно этого делать, ведь мы зачастую незрячие вот этим страдаем, да, ищем в себе недостатки, считаем себя ничтожными, жалкими. Этого делать не стоит никогда. Да, пусть вот мы такие, какие мы есть. Наверное, не стоит вот себя принижать, унижать, оскорблять. Наверное, все-таки стоит в себя поверить. Пусть другие не всегда в нас верят, пусть другие нас зачастую осуждают. Иногда стоит на это махнуть рукой. Наша программа существует уже 5-й год. Надеюсь, да, что мы стали одной большой семьей, и наши гости, герои нашей программы, наверное, стали в каком-то смысле родными, да, и для наших слушателей, да, и, наверное, к нашим голосам, да, к нашей творческой группе тоже вы привыкли, друзья. И вот мне очень хочется пожелать нашей героине Светлане, чтобы в ее жизни появился человек уверенный в себе, надежный, и чтобы такой человек сделал Свету более уверенной, смелой, более жизнерадостной. Возможно, после этой программы такой человек вскоре появится. Мне, правда, очень этого хочется. И еще надеюсь, что вам удастся свой талант показать не только в рамках голосовых чатов, в рамках самодеятельности УТОС. Но все-таки хочется, чтобы ваш голос звучал на крупных сценических площадках, в Луганской филармонии, например, да? Потому что вы этого на самом деле достойны. Ваши вокальные данные не должны пропасть, правда? Потому что у вас есть Божий дар. Божий дар, как известно, в землю зарывать нельзя.
1: Спасибо.
0: А программу мы завершаем на этом. Программу подготовили и провели Кирилл Зорин, и я, Светлана Воронина.
1: Всего хорошего, спасибо.
0: Всего вам самого доброго.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят

0: для нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня я расскажу вам о жизни и творчестве всесоюзного мистера Икс –

открыл нашу программу «Севастопольский вальс» Константина Листова и Георгия Рублева. Это одна из самых популярных песен репертуара народного артиста СССР Георга Карловича Отца. Георг Отц родился в Петрограде 21 марта 1920 года. Его отец Карл Отц, выпускник Петроградской народной консерватории, известный оперный певец. Мама Лидия Отц была учительницей в общественном объединении «Просветительское общество». Родители назвали сына Георгием в честь Георгиевской больницы, в которой он появился на свет. Георг Отц, цитата. «Мама говорила, что было воскресенье, и в открытое окно доносились звуки духового оркестра. Мимо проходила похоронная процессия. Так что родился я под звуки музыки». Конец цитаты.

Программу продолжил Сааремасский вальс композитора Вайлгре. Вскоре семья Отц вернулась на историческую родину в Таллин. Карл Отц стал солистом эстонской национальной оперы. Музыка окружала Георга с самого раннего детства. Отец часто репетировал дома. По выходным мама устраивала литературно-музыкальные вечера. Когда Георгу было 5 лет, отец впервые взял его с собой на оперный спектакль, который произвел на маленького Георга очень сильное впечатление. В 1928 году Георг поступил в престижный французский лицей в Таллине, где лицеисты изучали несколько иностранных языков, в том числе и русский, а кроме общеобразовательных предметов, им преподавали историю искусства и обучали бальным танцам. На одном из занятий учитель попросил Георга исполнить какую-нибудь мелодию и услышал арию Каварадосси из оперы Пуччини «Тоска». Так родители узнали о музыкальных способностях своего сына. Слушаем романс Николая Листова «Я помню вальса, звук прелестный».

Маленького Георга сразу же приняли в школьный хор. На занятиях музыки он научился играть на фортепиано и стал аккомпанировать отцу дома на репетициях. Отец считал, что голос Георга не подходит для большой сцены. Цитата. «Раз и навсегда выкинь из головы мысль о карьере певца. Выбери себе профессию посолиднее». Конец цитаты. Поэтому Отц-младший после окончания лицея в 1938 году поступил в военное училище, где упор делался на технические дисциплины и физподготовку. В 1939 году Георг стал чемпионом Эстонии по плаванию на длинные дистанции. Родители считали, что Георг должен получить высшее образование. После окончания военного училища в 1940 году Георг поступил в Таллинский технический университет. В этом же году Эстония вошла в состав Советского Союза, а 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Программу продолжит песня Василия Соловьева-Седова на слова Михаила Исаковского «Услышь меня, хорошая».

Георга Утца призвали в ряды Красной Армии. Во второй половине августа 1941 года началась массовая эвакуация из Таллина. Немцы подходили к городу. Пароход «Сибирь», на котором находился Георг Утц, был потоплен. Георг отдал свой спасательный жилет раненому. Георг Утц, цитата. «Вспыхнул пожар. Огонь распространялся от центра к корме. Но волна была высокая, а вода в открытом море ледяная. Я ухватился за обломок бревна, но скоро в него вцепился еще кто-то, и я оставил его». Конец цитаты. Через несколько часов Утца подобрали моряки минного тральщика и доставили в Ленинград. Всех спасшихся призывников отправили в тыл для обучения и распределения по фронтовым частям. Поскольку у Утца было военное образование и офицерский чин, его назначили командиром противотанкового взвода, но до фронта Утц не доехал. Вот воспоминания эстонского режиссера Приита Пылдроосса, набиравшего артистов в художественные фронтовые ансамбли. Цитата. «Вышла не то долгая остановка, не то пересадка. Точно не помню. Но надо было часа полтора ждать. В здании вокзала находилась группа офицеров запаса. Поговорив о том, о сём, я поинтересовался, нет ли здесь кого подходящего для ансамблей. Выяснилось, что нет. Есть только сын известного тенора Карла Утца. Мы познакомились, и я сразу же приступил к делу. Ваш отец известный оперный певец. А вы как, тоже поете? Спросил я. Утц ответил сдержанно, с присущей ему скромностью. Не знаю, не пытался, но можно и попробовать». Конец цитаты.

Программу продолжила вечерняя песня Василия Соловьева-Седова и Анатолия Чуркина. Георг Оц стал участником хора, которым руководил эстонский композитор и педагог Густав Эрнесакс. Хор дал множество концертов на фронте и в госпиталях. В начале 1944 года в Ярославле в госпитале Оц впервые выступил в качестве солиста. 22 сентября 1944 года Таллин был освобожден войсками Красной Армии. Георга Отца комиссовали, и он вернулся домой. Он поступил в музыкальное училище и получил работу в Таллинском академическом театре «Эстония». Поначалу ему доверяли небольшие эпизодические роли, но когда исполнитель партии Зарецкого в опере Чайковского Евгений Онегин заболел, его с блеском заменил Георг Отц. На афишах театра

Почему у них высокие ноты звучат лучше, чем у Георга Отца, но зарплата в половину меньше? На что директор отвечал: «Когда Георг Отц поет, в зале в два раза больше зрителей». Конец цитаты. Настоящий успех пришел к Георгу Отцу в 1949 году, когда он с блеском исполнил партию Онегина в опере Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». В 1950 году за исполнение партии Онегина Отц был удостоен сталинской премии второй степени. Слушаем песню Вениамина Баснера и Михаила Матусовского «С чего начинается Родина».

Евгений Онегин долгое время оставался визитной карточкой отца. В багаже Георга Отца более 40 партий в оперных спектаклях, поставленных на сцене театра Эстония. Многие из них заглавные. В 1953 году Отц исполнил партию «Демона» в опере Антона Рубинштейна «Демон». Это тот самый оперный спектакль, на который Карл Отц привел своего 5-летнего сына Георга в 1925 году. С большим успехом Георг Отц выступал и в оперетте. Он сыграл более 20 ролей. Георга Отца отличали личная скромность, благородство, элегантность и изящество. В исполнении Георга Отца послушаем арию Раджами из оперетты Имре Кальмана «Баядера».

Час, когда померкнет небосвод, и луна свой бледный свет прольет, стройной легкой тенью, призрачным видением, твоя дырка в танце плывет. Блеск ее лучистых черных глаз звезды затмевал полночный час, гибкие движения.

Всесоюзная популярность пришла к Георгу Отцу в 1958 году после выхода на экраны страны фильма режиссера Юлия Хмельницкого «Мистер Икс». Это экранизация оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка». Режиссер поручил Георгу Отцу исполнение главной роли в фильме. Временные рамки программы не позволяют мне подробно рассказать об этой работе. Приведу слова дирижера Дмитрия Кабалевского. Цитата. «Я был потрясен и восхищен тем, насколько совершенен и ярко индивидуален оказался Отц. Как безупречно соединились в нем музыкант, вокалист и драматический актер». Конец цитаты. Весь облик певца, одетого во все черное, неповторимый голос с неподдельными нотками печали, вместе с благородными, сдержанными манерами, все это восхитило публику и в одночасье сделало Отца знаменитым. В исполнении Георга Отца послушаем знаменитую арию «Мистера Икс».

Георг Отц, цитата. «Мне самому не ясно, какой я, собственно, голос. Встречаются рецензии, в которых меня считают вторым тенором, но это все же не так. Мой голос, очевидно, нельзя отнести к какой-либо абсолютно строгой категории, как, например, лирический баритон, драматический баритон или буфонный бас. Поэтому я пел партии и из басового, и из тенорового, и из баритонового репертуаров». Конец цитаты. Георг Отц – удивительный певец и человек. Казалось, что его творческие возможности безграничны. Ему был подвластен любой песенный и сценический жанр. И в каждом он достигал подлинного мастерства. В 1960 году Георг Отц был удостоен звания народного артиста СССР, а в 1968 году он стал лауреатом Государственной премии СССР. По словам Отца, в его репертуаре более 1500 произведений на 18 языках. Георг Отц, цитата. «Я буду счастлив, если хотя бы один человек, слушая мои песни, испытает потребность сделать что-нибудь полезное и доброе людям». Конец цитаты. 5 сентября 1975 года Георг Отц после тяжелой болезни ушел из жизни. Приведу слова из статьи Руслана Семяшкина. Цитата. «В памяти народной имя величайшего советского баритона, народного артиста СССР Георга Отца, навсегда останется в ореоле той первозданной чистоты, той необычайной, лишь ему подвластной мощи и уникальной манеры исполнения, которых повторить невозможно, и это непреложная истина. Для Отца и Россия, и Эстония были неразделимой навеки одной родиной». Конец цитаты. Завершит программу песня Эдуарда Колмановского на слова Константина Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь». Поет Георг Отц.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Стив Кавана, 50/50. Глава 28. Эдди. В здании суда на Сентер-стрит я отыскал туалет, который не вонял, как штаны Марлона Брандо в апокалипсисе сегодня. Через несколько секунд из крана заструилась холодная вода. Я поплескал себе в лицо и посмотрелся в треснувшее зеркало над раковиной. Настал момент щелкнуть выключателем, как я это называю. Когда ты судебный адвокат, у тебя есть люди, которые полагаются на тебя. Целая куча людей. И один из них доверил тебе всю свою жизнь. Ты не можешь позволить своему собственному дерьму встать у тебя на пути. Ты должен найти способ отключиться от этого, чтобы спокойно выполнять свою работу. У тебя заболел ребенок? Щелкни выключателем. Банк только что отобрал у тебя дом? Щелкни выключателем. Ты болен, у тебя депрессия, ты алкоголик, тебя гложет черная тоска, которая разъедает тебя до костей? Щелкни выключателем и выруби все это нахрен. Ты должен уметь отгородиться от всего этого дерьма. Избавиться от него. С головой погрузиться в игру. Если ты этого не сделаешь, то никогда себе этого не простишь, а твой клиент уже точно тебя не простит. Надув щеки, я резко выдохнул, вытер лицо бумажным полотенцем и щелкнул выключателем. Это был первый день слушаний. Моей первоочередной задачей было остановить их, вышибить судью из его кресла и перенести слушание на пару-тройку месяцев. Мне требовалось время, чтобы привести в порядок голову и спокойно во всем разобраться. Это была рискованная игра, но я должен был избавиться от этого судьи. В зал я немного запоздал. Тот уже был приспособлен для совместного судебного разбирательства. С левой стороны находился